0: Для уверения их он ел и пил с ними. Евангелие от Луки, глава 24, стих 42. Давал осязать руки и ноги свои. Показывал язвы на руках, ногах и ребрах своих с тем, чтобы они осязали их перстами своими. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 27. Но не для уверения только в истине воскресения своего являлся Господь своим ученикам по восстании из мертвых. Во время этих явлений он продолжал наставлять их в истинах Евангелия, говоря о Царстве Божьем то, чего нельзя было говорить им до креста, и о чем, однако же, им нужно было бы услышать от Учителя своего еще до сошествия к ним нового наставника, Духа Святаго. В это время Господь отверз ум учеников к разумению Писаний, говорил им о своей божественной власти на небеси и на земле, о божественном избрании их проповедовать Евангелие всем народам, крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа и учить блюсти вся и лика Господь заповеда им. При этом он обещался быть со своей церковью во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 18-20. Так постепенно Господь подготовлял своих учеников к тому великому служению, на которое они были призваны, к проповеди Евангелия Царствия Божия. Среди такого подготовления прошло 40 дней. В это время ученики Божественного Учителя постепенно привыкли к мысли о разлуке с Ним. Видя Его не пребывающим с ними постоянно, а только время от времени являющимся, они научились признавать в Нем существо премирное, принадлежащее не нашему миру, но высшему. Думая о Нем, они уже говорили «Господь», а не «Учитель», как прежде. И чувство любви к человеку сливалось у них с трепетным благоговением ко Господу. Мало-помалу они, конечно, приходили к мысли, что пребывание Господа на земле — это временное состояние, не свойственное Его природе, и что разлука с Ним неизбежна. Теперь они время от времени видят Его телесными очами. Это их праздник, но праздник не может продолжаться долго. Так от радости о воскресшем Господе апостолы постепенно переходили к мысли о неизбежной разлуке с Ним. И вот в 40-й день по воскресении Господнем настало время этой разлуки. Число 40 по всей священной истории было отличным, как время окончания великих подвигов. В 40-й день по рождении первенцы Израиля по закону Моисееву должны были являться в храме пред лице Иеговы. В 40-й же день по воскресении, как бы в новом рождении, должен был войти в небесную скинию и первенец из мертвых — Господь наш Иисус Христос. Не видно, чтобы ученики Господа предварительно были извещены о том, что этот день должен положить конец их видимому общению с Божественным Учителем. Однако же они по явному повелению, которое могло быть дано в одном из предшествующих явлений, собрались к этому дню в Иерусалиме. Как ни полон был Святой Град врагами Господа Иисуса, но все же нашлись люди, у которых ученики Его могли иметь и убежище, и место для своих собраний. И весьма возможно, что таким местом была та самая горница, в которой совершена была Тайная Вечеря, а по прошествии нескольких дней по Вознесении сошел на апостолов Дух Святой. Среди собравшихся учеников явился и Господь. Без сомнения, так же таинственно и внезапно, как являлся и раньше по своем воскресении. Беседа Господа с учениками при этом последнем явлении не передается евангелистами во всех подробностях. Но у евангелиста Луки дано несколько указаний, из которых можно видеть, о чем велась эта беседа. Прежде всего, Господь еще раз раскрывает ученикам необходимость крестного пути для Мессии Избавителя. Так написано, то есть от века определено и предсказано еще пророками, и так надлежало, говорит он, пострадать Христу и воскреснуть в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная от Иерусалима. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46-27. На подвиг этой проповеди и призывает теперь своих учеников Божественный Учитель, вверяя им окончание своего благовестнического дела. «Вы свидетели всего происшедшего, вы видели, как Искупитель умер за грехи мира, видели Его и воскресшим. Потому я и посылаю вас на проповедь Евангелия всем народам». Как бы так говорил Господь. Но прежде исшествия на всемирную проповедь апостолы должны были принять благодатные дары Духа Святаго, имевшего явиться им. В явлении этого божественного наставника они могли найти для себя замену своего учителя, утешение в разлуке с ним, освящение на великое служение Церкви, окончательное просвещение богооткровенную истинную и, наконец, ту силу свыше, которая была необходима для преодоления трудностей и препятствий, предстоящих им в деле проповеди. Потому Господь в дальнейших словах дает апостолам повеление не отлучаться от Иерусалима, но ждать исполнения обетования Отче, которое они слышали через Него, когда Он прощался с ними перед страданиями Своими. «И я, — продолжает Спаситель, — пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Евангелие от Луки, глава 24, стих 49. «Некогда Иоанн крестил вас водою, а теперь вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Книга Деяний святых апостолов, глава 1, стих 5. Преподав эти наставления, Господь вывел учеников Своих из Иерусалима и пошел с ними по направлению к Вифании. Это был путь, который неоднократно проходил Он с учениками Своими и который совершил с ними в последний раз перед самыми страданиями. Дорога лежала мимо Гефсиманского сада, куда Господь не раз удалялся по ночам для молитвы, где Он накануне Своих страданий, в присутствии избранных учеников Своих, бывших свидетелями Его славного преображения, боролся с немощью плоти, всем существом Своим возмутившийся перед трудностью поднятого им на себя подвига, и откуда Он был взят архиерейскую стражу для суда и крестной смерти». Мысль учеников сама собою обратилась к недавно пережитому тягостному прошлому, и, невольно сопоставляя его с настоящей радостной минутою, они подумали, что Божественный Учитель не напрасно ведет их по этим местам, исполненным грустных воспоминаний, что, может быть, там же, откуда начался путь бесславных крестных страданий Его, должна открыться пред всем миром слава Его. Недавно услышанные ими слова, что близится время, когда они будут крещены Духом Святым, укрепляли их в этой мысли. Они слышали, как еще Иоанн Креститель говорил о Мессии, что Он будет крестить не водою, а Духом Святым. Евангелие от Марка, глава 1, стих 8. Значит, если настало время для такого крещения, то, очевидно, их Господь скоро откроет себя миру славным Царем, Мессией. И вот они в радостном возбуждении подступают к Учителю и обращаются к Нему с вопросом. «Господи, не в сие ли время устрояешь Ты Царство Израилево?» Книга Деяний святых апостолов, глава 1, стих 6. Не пред Гефсиманию быть бы такому вопросу, который явно показывал, что прежний предрассудок о земном воцарении Господа Иисуса над Израилем еще не был разрушен в уме учеников. Но вопрошавшие еще не были крещены Духом Святым, который имел навсегда их поднять от земли к небу, возвысить их ум и очистить его от всего грубого земного. Потому-то они рассуждали теперь по-человечески, разумели Учителя, даже воскресшего еще, по плоти. Божественный наставник кротко выслушал этот вопрос и не отвечал на него упреком и даже прямым отрицанием. Он только с любовью заметил: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний святых апостолов, глава 1, стихи 7 и 8. То есть, как бы так говорил Спаситель мира: «Не о царстве и о наградах вам должно думать теперь, а о подвигах и терпении даже до смерти. Предоставьте будущее тому, в деснице коего оно находится, и сосредоточьте все внимание свое на том, что предстоит вам и над чем вы должны потрудиться». Среди такой беседы они достигли вершины Елеона, отстоявшей от Иерусалима на расстоянии субботнего пути. Субботний путь — это пространство, которое дозволено было иудеям проходить в субботу вне жилища. На основании книги «Исход», где сказано «Оставайтесь каждый у себя в доме своем в седьмой день», раввины, простиравшие строгость субботнего покоя до мелочей, требовали, чтобы в субботу никто не делал более 2000 шагов или около версты. Это расстояние и называлось субботним путем. Итак, когда они достигли вершины Елеона, Господь остановился, воззрел на учеников Своих, потом воздвиг руки Свои и благословил их тем благословением, которое простирает Свою силу навеки и передается от одного поколения к другому, почивая на всех верующих. И, благословляя, Он поднялся в глазах учеников и стал отдаляться от них и возноситься на небо, не при помощи кого-нибудь ведшего Его, но, по замечанию святого Иоанна Златоуста, Сам шел этим путем. Восхождение это совершалось столь неспешно, что ученики могли вполне насладиться величественным зрелищем. Когда же возносящийся был уже на такой высоте, что зрению было трудно следовать за ним, явился светлый облак и сокрыл его от лица земли. С необъяснимым чувством смотрели апостолы на последнее, совершающееся пред ними, чудо его, следя за тем, как все дальше и дальше скрывался от них Божественный Учитель, и, конечно, не могли отвести очей своих от сладчайшего зрелища. Уже Господь совершенно скрылся от них, но их взор все еще стремился за Ним, все еще искал Его. Среди такого напряженного внимания апостолов к совершавшемуся последнему таинству Евангелия вдруг их поражает голос, который выводит их из оцепенения. Это говорили два светлых небожителя, неожиданно представшие перед ними в белых ризах. Пробудив учеников от бездейственного изумления, небесные вестники разъяснили им, что отшествие Господа есть видимое сокрытие Его до времени второго пришествия. «Мужи галилейские, — говорили они, — что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо. Приедет так же нечаянно и непредвиденно, так же явно и торжественно, так же на облаке и с телом». После этих слов апостолам уже нечего было ждать на Елеоне, и они, с благоговением поклонившись вознесшемуся, возвратились в Иерусалим. Возвратились не с печалью от разлуки, но, как замечает евангелист, с радостью великою. Евангелие от Луки, глава 24, стих 52. Они радовались славе своего Учителя, вознесение коего свидетельствовало, что Он есть истинный Бог, Владыка неба и земли. Радовались и собственному предназначению, так как видели, что призваны на дело Божие, великое и святое. Радовались самому явлению ангелов и вести о них принятые, которая показывала, что отшедший Учитель не прервал с ними общения любви, что в нужных случаях они будут получать наставление свыше. В числе свидетелей Вознесения Господня вместе с апостолами была и Пречистая Матерь Господня, которую церковные песнопения представляют также свидетельницу этого дивного события. Как мать, она во время страданий сына своего болезновала сердцем более всех, а теперь ей более всех подобало при виде славы плоти его насладиться преимущественную радостью. Взирая вместе с апостолами на восходящего на небо сына и Господа своего и постигая совершение всего чудесного, что хранилось в сердце ее о сыне ее, она возвеличила его не только любовью, но и верою в божество его». Так совершилось вознесение Господа на небо. Как тихий дождь на руно сошел он в утробу Преснодевы, как фимиам утренний вознесся теперь горе к Отцу. Но среди такой тишины и безмолвия совершилось лишь отшествие Бога человека с земли, с места его подвигов и конечного истощения. Вступление его в мир горний происходило при другой, высшей степени торжественной обстановке. По изображению небесных тайнозрителей, победитель ада и смерти вошел на небо не один, а в сопровождении сонма ангелов небесных, которые и во время земного странствия служили ему. Когда возносящийся на небо приблизился к пределам небесным, лик сопровождавших его ангельских сил, предупреждая горние силы, восклицал: «Поднимите верхи, князи, врат небесных, пусть они как можно шире растворяются, ибо входит Царь Славы». «Кто есть сей Царь Славы?» — вопрошает на это лик ангелов на небесах. «Кто сей, восходящий от земли с такой славою и величием?» Это чрезвычайное и беспримерное восшествие изумило мир небесный. Он видел два восшествия на небо — Еноха и Илии. Но те вхождения совершались не собственную силу, не с таким величием и не на такую высоту. Они были взяты яко на небо, а не на самое небо. Потому-то необычайное шествие Господа, возносящегося с плотью, в рабьем зраке, вызывает среди встречавших его такое недоумение. Но сопровождавшие Господа ангела поясняют, что входящий в образы человека есть никто иной, как единородный Сын Божий. «Господь сил, Он Царь славы!» — восклицают они. Однако и после того недоумение сил небесных не прекращается. Господь, как по воскресенье являлся апостолом с язвами от поранений на кресте, так и на небо вознесся с такими же знаками своих крестных страданий, со следами своей пречистой крови на обожествленном теле. Такой вид его поражает небесные силы новым недоумением, и они вопрошают. «Кто сей, пришедший от Едома? Отчего червлены ризы его?» Это истоптавший точило ярости Божией и обогревший ризы свои. Это проливший кровь свою за человеческий род. Оттого червлены ризы его, отвечает лик, сопровождающий Господа. Когда все недоумения относительно лица восходящего на небо окончились, небесные силы разрешаются пением и воскликновением. На это указывает псалмопевец, восклицая: «Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне». Псалом 46, стих 6. В это время, по свидетельству небытайника Павла, мир ангелов торжественно покорился вознесшемуся Господу и признал в нем своего главу и правителя. Так Божественный Искупитель, совершив наше искупление в состоянии крайнего самоуничижения, вошел в предвечную славу свою с прославленным человечеством. Вошел превыше всех небес, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства. Святой евангелист Марк, как бы проникая взором в самую глубину неба, вслед за восходящим Господом говорит, что он по вознесении своем воссел одесную Бога. Евангелие от Марка, глава 16, стих 19. Это сидение одесную Бога Отца, по согласному толкованию святых отцов, означает равночестность с Отцом, которую Сын Божий, как Бог и единосущный Отцу, имеет прежде веков, и в которой, воплотившись в последние времена, воссидит и телесно по прославлении плоти Его. Святой Иоанн Дамаскин. Таково славное, недомыслимое для самих небесных сил завершение спасительной жизни на земле Господа нашего Иисуса Христа. Великие блага для искупленного человечества принесло с собой это событие. Господь вознесся как победитель греха, смерти и ада, как первенец нашей славы и блаженства, как всемощный предстатель о нас у престола Вседержителя. Небо и земля от начала времен разделялись в ликую непроходимую бездну. В 500 лет только два человека вознеслись от земли с плотью — Енох и Илия, но вознеслись не своей силой, не зная, как и куда, вознеслись, как сказано в Писании об Илии, яко на небо. Поэтому они не могли обозначать нам стези своей на небо, тем менее сделать ее проходимую для нас. Но Христос вознесся Сам с Своей божественной силой и Своим восхождением открыл бывший для всех заключенных вход в небесное святилище. В самом деле Божество в Иисусе Христе никогда не оставляло небо. Он и тогда был на престоле с Отцом и Духом, когда находился в гробе плотске, в аде с душею, в раи с разбойником, как сказано в песне пасхальных часов. Следовательно, во Христе восходит на небо наше человеческое естество, то, которое в нем страдало, погребено и воскресло, естество прославленное и обоженное. Оно-то и воссело одесную Бога Отца, как выражается евангелист Марк. Таким образом, сидение Господа одесную Бога Отца в конечном своем результате знаменует собою обожение и прославление человеческого естества во Христе. Обожение, говорит митрополит Макарий, не в том смысле, будто человечество во Христе превратилось в божество, потеряло свою ограниченность и получило вместо свойств человеческих свойства божеские, а в том, что, быв воспринято Сыном Божиим в единство Его ипостаси, оно приобщилось к божеству Его, стало едино с Богом Словом, и через это приобщение божество Его возвысилось в своих совершенствах до высшей, возможной для человечества степени, не переставая, однако же, быть человечеством. Так прославлен был во Христе начаток естества нашего, по выражению святителя Иоанна Златоустова. Но если начаток нашего естества прославился во Христе и обожен, то через это и всем нам приобретено освящение. Где глава, там должны быть и члены. Глава на небе, в славе, не останутся на земле в унижении и члены ее. «И когда я вознесен буду от земли, — сказал Господь, — всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32. Но Господь не только вознес на небо естество наше, Он вместе с Ним воссел также одесную Бога Отца и почтил Его, по выражению церковных песнопений, со сидением с Отцем. Удивившися по изображению церкви чины ангельские зрящие на престоле Отчим, насажденное от падшее естество человеческое, затворенное в преисподних земли. К вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры, в надежде и самим потом достигнуть неба, сего вечного жилища, уготованного для истинных христиан.
1: Статью о празднике Вознесения Господня из журнала «Вечное» на июнь 1995 года для вас читала Ольга Суровегина.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 7.

Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Вы слушаете передачу на радиостанции «Град Петров», которую мы условно назвали «Сложные вопросы богословия». Сегодня четвертая передача, и мы говорим с вами о вступлении христианина в церковь. Напомню, что на протяжении последних трех передач мы говорили о том, для чего человек рождается в этот мир, каким образом человек может вступить в церковь. В двух словах напомню, что пришедший в этот мир Христос, как говорят святые отцы, обновляет человеческую природу. Сам, имея богочеловеческую природу, то есть природу из божественного и человеческого соединенную, Спаситель сообщает всем верующим в Него через крещение, через таинство крещения, вот эту новую богочеловеческую природу. В этом смысле крещение не просто таинственный, прекрасный, благочестивый обряд омовения от грехов, как некоторые считают. Крещение — это знак, это таинство умирания для прежней жизни. Это таинство вхождения в новую жизнь, приобщения к новому опыту жизни с Богом. Человек, крестящийся, погружаясь в воду, как бы умирает для прежней жизни, воскресает для жизни новой. Через крещение крестящийся обретает новую богочеловеческую природу. И вот затем вот эту богочеловеческую природу, полученную при крещении, христианин должен в себе взращивать, если хотите, должен воспитывать в себе, должен умножать, развивать в себе через участие в других таинствах церкви, например, через исповедь, через таинство Евхаристии, когда принимает христианин в себя тело и кровь Христову, то есть саму жизнь, саму силу жизни Божией. В прошлых наших передачах мы говорили о символике воды, говорили о символике погружения, о том, что это есть тайна умирания для прежней жизни. Мы говорили о чинопоследовании крещения, даже в двух словах рассказали о отношении православной церкви к крещению инославных. Сегодня мы с вами продолжаем эту тему введения в эту таинство крещения. Мы расскажем вам о обряде пострижения крещаемого и обряде воцерковления крещаемого. А затем уже сегодня, в нашей сегодняшней передаче, мы перейдем к изложению чинопоследования крещения. Но всему свое время. Итак, пострижение крещаемого. Наверное, каждый из вас, кто присутствовал при крещении, обратил внимание, что священник при чтении определенных слов берет ножницы и крестообразно постригает голову крещаемого со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем кусочек воска с влепленными в него волосами он бросает в купель крещальную. Сострижение волос означает принесение в жертву, посвящение. Во времена Христовой жизни всякого принесенного в храм, в священный Иерусалимский храм, быка, барана или другого животного посвящали Богу через срезание с его лба пучка шерсти. Затем эту шерсть сжигали на жертвеннике. И отныне, с этого самого момента, животное считалось посвященным.

посвященным Богу и принесенным в жертву Богу. Отсюда эта традиция переходит и в чин крещения, и в чин монашеского пострижения, а на Западе трансформируется в обычай выстригать священнику или монаху макушку, так называемое гуменцо. Кстати сказать, у нас до 17 века тоже священникам выстригали при рукоположении макушку, как сегодня, ну, сегодня делается это реже, только в самых каких-то таких традиционных монашеских общинах, а вот до 60-х годов 20 века, прошлого века уже, по сути, над всяким священником в католической церкви тоже совершали этот обряд выстригания макушки. Поэтому на обряд пострижения волос следует смотреть именно как на акт посвящения себя Богу. Обряд пострижения вошел в христианскую практику около 4-5 века, однако сообщения об этом обычае крайне скудны. Конкретное чинопоследование этого обряда мы имеем с 8 века. У святого Симеона Солунского в 14 веке мы находим такое объяснение пострижения. Архиерей, ну или иерей, да, то есть священнослужитель, священник, постригает крестообразно волосы на голове крещаемого, частью в знамении того, что главой своей он имеет Христа, и что должен он молиться с непокрытой головой, как и Павел учит, а вместе с тем и возлагая таким образом как бы некоторую печать, почему и постригает крестообразно, чтобы человек отверг всякую лишнюю мысль. С этой мыслью и монахи постригаются, и всякий верный должен удаляться всего излишнего и не необходимого. Кроме того, замечает святой Симеон Солунский в XIV веке, кроме того, волосы крестившегося приносятся Христу как начаток и жертва от человеческого тела, ибо они суть как бы воскурения от всего тела. Во время крестообразного пострижения волос священник каждый раз отдает состриженные волосы восприемнику, и тот влагает их в кусочек воска, или сам влепляет волосы в кусочек воска, затем воск с постриженными волосами опускается в купель. А сейчас несколько слов об обряде воцерковления. Обряд воцерковления – это чин приобщения христианина к жизни церкви. Подтверждая, что младенец или взрослый человек соединен с Богом и допущен в самый центр христианской жизни, в святая святых, новокрещенного ребенка или взрослого вводят или вносят в святой алтарь. В требниках Древней Руси и в современных старообрядческих указывается, что по вхождении во святой алтарь епископ или священник прикладывают новокрещенного мужского пола губами к святому престолу. Согласно древнему константинопольскому правилу, и девочек после крещения заносили, если они были маленькими, или заводили в алтарь. Но примерно в XI веке, в XII веке эта практика отмирает. Наш очерк истории таинства крещения будет неполным, если не указать, что непосредственно после крещения Святая Церковь предлагает христианину приступить к Евхаристии. Жизнь новокрещенного должна быть неразрывно связана с храмом, с евхаристической трапезой. Центром христианской жизни, безусловно, является Евхаристия. Когда Спаситель посылал учеников в мир, он сказал удивительные слова: «Я с вами во все дни до скончания века». И это присутствие не символическое, но реальное. Господь Иисус Христос действительно пребывает с нами в своем теле и в своей крови. Следует напомнить, что в традиционном ветхозаветном представлении тело означало целостного, живого, активного человека. Кровь считалась вместилищем души. Кроме того, кровь была символом завета, то есть союза человека с Богом. Соответственно, когда Господь обещал свое пребывание среди учеников в своих теле и крови, Он хотел сказать, и люди того времени и той культуры его прекрасно поняли, что Он сам, живой, воскресший, прославленный, вошедший с ними в завет, в новый и вечный завет, будет навсегда с ними. Помните, «сие творите в мое воспоминание». Воспоминание по-гречески «анамнесис» означает не интеллектуальное действие, но констатацию действительного пребывания. Господь обещает нам, что Он всегда будет с нами, что Он всегда будет приходить к нам, что Он близок к нам. Это великий дар и радость для всех христиан. Можно указать на три момента, характеризующие Евхаристию. Первое. Сам живой Господь через Евхаристию приходит к нам и входит в нас. Второе. Принимая в себя Сына, мы соединяемся и со всей Троицей, с которой Сын состоит в неразрывном единстве. Третье. Через единого Христа
в его теле, мы обретаем единство друг с другом. Следует помнить, дорогие братья и сестры, что вся жизнь христианина должна быть ориентирована на принятие в себя Господа, Его силы, Его жизни. И это не отвлеченное умствование, но реальный факт. Освящение – единственная форма жизни для тех, кто считает себя последователями Христовыми. «Если ты не вкушаешь пищи тленной и земной, ты умираешь от голода», – пишет святитель Иоанн Златоуст. «Не более ли мы должны стремиться к вкушению пищи небесной, пищи будущего века, чтобы нам не умереть душой?» Именно поэтому с самых ранних времен мы встречаем указание на то, что сразу после крещения неофиты, то есть новообратившиеся, приступают к причащению. Даже в требниках 17 века, это 1600-е годы, говорится, что крещение должно совершаться до литургии, так, чтобы новокрещаемый мог принять в ней участие. Само собой разумеется, что и сегодня, если новокрещенный успевает, он должен после крещения причаститься. Но если крещение совершается во вторую половину дня или к вечеру, причаститься следует в ближайшее время, на следующий день или, например, в ближайший воскресный день. А теперь мы предлагаем благочестивому вниманию читателей чин крещения в сокращенном варианте, в переводе на русский язык. Если сегодня в Русской Православной Церкви крещение совершается на церковно-славянском языке, так что с непривычки бывает нелегко понять, что читается или поется, то мы предлагаем русский вариант чина крещения, который, собственно, я сам и перевел. Итак, чин оглашения и крещения. Напомню, что перед ниже следующими чинопоследованиями над младенцем, которого приносят к храму, должна быть прочитана молитва на наречение имени, и ему должно быть наречено христианское имя. Зачем мы приводим сокращенный чин крещения? Да за тем, что если, дорогие братья и сестры, вам придется участвовать в крещении, я уж не говорю о том, что крестить своих детей или внуков, хотя и это прежде всего, а, например, быть восприемником, то есть крестным, то тем более вам необходимо знать, что говорится, что читается, на каких пунктах христианского вероучения акцентируется мысль верующего в чинопоследовании крещения. Как я уже сказал, на слух бывает нелегко сразу уловить церковно-славянский текст. Поэтому я предлагаю специально такой облегченный русский вариант перевода чина крещения. Повторяю, что это сокращенный вариант чина крещения.

Начинается чинопоследование крещения с молитв оглашения. Собственно, молитвы оглашения – это первая часть чина крещения. Чин крещения состоит из оглашения и самого крещения. Чин оглашения, если вы слушали наши предыдущие передачи, мы говорили об этом. Чин оглашения – это чин исповедания христианином своей веры, то есть новокрещаемым своей веры, и формула отречения новокрещаемого от сатаны. Христианин подтверждает, что он порывает с сатаной, что он ничего общего не хочет иметь с сатаной, с врагом рода человеческого. Дальше, в знак этого пренебрежения к дьяволу, христианин дует, как бы извергая из себя сатану, и плюет вниз, как бы подчеркивая пренебрежение, плюет на сатану, подчеркивает пренебрежение к всем злым силам. Но по ходу чина крещения я буду пояснять. Итак, начинается чин крещения с первой молитвы оглашения. Священник говорит: «Господу помолимся». Поставляет его лицом на восток, босого, с непокрытой головой, с развязанным поясом нижней рубашки. Священник трижды осеняет голову пришедшего, возлагает руку ему на голову. Все это совершается в притворе, но можно и в самом храме. «Господу помолимся», — говорит священник. «Господи, помилуй», — отвечают верующие. Священник читает: «От Твоего имени, Господи Божий истины, и единородного Твоего Сына и Святого Твоего Духа, возлагаю руку мою на младенца или просто на раба Твоего», называет имя, «удостоившегося обратиться к святому Твоему имени и под кровом Твоим обрести защиту. Удали прежнее его заблуждение, наполни его Твоей верой, надеждой и любовью. Пусть уразумеет он или она, что Ты и единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Святой Дух, и единственный истинный Бог. Дай рабу сему следовать путями Твоих заповедей. Да творит он угодные Тебе добрые дела, ибо если исполнит этот человек, будет жить. Напиши имя раба Твоего в книге жизни Твоей, веди его в Твое овчье стадо, стадо Твоих наследников, да прославится в нем имя Твое святое и имя возлюбленного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа и животворящего Твоего Духа. Взирай всегда на раба Твоего с милосердием, слушай голос его молитв. Пошли ему радость в его трудах и в его детях, чтобы он, поклоняясь, исповедовал Тебя и прославлял Твое великое и высокое имя, и благодарил Тебя всегда во все дни своей жизни. Ибо Тебя воспевают все небесные силы, и Твоя есть слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И дальше начинаются так называемые заклинания от дьявола, экзорцизмы по-гречески. Заклинание от дьявола – это определенная молитва-формула, очень насыщенная, очень ответственная. Христианин в этой молитве отказывается иметь что-то общее с сатаной, и священник просит, чтобы дьявол навеки отпустил, покинул этого крестящегося человека. Священник подтверждает, что христианин становится чужим дьяволу. «Господу помолимся», — говорит священник, — «Господи, помилуй». Заклинание первое. «О дьявол, изгоняет тебя пришедший в мир и поселившийся среди людей Господь. Господь сокрушил твое мучительное иго и освободил род человеческий. Он, вознесенный на крестном древе над войском вражеских полчищ, низверг их. Померкло солнце, земля задрожала, распахивались могилы, из гробов святые восставали. Смертью он сгубил смерть. Он, Бог, разрушил власть владыки смерти, твою, о дьявол, и лишил тебя работы. Заклинаю тебя, дьявол, Богом, который, явив древо жизни в раю, поставил одаль на страже Херувима с огненным сверкающим мечом. Заклинаю тебя, дьявол, тем, кто ходил по морю, словно по суше, кто повелевает бурям, взор которого проницает бездны, от слов которого тают горы. Он заклинает тебя, дьявол, моими устами. Устрашись, выйди, удались от всего создания безвозвратно, никогда не возвращайся. Выйди и не таись, не встречайся, не искушай ни ночью, ни днем, ни в полночь, ни в полдень сего человека. Убирайся в преисподнюю до самого судного дня, великого и уже предопределенного. Устрашись, дьявол, Бога, который, восседая на херувимах, взглядом своим проницает беспредельное. Того Бога, перед кем трепещут все ангельские чины, ангелы, архангелы, престола, господ, сначала власти, силы, многочитые херувимы, шестокрылые серафимы. Бога устрашись, перед которым в трепете небо, земля и море с их обитателями. Выйди, сатана,
и удались от этого, запечатленного благодатью новоизбранного воина Христа Бога нашего, Богом, ходящим на крыльях ветра, делающим ангелов своих пламенеющим огнем, заклинаю тебя, сатана, выйди и удались от всего создания со всем своим войском и всеми своими ангелами, да прославится имя Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Далее священник второй раз заклинает сатану. «Господу помолимся, Господи, помилуй». Напоминаю, что мы даем молитвы чина крещения в сокращенном варианте, в переводе, сделанном нами на русский язык. В общем-то, этот перевод практически точно следует нашему славянскому оригиналу. «Господу помолимся, Господи, помилуй». «Бог святой, дивный и славный во всех деяниях, и непостижимый в могуществе своем, который тебе, дьявол, предопределил томление вечных мук, через нас, его слуг недостойных, повелевает тебе и всем твоим слугам и ангелам удалиться от новозапечатленного именем истинного Бога Господа нашего Иисуса Христа, раба сего. Заклинаю тебя, духа хитрого, скверного, нечистого, мерзкого, чуждого Духа Божия, силы Иисуса Христа, полновластного владыки земли и небес, который повелел глухонемому бесу: «Выйди из человека и более не входи, отступи, пойми свое бессилие, невластное даже над свиньями, вспомни того, кто сам послал тебя в свиное стадо. Устрашись Бога, чьим велением земля утвердилась, небо возникло, того, который воздвиг горы, словно отвес, проложил долины, как мерную трость, Бога, который устлал песками пределы морей, смирив дерзкие воды. От касания Божьего дымятся горы, дневной свет для него словно риза. Купол небес он простирает, как шатер. Вся земля непоколебимо утверждена им на твердых основаниях. Он берет морские воды в небеса и проливает их дождем на лицо земли. Выйди, сатана, удались от готовящегося ко святому просвещению. Заклинаю тебя, спасительным страданием нашего Господа Иисуса Христа, истинным его телом и кровью, дивным его вторым пришествием, ибо не замедлит он прийти и судить всю вселенную, и ввергнет тебя с войском лукавым твоим в гиену огненную, где огонь не гаснет и червь мучения не дремлет, ибо держава Христа Бога нашего со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. В древности эти молитвы произносились не однократно, как сегодня, а до 10 раз. «Господу помолимся», — говорит священник перед началом 3-го заклинания. Всего существует 4 этих заклинательных молитв, страшных молитв изгнания злой демонической силы, когда священник не просто молится и просит, а требует от имени Бога, чтобы дьявол покинул душу, покинул существо человека, пришедшего к крещению. «Господу помолимся, Господи, помилуй». Господь Саваоф, Господь воинств небесных, исцеляющий недуг и избавляющий от расслабленности, взгляни на раба твоего сего, позаботься о нем, испытай его, отгони от него всякое воздействие дьявола. Заклятием своим изгони нечистых духов и очисти создание твоих рук. Твоим сокрушительным, а в греческом стоит слово резким, пронзительным, острым, твоим сокрушительным действием повергни сейчас сатану под ноги рабу твоему. Даруй рабу твоему победы над сатаной и над нечистыми его духами, чтоб, получив милость от тебя, приходящий к тебе, удостоился бессмертных и небесных твоих таинств и воздал тебе славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи, помилуй. Священник читает 4-е, последнее, самое короткое заклинание. «Ты, — говорит священник, обращаясь к Господу, — ты, владыка Господи, сотворивший человека по образу твоему и по подобию, давший ему возможность вечной жизни, не отвергнувший даже отпавшего от тебя, но воплощением Сына твоего, открывший спасение миру, сам Господи и сие создание твое, избавь от действия бесовского, прими его в Царство твое небесное, отверзи ум раба твоего или рабы твоей, к уразумению святого Евангелия. Дай в спутник ему по жизни ангела светлого, избавляющего раба твоего от замыслов вражих, от встреч с лукавым, от демонов и от нечистых грез». Далее священник дует крестообразно поверх уст, чела и груди оглашаемого. Уст, чела и груди, то есть поверх губ его, лба и груди. Дует 3 раза и при этом говорит: «Изгони из раба сего всех лукавых и нечистых духов, скрывающихся и гнездящихся в сердце его». И далее: «Духа заблуждения, духа злобы, духа измены истинному Богу, духа всякой алчности, духа лжи и всякой нечистоты, всех тех духов, которые действуют по побуждению дьявола. Соделай раба сего
овцой духовного и святого стада Христа Твоего, драгоценным членом Твоей Церкви, сыном и наследником или дочерью и наследницей Царствия Твоего, чтобы он, проводя жизнь согласно Твоим заповедям, сохранив нерушимую печать крещения и нескверной ризу христианской чистоты, вошел в блаженство святых в Твоем, Господи, Царстве, благодатью, щедротами, человеколюбием единородного Сына Твоего, с которым Ты благословен, с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. В древности Восток считался стороной Божьей. Солнце, как мы знаем, всходит на востоке. Иерусалим был на востоке. Считалось, что Эдем, этот первозданный утерянный рай, тоже был на востоке. Во всяком случае, так говорит нам Библия. Поэтому Восток с древности считался стороной Божьей. И вот алтари в храмах всегда строились по направлению к востоку. Запад же, противоположная от востока сторона, считалась стороной дьявола. Поэтому, отрекаясь от дьявола, после всех тех молитв, которые священник прочитал, которые я сейчас вам в сокращенном варианте привел, священник поворачивает крещаемого лицом на запад, то есть лицом к сатане. Христианин лицом к лицу стоит с сатаной, и христианин отрекается, бросая сатане в лицо этот вызов, отрекается от сатаны, от всякого зла, от всякого компромисса с этим миром, с грехом. Священник поворачивает оглашенного лицом на запад. Далее следуют вопросы священника и ответы оглашаемого. А если это младенец, то за него, за младенца отвечают восприемники. Вопросы и ответы повторяются, все повторяются трижды. Священник спрашивает, отрекаешься ли ты от сатаны, от помощи его, от всех ангелов его, от всякого служения его, от всякой гордости его? Оглашаемый говорит, отрекаюсь. Священник спрашивает, отрекся ли ты от сатаны? Оглашаемый, отрекся. Священник, в знак отречения дунь и плюнь на дьявола. Символически крещаемый дует, под ноги себе плюет, плюет на дьявола, как бы показывая свое презрение к сатане. Далее оглашаемый поворачивается лицом на восток. Священник спрашивает, соединяешься ли со Христом? В славянском тексте, сочетоваешь ли со Христу? Греческое слово, которое употреблено там и переведено как «сочетоваешься», греческое слово «синтаксис», употребленное в оригинале, в прямом значении обозначает связь, принадлежность, сочетание, то есть то, что прямо противоположно отпадению, разрыву. Эти слова созвучны воинской присяге. Христианин как бы присягает на верность Господу. Итак, священник спрашивает, «соединяешься ли со Христом?» Оглашаемый, «соединяюсь». Священник, веруешь ли во Христа? Оглашаемый, верую в Него, как в Царя и в Бога. И далее читается символ веры. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век. Свет от света. Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно, Отцу им же вся быша. Нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы во человечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшей погребенной, воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвыми, гоже царствию не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемой славе моглоголовшего пророки, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

0: После этого священник спрашивает: «Вручил себя Христу?» Оглашаемый: «Вручил». Священник: «Поклонись Христу». Со словами: «Поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущей нераздельней», крещаемый падает ниц или делает поясной поклон. «Благословен Бог», — возглашает священник, «желающий всем спасения и познания истины ныне и присно и во веки веков. Аминь». И далее заключительная молитва. «Господу помолимся», — говорит священник, — «Господи, помилуй. Владыка наш Господь, призови раба своего к святому крещению, сподобие его великой благодати познания истины. Оставь все прошлое его в прошлом. Обнови его, воссоздай для жизни вечной. Наполни его силой святаго твоего духа. Соедини со Христом, чтобы, отвергнув грех, стал он сыном или стала она дочерью Твоего Царствия, благоволением и благодатью Твоего Единородного Сына, с которым мы Тебя благословляем вместе со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Вот так, наверное, можно в двух словах сказать вам о предварительном к крещению чине оглашения, то есть чине отречения от дьявола и чине сочетания со Христом. В следующей нашей передаче мы поговорим с вами, братья и сестры, о, собственно, самом крещении.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цесава. Приглашает вас 31 мая в 13:00 в воскресную школу подворья Валаамского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, дробь 29.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 451 градус по Фаренгейту, температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Посвящение. Дону Конгдону с благодарностью. Эпиграф. Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес. Передача первая. Часть первая. Очаг и саламандра.

Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник бронспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб. Глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти. Он нажимает воспламенитель, и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рой огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве — сунуть в огонь прутик с леденцом. Пока книги, как голуби, шелестя крыльями страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом, они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь. Жесткая улыбка застыла на лице Монтега. Улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда он вдруг опалится огнем, и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения. Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже, в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит. Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струей душа и насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа. Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок по хорошо смазанной трубе подземного туннеля, и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов. Насвистывая, Монтег поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине, не думая ни о чем, во всяком случае, ни о чем в особенности. Он дошел до поворота. Но еще раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени. Ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло, прежде чем он смог вглядеться или произнести хоть слово. Он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он был уже за углом и уловил слабый шорох. Чье-то дыхание или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал. Он завернул за угол. По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам,
а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое матовое белизны лицо светилось ласковым, неутолимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье. Оно шелестело. Монтегу чудилось, что он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, что он услышал даже тот легчайший, неуловимый для слуха звук, светлый трепет ее лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют ее от мужчины, стоящего посреди тротуара. Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она была готова отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтега. Ее темные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка как завороженная смотрит на изображение саламандры на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил: «Вы, очевидно, наша новая соседка. А вы, должно быть, пожарник?» Голос ее замер. «Как вы это странно сказали. Я догадалась бы даже с закрытыми глазами», — тихо проговорила она. «Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется», — он засмеялся. «Дочисто его ни за что не отмоешь». «Да, не отмоешь», — промолвила она, и в голосе ее прозвучал страх. Монтегу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места. «Запах керосина», — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание, — «а для меня он все равно, что духи». «Неужели правда?» «Конечно. Почему бы и нет?» Она подумала, прежде чем ответить. «Не знаю». Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. «Можно я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан». «Кларисса, а меня Гай Монтег. Ну что ж, идемте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?» Теплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару. И Монтегу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно. Ведь на дворе осень. Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом. И в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что она сейчас обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них. «Ну вот», — сказала она, — «мне 17 лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит: если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе 17 и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца». Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво: «Знаете, я совсем вас не боюсь». «А почему вы должны меня бояться?» — удивленно спросил он. «Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек. В
ее глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение. Темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное, даже складки у рта, как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее мягкое мерцание свечи.

0: Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий. Мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше. Вдруг Кларисса сказала: «Можно спросить вас, вы давно работаете пожарником?»
1: «С тех пор, как мне исполнилось 20, вот уже 10 лет».
0: «А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?» Он рассмеялся. «Это карается законом». «Да, конечно. Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду Уитмена, в пятницу Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз». Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила: «Правда ли, что когда-то давно пожарники тушили пожары, а не разжигали их?»
1: «Нет. Дома всегда были несгораемыми, поверьте моему слову».
0: «Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой от какой-нибудь неосторожности, и тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь». Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза. «Почему вы смеетесь?»
1: «Не знаю».
0: Он снова засмеялся, но вдруг умолк. «А что?» «Вы смеетесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила».
1: Монтек остановился. «А вы и правда очень странная», — сказал он, разглядывая ее. «У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику».
0: «Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям».
1: «А это вам разве ничего не говорит?»
0: Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-черной куртки.
1: «Говорит»,
0: — прошептала она, ускоряя шаги. «Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?»
1: «Меняете тему разговора?»
0: «Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости. Покажите им зеленое пятно, и они скажут: «Ага, это трава». Покажите розовое, они скажут: «А, это розарий». Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью не более 40 миль в час. Его арестовали и посадили на 2 дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.
1: «Вы слишком много думаете», — заметил Монтек, испытывая неловкость.
0: «Я редко смотрю телевизионные передачи и не бываю на автомобильных гонках и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в 200 футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в 20 футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог».
1: «Нет, я этого не знал», — Монтек коротко рассмеялся.
0: «А я еще кое-что знаю, чего вы, наверное, не знаете. По утрам на траве лежит роса». Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог, и вдруг почувствовал раздражение. «А если посмотреть туда, она кивнула на небо, то можно увидеть человечка на Луне. Но ему уже давно не случалось глядеть на небо. Дальше они шли молча. Она, задумавшись, он, досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укоризненные взгляды. Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены. Что здесь происходит? Монтегу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме. Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость. Все равно, как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали. Да, за то, что он шел пешком. Вам очень странные люди. Ну, о чем же вы разговариваете? Девушка засмеялась. «Спокойной ночи», — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством вгляделась в его лицо. «Вы счастливы?» — спросила она. «Что?» — воскликнул Монтек. Но девушки перед ним уже не было. Она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь. «Счастлив ли я? Что за вздор?» Монтек перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась. «Конечно, я счастлив, как же иначе?» «А она что думает, что я несчастлив?» — спрашивал он у пустых комнат. В передний взор его упал на вентиляционную решетку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза. Какая странная ночь. И какая странная встреча. Такого с ним еще не случалось. Разве только тогда, в парке, год назад, когда он встретился со стариком, и они разговорились. Монтек тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки, такое, каким оно сохранилось в его памяти, прекрасное, даже больше удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце. «В чем дело?» — спросил Монтек у своего второго подсознательного «я». «У этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку». Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало. Просто невероятно. Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... Он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле, на факелы, которые полыхают во всю мощь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей. Сколько времени они шли рядом? 3 минуты 5? И вместе с тем так долго. Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене, какую тень отбрасывала ее тоненькая фигурка. И, вспомнив об их встрече, он подумал, да ведь право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час».

0: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Маргарита Тучкова, передача вторая. Как-то раз ехали молодые счастливые молодожены Тучковы в повозке. Останавливает их нищий старец, протягивает посох и говорит: «Мать Мария, возьми посох». «Ты ошибся, отец, меня не так зовут», — отвечает удивленная Маргарита. Но незнакомец настаивает, и она вынуждена принять из его рук странный подарок. Впоследствии игуменья Мария, в миру Маргарита Михайловна Тучкова, будучи уже престарелой, ходила, опираясь на него. Маргарита Тучкова, урожденная Нарышкина, родилась в знатной и благочестивой семье. Родители дали девочке не только христианское воспитание, но и прекрасное образование. Она говорила на нескольких языках, великолепно музицировала и пела так, что гости, слушавшие ее, смахивали слезу. 16 лет ее выдали замуж. Брак оказался крайне неудачным, принесший Маргарите немало горя и разочарований. Александр Тучков, блестящий офицер и красавец, стал вторым ее мужем и единственной любовью на всю жизнь. В 1806 году они поженились, а весной 1807 года Александр отправился в военный поход против Наполеона, полки которого были уже в Пруссии. Маргарита, не желая расставаться с любимым мужем, отправилась с ним. Она так любила своего Александра, что сопровождала его во всех военных походах, переодевшись денщиком. Утонченная аристократка переносила все тяготы армейского житья, а на вопрос, не страшно ли ей, всегда отвечала: «Расстаться с мужем еще страшней». Молодая и деятельная, она не могла оставаться в бездействии, когда вокруг было столько нуждающихся в помощи. Она готовила повозки для раненых, ассистировала полковому доктору при операциях и перевязках, помогала конюху ухаживать за лошадьми, во время боевых действий помогала раненым добраться до санитарной повозки. Точно так же она сопровождала супруга и во всех дальнейших походах, кроме одного, последнего. В июне 1812 года Маргарита уехала с сыном Николаем, рожденным в одном из военных походов, к родителям в Москву. А в августе ее муж погиб в Бородинском сражении. Едва оправившись от удара, она отправилась на поиски тела Александра. Стояла вторая половина октября, когда вместе с монахом соседнего Лужицкого монастыря Маргарита приехала на Бородинское поле. Как писал современник, ежедневно два лица являются на поле Бородинском, и тот отшельник, схимник соседственного монастыря, и та женщина, вдова генерала Тучкова. Двухнедельное скитание среди трупов оказалось бесплодным. Маргарита вернулась.

Обрушившиеся на нее удары судьбы она восприняла как знак свыше, призывающий ее покинуть мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Вот когда ожили в ее памяти слова: «Монахиня Мария, возьми посох». Говорят, что впоследствии тот самый посох долгие годы хранился в Спасо-Бородинском монастыре. Шло время. Маргарита уже не покидала Бородинского поля. Вся ее жизнь после гибели мужа была связана только с этой землей. Но уединения и молитвы, которых она искала здесь, она не получила. Весть о доброй барыне, помогавшей нищей братии, разошлась на всю округу. Тропинка к старушке Тучковой становилась все протоптаннее и шире. Однажды Маргарита Михайловна увидела телегу, везущую парализованную крестьянку, и ее двух маленьких дочерей, шагающих рядом. Муж-пьяница выгнал из дому. Куда им деться? Как-то к порогу старушки пришла женщина из распутных, от которой отвернулись все. А солдатки-вдовы со всех краев, кто говорил им о Тучковой, кто указывал им дорогу к ней? Но ведь находили же и приносили к ней свои скорби. Молодая мать принесла Тучковой своего ребенка, и та, развернув грязные пеленки, осматривала тельце, изнуренное сыпью. Нарывы, язвы, переломы, недужные тела, калеки, убогие, юродивые, крестьяне. Прошения, письма, бумаги, которые составлялись и отправлялись по просьбам неграмотных. Горькие слезы битых жен, искавших у нее защиты, унылые личики сироты подкидышей, что приводили к ней впавшие в отчаяние погорельцы, бедолаги, притесняемые местным урядником. Все это теперь составляло смысл ее бытия. Она жила в небольшой сторожке, рядом с которой вскоре появилась маленькая, простая по архитектуре и убранству церковь. Сюда своими руками внесла вдова тот самый образ Спаса Нерукотворного, который передал ей когда-то муж. С каждым годом все более делался похожим на отца и не только внешне подрастающий Николенька. То особое тучковское изящество и благородство души передались внутренне от отца к сыну. Каким трепетным чувством проникнуты строки восьмилетнего мальчика, обращенные к матери. «Мамочка, жизнь моя, если бы я мог показать вам мое сердце, вы увидали бы там вырезанным ваше имя». Как и все Тучковы, Николай хотел стать военным. С раннего детства он был определен в пажеский корпус в Петербурге, но по слабости здоровья жил при матери. Вместе они вспоминали Александра, вместе ходили молиться, вместе посадили у монастырской стены крошечный тополек в память о погибшем муже и отце. В 1826 году 15-летний Николай Александрович Тучков умер на руках у матери от сильнейшей простуды. В часовне рядом с мраморным крестом с надписью «Помяни, Господи, во царствии Твоем Александра, во брани убиенного» появилось еще одно надгробие — сына. Теперь уже ничто не связывало Маргариту Михайловну с мирской жизнью. В первые годы своей пустынной жизни она носила вериги, но и без того не слишком крепкое здоровье от этого еще более слабело. Ее духовный наставник, святитель московский Филарет Дроздов, потребовал, чтобы она отказалась от такого испытания. Немало сил положил митрополит Филарет в деле устройства Спасо-Бородинской обители. К 1833 году вокруг Бородинской отшельницы было уже более 40 женщин. Император Николай I по ее просьбе утвердил Спасо-Бородинскую общину, а в 1838 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Маргарита Тучкова приняла монашеский постриг

именем Мария. Ее община преобразовалась в Спасо-Бородинский монастырь, а она сделалась его первой настоятельницей. Вот и сбылось давнее пророчество неизвестного странника. Ее духовный авторитет был высок и для представителей Большого Света, вплоть до императорской фамилии, и для тех, кто жил с ней бок о бок. Для всех в монастыре она была примером кротости, воздержания и снисходительного отношения к чужим недостаткам. Ее нравственному влиянию все охотно подчинялись и несли матушке все свои горести и недоразумения. Задуманный как место увековечения памяти мужа, монастырь превратился в памятник всем погибшим здесь воинам. На это игуменю Марию подвигнула сила, которая даже более любви к Александру питала ее сердце. Эта сила — любовь к Отечеству, наследственное, родовое преимущество именитого рода Нарышкиных и доблестного рода Тучковых. Так писала о ней в 1875 году православная писательница Новосельцева. Незадолго до своей кончины, в 1851 году, игуменья Мария заложила новый храм — собор в честь Владимирской иконы Божией Матери, строительство которого завершилось в 1859 году архитектором Быковским. Также она отблагодарила людей, окружавших ее все эти годы, а еще сожгла все письма родных, друзей и своего мужа. Время и жизнь не пощадили ее. Она сильно сгорбилась, посох стал необходимой для нее опорой. Медленная походка изобличала усталость и страдания. Ей минуло 72 года. 29 апреля 1852 года игуменья Мария представилась ко Господу и была похоронена в Спасской церкви монастыря. Закончилась ее земная жизнь, закончилась ее бесконечная разлука с самыми родными людьми, мужем Александром и сыном Николаем. После кончины игуменья Мария почитается как праведница, а жители местных сел считают, что находится под незримым покровительством знаменитой игуменьи, что ее душа не покидает место своей скорби, Спасо-Бородинский монастырь. Наконец-то возродилось из забвения когда-то широко известное по всей России имя Бородинской игумени Марии, как возродилась и ее Спасо-Бородинская обитель, закрытая в конце 20-х годов прошлого века. Сколько безбожных лет пережил монастырь. В период закрытия в нем размещалась школа, военный госпиталь, турбаза, музей. Во время Великой Отечественной войны здесь 3 месяца хозяйничали фашисты, и при отступлении сожгли домик игумени Марии, где после ее смерти в 1852 году все сохранялось в неприкосновенности. С 1970-х годов по инициативе Бородинского военно-исторического музея архитектурный ансамбль монастыря был отреставрирован. В начале 1990-х годов часть здания была возвращена Русской Православной Церкви, и 11 августа 1992 года монастырь возродился. В мае 1990 года, в годовщину смерти Маргариты Михайловны, в усыпальнице Тучковых, где покоится и ее прах, первый раз за многие десятилетия состоялся поминальный молебен. И снова бесценный образ Спаса Нерукотворного внесли в Бородинский храм, как когда-то внесла его сюда Маргарита, поминая своего Александра.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В прошедшие месяцы нашего вещания вы немало узнали об акции «Неделя православного донора». Это совместный проект «Радио «Град Петров» и городской станции переливания крови при поддержке фонда президентских грантов. Перед торжественным открытием акции 22 мая в Духовно-просветительском центре Свято-Духовский Александра Невской лавры состоялась пресс-конференция в Санкт-Петербургском центре ТАСС, участники которой говорили о самом проекте, об особенностях приема крови и трансплантации костного мозга, о просветительских аспектах донорского движения. Иеромонах Алексей Степанов, секретарь наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, рассказал, как неожиданным образом территория лавры связана с историей донорства в нашем городе.
2: В Свято-Троицкой Александра Невской лавре был центр переливания крови. Это наследие того времени, когда монастырь не существовал. Но среди многих и многих учреждений, достаточно чуждых православию, которые, к сожалению, в советские годы были в Александра Невской лавре, центр переливания крови, он весьма и весьма коррелировал с действующей церковью, с Свято-Троицким собором, который был еще открыт в советский период. И также до 2007 года действовала станция переливания крови. Мы дружим с городской станцией переливания крови. Они регулярно приезжают к нам. В юбилеи проходят станции в Духовно-просветительском центре. И как и предыдущий наместник епископа Назарий, так и нынешний епископ Вениамин полностью поддерживают деятельность станции. И мы рады принять неделю православного донора в стенах нашей святой обители. Как мы знаем, врачи у нас заботиться о здоровье организма. Священнослужители стараются помогать людям заботиться о душе. Нельзя не отметить общие важности и того, и другого дела. Даже основы социальной концепции нам говорят о том, что донорство крови, оно всячески поддерживается, потому что это воплощение заповеди Христовой о любви друг к другу. Мы знаем, что переливание крови помогает многим людям спасти жизни, и это как нельзя более точно олицетворяет фразу Спасителя о том, что необходимо положить душу свою за други своя. Очень надеюсь, что данное начинание «Неделя православного донора» станет традиционным событием. Мы стены и насельники обители, которые тоже регулярно участвуют в акциях по переливанию крови, всегда рады принимать подобные мероприятия у нас.
1: О том, каково участие городской станции переливания крови Санкт-Петербурга, говорила Татьяна Засухина, главный врач.
3: В нашем городе достаточно много проходит различных акций и инициатив, направленных на пропаганду безвозмездного донорства крови. Но все равно еще остаются определенные какие-то категории людей, которые не в полной мере информированы об этом важном и серьезном деле. Как раз инициатива в данном случае исходила не от нас, а как раз от Православной Церкви. Мы не могли не поддержать проведение такой акции, направленную также действительно прежде всего на информирование, но не только информирование и пропаганда, но и непосредственное проведение мероприятий по забору донорской крови. Действительно, нас связывают серьезные, хорошие, дружеские отношения с Александрой Невской лаврой, с этой Меккой, с этим намоленным местом, с огромной историей. Мы с большим пиететом продолжаем туда возвращаться, хотя почти 20 лет, как мы не находимся на территории Александры Невской лавры. Городская станция переливания крови непосредственно принимает участие в этом мероприятии, а именно 22 мая, в пятницу, на территории Александры Невской лавры состоит выездное донорское мероприятие, в котором примет участие выездная бригада нашей городской станции переливания крови, организует выездной прием доноров. Но акция не проходит только в один день. Это у нас целая неделя, как и объявлено, неделя православного донора. И в последующие дни с 25 по 29 мая уже на нашей непосредственно станции Московский проспект, дом 104, мы будем принимать организованные группы в рамках проведения недели православного донора. Ученые всего мира еще сегодня не придумали, чем заменить донорскую кровь. Хотя разработки такие ведутся, в определенных больших биорегуляторах пытаются вырастить эритроциты, хотя они тоже делаются из крови человека. Поэтому ближайшее десятилетие без доноров, без их маленького подвига, как мы называем, без их участия, нельзя спасти, в прямом смысле слова, многие человеческие жизни. Потому что пациентами, которым переливают кровь, это действительно от мала до велика, и донорская кровь, кровь требуется ежедневно и сейчас. Те, для кого мы заготавливаем донорскую кровь, это новорожденные детишки в нашей первой городской больнице, недоношенные дети. И это самые старшие возрастные группы. И все их лечение тоже не может обойтись сегодня без донорской крови. Я уже не говорю про травмы, кровотечения, сложные ситуации при родах. Поэтому все, что делают наши доноры, и все, что направлено на то, чтобы как можно больше людей желали помочь другим людям, даже и с точки зрения непосредственной помощи, но и с точки зрения своего морального, духовного развития. Наши очень многие доноры отмечают такое слово «удовлетворение» на них не совсем подходит, но после того, как они сдали кровь и понимают, что они помогли другим людям, и на самом деле одна вот доза донорской крови, эти 450 мл в специальном мешочке, могут спасти не одну, а несколько человеческих жизней. Поэтому чем больше будет таких людей в нашем городе, тем лучше.
1: Почему же так важно донорское движение для верующих людей? Об этом рассуждал протоиерей Андрей Битюков, настоятель храма во имя святой мученицы Раисы Александрийской при Институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.
4: Я думал, как лучше подготовиться к сегодняшней встрече, и ничего лучше не придумал, как стать в этот день с утра донором в третий раз. Сегодня, да, удалось сдать кровь. И, конечно же, для нас, для верующих людей, самое главное в жизни – это уподобиться Христу. А как мы можем уподобиться Христу? Только через любовь, через доброделание, через милосердие и сострадание. Есть некое мнимое заблуждение о том, что Ветхий Завет запрещает употребление крови, но это совершенно мнение несостоятельное, потому что Ветхий Завет запрещает употребление крови исключительно в пищу. Есть такой тип заповеди в иудаизме, который называется коротким словом «хок». Так вот, даже этот «хок» касается только употребления крови в пищу. Это очень строгая заповедь, но она касается только пищевых моментов, тогда как медицинские аспекты или какие-то другие обходятся стороной. Поэтому ссылаться на библейский запрет на употребление крови несостоятельно. Это надо, конечно, помнить в первую очередь. А для христианина любая возможность сделать добро, как мы знаем из послания апостола Павла, является базовой необходимостью, и наоборот, отказ от возможного делания добра становится для человека грехом. Как говорит нам послание апостола Павла, что тот, кто может делать добро и не делает, тот грешит. Безусловно, Христос своей жизнью, своей кенотической любовью, которую Он умалился ради человека, показал нам путь жертвенной любви, которую мы можем исполнять совершенно разнообразным способом. И есть у нас проблема мегаполиса, когда люди реально не знают, кому они могут помочь. Вот эта невозможность какой-то помощи делает человека каким-то безоружным, что ли. А проблема в делании добра стоит очень остро. Поэтому как раз сдача крови является одной из возможностей сотворить любовь и сотворить эту любовь совершенно анонимно, потому что, что называется, наша правая рука, в которую вставлен катетер, не будет знать, что делает левая и кто будет адресатом нашей крови. Тем более, что, возможно, мы приобретем себе и кровных братьев, и даже если человек находится вне церкви, может быть, как раз кровь верующего, причащающегося человека будет для него одной из возможностей услышать голос Божий к себе. Также мы сталкиваемся с таким чувством, которое происходит у человека, особенно после потери близких людей, это чувство вины. И человек ищет способов избавиться от этого чувства, и как раз, мне кажется, донорство является одним из способом как раз совершить это милосердное дело ради своих усопших, ради пользы живущих. Поэтому, конечно, нужно решиться, помня, что условия для кровосдачи сейчас комфортные. Люди, которые это делают, профессионалы, это не больно. Это не опасно. То есть, опять же, не надо себя в этом плане ограничивать, а стараться максимально реализовать этот призыв Божий и попробовать вот эту новую форму делания добра. Потому что иногда человеку кажется, что вот есть некий небольшой список этих возможностей, а он гораздо более широк, и поэтому не надо бояться пробовать. Поэтому я всех призываю попробовать прикоснуться к этому благому делу и действительно умножить любовь и сострадание, милосердие на нашей земле. Приходите, пожалуйста.
1: О своем опыте участия в донорском движении говорил Виктор Андронов, руководитель благотворительного фонда «Энергия доброты», основатель федерального проекта «Первая помощь».
5: Начну с того, что мой донорский путь 40 лет назад как раз и начался в Александро-Невской лавре, и как раз, наверное, там я посетил первый раз храм. И уже тогда мне пришла в голову мысль, что, наверное, порядок в этом мире будет тогда, когда мы будем жить по законам Творца этого мира. И никто меня не переубедит, что нет ничего важнее человеческой жизни. Это самый большой подарок, который нам дал Господь Бог. конечно, вторая цитата, которая у меня засела в голове, это то, что если все люди, которые на земле посещают храмы, будут жить по заповедям, наверное, в мире тоже будет порядок и благоденствие. В блокадном Ленинграде моя бабушка сдавала кровь. Тогда Ленинград отличился тем, что единственный случай, наверное, в мировой истории, когда один регион еще снабжал донорской кровью соседние два региона, тогда два соседних фронта. А у нас есть большая проблема в России, то, что не хватает доноров костного мозга. Каждый день, по статистике, мы теряем 10 человек примерно из-за того, что не можем найти в нашей стране совместимого донора костного мозга. Причем сама процедура, она не намного сложнее, чем сдача крови. Она примерно такая же, как человек, который сдает на станции переливания крови тромбоциты или плазму. Из 42 миллионов добровольцев, которые в любой момент безвозмездно, подчеркиваю, это готовы помочь нашему тяжелобольному пациенту, россиян всего 300 тысяч. 300 тысяч – это за примерно 13 лет активной деятельности, информации и пропаганды донорства костного мозга. Став донором костного мозга 2 года назад, я ощутил действительно вот это счастье, когда ты несешь ответственность и выполняешь свой христианский долг по отношению к ближнему. Ребенок, которого мне удалось спасти, сейчас живет в Перми, уже заканчивает школу. И это большое счастье, когда ты чувствуешь, что ты конкретно помог конкретному человеку. И у этого мальчика, который сейчас выздоравливает на другом конце России, теперь такая же группа крови, как у меня. Возможно, у него уже такой же цвет глаз, как у меня. У меня в 59 лет появился еще один сын, с которым, я надеюсь, мне удастся встретиться, если этому будет содействовать регистр и фонды, которые это устраивают. Вы занимаетесь какой-то сложной деятельностью, возможно, вы многим помогаете и тратите на это много времени, но нет ничего проще и ничего быстрее, чем вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. На это у вас уйдет примерно 15 минут сдать образец крови или образец слюны. Мы работаем в этом направлении каждый день. Вы можете обратиться в наш благотворительный фонд или на станцию переливания крови, или найти информацию в интернете, можно зарегистрироваться на госуслугах. И очень часто на донорских акциях я рассказываю донорам, что сдавая 450 грамм, добавьте еще одну пробирку, и в этот момент вы даете гарантию спасения жизни своему генетическому близнецу, возможно, еще не родившемуся, а возможно, который уже за стенкой этого медицинского учреждения ждет помощи именно от вас. Давайте будем соблюдать заповеди, тогда мы вместе сможем делать мир лучше.
1: О вопросах трансплантации костного мозга в пресс-центре ТАСС было выступление Любови Гавриловой, медицинской сестры отделения криоконсервации с лабораторией контроля качества гемопоэтических клеток НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой при Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени академика Павлова.
3: Трансплантация костного мозга. Для начала нужно понимать, что такое костный мозг. Это очень серьезный орган в нашем организме. Костный мозг находится в костях. В больших трубчатых костях, в больших плоских костях. У взрослого человека в основном большее количество у нас в тазовых костях, подвздошной кости, в гребне. Трансплантация нужна людям при заболеваниях крови, онкологических заболеваниях. Трансплантация бывает аутологичная и неродственная или родственная донорская, аллогенная. При аутологичной трансплантации, когда человек свои же клетки заготавливает для того, чтобы, если химиотерапия не помогает, он проходит высокодозную химиотерапию, потом восстанавливается своими же клетками, которые мы заготавливаем, замораживаем, он проходит лечение и потом же ему переливают для того, чтобы он восстановился. Но у нас сегодня речь про донорские клетки костного мозга. Это могут быть родственники или неродственники. Сейчас как раз говорим про неродственных доноров костного мозга, совершенно чужих людях. Но есть человеческий лейкоцитарный антиген, 10 антигенов основных, которые входят как раз вот этот код, который, когда мы сдаем пробирку на типирование, появляется вот этот код антигенов, и эти 10 антигенов подыскиваются также у пациента. Когда 10 из 10, мы говорим о том, что мы нашли совместимого, 100% совместимого донора костного мозга. Какие заболевания лечат трансплантация костного мозга донорской аллогенной? Это заболевание в основном острого лейкоза, то есть это онкогематология, серьезное заболевание. Человек и не может обойтись. Если у него не будет трансплантации костного мозга, его костный мозг не работает, он погибнет и не сможет он жить. жить. Поэтому это жизненно необходимо. В нашем отделении и в других клиниках трансплантации стараются делать день в день, так называемый день ноль, когда пациент готовится за несколько дней до трансплантации, донор готовится, и в день ноль они встречаются. Пациент ждет своей трансплантации, донор сдает клетки. И вот эти клетки в день ноль переливаются. У нас сейчас речь идет про то, что у нас мало доноров костного мозга, неродственных. И мы призываем всех, что кто... В основном это люди, конечно, которые приходят в отделение переливания крови, они более активны, и они об этой теме знают. Очень многие не знают, потому что к донорству не имеют никакого отношения. Мы как раз хотим рассказать про эту тему, что приходите, сдавайте кровь, сдавайте образцы, тогда будет больше шансов на излечение, тогда... можно сделать доброе дело. Я хотела сказать, что насколько это опасно или больно, или не больно. Два способа заготовки стволовых клеток костного мозга. Это либо берется из тазовой кости. Костный мозг не имеет никакого отношения ни к головному, ни к спинному мозгу. Тазовая кость, гребень воздушной кости, находится у нас, вот если на талию положить руку, вот куда опирается наша рука, это и есть тазовая кость. Вот из гребня кости в операционный под общим наркозом, это не больно, берут шприцом прямо из кости, берут костный мозг, он такой же жидкий почти как кровь, и заготавливают в пакеты определенные для заготовки крови. Этот костный мозг обрабатывается в течение там нескольких часов, и концентрат стволовых клеток, выделенных из костного мозга, переливается пациенту вот как раз в день ноль. Второй способ заготовки клеток – это из периферической крови. Когда донору в течение 5 дней проводят стимуляцию, подкожно колят препарат для того, чтобы сказать костному мозгу, чтобы клетки, стволовые клетки вышли в периферическую русло. На специальных сепараторах такие машины для заготовки крови, плазмы, компонентов крови. Человек лежит в комфортных условиях. В течение в среднем 3-4 часов у него из одной руки берут кровь, она проходит через сепаратор. Машина забирает нужный слой, и все остальное возвращается донору. Костный мозг, клетки восстанавливаются очень быстро, что при взятии милоэксфузии в операционной, что при взятии сепаратора. Поэтому человек, когда проводит трансплантацию, донор ничего не теряет. У него все восстанавливается в течение там 2-3 недель. Поэтому это не больно, это безопасно, это все одноразовые инструментарии, все донор обследованный, пациент обследованный, поэтому можно этого не бояться. Рисков нет, никаких рисков для донора, потому что донор, во-первых, если у него какие-то есть заболевания или противопоказания, его не возьмут. Если его берут, значит, у него все хорошо, и он ничем не рискует.
1: С напоминанием о том, как именно будет проходить 22 мая акция на территории Александра Невской лавры, говорила Валентина Пас, редактор новостных программ «Радио Град Петров», координатор проекта.
6: Информационное сопровождение идет в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. У нас открыта запись. Можно уже записываться, и мы призываем, чтобы люди, желающие присоединиться к неделе православного донора, регистрировались, чтобы мы понимали, насколько аудитория откликнулась на наш призыв. Всем участникам донорской акции «Радио Град Петров» подготовила подарки памятные. Мы их вручим торжественно в Александро-Невской лавре или, если желающие, придут на станцию переливания крови. В день 22 мая, несмотря на то, что мы заявили время с 9 до 13 часов, можно прийти уже в 9 часов, настроиться, успокоиться, погулять по лавре. И уже в 10 часов непосредственно начнется прием крови. Специалистами выездная бригада будет работать в духовно-просветительском центре Свято-Духовский. До 12 часов будет проходить акция. Далее уже будет демонтаж оборудования. И также можно будет побеседовать с нами, с представителями радио «Град Петров». И экспертов мы, конечно же, пригласим, если останутся вопросы. И самое главное, что на протяжении всей недели можно будет вступить в федеральный регистр донорских костного мозга. Также будут специалисты присутствовать и в Александро-Невской лавре, и на городской станции переливания крови. Поэтому всех ждем. И, естественно, время — это первая половина дня, потому что это самое подходящее время для забора крови.
1: Итак, открытие акции «Неделя православного донора» состоится 22 мая в пятницу в Духовно-просветительском центре Свято-Духовский Александро-Невской лавры. Донация крови будет осуществляться с 10 до 12 часов в этот день. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и российского общества. Сегодня наша 87-я программа. И мы начинаем разговор об одном из самых значительных и важных царствований в истории России. Мы будем говорить в наших ближайших программах о царствовании Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, сын первого представителя династии Романовых на русском престоле, царя Михаила Федоровича, родился от брака Михаила Федоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой 9 марта 1629 года, 9 марта по старому стилю. На русский престол Алексей Михайлович взошел всего в возрасте 16 лет после смерти своего отца, которая последовала 16 июля 1645 года. И довольно быстро он стал круглым сиротой, потому что буквально более чем через месяц умерла и его мать Евдокия Лукьяновна. Короновался он 28 сентября 1646 года, и его царствованию было 30 лет, целая эпоха, не только по меркам 17-го столетия, но и по меркам 20-го столетия. Скончался Алексей Михайлович в возрасте всего неполных 47 лет 29 января 1676 года. Он титуловался весьма величественно. Посмотрим, как звучал его титул: «Божией милостью», «Великий государь, царь и великий князь», «Всея великие и малая и белая Россия самодержец» и «Многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич, и дедич, и наследник, и государь, и обладатель». Эпоха царя Алексея Михайловича была в значительной степени переломной для русского общества. Некоторые исследователи полагают, что именно в царствование Алексея Михайловича началось вот то трагическое, катастрофическое движение России к печальным событиям первой четверти XX века и к Октябрьской всероссийской национальной катастрофе, имея в виду, что первым шагом к этой катастрофе был церковный раскол у середины XVII века, конечно, которому мы позднее уделим особое внимание. Однако, как я уже неоднократно подчеркивал в своих программах, я противник какой бы то ни было предопределенности или неизбежности исторических событий. Еще раз напомню мнение выдающегося русского мыслителя Георгия Петровича Федотова о том, что история — это мистерия человеческих поступков. И те или иные исторические события, те или иные исторические факты — это в первую очередь проявление свободной воли наших соотечественников, которая, правда, в тех или иных обстоятельствах могла реализовываться самым драматическим образом. И поэтому, конечно, несмотря на печальные события, связанные с церковным расколом, потому что, конечно, для православного христианина первая ассоциация связывается применительно к царствованию Алексея Михайловича с этими событиями, несмотря на печальный трагический церковный раскол, как раз эпоха Алексея Михайловича была знаменательна еще и другим обстоятельством, это продолжавшимся и принявшим уже необратимый характер именно в это царствование сближением с Европой. Но об этом мы еще поговорим и вернемся даже вот в этой программе к этому очень важному и знаменательному сюжету. Эпоха Алексея Михайловича могла бы привлекать внимание и многих представителей искусства и кинематографа, в том числе в современные наши дни, хотя бы в первую очередь потому, что само это царствование было наполнено очень яркими, очень значительными событиями.
Россия в это царство не только выправляется окончательно от последствий смутного времени, преодоление которых, как я неоднократно говорил, успешно осуществлялось в царствовании Михаила Федоровича, но и, безусловно, и российское государство, и русское общество продолжали движение вперед по реформаторскому пути, по реформаторскому курсу, который, с одной стороны, должен был укрепить российскую государственность и те ценные элементы, которые в ней существовали, а с другой стороны, этот курс, может быть, даже не всегда достаточно четко очерченный, но интуитивно осознаваемый Алексея Михайловича, вот продолжал, в общем-то, ту магистральную линию русского развития, которая была начертана еще во времена Бориса Годунова. Я имею в виду сближение с европейской цивилизацией, с Европой, без причинения каких-то колоссальных потрясений для основ русской жизни, для основ русского быта и уклада, особенно уклада социально-экономического. Я как раз хочу сказать, и этой теме я, наверное, уделю какое-то отдельное внимание, о том, что политика, внутренняя политика Алексея Михайловича так или иначе была протекционистской, направлена на развитие вот того самого духа предпринимательства, который и созидал в значительной степени институты гражданской свободы и дух этой самой гражданской свободы в европейском сообществе. Здесь, кстати, не лишним, например, будет упомянуть о том, что один из голландских купцов в последний год царствования царя Алексея Михайловича, вот в конце 1675-го, в начале 1676 года, или уже при следующем русском царе, его сыне Федоре, писал о том, что на Москве или в Москве гораздо больше лавок купеческих и торговцев, чем даже в Амстердаме. Это интересное свидетельство, и позднее мы к нему вернемся. При всем при этом само царствование Алексея Михайловича было весьма трудным, и во многом именно благодаря связанным с ним драматическим событиям весь XVII век в русской истории получил название века бунтажного. И раскол православной церкви, и крестьянская война, по сути своей, один из самых свирепых в основе своих бунтов под руководством Степана Тимофеевича Разина на юге России на рубеже 70-х годов XVII века. Восстание в Новгороде, бунты в Москве, Пскове, волнения в присоединенной Малороссии. Все это не способствовало, конечно, мягкому правительственному курсу и какой-то внутренней стабилизации, внутренней консолидации общества. Но, тем не менее, политический курс Алексея Михайловича оставался в целом достаточно последовательным. Ему очень многое удалось сделать и для укрепления российской государственности, в том числе и даже для расширения его границ. Так, например, мы помним даже из учебников школьных историй о том, что в 1654 году к России присоединилась Малороссия, как тогда и в последующие века называли Украину. В 1667 году победно закончилась тяжелая 13-летняя война с Польшей. Россия вернула себе не только Смоленск, но и Киев, древнюю русскую столицу. И все левобережье Днепра воссоединилось с русским государством. На Востоке и вот эта восточная эпопея продвижения русских в Сибирь, которая была начата еще в конце предшествующего 16-го столетия, и которому так мало уделялось внимания в трудах тех наших современников, которые сейчас, допустим, занимаются популяризацией русской истории, на Востоке трудами таких первопроходцев, как Дежнев, Поярков, к России были присоединены сибирские земли. Началось проникновение России на Северный Кавказ, и именно в царствование Алексея Михайловича Россия фактически начинает формироваться вот в тех границах, если исключить Малороссию, в которых
она пребывает в качестве Российской Федерации и сегодня. Внешнеполитический курс Алексея Михайловича заслуживает самого серьезного внимания. Можно сказать, что более-менее централизованная, активная внешняя политика Алексея Михайловича способствовала вот этим успехам в связи и с деятельностью посольского приказа. Были установлены дипломатические отношения практически со всеми странами Европы. Ну и, конечно, все это в той или иной степени способствовало, с одной стороны, как развитию русской хозяйственной инициативы за пределами московского государства, так и появлению на русском внутреннем рынке иностранных купцов. Надо сказать, что особо, конечно, необходимо сказать, и мы будем об этом говорить, о возвращении Малороссии. Ведь Польша – давний и достаточно активный противник России, достаточно вспомнить роль Польши в событиях смутного времени, оказывается одолена именно в царствование Алексея Михайловича. Эта трудная война заканчивается действительно очень такой яркой победой. Да, Алексею Михайловичу досталось при вступлении на престол в возрасте 16 лет страна бедная, которая была слаба и силами, и средствами после тяжелых десятилетий смутного времени. Но задачи, которые стояли перед Россией в середине 17 века, в первую очередь связанные с выбором магистрального пути развития страны, достаточно уже понимались не только молодым царем, но и представителями русской элиты. Поэтому Алексей Михайлович, по большому счету, начинает проводить те изменения, которые были необходимы, но которые не превращались в революционные действия. Этих изменений коснулись важнейшие области русской государственной жизни, и юридическая, и экономическая, и военная, и религиозная. Исправление богослужебных книг – это проблема назрела еще в предшествующее царствование, об этом мы будем говорить. К сожалению, именно вот эта реформа, которая должна была проводиться очень осторожно, очень мягко, очень тактично, привела к русскому церковному расколу или, во всяком случае, послужила поводом для него. Если говорить о, безусловно, позитивных мероприятиях во внутренней политике Алексея Михайловича, нужно упомянуть о принятии таможенного в 1653 году и новоторгового в 1667 году уставов, способствовавших развитию частной инициативы. Была издана кормчая книга, не говоря уже о принятии массы частных разных законоположений, призванных упорядочивать течение неторопливой русской жизни. Впервые, наверное, с конца XVI века во внешней политике стратегическая инициатива на наших границах вновь переходит в руки Москвы, и Литва и Польша отказываются именно в царствовании Алексея Михайловича от экспансии, от натиска на русские окраинные земли, и именно вот этот курс завершится в 18-м столетии полной победой над давними внешнеполитическими противниками российского государства. Считается, что самым крупным деянием царя Алексея Михайловича в области внутренней политики было создание уложения, свода законов, отпечатанного типографским способом, очень разнообразного, очень широкого по своему содержанию. Надо сказать, что это уложение впервые устанавливало принцип обязательной юридической ответственности перед законом для всех подданных русского царя. Это был, конечно, колоссальный шаг вперед для формирования общего правового сознания, пускай даже еще и отягощенного разными сословными, социальными и иными какими-то ограничениями или противоречиями. Надо сказать, что, как писал один из исследователей, наш уже современник, одно лишь знаменитое уложение царя Алексея Михайловича могло бы составить славу целого царствования. Оно действовало на всей территории русского государства. Напомню, что еще раз его принятие, мы будем подробнее говорить, появилось в 1649 году,
содержала 25 глав, построенных по тематическому признаку и разделенных на 967 статей. В подготовке этого уложения участвовала целая комиссия во главе с князем Адоевским, которая была сформирована земским собором 16 июля 1648 года. Уже в 49-м следующем году были осуществлены три издания уложения. Надо сказать, что за первые 5-6 лет до 1654 года в разных городах России было продано 1173 экземпляра уложений. Это огромный тираж по тем временам. Да, уложение фиксировало состояние крепостного права, которое к тому времени уже стало фактической нормой и неотъемлемой частью русской жизни. Уложение, безусловно, фиксировало и прикрепление крестьян и посадских людей к месту своего жительства. Окончательно был запрещен переход не только крестьянам-домохозяевам, но и их потомкам, детям, братьям и племянникам. Замечательный историк русской церкви Антон Владимирович Карташов об уложении, в частности, писал так. В этот документ была вложена идея радикального контроля над использованием продуктов хозяйства, обширных церковно-монастырских владений в интересах общегосударственных. По сути своей, это уложение было первым шагом по пути урегулирования очень сложных отношений между светской административной властью и властью церковной. Однако, когда подчеркивается о том, что уложение зафиксировало, например, состояние крепостного права для тяглых классов, хотя, в общем, не было на тот момент, под тяглыми классами традиционно понимают крестьян и посадских людей, но на самом деле и дворянство, и купечество несло не менее обременительные тяготы в пользу общерусской солидарности. И хотя действительно уложение зафиксировало вот это крепостное состояние, но оно зафиксировало только то, что и так уже исторически сложилось, начиная еще с конца 15-го столетия за последующие 150 лет. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, мы об этом будем еще далее говорить, о том, что то крепостное состояние, которое зафиксировало соборное уложение 1649 года, подразумевая фиксацию определенного бремени, да, определенного тягла, которое несло каждое сословие в общерусскую пользу, вот это крепостное состояние, оно отличалось достаточно серьезно от тех форм, которые приняло крепостное право в конце первой трети XVIII века, то есть в конце царствования императора Петра I, сына Алексея Михайловича, и вот в год вступления на престол императрицы Анны Иоанновны. Между вот этими состояниями крепостными середины XVII века и конца первой трети века XVIII была серьезная разница в смысле ухудшения положения тех, кого у нас традиционно называют крепостными. Итак, вот так вкратце, бросив такой общий взгляд на какие-то важные и самые сущностные

0: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
1: Детство Алексея Михайловича прошло в тереме Московского дворца. Ну, как это и положено было в русских семьях русской национальной элиты, до 5 лет он был окружен многочисленными мамками и няньками, а с 5 лет будущего государя передали на попечение его дядьке, коим стал весьма преуспевший потом в политической деятельности боярин Борис Иванович Морозов. О личности этого человека мы поговорим. С этого времени Алексея Михайловича стали учить грамоте по букварю, затем по часовнику, псалтыри, деяниям апостольских. В 7 лет он уже умел писать, а в 9 стал учиться и церковному пению. Интересно, что в отличие от очень многих своих предшественников, у царя Алексея Михайловича было довольно много игрушек в детстве, причем игрушек по тем временам, ну, я бы сказал, весьма и весьма серьезных. Был у него конь немецкого дела, то есть явно, так сказать, сделанный на Западе и привезенный из-за границы, как бы мы сейчас сказали. Были игрушечные доспехи или рыцарские латы, были разные музыкальные инструменты и санки потешные. Но интересно, что уже даже в игрушках будущего русского царя были игрушки, скажем так, европейского производства. Была очень интересная, совершенно уникальная новинка для того времени, для 30-х годов 17 века, которую современники называли немецкими печатными листами. Это были немецкие гравюры, выписанные из-за границы, и этими гравюрами Борис Иванович Морозов пользовался для того, чтобы учить царевича чтению и письму. Дарили Алексею Михайловичу и книги, это тоже весьма любопытно, следовательно, он явно испытывал интерес к чтению и знакомству с окружающим миром. И из этих подарков составилась его знаменитая личная библиотека, насчитывавшая 13 томов. В 14 лет Алексей Михайлович, незадолго до вступления своего на престол, был торжественно явлен москвичам, объявлен народу, как тогда говорили. И вот в 16 лет он оказался на русском престоле, причем оказался в состоянии полного сиротства. Отец и мать его умерли. Ну, мать, как я уже говорил, буквально через месяц после его фактического вступления на царство. Михаил Федорович, как мы помним, тоже занял русский престол в достаточно юном возрасте. Но, что естественно, Алексей Михайлович отличался от Михаила Федоровича гораздо большей живостью ума и характера и получил воспитание уже в соответствии с неким накопленным историческим опытом. Может быть, именно благодаря вот этим обстоятельствам, тому, что Алексей был вторым Романовым, личность его гораздо рельефнее, гораздо более так отчетливее запечатлелась в русской истории 17 века. О нем осталось достаточно много сведений и свидетельств, больше, чем об его отце. Считается, что по характеру своему и по облику, но далеко не всегда по взглядам, он пошел в своего деда, патриарха Филарета. Имеется в виду то, что Алексей Михайлович не только был фактическим, да, но и ощущал себя государем по статусу своему, природным монархом. Современники искренне любили Алексея Михайловича как человека за некие важные черты его характера. И, наверное, в этих свидетельствах нет какого-то преувеличения, особенно если учитывать то, что многие свидетельства современников подкреплялись аналогичными показаниями и иностранцев, которым бы уж не имело смысла лгать. По своему характеру Алексей Михайлович был рассудительным, часто говорят спокойным, но, может быть, спокойным не всегда, а вот то, что добрым и милосердным, наверное, эти свидетельства следует считать правдивыми.

Именно поэтому чаще всего Алексея Михайловича именуют или называют тишайшим. Может быть, не только за то, что у него был абсолютно спокойный нрав, как мы потом увидим, далеко не всегда, в общем-то, Алексей Михайлович сохранял какую-то сдержанность, но то, что нрав его был добрым, на мой взгляд, это не подлежит сомнению. И, конечно, это было тем более поразительно для современников, учитывая все те достаточно страшные и тяжелые царствования, которое пережило московское государство в предшествующий период своего существования. Ну, достаточно вспомнить, допустим, о бывании Грозном. Москва не знала такого живого, впечатлительного, доброго государя, как Алексей Михайлович, говорили современники. Он был одним из самых образованнейших людей московского общества, знал очень хорошо и церковную, и светскую литературу своего времени. До тонкости усвоил книжный язык. Говорят, что чтение развило в нем весьма глубокую и, что очень важно подчеркнуть, подлинную, сознательную религиозность. Алексей Михайлович не просто часто молился, как светский человек, он любил молиться, строго соблюдал посты, знал очень хорошо церковный устав и старался соизмерять свои поступки с правилами или с этикой христианского попечения о спасении собственной души. Но при этом он ни в коем случае не напоминал, например, Федора Иоанновича, да, затворяясь как бы вообще от мирских дел. Его интересы были весьма-весьма разнообразны. Его интересовали и политика, и война. Он даже пытался писать мемуары о войне с Польшей. И соколиная охота особенно, и садоводство, и театральные представления. Первый театр, кстати, появляется в Московской Руси именно при дворе царя Алексея Михайловича. Понятно, что, как я уже, вот, например, говорил, его вот такое внешнее спокойствие далеко не всегда сопровождало все его поступки. Но если ему приходилось кого-то обидеть, или, например, его какие-то шутки и веселья оказывались обидными для того, над кем пошутили, то он старался всегда сгладить нанесенную обиду, смягчить неловкую выходку. И вот, наверное, Алексей Михайлович-то запомнился своим современникам, прозвавшим его тишайшим, именно тем, что вот эта мягкость нрава и доброта в человеке, который, во-первых, был облечен очень высокой властью, во-вторых, царствование, как я еще раз его говорю, в социальном отношении с точки зрения спокойствия и мира общественного было весьма сложным, тем не менее, вот эти все качества Алексея Михайловича оказывались бы достаточно редкими, и это, конечно, не могло не оставить своего следа в истории. Совершенно очевидно, что Алексей Михайлович имел достаточно ясное и твердое представление и о, скажем так, философском осмыслении царской власти, и о ее богоустановленном чине. Хотя, тем не менее, именно, может быть, в этом, в таких представлениях укрепил Алексей Михайлович его знаменитый конфликт с патриархом Никоном, о чем мы тоже будем в свое время говорить достаточно серьезно, поскольку, видимо, так сказать, он ясно старался следовать вот тому принципу, известному многим нашим слушателям, о том, что Богу Богову, а кесарю кесарю. И попытка Никона установить фактически теократическую власть в московском государстве, осознанная или неосознанная, понятно, не могла не вызвать протеста у, казалось бы, в общем-то, мягкого и достаточно тактичного государя. Сама наружность государя располагала в его пользу, и на станции описывали его так. В живых голубых глазах светилась искренняя доброта, лицо было полное и румяно, ободряя и обнадеживая собеседника выражением добродушной приветливости, не мешавшей, впрочем, серьезности и важности, приличествующей августейшей особе. Полная фигура царя сохраняла осанку величавую, чинную, подчеркивая осознание Алексеем Михайловичем важности и святости своего сана, который был возложен на него Господом Богом. Здесь необходимо сказать, что как раз, несмотря на очень строгое соблюдение постов и вообще стремление ограничивать себя в пище, Алексей Михайлович даже по московским меркам Середины XVII века
оказался человеком достаточно полным, дородным. В общем-то, считается, что его вот это, может быть, излишняя в чем-то полнота и привела к его преждевременной кончине. Ну, говоря современным языком, высокое давление, наверное, так или иначе было одной из косвенных причин его преждевременной кончины. Очень любопытно, что среди современников, оставивших довольно положительные отзывы о самом царе Алексея Михайловича, о его характере, было достаточно много иностранцев. Так, например, путешественник и дипломат из Курляндии Якоб Рейтенфельс писал, что Алексей Михайлович – такой государь, какого желали бы иметь все христианские народы, но немногие имеют. Личным врачом Алексея Михайловича с 1659 по 1666 год был выпускник Кембриджа и Оксфорда Самуэль Коллинз, который ставил Алексея в один ряд с добрейшими и мудрейшими государями своего времени. Австрийский дипломат Адольф Лизик свидетельствовал о том, что русский царь одарен необыкновенными талантами, имеет прекрасные качества и украшен редкими добродетелями. Он покорил себе сердца всех своих подданных, которые столько любят его, сколько и благоговеют перед ним. Наконец, силезский дипломат барон Августин Мейерберг отмечал, что при неограниченной власти своей в русском обществе царь Алексей Михайлович не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь. Действительно, Алексей Михайлович всем, кто имел случай его лично узнать, казался личностью и незаурядной, и достаточно приятной в общении, приятной своими душевными качествами и достоинствами. Даже на письмах самого Алексея Михайловича лежит отпечаток его личности. Русский царь вообще довольно охотно брался за перо или же начинал диктовать свои мысли дьякам. Он пробовал даже писать стихи, составил уложение «Сокольничья пути», то есть, грубо говоря, такое своеобразное пособие по соколиной охоте. Как я уже говорил, писал записки о войне с Речью Посполитой. И вот этот литературный материал, достаточно богатый, рисует очень полно нам личность русского монарха предпетровской России и, в общем, позволяет понять, насколько эта личность была необыкновенна, особенно на контрасте с его сыном. Я имею в виду, конечно, в первую очередь Петра Алексеевича. Надо сказать, что Алексей Михайлович говорил достаточно легко, старался избегать каких-то непонятностей, то есть обычной, распространенной в те время риторики, но в то же самое время, как многие русские люди, любил поговорить, может быть, что называется, за жизнь, или даже поговорить о чем-то умном, пофилософствовать. Вот и одновременным достатком, и в то же время недостоинством была его необыкновенная восприимчивость, впечатлительность. Поэтому, кстати, он иногда бывал скор на гнев, несмотря, в общем-то, на свое добродушие. Он любое событие или какое-то явление, поступок, который могли его потрясти, он мгновенно в себя впитывал и мог переживать его прямо до слез, до мглы душевной, обо всем, что брало его за сердце. И вот эта такая впечатлительность действительно провоцировала его очень часто на поступки, может быть, даже не совсем корректные по отношению к окружающим. То есть он мог в какой-то момент под влиянием эмоций разгневаться и разброниться, и даже подраться. Так, например, в одном из заседаний Думы государь изругал, побил и пинками выгнал из комнаты своего тестя Милославского, первого тестя. Но надо отметить, что потом довольно быстро принес сразу же извинения. В этом смысле вот эта его такая, может быть, назовем ее вспыльчивостью, имел обратной стороной то, что он никогда не хранил зла и достаточно быстро остывал. Да, он любил и пошутить, и посмеяться, но его шутки зачастую от тех шуток, которые практиковал Петр Великий по отношению к своему окружению, очень сильно отличались. Что интересно, это то, что Алексей Михайлович, наверное, в отличие от Петра, не очень был склонен
каждодневно трудиться, занимаясь делами государственного управления. Если Петра потом впоследствии мы видим в образе человека, который всегда и повседневно занимается черновой работой, то Алексей Михайлович, отец, видимо, эту работу перепоручал кому-либо из своего ближайшего окружения. Я, конечно, говорю не о принятии решений, вот, а о решении конкретных задач и проблем, которые могли иметь место, а он ограничивался только вынесением или принятием нужных решений. Надо отметить, что, опять-таки, на контрасте с Петром, и в семейной жизни Алексей Михайлович проявлял добродушие. Он был очень хорошим семьянином, и со своими супругами, и с Марией Ильиничной, первой женой, и с Натальей Кирилловной, матерью Петра I, жил достаточно комфортно, уютно, в том числе и для этих женщин. Ну, видите, если считается, что мужчина в браке должен стремиться к тому, чтобы сделать счастливой свою избранницу, то во всяком случае Марию Ильиничну, с которой Алексей Михайлович нажил 13 детей, несчастной назвать весьма сложно. Как я уже говорил, Алексей Михайлович был дважды женат. Первый его брак был заключен 16 января 1648 года с Марией Ильиничной Милославской. В этом браке, как я уже говорил, государь имел 13 детей. Первым был первенец Дмитрий, родившийся в октябре 1649 года и умерший уже через 2 года в совсем маленьком возрасте. Девочка Евдокия, второй ребенок, первая дочь Алексея Михайловича, родилась зимой 1650 года и прожила достаточно по меркам тому времени длинную жизнь. Она скончалась весной 1712 года. В конце 17 века, уже в царствование Петра Алексеевича, Евдокия Алексеевна была уличена, если не в участии, то во всяком случае в том, что она сочувствовала замыслам своей сестры Софьи, поэтому подвергалась Петром некоторым стеснениям. Вторая дочь Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, Марфа, родилась в августе 1652 года, скончалась через 55 лет, в июле 1707 года, и как раз тогда же, когда опала постигла и Евдокию, опала постигла и Марфу. Осенью 1698 года Петром она была сослана в Успенский девичий монастырь, и там приняла постриг с именем Маргариты. Интересной фигурой был второй сын Алексея Михайловича и потенциальный наследник русского престола, царевич Алексей, родившийся зимой 1654 года и проживший 16 лет. Он умер незадолго до смерти отца в январе 1670 года. По отзывам современников и русских, и иностранцев, Алексей Алексеевич отличался весьма большими способностями и любознательностью. Он получил весьма неплохое образование в духе такого европейского просвещения под руководством Семёна Полоцкого. Интересно, что в середине 50-х годов, когда царь находился на театре военных действий, некоторые грамоты писались от имени царевича Алексея Алексеевича, и Алексей Михайлович даже вынашивал возможную идею о том, что его можно было бы посадить и на польский престол, чтобы окончательно привязать Польшу к России. Жена Яна Казимира сочувствовала достаточно этой идее и даже хотела выдать замуж за Алексея свою племянницу. Смерть Алексея Алексеевича, которая последовала 17 января 1670 года, в общем-то, в ранней юности, оказалась совершенно внезапной. Она произвела очень тягостное впечатление и на семью, и на самого Алексея Михайловича, и на современников. Забавно здесь нужно сказать, что вот этой кончиной первого Алексея Алексеевича воспользовался Степан Тимофеевич Разин. Он как раз распустил слух о том, что царевич не умер, а бежал от жестокости царя и происков бояр на Волгу и идет на Москву, чтобы восстановить некую нарушенную справедливость. Очень недолгой оказалась жизнь и третьей дочери Алексея Михайловича, Анны, которая прожила всего 4 года и
умерла весной 1659 года. О царевне Софье Алексеевне, которая оказалась едва ли не одной из самых первых и очень умелых, искушенных в политике русской женщин, мы будем говорить отдельно. Упомяну сейчас только о том, что она родилась в сентябре 1657 года, и, конечно, тогда еще никто не мог увидеть в ней вот той фигуры на русском престоле, которая наказалась, и разглядеть той роли, которую она в русской истории конца XVII века сыграла. Интересно, что, наверное, только Екатерина Алексеевна, которая прожила достаточно долгую жизнь, она родилась в 1658 году и прожила 10 лет, скончавшись в 1718 году. Вот эта сводная сестра Петра Великого, она принципиально держалась в стороне от каких-то политических событий своего времени, не попала в опалу и даже была восприемницей при крещении Екатерины I, будущей императрицы Екатерины I, Марты Скавронской. Еще одна дочь Алексея Михайловича, Мария, родилась в 1660 году и умерла незадолго до смерти Петра I в марте 1723 года. Очень недолгим по меркам даже XVII века оказалась жизнь следующего русского государя, сменившего Алексея Михайловича, Федора Алексеевича. Он родился в мае 1661 и умер в апреле 1682 года. Ну и, наконец, нужно упомянуть еще о двух последних детях Алексея Михайловича. Это дочери Феодосии, которая родилась в 1662 году, умерла в 1713, и Симеоне, который прожил всего 4 года, с 1665 по 1669. Интересно, предпоследний сын царя Алексея Михайловича в первом браке любопытен тем, что в 70-е годы XVII века в Запорожье и на Дону действовал лже-Симеон, который прикрывался именем умершего царевича. Иоанн Алексеевич родился в 1666 году и умер в 1696 году. Ребенок этот был достаточно слабым, хотя и был соцарствователем Петра Алексеевича. К его истории мы еще вернемся. Ну и, наконец, последним ребенком царя Алексея Михайловича была Евдокия, которая умерла очень скоро, в 1669 году. Именно смерть Марии Ильиничны во многом связывают с последствиями вот этих родов. Мария Ильинична Милославская умерла 3 марта 1669 года. Вторым браком царь Алексей Михайлович сочетался 22 января 1671 года с Натальей Кирилловной Нарышкиной. В этом браке он имел 3 детей: Петра Алексеевича, будущего императора, Петра Великого, родившегося в мае 1672 года, и здесь двух дочерей, Наталью и Феодору. Феодора родилась незадолго до смерти отца в сентябре 1674 и прожила всего 4 года. А вот Наталья, младшая и любимая сестра Петра Великого, родившаяся в августе 1673 года, довольно оставила заметный след даже в Петровской эпохе. Она умерла в 1716 году, участвовала в забавах и развлечениях своего царственного брата, и особенно Наталья Алексеевна пристрастилась к театральным представлениям. Она сочиняла комедийные действия, выступала в роли режиссера, и даже в Преображенском в начале XVIII века в своем дворце устроила такой домашний театр. Авторству Натальи Алексеевны приписывали современники две пьесы: комедия «Святой Екатерине», «Цезарь Атон» и еще некоторые произведения для театральных постановок. Примерно в 1710 году или около этого времени Наталья Алексеевна переселилась в Санкт-Петербург, который вскоре после ее приезда стал официальной столицей российского государства, и тоже здесь устроила театр. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что она внесла огромный вклад в популяризацию театрального искусства в российском государстве вот на переломной эпохе его существования. Таким образом, мы познакомились в общих чертах с
семьей царя Алексея Михайловича, с его женами, с его детьми, хотя о Наталье Кирилловне Нарышкиной мы будем еще далее говорить. И на этом мне бы хотелось на сегодня прерваться, сделав небольшой перерыв. И в нашей следующей программе мы поговорим о частной жизни Алексея Михайловича, о распорядке его дня и о том, в какой степени черты его характера, которым мы уделили сегодня столько внимания, накладывались вот на тот образ жизни, который он вел как русский царь. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства российского и российского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: прозвучала третья часть симфонии номер один си бемоль мажор Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источнике Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем наш цикл передач о библейских музыкальных инструментах. А в прошлой нашей передаче мы разбирали такой духовой музыкальный инструмент, как халил. Мы говорили о том, что различают два вида халилов — священный и обыкновенный. Сегодня мы продолжим рассматривать этот инструмент. На храмовых священных халилах минимальное их число составляло два инструмента, а максимальное — 12. В одиночестве инструмент этот не употреблялся. Так вот, на храмовых халилах играли по одной из версий только 12 дней в году. Это в канун и в первый день праздника еврейской Пасхи, в так называемый день второго Песах, в первый день праздника Шавуот, а также в каждый день праздника Суккот. А всего их 8 дней. При этом суббота, если она выпадала на один из перечисленных дней, не отменяла храмовой игры на халиле. По другой версии, халил был слышен в Иерусалимском храме каждодневно 2 раза в сутки, утром и вечером. И вот только лишь суббота, наоборот, как раз могла являться препятствием для игры на нем. Обыкновенный, не храмовый халил использовался гораздо чаще, чем его храмовый собрат. На нем играли и на свадьбах, и на похоронах, и на пиршествах, и в пророческих хорах, как сказано в Библии. Под его музыку пели, танцевали, веселились, печалились. В общем, этот инструмент составлял неотъемлемую часть древнееврейского быта. Другими словами, выражаясь языком нашего времени, разница между храмовым и обыкновенным халилом была приблизительно такая, как между продольной флейтой и свирелью, то есть как между, так скажем, элитарным и простонародным инструментами. Соответственно, статусу халила различался и материал. Если изначально всякий халил изготавливался из тростника, то впоследствии храмовый халил стал производиться из дерева и иногда из металла, а халил, употреблявшийся вне религиозных ритуалов, из овечьей бедренной кости. В Ветхом Завете халил упомянут 7 раз, то есть, в общем-то, немного. Поэтому приведем соответствующие тексты. Первое упоминание халила – первая книга царств, 10 глава, 5 стих. Пророк Самуил, помазывая Саула на царство, в частности, говорит ему: «Ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь и тимпан и свирель, и гусли, и они пророчествуют». Свирель в данном случае есть халил. Следующее упоминание. 3 книга царств, 1 глава, 40 стих. Прочитаем этот отрывок. «Весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. Если в первой цитате речь, по видимости, идет о храмовом Халиле, или скорее о его предшественнике, но ведь на тот момент, во времена пророка Самуила и будущего царя Саула, храма еще не было, то в этой цитате мы встречаем разновидность Халила, которую употребляли в быту. Идем далее. В книге пророка Исаии Господь говорит о безобразиях, творящихся в его, как сказано, винограднике, под которым подразумевается дом Израилев. В частности, 12 стих 5 главы содержит такие слова: «И цитра, и гусли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». Здесь опять речь идет о простонародной разновидности халила, употребление которой Божьим народом, увы, противно Богу. Кстати, талмудисты считали игру халила опасной, соблазнительной, богохульной, что как раз может и подтверждаться этой цитатой. Такое негативное отношение сказалось и на употреблении храмового халила, который постепенно перестал быть инструментом богослужебным. В связи с этим, может быть, стоит вспомнить церковный запрет на игру на народных инструментах в средневековой России, как и вопрос об употреблении инструментальной музыки за богослужением, а мы этого с вами коснулись в прошлый раз. Эту тему следует разбирать отдельно. Кратко скажу так. Вопрос не в том, что употребляется, а как. Пойдем далее. Так вот, негативное отношение, как я сказал, постепенно сказалось и на храмовом халиле, который перестает быть со временем инструментом богослужебным. Но, однако, у того же пророка Исаии есть в некотором смысле апология халила. В 29 стихе 30 главы мы читаем: «У вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой». Это еще одно доказательство того, что греховен не сам инструмент, а, может быть, греховно его употребление. Далее. В книге пророка Иеремии халил упоминается дважды в одном стихе, конкретно в 36 стихе 48 главы. «Сердце мое стонет о Моаве, как свирель, о жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли». Ну и последнее, седьмое упоминание халила находится во второканонической первой книге Маковейской. Цитирую 45 стих 3 главы. «Иерусалим был необитаем, как пустыня. Не было ни входящего в него, ни выходящего из него, из природных жителей его. Святилище было попрано, и сыновья инородных были в крепости его. Он стал жилищем язычников, и отнято веселье у Иакова, и не слышно стало свирели и цитры». В Новом Завете мы тоже имеем соприкосновение с этим инструментом. В Евангелии от Матфея упомянуты музыканты, играющие на халилах. «Пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении». Читаем мы в 9 главе, 23 стихе этой главы. Это из рассказа о воскрешении дочери Иаира. В Апокалипсисе, когда говорится о том, как будет повержен Вавилон, в частности, сказано, это 18 глава, 22 стих, «И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. Упоминается Халил и в апокрифической литературе, в так называемых «Евангелии от евреев» и в «Деяниях от Фомы». Что касается переводов. Ранние переводы не отличаются точностью. Вероятно, переводчики не очень-то представляли себе, что это за инструмент, поэтому могли перевести его даже не как духовой, а как ударные или струнные инструменты, либо совсем не как инструмент. Например, как некую радость, некий танец. А то и вообще могли проигнорировать его, то есть попросту опустить в тексте. Более поздние переводы точнее отражают типологию Халила. По крайней мере, часто он трактуется как духовой инструмент, хотя нередко путается с трубой или рогом. Большинство новых переводов трактуют Халил как флейту. Ее, кстати, Халил и обозначает на современном иврите. Хотя все равно есть и иные, весьма сомнительные интерпретации. Как было уже сказано, церковнославянские и синодальные тексты закрепляют за Халилом название свирели. Однако первые, церковнославянские, именуют Халил еще и трубой, Геннадьевская Библия, пищалью, Острожская, сапелью, также Острожская, Елизаветинская, цивницей, Елизаветинская, и некими ликами. Это Геннадьевская, Острожская, Елизаветинская Библии. Если сапель и пищаль, будучи деревянными духовыми инструментами высокого звучания, действительно как-то отражают звучание и вид Халила, если и цивница в какой-то мере тоже находится с ним в родстве, о цивнице мы говорили в одной из наших первых передач, то вот труба менее всего отражает природу древнееврейского инструмента. Ну а скалькированные с септуагинты лики, то есть хоры, совершенно маскируют ее, маскируют этот инструмент, искажая смысл. Ну, на этом мы закончим наше знакомство с Халилом. А теперь рассмотрим другой инструмент, который считается одним из самых-самых древних инструментов. Это угав. Изобретателем именно этого духового инструмента был Иоувал. Об этом мы читаем в книге «Бытие», 4 главе, 21 стих. По одному из мнений, угав, или угаб, югаб, абув, был одного с Халилом рода продольной флейты и выглядел, соответственно, так же, как Халил. По-другому, это была флейта поперечная, в чем и состояло отличие угава от Халила. Это возможно. Сведения о том, что в древности существовали духовые инструменты с мундштучным отверстием сбоку, можно найти, в частности, в работе Машкова. Но и сейчас на Востоке, даже так, скажем, ближе к Китаю, к Индии, в этих самих странах есть подобные инструменты, сохранившиеся с древности. Некоторые исследователи сближают угав с симфонией, с сумфонией. О ней мы говорили несколько передач назад, определяя эти оба инструмента как волынку –

Еще одна гипотеза, которая кажется еще менее вероятней, характеризует угав как флейту пана, инструмент пастухов. В связи с этим опять вспомним цивницу, сближая ее с мошеракитой. О ней нам еще предстоит с вами поговорить. Однако в самом «Диксенаре де ла Библь», в котором изложено вот это мнение, замечено, что дать точное определение угаву не представляется возможным, и что это еще предстоит сделать. Есть еще одно, самое невероятное, на мой взгляд, предположение, которое приведу для полноты картины. По этой версии, духовой инструмент, упомянутый в 150-м псалме, в 4 стихе, и названный церковно-славянскими и русским синодальным переводом органом, был не просто каким-то язычковым инструментом, но имел такую некую воздушную камеру переменного объема, ну, то есть мех, и являлся предком аккордеона, физгармонии и органа. В нашей отчизне Ройзман пытался доказать существование органа в Древней Руси. Пытаясь это доказать, он трактует употребление слова «орган» в древнерусской гимнографии не только в собирательном смысле, но и как указание на инструмент орган. Вы, дорогие радиослушатели, конечно же, слышали, как звучит орган. Для этого даже не обязательно заходить на службу в католический или, скажем, лютеранский храм. У нас в Санкт-Петербурге есть органы, например, в Большом зале филармонии, в капелле. Кстати, есть орган и в одном из древних православных храмов, храме XI века в Пицунде. Этот орган называют одним из лучших на территории бывшего Советского Союза. Однако поспешу заметить, что храм этот, увы, не действующий. Орган установлен только в 70-х годах прошлого столетия. Так вот, представьте, что во времена древних евреев раздавалось звучание подобно этому. Весьма сомнительно, не правда ли? Даже скорее не сомнительно, а невероятно. Однако, правды ради, стоит заметить, что есть органы и более скромного звучания. Вот как звучит менее привычный нашему слуху кабинетный орган –

0: Ну и такое не столь масштабное звучание, по свидетельству многих исследователей, не раздавалось на просторах Палестины в ветхозаветные времена.
1: Скорее всего, угав все-таки представлял собой какую-то флейту, продольную или, может быть, поперечную. На всякий случай я все-таки поясню, что такое продольная, а что такое поперечная флейта. Продольную флейту держат в положении, близком к вертикальному. К такому типу флейты можно отнести известную в Европе блок-флейту. В общем-то, известную уже нам флейту Пана, цивницу, можно также отнести к разряду продольной флейты –

поперечную флейту держат горизонтально. Это та флейта, которая сейчас общеизвестна, которую можно увидеть в любом симфоническом оркестре. Для этого достаточно сходить на какой-нибудь концерт. А для тех же, кто не имеет возможности ходить на концерты, предлагаю послушать звучание поперечной флейты прямо сейчас. Послушаем виртуозный

что же касается употребления угава, исходя из текста Библии, можно утверждать, что в быту он использовал так же активно, как халил, и в дни радости, и в дни скорби. По всей вероятности, угав использовался и как храмовый инструмент. Но обратимся к текстам, в которых мы можем вот это все увидеть. Угав четырежды встречается в Священном Писании. О первом упоминании я уже сказал. Это Бытие, 4 глава, 21 стих. Сын Ламеха и Ады и Увал в этом месте назван отцом всех играющих на гуслях и свирели. Под гуслями подразумевается кинор, который мы с вами рассматривали в самом начале наших встреч. А вот свирель в данном случае — это и есть угав. Ну, кстати, свирель — это общее название духовых инструментов типа продольной флейты, ну а также язычковых и тростевых инструментов. А язычок же — это такая тонкая пластинка, которая колеблется от струи вдуваемого воздуха, вдуваемого музыкантом воздуха, тем самым помогая образованию звука. А те инструменты, в которых есть язычок, называются язычковыми. Следующее место – книга Иова, 21 глава, 12 стих. «Потерявший все, Иов многострадальный, задается вопросом, почему беззаконные живут хорошо, в частности, веселятся при звуках свирели». В той же книге, 30 глава, 31 стих, Иов, обращаясь к Богу, говорит: «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». И последнее упоминание содержит Псалтирь, 4 стих 150-го псалма. «Хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе». Здесь угав скрывается под словом «орган». Как помните, инструмент типа органа фигурировал в одной из гипотез, характеризованной мной как самую невероятную. Но, однако, как ни странно, орган оказывается не столь неуместным наименованием для обозначения угава. А дело в том, что помимо, собственно, конкретного духового инструмента, угав со временем стал обозначать флейтовый инструмент вообще. Как упоминавшийся в одной из предыдущих наших передач термин «миним» употреблялся для обозначения струнных инструментов вообще. В этом смысле и употребляется слово «орган» не для обозначения известного нам органа, конечно, а, повторяю, для обозначения семейства флейтовых инструментов. Таково мнение ряда современных исследователей-библеистов. Кстати говоря,

флейты называется верхний регистр инструмента орган. Возможно, вот такая вот неопределенность с идентификацией угава породила ту путаницу, которую мы наблюдаем в церковнославянских текстах. На 4 упоминания угава в Библии предлагается целых 3 различных варианта. Причем лишь органы, заимствованные из септуагинты и вульгаты, хоть как-то отражают то, что представлял собой угав. Гусли, присутствующие как в Геннадиевской, Острожской, Елизаветинской Библии, так и в Библии, переведенной Франциском Скориной, никоим образом природе угава не соответствует. А песнь, присутствующая в первых 3 из названных, скрывает угав так же, как лики Халил. Синодальный текст, как мы видели, представляет нам 2 варианта наименования угава – свирель и орган. На этом мы с вами закончим наше знакомство с инструментом под названием угав и закончим и нашу сегодняшнюю встречу. Всего доброго. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Явление Господа Иисуса Христа десяти апостолам. Когда апостолы слушали рассказ Луки и Клеопы, вдруг сам Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Они испугались, думая, что видят духа, так как никто не мог войти к ним в дом, потому что двери были заперты, поскольку они опасались иудеев. Но Иисус успокоил их: «Чего вы так перепугались? Взгляните на мои руки и ноги. Это я сам. Потрогайте мое тело. Дух не имеет ни плоти, ни костей, как у меня». От радости они еще не верили и удивлялись. Чтобы они, наконец, убедились, что это Он, Иисус попросил их дать Ему какой-нибудь пищи. Они подали Ему печеную рыбу и сотовый мед. Он взял это и ел, а потом сказал: «Вот, исполнилось все, сказанное обо Мне у пророков». И Он дал им способность понимать Священное Писание. Христос разъяснил им, что должен был пострадать и умереть, а в третий день воскреснуть. И теперь во всем мире должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов. И апостолы будут свидетельствовать об этом повсюду. Потом вновь сказал им: «Мир вам! Как Мой Отец послал Меня в мир, так и Я посылаю вас на проповедь Евангелия по всему миру». Затем дунул на них и произнес: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому они простятся, а кому нет, на том они останутся».

Уверение апостола Фомы. Апостола Фомы не было при первом явлении Господа ученикам. Когда ученики рассказали ему, что видели воскресшего Христа, он не только не поверил, но сказал: «Пока сам не увижу ран от гвоздей на руках его и не дотронусь до этих ран и до ребер его, не поверю». На восьмой день после воскресения Христова ученики снова собрались вместе, и Фома был с ними. И Иисус вновь вошел в дом при закрытых дверях, встал посреди учеников и сказал: «Мир вам». Потом обратился к Фоме: «Подойди и прикоснись к моим ранам и ребрам, и больше не сомневайся, но верь в мое воскресение». Тогда Фома, убедившись, что перед ним сам Иисус, с радостью воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны те, которые не видели меня, но верят». По преданию, святой апостол Фома проповедовал Евангелие в Индии и там принял за Христа мученическую кончину. Святая Церковь хвалит святого апостола Фому, пожелавшего лично удостовериться в истинности воскресения Христа, так как благодаря ему мы получили еще одно сильнейшее свидетельство о воскресении Господа.

явление Иисуса Христа на море Галилейском. Господь Иисус Христос велел ученикам идти в Галилею и там ожидать Его. В Галилее ученики занялись знакомым ремеслом — ловлей рыбы в Тивериадском море. Однажды апостолы Симон, Петр, Фома, Нафанаил, Иаков, Иоанн и двое других всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Настало утро, и они решили возвращаться к берегу. Вдруг на берегу моря явился Иисус. Но они не узнали Его. Он спросил их: «Дети, есть ли у вас что-нибудь съестное?» «Нет», — ответили они. «Тогда закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули сеть и уже не могли вытащить ее от множества пойманной рыбы. Тогда Иоанн сказал Петру: «Это Господь». Симон Петр, услышав это, бросился в море и поплыл к берегу, а другие ученики приплыли в лодке, таща сеть с рыбой. Когда они вышли на берег, то увидели разведенный костер, на котором пеклись рыба и хлеб. Христос повелел им принести рыбу, которую они поймали. Симон Петр пошел и вытащил сеть, наполненную большими рыбами. Их было 153, но сеть не прорвалась. Иисус сказал ученикам: «Садитесь, обедайте». Когда они обедали, Иисус трижды спросил у Петра: «Петр, любишь ли ты меня?» Петр также три раза отвечал: «Господи, ты сам знаешь, как я люблю тебя. Паси овец моих». Каждый раз Господь говорил Петру. Так, трижды исповедав свою любовь к Господу Иисусу Христу, Петр получил прощение за свое троекратное отречение. Господь повелел ему учить людей вере Христовой и восстановил его в апостольском звании. Он предсказал Петру мученическую смерть за веру.

Вознесение Господне. В течение 40 дней после своего воскресения Господь Иисус Христос являлся ученикам и беседовал с ними о Царстве Божием. Он подготавливал их к апостольскому служению, потому что они должны были распространить Христову веру по всему миру. Однажды, когда они находились с Ним на горе в Галилее, то Он сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и проповедуйте Евангелие всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие будут именем Моим изгонять бесов, говорить новыми языками, без вреда будут брать змей, и если что, смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Учите людей соблюдать все, что Я вам заповедал. Я же буду с вами неразлучно до скончания века». В 40-й день после своего воскресения Господь в беседе с учениками повелел им: «Оставайтесь в Иерусалиме. Через несколько дней на вас сойдет Святой Дух, и вы получите свыше великую силу для проповеди Евангелия. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Затем Иисус Христос направился с ними в сторону Вифании, на гору Елеонскую. Там Он, подняв руки, благословил их. Благословляя учеников, Он стал отдаляться от них и возноситься на небо. И скоро облако скрыло Его. Апостолы стояли и с изумлением долго смотрели Ему вслед. Неожиданно перед ними появились два ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, который сейчас вознесся, снова придет на землю таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Ученики с великой радостью возвратились в Иерусалим и пребывали там в храме, прославляя и благословляя Бога. В 50-й день по воскресении Христа исполнилось обещание Спасителя, данное апостолам. Когда они все вместе находились в Сионской горнице, постились и молились, на них сошел Святой Дух в виде огненных языков. И они начали славить Бога на разных языках, которых раньше не знали. Этот дар знания иностранных языков они получили, чтобы успешно проповедовать учение Христово всем народам. После сошествия Духа Святого апостолы ходили и проповедовали Евангелие по всему миру, а Господь подтверждал их слова многими чудесами. Господь Иисус Христос сотворил много и других чудес, о которых не рассказано в этой книге. Но если бы описать все подробно, то и весь мир не смог бы вместить составленных книг. Евангелие написано, чтобы мы уверовали в Иисуса Христа, Сына Божия, и через веру в Него получили вечную жизнь.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала первая часть соната для клавира «Ля мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» прозвучит аудиозапись лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанный в цикле «Щедрая среда» 18 февраля 2026 года в конференц-зале «Радио Град Петров».
5: Тема, которую сегодня хотелось бы озвучить, звучит следующим образом. История Библии, длинное тире, история европейской культуры. И вы знаете, по сути, вся лекция будет посвящена вопросу о том, что поставить на место тире. История Библии, тире, история европейской культуры. Как они связаны между собой? История Библии – это история европейской культуры, либо история Библии внутри этой культуры, либо как составная часть. В общем-то, правильному уяснению вот взаимосвязи этих двух понятий будет посвящена, в общем-то, вся эта лекция. Но это главный будет вопрос, на который, вы знаете, как недавно один наш преподаватель в Духовной Академии такую мысль процитировал одного какого-то ученого, который сказал, что до тех пор, пока я не напишу текст, я не знаю, как я думаю. И действительно, мне кажется, каждый, кто занимался практикой ведения дневника, либо каких-либо конспектов, записей, понимает, что до тех пор, пока мысль не высказана, пока она не записана, ее и самому-то понять, в общем-то, сложно. Так что надеюсь, что мы с вами совокупными усилиями попытаемся на этот вопрос ответить. Ну, и я должен, конечно, оправдаться за то, что, как было сказано, тема какая-то не очень православная. Да, ну, на самом деле, конечно, ничего не православного, противоречащего православию в ней нет, но я должен говорить сразу про слово «европейское». Вообще-то, изначально я хотел назвать лекцию «История Библии как история культуры в целом». Но тут сразу бы можно было бы сказать, ну, а что вы знакомы с китайской культурой, японской и так далее, с нашим ближним, не только ближним, Дальним Востоком. И здесь, чтобы быть чуть-чуть скромнее, я все-таки сказал о европейской культуре только потому, что, наверное, она нам из нашего Санкт-Петербурга видна как будто бы чуть лучше. Да, возможно, это предположение. И блаженный Иероним Стридонский, изображенный в данной картине Караваджо, это картина первого десятилетия 17 века, которая называется «Пишущий святой Иероним», замечательного художника Караваджо, который знаменит библейскими сюжетами и не только. Я думаю, она олицетворяет все то, о чем мы будем говорить сейчас в этой лекции. Вот давайте я спрошу вас, а что делает святой Иероним здесь? Правильно. Блаженный Иероним известен тем, что он стал автором латинского перевода Библии. И, по сути, блаженный Иероним является одним из тех редких примеров святых отцов, которые в совершенстве владели древнееврейским языком. Как правило, большинство наших святых отцов, например, Сицилиан Златоуст, они читали Библию по-древнегречески, для них это был родной язык. И поэтому, как правило, они пользовались греческим текстом Библии. Блаженный Иероним известен тем, что он сличал текст Ветхого Завета с древнееврейским, и поэтому мы видим здесь три томика. Это еврейская Библия, греческая и латинская, которую он пишет. Поэтому блаженный Иероним, о нем будет сказано еще впоследствии, может в принципе быть назван, наверное, главным библеистом европейского средневековья и, пожалуй, главнейшей, важнейшей фигурой в деле развития библейского наследия и развития европейской культуры в частности. Именно поэтому образ блаженного Иеронима столь полюбился художникам. В нашем Эрмитаже есть тоже несколько картин, изображающих святого Иеронима. И он известен тем, что обычно он изображается со львом, здесь льва нет, а лев изображается по той причине, что в его жизнеописании содержится такая история, что он помог льву, вынул занозу из его лапы, и тот был ему очень благодарен за это дело. А те, кто из вас знает святого Герасима Иорданского, могут провести параллель между житием святого Иеронима Стридонского и Герасима Иорданского. Ну и череп, да, Мементо Мори, помню, смерть, да, все в классических таких тонах Караваджо изображают блаженного Иеронима. Итак, в нашем разговоре будут два понятия: история Библии и история культуры европейской. Ну, в общем-то, я должен сразу сказать, что я не искусствовед, не культуролог. Я занимаюсь историей Библии, собственно. Поэтому большая часть нашего разговора будет посвящена, собственно, истории Библии как таковой. Но обычно, когда говорят про Библию и культуру, обычно понимают следующее. Как библейские образы, сюжеты были отражены, скажем, в литературе, в живописи, в музыке и так далее. И этому посвящен, в частности, цикл работ замечательного нашего исследователя, отца Александра Мини, который до сих пор, на мой взгляд, является непревзойденным в области вот исследований именно этой стороны культуры. Да, он является автором нескольких статей, изданных в замечательном журнале «Иностранная литература». Я думаю, что здесь есть, значит, среди нас те, кто с этим журналом знакомы, не понаслышке. Отец Александр Минь написал ряд статей для журнала «Иностранная литература», посвященных интерпретации образа Иисуса Христа в разных литературных произведениях. И у него получилось замечательно. Но главный вывод, к которому он склоняется на протяжении всех своих работ, посвященных этой теме, его работы на этот счет обобщены в таком зелененьком томике, который называется «Библия и литература». Может, кто-то видел у отца Александра Мини такой зелененький маленький томик. «Библия и литература». И главный вывод, к которому он приходит, следующий, что, в общем-то, никому не удалось создать адекватный образ Иисуса Христа, который отражал бы всю глубину евангельского повествования и в то же время был интересен с точки зрения современных литературных норм. Ни одно литературное произведение, которое пыталось подойти к этой проблеме, отца Александра не устраивало, и я здесь склонен с ним согласиться. И именно поэтому, во-первых, потому что я не искусствовед, во-вторых, потому что я немножко прочитал отца Александра Мини, я позволю себе посвятить нашу лекцию не тому, о чем можно было бы догадаться, предположить, что будет рассказано про иллюстрации к Библии Караваджо, Рафаэля, Нестерова, наших русских и так далее, а будет рассказано о том, как внешняя история Библии, то есть история Библии с точки зрения ее, простите, материальной части, тесно переплетена с самыми основными вехами, собственно, человеческой в целом и конкретной европейской культуры. Конкретно мы поговорим о том, как с точки зрения вот внешней истории создавалась Библия. Поговорим об истории самых интересных, важных, значимых для нас библейских рукописей, переводов Библии, изданий Библии и о том, как эти издания повлияли на европейскую культуру. Надеюсь, я смог обозначить то, о чем я буду говорить. Итак, давайте приступим. Что такое Библия? С точки зрения нас как христиан, Библия — это Слово Божие, Священное Писание, которое лежит на престоле, которое является откровением от Бога, данным израильскому народу, а через этот израильский народ всем нам. Но с точки зрения своей материальной части, Библия — это свод книг. И для начала, чтобы нам разобраться в этой сложной истории, я позволю себе немножко напомнить нам о том, откуда взялось само слово «Библия». Вообще-то слово «Библия» по-гречески означает «книги», «Библия». И только уже начиная с латинских переводов, затем у нас в Геннадийской Библии и так далее, это слово «библия», которое изначально было множественного числа, книги, стало пониматься в собственном смысле «библия» как конкретный свод книг. Да? Для, знаете, недавно я был в школе и общался с старшеклассниками, и один из старшеклассников задал мне вопрос: а как вы относитесь к книгам Библии, написанным после смерти Иисуса Христа? Вот такой коварный вопрос. Наверное, автор вопроса предполагал, что это поставит на какое-то неловкое положение, что вот, дескать, как-то подделали Библию, да, значит, Иисус Христос умер, да, как же Библия после Него написана? Вот, ну, в общем-то, для нас, как христиан, нет никакой проблемы, потому что новозаветная часть написана десятками лет позже смерти и воскресения Иисуса Христа. Однако ветхозаветная часть, как нам известно, написана гораздо раньше. Так вот, само слово «Библия», греческое слово «библос», откуда наша библиотека, восходит, вероятно, да, этимология – это вещь очень неблагодарная. Вообще можно рыться в этимологии очень долго, и потом какой-нибудь ученый 21 века тебя оспорит, скажет, что все это неправильно. Но все-таки попробую немножко вдаться в этимологию. Так или иначе, слово «Библия» – «Библос» – связано с городом Гевал или, по другому произношению, город Библ. Город Библ – это был замечательный финикийский город, очень древний город, который также у нас регулирует наше Священное Писание. Древняя Финикия, второе тысячелетие до Рождества Христова. Финикия прославлена тем, что это морская держава, торговая держава, которая ведет активную морскую торговлю. И, естественно, самый близкий сосед, те самые Тир и Сидон, о которых мы так много читаем в нашем Священном Писании, естественно, самый близкий сосед, помимо киприотов, это, естественно, Египет. По-еврейски Мицраим. И именно с Египтом финикийцы ведут активную торговлю. Чем же они торгуют? Ну, много чем, конечно. В частности, изготавливаем в Египте папирус. Папирус изготавливается из тростника, из стебля тростника. Это пищематериал, который изготавливается следующим образом. Берется стебель тростника, его специальным образом разрезают и сдавливают между собой. Таким образом получаются такие небольшие полотна сантиметров по 30. И их склеивают друг с другом, и получается такой длинный лист папируса. Так вот, именно в город Библ привозили из Египта папирус, который был основным пищематериалом уже начиная с второго тысячелетия до Рождества Христова. И именно, вероятно, по этой причине слово «библос» – книга, связано с городом Библ, в который привозили папирус, и в этом городе изготовляли, собственно, книги. По другой версии, в общем-то, все было ровным счетом наоборот. Само слово какого-то догреческого происхождения, а город Библ назвали потому, что в нем делали книги. В общем, как я сказал, терминология вещь не очень благодарна. Но то, что связь между этим городом и словом «библос» – книга есть, это совершенно однозначно мы можем говорить. Таким образом, само слово «библос» оно входит в обиход древнегреческого языка, и уже в эпоху нового, в христианскую эпоху, это слово, та Библия, то есть эти книги, начинают применяться к Священному Писанию. Ну, я вот говорю книги, книги, а все-таки Библия – это сколько книг? Как вы думаете?
6: 27.
5: Это Новый Завет, отлично. Так, 60 или не совсем? 40. Разные версии, я знаю. Или тысячи книг. Ну, на самом деле, достаточно определенные цифры мы можем назвать. Новый Завет действительно – это 27 книг, 4 Евангелия, книга Деяний, 7 соборных посланий, 14 посланий апостола Павла и Апокалипсис. Ветхий Завет состоит из двух частей. 39 книг еврейского канона и 11 книг, которые входят в раздел называемых неканонических книг. Это те книги, которые не признаются Священным Писанием у евреев, но входит в христианскую Библию. Таким образом, 39 плюс 11 – 50, 50 плюс 27 – 77. 77 книг, если уберем неканонические, будет 66. Это те книги, та Библия по-гречески, которые образуют свод Священного Писания. И для нас, конечно, вот эта внешняя история играет, ну, как бы, вроде бы второстепенную роль. А для нас Библия – это в первую очередь откровение от Бога. Фрески из замечательной синагоги в местечке в Сирии, которое называется Дура Европос. Дура – это крепость. И в этом месте, в III веке, были изготовлены эти фрески, которые сейчас экспонируются в Национальном Дамасском музее, и на этих фресках самые древние изображения сцен из Ветхого Завета. И вот одно из них, фреска III века, которая иллюстрирует исход евреев из Египта. Евреи, переплывающие через Черное море, не путать с Черным морем и с Красным морем, да, через то самое Черное море, они вот перебираются, а по центру это Моисей. И насколько мы можем судить, вот эта фреска III века является первым изображением Моисея, дошедшим до наших дней. середина III века по Рождеству Христу. Что интересно на этой фреске? Мы знаем, согласно второй заповеди Деколога, было запрещено изображать Бога. Не сотвори себе кумира. Никакого изображения того, что на небе вверху, и так далее, и так далее, и так далее. Изображать Бога было строго запрещено. Ну, в общем-то, по вполне практичным соображениям. Потому что наш брат с вами падок на обожествление всяких символов и представил себе, что какие-нибудь наши евреи второго тысячелетия до Рождества Христова, получив некое изображение Бога, естественно, были бы склонны это изображение абсолютизировать, обожествить тем самым. Понятно, поэтому вполне практичность и глубина смысла второй заповеди, но все-таки как-то же нужно изображать действие Бога. Вот здесь мы видим, как это изображено. Руки. В верхней части фрески вот эти самые руки. Что изображают эти руки? Действие Бога. Моисей, он берет жезл, ну то есть трость, посох, простирает его над водами Черного моря, и он, и эти воды расступаются, и войско фараона тонет в них. Но это же не сила самого Моисея, это же сила Бога, верно? И вот эту Божью силу мы видим изображенную здесь, вот в образе этих самых рук. Читая внимательно псалмы, мы слышим выражение «мышца Господня», «рука Господня», образы определенные, да, которые пытаются донести до нас очень важную идею, то, что Бог вмешивается в человеческую историю, как протягивает руку, как на той самой знаменитой фреске Микеланджело, где Адам и Бог соединяют свои руки. Так вот, Священное Писание для нас – это, конечно, вторжение Бога в историю, это откровение от Бога. По-гречески слово «откровение» означает «апокалипсис», буквально «откровение». Но мы сегодня попытаемся посмотреть, как это откровение от Бога обрело конкретную материальную форму – историческую, географическую, филологическую. И если мы попытаемся понять, каков мир Библии, то окажется, что мир, знакомый библейскому еврею, может уместиться в понятие, ну, скажем так, восточное Средиземноморье, ну, с некоторыми примечаниями. Но надо сказать, что здесь мы не должны терять бдительности. То, что, скажем, Пакистан упомянут в Библии, это не значит, что библейские евреи о нем очень много знали. Конечно, имеется в виду земля, на которой находится современный географический объект. Другие страны, современные, естественно, упомянуты не по их современным названиям, а по тем регионам, которые были известны в древности. На самом деле, конечно, собственно, история Библии протекает в регионе, который у нас, благодаря англоязычной терминологии, принято называть Левант. То есть, собственно, Передняя Азия. Если мы поместим всю историю, скажем, от Авраама до Иисуса Христа, то она, в принципе, уместится в этот самый Левант. Здесь у нас и Ур Халдейский, и земля Гесем в Дельте Нила, и Иерусалим, и Иерихон, наша Палестина. То есть, в принципе, помещается все это дело. Но если мы уже берем историю Нового Завета, то здесь у нас открываются миссионерские путешествия апостола Павла, это Кипр, это Малая Азия, это европейские путешествия, наконец, Рим,

чуть-чуть поговорим. Мне бы хотелось также сослаться на замечательного преподавателя, профессора Юрия Григорьевича Циркина, который преподавал также в нашем Петербургском университете и который издал замечательную монографию, которая называется «История библейских стран». И вот в этой монографии автор настаивает на том, что он предпочитает название не Ливан, а именно библейские страны. То есть тот самый регион, который я упомянул, он называет библейскими странами. Мне нравится это название. Предлагаю взять на вооружение и с ним работать. Итак, но если с точки зрения географии мы с вами определились, то хотелось бы определиться с точки зрения языка. Библия, на каком языке она написана? На самом деле преимущественно Ветхий Завет, если мы берем вот собственно книги еврейского канона, ну и не только, некоторые неканонические книги тоже, были написаны на древнееврейском языке. Здесь я тоже немножко пояснить. Вот давайте с вами уясним, обговорим, договоримся о некоторых понятиях. Язык. Есть понятие письмо. А есть понятие алфавит. Вот эти понятия вроде бы очень близкие друг к другу. На самом деле обозначают немножко различные вещи. Да? Ну, например, в нашей истории. Мы говорим о древнееврейском языке, но каким письмом этот древнееврейский язык был записан? Оказывается, что за время своего существования древнееврейский язык использовал как минимум два, может быть и больше, способа письма. Здесь мы видим современное еврейское письмо, тот самый иврит, если вы приедете в Израиль, вы увидите там, скажем, какие-то надписи, вот именно на современном английском языке. Вот алиф, бет, хей и так далее. Современное еврейское письмо восходит к арамейскому квадратному письму. Об арамейском языке чуть-чуть позже поговорим. Однако до того, как древний еврейский язык стал записываться на вот этом квадратном письме, видите, разница между вот этими двумя столбцами очень небольшая. Да, вот алиф, алиф, ну практически одинаковые. Ну практически очень близки друг к другу. Если мы сравним с другими, то кажется, что гораздо больше. Хотя они есть, безусловно. До того, как древнееврейский язык стал записываться вот этим квадратным арамейским письмом, существовало палео. Ну, палео означает буквально древний. Отсюда у нас наука палеография. Палеос – греческий, графу пишу. Древнее писание, палеография. Так вот, палеоеврейское письмо, древнееврейское письмо, оказывается, что оно по своему алфавиту, да, вот здесь мы третье понятие применяем, язык, письмо, алфавит. Алфавит такой же, как и в современном еврейском языке. Количество букв такое же. Сам палеоеврейское письмо, по всей видимости, восходит своим алфавитом к финикийскому алфавиту, который до 20 века считался первым алфавитом вообще в человеческой истории. Возможно, в учебнике истории 5 класса вы так и услышите, что финикийский алфавит – это первый алфавит вообще существующий, самый древний алфавит. Так считали действительно до 20 века. У нас наш замечательный современник Алексей Тимович Лерданский, замечательный ученый, библеист, гибраист, филолог, является автором исследований по истории западно-семитского письма. У него замечательное исследование насчет статьи в российской, большой российской энциклопедии, в православной энциклопедии. Он преподает в Высшей школе экономики в Москве. И вот он пишет о том, что, в общем-то, до 20 века действительно считалось, что финикийский алфавит – это самый первый алфавит, самый древний алфавит. Однако находки первой половины 20 века, а именно обнаружение протосинайского письма, были обнаружены некоторые памятники, которые называют протосинайским письмом. Тексты, написанные протосинайским письмом, датируют примерно начало второго тысячелетия до Рождества Христова, 1800-е годы до Рождества Христова.

0: И здесь мы видим основание считать, что не протосинайское письмо произошло от финикийского, а скорее наоборот, финикийское от протосинайского. Но откуда возникло протосинайское письмо? Оно, в свою очередь, восходит к древнеегипетским иероглифам. Там мы видим очень похожую взаимосвязь. Буква «Алеф» буквально означает «голову быка». Само слово «Алеф», как и в других языках, в еврейском языке буквы означают, название букв обозначает конкретные слова. Например, «Алеф» — это «бык», «Бет» — это «дом» и так далее. «Рэш» — «дело» и так далее. И почему все это очень важно? Еще, пожалуй, до 19 века скептические ученые спрашивали, ну, помилуйте, вы говорите про некого еврейского Моисея. Ну, предположим, он жил в 15 веке до Рождества Христова. Но разве тогда существовала вообще алфавитная письменность? Как он мог записать эту вашу Тору, если не было письменности? Такое, казалось бы, ну, вроде бы аргумент очень мощный, да? Однако уже в начале 20 века мы находим письменность старше Моисея на 300 лет, находящуюся в том самом ареале, где потом библейский Моисей получает заповеди Торы. И, что важно, давайте еще раз, да, отметим, в чем принципиальная разница между иероглифами и алфавитным письмом. В иероглифическом письме иероглифы обозначают конкретные понятия. В алфавитном письме они обозначают звуки, буквы. Мы можем, конечно, записать нашу Библию, скажем, на языке древнеегипетских иероглифов. Но это будет очень большой текст и будет очень сложно читать. Алфавитное письмо – это огромная революция в деле записи вообще любых текстов. И поэтому тот факт, что протосинайское письмо было обнаружено, играет очень важное значение. Кстати, здесь обращу ваше внимание на то, как в протосинайском письме обозначается буква «тау». Греческая буква «тав» обозначает цифру 300. И в христианской традиции толкования вот это сходство цифры 300 и христианского креста, оно было очень давно обнаружено, и у святых отцов есть ряд толкований аллегорических, связанных именно с этой буквой. Вот здесь мы видим, это самая древняя рукопись Библии, которая у нас есть вообще в нашем распоряжении. Это отрывок из книги чисел, 6 глава, 24 стих и далее. Благословение, священническое благословение. Почему оно до нас дошло? Вообще удивительно, как вообще ученые смогли это расшифровать. Вот что вообще понятно? Вот это то самое палеоеврейское письмо. Так вот, здесь мы видим, что это очень узкий вот такой отрывок материала, на котором палеоеврейским письмом запечатлен текст этого священнического благословения. Текст был скручен в такую небольшую как бы, трубочку. Речь идет о так называемых тефилин и мезувот. Это такие, простите за термин, аксессуары, да, которые носят иудеи, строго следуя 6 главе книги чисел, которая гласит, что заповеди твои должны быть перед глазами твоими постоянно. Они поняли эту заповедь буквально и реально записали их на небольших листочках бумаги, скрутили небольшую трубочку и повесили на своей голове. Вот, собственно, вполне буквальное исполнение этой заповеди. Если спросят, где была ваша заповедь, можно достать из-за ушка, значит, текст и сказать «вот здесь». Ну, при всем уважении к детской традиции, да, надеюсь, это не будет воспринято как-то, да, превратно. Но именно благодаря этой замечательной традиции до нас дошел этот текст 6-7 века до Рождества Христова, собственно, одна из древнейших библейских рукописей. А вот эта потрясающая рукопись называется «Большой свиток Исаии». Это 7 метров папируса, 7 метров, на котором записана почти полностью вся книга пророка Исаии. Здесь мы видим как раз то самое квадратное арамейское письмо, уже не палеоарамейское, а то самое квадратное арамейское письмо. Большой свиток Исаии представляет из себя именно свиток. То есть это мы видим как раз тот самый, очень хорошо видно технику изготовления свитков. Листы папируса, соединены друг с другом и свернуты в большой длинный свиток. Ну как вы думаете, удобно ли использовать свиток? Вот я попрошу вас, найдите там главу 39, стих 3.
1: Сейчас разберу, да.
0: Свиток...
2: Читали по очереди, каждый день.
0: Свиток наматывался на две специальных палки. Очень вполне понятное приспособление, да, свиток. Вполне надежное. Тот факт, что это древнейшая рукопись, это рукопись до христианской эпохи, эта рукопись была найдена в кумранских пещерах в 40-х годах 20 века. А эти рукописи были сохранены только по одной причине. Про них забыли. Значит, свитки, библейские свитки, возможно, Иерусалимского храма, библиотеки Иерусалимского храма, были помещены в специальные сосуды и сверху закрыты специальным материалом и погружены, оставлены в пещеры. А после того, как Иерусалим был разрушен в конце 1 века, 70-м году нашей эры, иудеи эти свитки, в общем-то, так или иначе, забросили, и случайные, значит, бедуины нашли эту пещеру, ну, подумали, что в этих сосудах находится, ну, может быть, деньги, какой-то клад, начали их доставать. Эти бесценные рукописи, которым больше 2000 лет, стали рассыпаться прямо на их глазах. Но, слава Богу, все-таки не все они, значит, разрушили. И очень быстренько люди все-таки сообразили, что перед ними бесценные манускрипты. Однако содержание этих манускриптов, тех самых кумранских рукописей, очень долго было скрыто от широкой общественности. В 47-м году первые рукописи были обнаружены. Как вы думаете, когда они полностью были опубликованы? В 91-м году. Почти 50 лет. Мы снимаем квартиру, и в этой квартире жила замечательная бабушка, которая очень интересовалась Библией. Так получилось. Совершенно не связанная со мной никак, не связанная бабушка, которой, к сожалению, уже нет на свете. В этом доме мы с супругом обнаружили огромное количество книг, связанных с библистикой. Представляете, вот так вот. Всякие еврейские энциклопедии, исписаны, Библии исписаны, прям вот выписаны номера заповедей, какие-то комментарии к Библии ручкой проставлены. Представляете, вот такие тексты. И замечательная библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова. Может быть, кто-то сталкивался с ней. Это как библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова, еще 19 век. И вот замечательное издание, и там куча газет. Вырезок из газет, чувствуешь, она сама своими ручками вырезала ножницами, писала что-то. И там, значит, такая газета. Судя по тому, что на обратной стороне речь идет какую-то кубинскую историю, это 60-е года прошедшего столетия. И там, значит, такой заголовок. Кумранские рукописи. Конец христианства. Значит, и замечательная статья, в которой прекрасный автор описывает, что вот, буквально еще пару лет, максимум 5 лет, и, наконец, весь мир узнает о том, что христианство – это подделка, Иисус Христос – это просто сектант из кумранской общины. На самом деле все это придумано, значит, только осталось просто расшифровать эти кумранские рукописи. Вот буквально чуть-чуть, пару-тройку лет, и все, наконец, христианство будет покончено. Такой, знаете, оптимизм такой, да, человек. В 91-м году, наконец, мы получаем первое опубликованное собрание всех кумранских рукописей. Ну, опять-таки, то, что их опубликовали, это же древнееврейский язык. Ну, там есть и древнегреческие рукописи и так далее. Их же нужно еще перевести и расшифровать, интерпретировать, понять, в общем, это очень долго работает. Так вот, сейчас, в 2026 году, можно вполне со 100% уверенностью гарантировать, что в истории христианства кумранские рукописи ничего с ног на голову не переворачивают, а скорее даже наоборот. чем уникальность кумранских рукописей? Кумранские рукописи – это древнейшие свидетели еврейской Библии, которые во многом подтверждают ее христианское прочтение. Дело в том, что вас, может быть, удивит тот факт, что, собственно, до 20 века древнейшие еврейские рукописи, полные, которые мы располагали, это 10-11 век по Рождеству Христову. Давайте вспомним, когда жил еврейский Моисей. Есть две датировки. Обычно, традиционно, это 15 век до Рождества Христова. Есть еще другая датировка, это середина 13 века. Так вот, между еврейским Моисеем и самой древней рукописью Библии у нас получается сколько? 2500 лет. 2500 лет. Представьте себе. Ну как же так? Где же все рукописи? Спросите вы. Ответ следующий. Оказывается, что в постхристианскую эпоху евреи, после того, как был разрушен Иерусалимский храм, евреи были распространены по Средиземноморью, не только, образовали диаспору, и у них возникла проблема, то, что в отсутствии единого религиозного центра рукописи Библии становятся все более непохожими друг на друга. Ну, знаете, попробуйте переписать конспект вашей подруги слово в слово. Вы сделаете с десяток разночтений, я уверен. Даже я пытался переписывать свои собственные там, какие-то тексты. И знаете, пропустишь строчку, два раза напишешь одно и то же слово. Ну, то есть, такие бытовые ошибки. А представьте, сколько таких ошибок закупится за 1000 лет. Огромное количество. Но евреи – народ мудрый. И поэтому они приняли следующее решение. Дабы вот предохранить текст Библии от такого вот бесконечного размывания и какого-то наслоения этих разночтений, необходимо текст унифицировать. Что значит унифицировать? Привести в единый формат. И поэтому уже позже, несколькими столетиями позже, начинается работа еврейских ученых масоретов. Масора по-еврейски означает предание. Масореты тщательнейшим образом переписывают текст Библии. И они добились того, что текст Библии, восходящий к 10 веку, совершенно точно унифицирован. То есть одна и та же Библия лежит на полках наших замечательных синагог, именно благодаря тому, что древние еврейские ученые, эти масореты, сожгли все остальные рукописи и тщательно следили за тем, чтобы текст был похожим на себя самого. Итак, кумранские рукописи, благодаря тому, что они очень древние, открыли для нас, во-первых, то, что вот масоретский текст, еврейский текст, оказывается очень надежным, он очень похож на то, что содержится в этих рукописях, да, протомасоретский текст. И, наконец, они открыли для нас то, что христианская традиция прочтения Библии имеет историю гораздо раньше, чем, собственно, сама христианская вера. Об этом, может быть, чуть позже вернемся к этому. Я бы хотел прокомментировать тезис о том, что Библия написана преимущественно на древнееврейском языке. Замечательные ученые Хагай Мисгав Лолах, у которого есть замечательные лекции по Таре, то есть по Пятикниже, и который открыл очень интересную деталь. Давайте вспомним историю Иосифа Прекрасного. Помним, да, кто такой Иосиф? Иосиф, сын Иакова, был продан в Египет. Там он был при Потифаре возвышен. Затем, собственно, благодаря той же жене этого Потифара, он был посажен в тюрьму. И там, давайте вспомним, какие спутники у Иосифа. Виночерпий и хлебодар. Главный хлебодар фараона и главный виночерпий фараона. Чем известен Иосиф Прекрасный? Он толкователь снов. Иосиф Прекрасный видел сны, ну, мы тоже видим сны, но Иосиф Прекрасный умел их толковать. То есть имел этот замечательный дар истолкования снов. И вот к нему эти два его спутника, сокамерника, Хлебодар и Виночерпий, говорят о своих снах. Значит, сон Виночерпия, что он наливает вино в чашу фараону, и тот пьет из этой чаши. И Иосиф говорит, что через 3 дня фараон тебя освободит, и прошу тебя, вспомни обо мне, когда ты выйдешь на свободу. Хлебодар говорит о другом сне. У него 3 некоторых, значит, решетчатых корзины, в которых на его голове, ну, несут, значит, на голове корзины с хлебом, и птицы клюют этот хлеб. И что говорит Иосиф? 3 корзины – это 3 дня, а через 3 дня тебя поведут к фараону, тебя убьют, и твое тело будут клевать птицы. Ну, такой трагичный сон. Почему сейчас я вспомнил эту историю? Вот давайте еще раз детали. Сон Хлебодара – птицы, хлеб. И Иосиф говорит о его теле, который видит, что тело клюет птицы. То есть тело, хлеб и птица. Все зафиксировали. 3 детали. Хлеб, птицы и тело. И оказывается, что на древнеегипетском языке есть такой замечательный словарь древнеегипетских иероглифов. Слово «смерть» записывается 3 иероглифами. Как вы думаете, какими? Птица, хлеб и тело. Представляете? Уникальная взаимосвязь между древнеегипетскими иероглифами и сном Хлебодара, который толкует Иосиф. Если мы внимательно будем читать подробности и жизнеописание Авраама, те обычаи наследования, брака, которые существовали в то время, то мы совершенно точно обнаруживаем те обычаи древности, которые не то что там каким-то вавилонским иудеям, даже сейчас нам, с нашей Википедии, совершенно незнакомы. О чем это говорит? Что те предания, на основе которых написаны библейские тексты, имеют очень древнее происхождение, очень древнее.
3: Прозвучала первая часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года. Продолжение лекции слушайте в нашем эфире в следующий четверг, 28 мая в 19:10. Полную видеоверсию лекции можно также найти на странице «Радио Град Петров» ВКонтакте в разделе «Видео».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь праздника Вознесения Господня, четвертого гласа Киевского распева, прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило –

Воскреси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в мечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти,
но ущедрими ораснися волею, и лежащего во вленности ускорей в поставе, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье,
со всеми святыми, с подобии. Пресвятая Дева, услыши глас, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мяко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери,
преподобных и богоносных отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 42-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 19 главы.
1: В те дни во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием.
0: Послушайте 47-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 14 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: „Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам“. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете“. Фома сказал ему: „Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь“. И Иисус сказал ему: „Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его“. Филипп сказал ему: „Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас“. И Иисус сказал ему: „Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: „Покажи нам Отца“? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне“».
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие, в сегодняшнем зачале снова поднимается тема о том, что Христос — Отчее сияние. То есть Он и Отец одно. Он в Отце и Отец в Нем. Тема дел, которыми Христос и раскрыл, что Он в Отце, Отец в Нем, это тема, которая пронизывает Евангелие от Иоанна. Но также здесь подвергается разбору и вопрос о блаженстве после телесной смерти и о том, как достичь ее. Понятие блаженства всегда связывается нашим сознанием с Царствием Божиим. Блаженство человека в нем зачастую понимается нами лишь в контексте воздаяния в загробной жизни. Это неверно, так как из Евангелия мы знаем, что Царствие Божие пришло в силе, и оно внутри нас есть. Таким образом, плоды веры могут быть ощущаемы нами уже сейчас. Исходя из учения Исаака Сирина, загробное воздаяние — это продолжение того, что началось здесь, в земной жизни. Рай и ад начинаются здесь. Рай и ад — не какие-то отдельные места, тем более, что ад разрушен Христом, Его воскресением и победой над смертью. Рай и ад не имеют между собой четкого рубежа. Рай и ад — крайние степени близости и отлучения по отношению к Богу. Рай и ад — это высшая радость и безграничное отчаяние. Там только любовь Божия, по слову святого Исаака. Она или согревает душу человека, или превращается для противящегося ей на земле в бич там за гробом. Не потому, что Бог зол или по-нашему справедлив. Нет. Исаак говорит, что Бог не справедлив, а именно благ, и желает блаженства всем. Но человек, противящийся любви в земной жизни, будет ее противником и после перехода в вечность. Хотя мы и знаем, что в доме Отца Небесного обителей много, но Слово Божие ни в каких человеческих и плотских образах не описывает нам блаженство душ усопших там. И христианские религии или обещают чуть ли не плотское удовольствие за гробом, и христианские религии могут обещать душе после смерти какие-то удовольствия. Некоторые религии даже призывают идти и раствориться в небытии, или предлагают обеспечить новое лучшее воплощение в другом качестве. Так или иначе, но личность уничтожается. Христианское же представление о полноте личного блаженства за гробом исходит из тех переживаний радости о Христе Иисусе, которые мы испытываем здесь на земле. Что такое блаженство в христианском понимании? Оно не может пониматься в телесных категориях. Господь говорил, что царство его не от мира сего. Но вместе с тем и безличное блаженство нирваны неприемлемо в христианской антропологии и нравственности. Блаженство христианина – это общение с Богом, незамутненное человеческой гордыней и грехом. Как каждый из нас ищет радости общения с любимым человеком или просто с интересным собеседником, как ждет от него новых переживаний, откровений или знаний, так и верующий ищет общение с Богом, зная, что испытываемые им чувства, духовные переживания и откровения, данные его сердцу, несравнимы с человеческим общением. Преподобный Исаак сравнивает блаженство с опьянением. Но опьянение Богом, опьянение общением с Ним в чтении Слова Божьего, молитве, правильно основанной на смирении, никогда не принесет пресыщения, оскомины или похмелья. В движении души к Богу нет и не может быть предела. Вот о таком блаженстве, о таких обителях, говорит нам сегодняшнее Евангелие, да дарует нам Господь место в Царстве Своем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Содостойник праздника Вознесения Господня композитора-протоиерея Петра Турчининова прозвучал в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря в Джордан-Вилле.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 22 мая, 9 мая по старому стилю в 1087 году были перенесены из Мир Ликийский в город Бари в Италии мощи святителя Николая Чудотворца. Святые мощи были выкрадены 20 апреля 1087 года жителями итальянского города Бари из наполненного святым миром саркофага, в котором они хранились в мирах Ликийских. И 9 мая по старому стилю святыня была торжественно встречена в городе Бари, где в тот день произошло множество исцелений, в честь чего и установлено сегодняшнее празднование. А через год в Бари был построен храм святителя Николая. Вскоре после этого события празднование перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари было установлено и в русской церкви. Также в этот день прославляется ветхозаветный пророк Исаия, живший в VIII веке до Рождества Христова, и мученик Христофор, пострадавший в III веке. Святой Христофор всегда был очень почитаемым святым из-за своего необычного жития. На иконах святой часто изображался с головой у пса. По преданию, святой Христофор первоначально имел очень красивую внешность, но, желая избегнуть соблазна для себя и окружающих, просил Господа дать ему безобразное лицо, что и исполнилось. Во время гонений на христиан Христофора пытались заставить отречься от Христа, думая, что если ранее он был всеми отвержен из-за своей уродливой внешности, то теперь

0: благословение на отшельничество преподобный Шил поселился в пещере, им самим высеченной в скале, и долгое время провел в одиночестве, посте и молитве. Каждый день к нему прилетал голубь. Так открылось место его подвига, и вокруг святого возник большой монастырь. В сонме новомучеников и исповедников российских в 20 веке просиявших сегодня прославляется священномученик Василий Колосов, пострадавший в 1939 году. Наш церковный календарь продолжит житие святого пророка Исаии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой пророк Исаия вместе с пророками Иеремией, Иезекиилем и Даниилом относится к числу четырех великих ветхозаветных пророков. Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе. Впоследствии особой ясности его пророчеств о Мессии и его царстве святые отцы, блаженный Иероним, блаженный Августин, называют его ветхозаветным апостолом и евангелистом. Пророк Исаия родился около 780 года от Рождества Христова и был из рода царей иудейских. Соответственно, этому он получил хорошее образование и в течение всей своей жизни оказывал немалое влияние на государственные дела. По благодати Божией он был призван к пророческому служению в год смерти царя Азии в 758 году и пророчествовал около 60 лет. Начало его служения было ознаменовано следующим видением. Он видел Господа Бога, сидящего в величественном небесном храме на высоком престоле. Его окружали шестикрылатые серафимы. Двумя крылами они закрывали лица свои, двумя прикрывали ноги и двумя летали, взывая друг ко другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Столпы храма небесного потрясались от их восклицаний, и дом наполнился благоуханием фимиама. Пророк в ужасе воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда послан был к нему один из серафимов, имевший в руке раскаленный уголь, который он взял клещами от алтаря Господня. Он прикоснулся к устам пророка Исаии и сказал: «Вот я прикоснулся к твоим устам, и отымет Господь беззакония твои, и грехи твои очистит». И послал его Господь к иудеям убеждать их обратиться от путей нечестия и идолопоклонства и принести покаяние. В религиозно-нравственном состоянии иудейского народа в то время были значительные колебания от некоторого подъема благочестия до полного развращения и уклонения в идолопоклонство. Соответственно, и пророческие речи святого Исаии то содержат грозное обличение, то полны любви и сострадания. В царствование Ахаза нечестие дошло до крайней степени, когда храм был закрыт, огонь на жертвеннике погашен, а царь вместе с народом поклонялся финикийскому языческому божеству Молоху. Обличая царя за его нравственную развращенность, святой пророк Исаия не оставил его без утешения. В минуты крайней опасности для страны, когда Иерусалиму угрожали войска Сирии и Самарии, пророк Исаия успокаивал Ахаза тем, что род Давида сохранится до пришествия Мессии, и изрек знаменитое пророчество о рождении Спасителя от Девы: «Се Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». При царе Иезекии, отличавшемся глубоким и искренним благочестием, пророк Исаия стал советником и близким другом царя. Под его руководством образовалась пророческая школа, призванная служить делу духовно-нравственного просвещения народа. Благодаря влиянию пророка Исаии, Иезекия восстановил храмовое богослужение и уничтожил остатки идолопоклонства.

При Иезекии особенно ярко проявилась сила молитвы святого пророка Исаии. Так, по его заступничеству, ангел истребил в одну ночь 185 тысяч воинов армии ассирийского царя Сеннахерима, угрожавшего захватить Иерусалим. Когда царю Иезекии угрожала смертельная болезнь, и он молился Богу о выздоровлении, пророк Исаия возвестил царю, что он проживет еще 15 лет, и что Господь дает ему знамение в свидетельство исполнения его просьбы, солнечная тень возвратится на 10 ступеней назад. При преемнике Иезекии, царе Манасии, святой пророк Исаия претерпел мученическую кончину. Он обличил царя и его вельмож за их нечестие. За это Манасия преследовал его. Пророк скрылся, по преданию, от преследований царя в дупле большого дуба, но был обнаружен и вместе с дубом перепилен пилой. Живя на земле, не чуждаясь семейной жизни, деятельно участвуя в государственных делах, в судьбах своего народа, пророк Исаия духом был весь устремлен к жизни иного, небесного Отечества, к созерцанию тайн горнего мира. Его пророчество по глубине и возвышенности, можно сказать, проникнуты духом Нового Завета. Так в своем видении Бога, когда Господь призвал его к пророческому служению, ему, несомненно, была открыта тайна Пресвятой Троицы. Новозаветный характер книги пророка Исаия свидетельствуется также и тем, что сам Спаситель и его ученики особенно часто упоминали именно его пророчество, а также тем, что эта книга широко употребляется в богослужении православной церкви. Во время Святой Четыридесятницы читается почти вся книга пророка Исаии. Сердцу каждого христианина понятны и близки слова из этой книги: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Святой пророк Исаия был погребен недалеко от известного Силаамского источника. Впоследствии его мощи были перенесены царем Феодосием-младшим в Константинополь и положены в храме святого Лаврентия во Влахерне. В настоящее время часть главы святого пророка Исаии хранится на Афоне в Хилиндарском монастыре.

0: Завершает наш церковный календарь рассказ о перенесении мощей святителя Николая Чудотворца из Мирликийских в Бари. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Честное тело святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, по представлению его было положено в Мирах, ныне это небольшое селение в Турции, где он завершил свое земное поприще. Вскоре его мощи были прославлены от Господа благодатным истечением целебного мира. Почти 7,5 веков мощи святителя Николая хранились под спудом в Сионском храме. В царствовании императора Алексея I Комнина Византийская империя оказалась в состоянии упадка. Опустошительные набеги турок на греческие владения в Малой Азии угрожали не только жизни местного населения, которое жестоко истреблялось, но и самим христианским святыням. Еще в 792 году халиф Гарун аль-Рашид отправился в Миры с целью осквернить гробницу святителя Николая. Но это ему не удалось. Была взломана другая гробница, находившаяся рядом. Едва святотатцы отплыли от берега, как на море поднялась сильная буря, потопившая почти все суда, на которых они прибыли в Миры. Осквернение святынь возмущало христиан. Единственным выходом из этого положения было перенесение мощей святителя в безопасное место. В 1034 году турки овладели Ликийской областью и городом Миры, вследствие чего опасность поругания мощей святителя Николая Чудотворца возросла. В 1087 году святитель Николай явился во сне одному благочестивому пресвитеру в городе Бари, это на юге Италии, и открыл ему волю Божию, чтобы его святые мощи были перенесены из Мир в Бари. Пресвитер рассказал об этом клиру и прихожанам, после чего был снаряжен корабль, который отправился в путь под видом торгового судна. Прибыв в Миры, 47 жителей города Бари скрыли истинные цели своего приезда. Прибегнув к хитрости, они проникли в храм, где покоилось тело чудотворца, охранявшееся 4 монахами. Посланцы города Бари под руководством 2 пресвитеров вскрыли мраморный саркофаг, который был наполовину заполнен благоуханным святым миром, и с благоговением перенесли честные мощи на свой корабль. С плачем и скорбью провожали мирликийские христиане, уплывавшие в далекую Италию мощи святителя Николая. Во время обратного пути барийцы еще раз убедились, сколько великой святыней были мощи. Остановившись на ночлег в ликийском городе Патара, они 3 дня не могли сдвинуться с места, пока 5 человек, похитивших частицы святых мощей, не возвратили их. 9 мая по старому стилю 1087 года путешественники благополучно достигли родного города, которому отныне предназначалось хранить великую святыню. Жители Бари с зажженными светильниками и радостными песнопениями встретили святые мощи. Они были положены на время в храме во имя святого пророка Иоанна Предтечи, по другим сведениям, во имя святителя Григория Великого. В первые же дни после этого более 100 больных исцелились от одного прикосновения к гробнице с мощами святителя Николая. Через некоторое время мощи его были перенесены в Бенедиктинский монастырь, где покоились в храме во имя святого мученика Евстафия до тех пор, пока в 1089 году жители города Бари не соорудили для них подземную часовню-крипту. Папа Римский Урбан II собственноручно положил мощи святителя Николая в мраморный саркофаг. Это вторичное перенесение мощей также произошло 9 мая. С тех пор вошло в обычай ежегодно отмечать этот памятный день. В середине XII века над упомянутой криптой был сооружен большой трехнефный храм, освященный во имя святителя Николая Чудотворца. В те времена Италия находилась в юрисдикции константинопольских патриархов. Такое положение существовало до 1196 года, когда норманы завоевали греческие владения в Италии. Таким образом, гробница с мощами святителя Николая оказалась у Рима католиков. В 1953 году, во время капитального ремонта храма, по благословению Папы Римского Пия XII, была открыта гробница, саркофаг с мощами святителя Николая. В ней оказалась чудодейственная вода, которую местные монахи, доминиканцы, называют манной, уподобляя ее манне ветхозаветной. Эта манна чудесным образом постоянно возобновляется в гробнице святителя. Русской православной церкви празднование в честь перенесения мощей 9 мая было установлено вскоре после 1087 года при митрополите Киевском Иоанне II. В честь святителя Николая Чудотворца на Руси были построены многочисленные храмы и монастыри. В каждом православном храме непременно имеются иконы святителя, чтимые чудотворные образы, свидетельствующие о благодатном предстательстве святителя Николая, явленном им на русской земле. На средства русских богомольцев в 1860 году в Мирах, на месте разрушенного Сионского храма, где некогда покоились мощи святителя Николая, был выстроен новый храм в его честь. Но в наше время эта церковь, к сожалению, в запустении.

В исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря прозвучала стихира праздника перенесения мощей святителя Николая старинного распева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской метрополии». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Память протоиерея Владимира Сорокина почтили в Санкт-Петербурге. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Софийском соборе. Епископ Митрофан осветил храм иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в поселке Кабралово. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В годовщину кончины преснопамятного протоиерея Владимира Сорокина 20 мая его имя особо поминалось за божественной литургией в Князь-Владимирском соборе, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На Никольском кладбище Александра Невской лавры у могилы отца Владимира была совершена панихида. В просветительском центре Федоровского собора прошел вечер памяти, который вел его сын и настоятель собора протоиерей Александр Сорокин. Он рассказал, что портрет отца Владимира, украшающий зал, был написан в 1988 году художницей Ириной Ковалевой. У нее была задумка создать серию картин на тему церкви, в том числе портрет современного священника. Протоиерей Владимир Сорокин был тогда ректором Ленинградской духовной академии. Нынешний настоятель князь Владимирского собора иерей Илья Макаров поделился воспоминаниями об отце Владимире, у которого учился в Санкт-Петербургской духовной академии. Он рассказал, что отец Владимир очень любил порядок, приучал к этому студентов и говорил: «Если есть порядок, будет и любовь». Он трепетно относился к памяти усопших и вел практику синодиков, в которых поминались все, кто имел отношение к тому или иному месту. Теперь синодики есть в храмах, где отец Владимир служил настоятелем, в учебных заведениях и других организациях, например, в нотариальной палате. Отец Илья подчеркнул, что отец Владимир был принципиальным человеком и всегда открыто высказывал свое мнение, невзирая на лица. Напомнил, что впервые в нашем городе стал заниматься катехизацией именно отец Владимир. Он был автором многих церковных начинаний, которые мы сейчас воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Протоиерей Александр Сорокин рассказал, что к годовщине готовилась книга воспоминаний, но завершить ее не успели. Работа обязательно будет доведена до конца, книга увидит свет. Князь Владимирским собором издан памятный альбом. Клирик Федоровского собора протоиерей Дмитрий Сизаненко отметил, что отца Владимира отличала внутренняя свобода. В мире, где все играют роли, он был равен сам себе. Отец Дмитрий вспомнил случай, произошедший, когда он еще учился в Герценовском институте, ныне университете. Отец Владимир велел ему составить список студенток вуза, кормящих матерей, и направил им гуманитарную помощь. Многие люди могут сказать, что благодаря отцу Владимиру их жизнь переменилась. Он был открыт для всех – процветающих и нищих, здоровых и больных, известных и неизвестных. В этом проявлялась его свобода. Было показано слайд-шоу из архивных фотографий, начиная с юности и заканчивая последними снимками. Отец Александр объяснил, какого года та или иная фотография, что за событие и кто на ней запечатлен. Отец Александр показал фотографию надгробного памятника, который уже практически завершен и будет установлен летом. Монумент из серого гранита, на котором высечены слова «Твоя от твоих, тебе приносящая, а всех и за вся», венчает крест из красного камня. В завершении была показана архивная видеозапись освящения храма новомучеников и исповедников российских в 1998 году. Многие из тех, кто запечатлен на этом видео, находились в зале. В канун праздника Вознесения Господня 20 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Вознесенском храме Колпино. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Колпинского округа протоиерей Александр Селиванов, настоятель протоиерей Серафим Сологуб с клиром и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Владимир Комаров был награжден правом ношения креста с украшениями. Храму была подарена икона апостола Иоанна Богослова. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, подарил ему сувенирное пасхальное яйцо с изображением преподобного Серафима Саровского и букет цветов. Верующим раздали иконки святой мученицы великой княжны Марии Романовой. В праздник Вознесения Господня 21 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Вознесенском Софийском соборе Царского села. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Геннадий Зверев, благочинный Пушкинского округа протоиерей Никита Зверев, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были учащиеся воскресной школы. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены иерей Максим Зубрицкий правом ношения камелавки, иерей Сергий Ночкин правом ношения набедренника. Было совершено славление перед иконой Вознесения Господня. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Собору подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. Настоятелю преподнесен наперстный крест с украшением. В воскресенье 24 мая Санкт-Петербургская митрополия приглашает горожан на традиционный праздник трезвости в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». В Александро-Невской лавре соберутся духовенство, общины трезвости, социальные работники и все, кому близка идея здорового образа жизни. Торжества начнутся в 17 часов с соборного молебна у Никольского храма на Никольском кладбище. После богослужения участники пройдут крестным ходом по территории лавры. Завершится вечер праздничным концертом в синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления. Начало в 18:30. В Музее христианской культуры в Петербурге пройдет круглый стол «Проживая сакральное». Его проведут в рамках выставки «Традиция. Время. Вечность» 22 мая. Как сообщают организаторы, мероприятие посвящено современной храмовой архитектуре и восприятию сакрального пространства. Участники обсудят вопросы, связанные с архитектурой современного храма, синтезом церковных искусств, влиянием света, звука и материалов на восприятие пространства, а также темой национальной идентичности в сакральном искусстве, сообщают организаторы. Участие в круглом столе примут архитектор и теолог, руководитель мастерской «Прохрам» Дмитрий Остроумов, заслуженный архитектор России Михаил Мамошин, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров, архитектор, руководитель направления храмостроительства Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Екатерина Кузнецова и другие специалисты. 18 мая в праздник иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения храма в честь этого святого образа в поселке Кабралово Гатчинского района и божественную литургию в новоосвященном храме. Его преосвященству сослужили благочинный Гатчинского районного округа, протоиерей Владимир Вафин, настоятель храма иерей Алексей Дудин, иерей Вячеслав Краснорусский, Кирилл Межевых, Сергий Яблоков, Вячеслав Шаляпин и Леонид Данилов. На сугубу их тени были вознесены особые прошения, архипастор прочитал молитву о Святой Руси. По окончании богослужения правящий архиерей обратился к верующим со словом проповеди и отметил епархиальными наградами приходских тружеников и благотворителей. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «22 мая – день памяти одного из самых любимых святых в нашей церкви – святителя Николая Чудотворца. В 10 часов утра начнется трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. Затем прозвучит проповедь протоиерея Николая Гундяева. В 13 часов в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите чтение проповеди святого Николая Сербского о святителе Николае».
2: Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13 часов 30 минут, слушайте в нашем эфире передачу протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление». Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
1: Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Каждую пятницу в 22 часа 10 минут слушайте в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» чтение книги греческого философа Христоса Яннараса «Вера Церкви. Иисус Христос».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» прозвучит аудиозапись лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 18 февраля 2026 года в конференц-зале радио «Град Петров».
5: Тема, которую сегодня хотелось бы озвучить, звучит следующим образом. «История Библии. Длинное тире. История европейской культуры». И вы знаете, по сути, вся лекция будет посвящена вопросу о том, что поставить на место тире. История Библии, тире, история европейской культуры. Как они связаны между собой? История Библии – это история европейской культуры, либо история Библии внутри этой культуры, либо как составная часть. В общем-то, правильному уяснению вот взаимосвязи этих двух понятий будет посвящена, в общем-то, вся эта лекция. Ну, это главный будет вопрос, на который, вы знаете, как недавно один наш преподаватель Духовной Академии такую мысль процитировал одного какого-то ученого, который сказал, что до тех пор, пока я не напишу текст, я не знаю, как я думаю. И действительно, мне кажется, каждый, кто занимался практикой ведения дневника, либо каких-либо конспектов, записей, понимает, что до тех пор, пока мысль не высказана, пока она не записана, ее и самому-то понять, в общем-то, сложно. Так что надеюсь, что мы с вами совокупными усилиями попытаемся на этот вопрос ответить. Ну, и я должен, конечно, оправдаться за то, что, как было сказано, тема какая-то не очень православная. Да, ну, на самом деле, конечно, ничего неправославного, противоречащего православию в ней нет, но я должен говорить сразу про слово «европейское». Вообще-то, изначально я хотел назвать лекцию «История Библии как история культуры в целом». Но тут сразу бы можно было бы сказать, ну, а что вы знакомы с китайской культурой, японской и так далее, с нашим ближним, и не только ближним, и Дальним Востоком, и здесь, чтобы быть чуть-чуть скромнее, я все-таки сказал о европейской культуре только потому, что, наверное, она нам из нашего Санкт-Петербурга видна как будто бы чуть лучше. Да, возможно, это предположение. И блаженный Иероним Стридонский, изображенный на данной картине Караваджо, это картина первого десятилетия 17 века, которая называется «Пишущий святой Иероним», замечательного художника Караваджо, который знаменит своими библейскими сюжетами и не только. Я думаю, она олицетворяет все то, о чем мы будем говорить сейчас в этой лекции. Вот давайте я спрошу вас, а что делает святой Иероним здесь? Правильно. Блаженный Иероним известен тем, что он стал автором латинского перевода Библии. И, по сути, блаженный Иероним является одним из тех редких примеров святых отцов, которые в совершенстве владели древнееврейским языком. Как правило, большинство наших святых отцов, например, Сицилиан Златоуст, они читали Библию по-древнегречески, для них это был родной язык. И поэтому, как правило, они пользовались греческим текстом Библии. Блаженный Иероним известен тем, что он сличал текст Ветхого Завета с древнееврейским, и поэтому видим здесь три томика. Это еврейская Библия, греческая и латинская, которую он пишет. Поэтому блаженный Иероним, о нем будет сказано еще впоследствии, может в принципе быть назван, наверное, главным библеистом европейского средневековья и, пожалуй, главнейшей, важнейшей фигурой в деле развития библейского наследия и развития европейской культуры в частности. Именно поэтому образ блаженного Иеронима столь полюбился художникам. В нашем Эрмитаже есть тоже несколько картин, изображающих святого Иеронима. И он известен тем, что обычно он изображается со львом. Здесь льва нет, а лев изображается по той причине, что в его жизнеописании содержится такая история, что он помог льву, вынул занозу из его лапы, и тот был ему очень благодарен за это дело. А те, кто из вас знают святого Герасима Иорданского, могут провести параллель между житием святого Иеронима Средонского и Герасима Иорданского. Ну и череп, да, Мементо Мори, помню, смерть, да, все в классических таких тонах Караваджо изображают блаженного Иеронима. Итак, в нашем разговоре будут два понятия: история Библии и история культуры европейской. Ну, в общем-то, я должен сразу сказать, что я не искусствовед, не культуролог. Я занимаюсь историей Библии, собственно. Поэтому большая часть нашего разговора будет посвящена, собственно, истории Библии как таковой. Но обычно, когда говорят про Библию и культуру, обычно понимают следующее. Как библейские образы, сюжеты были отражены, скажем, в литературе, в живописи, в музыке и так далее. И этому посвящен, в частности, цикл работ замечательного нашего исследователя, отца Александра Мини, который до сих пор, на мой взгляд, является непревзойденным в области вот исследований именно этой стороны культуры. Да, он является автором нескольких статей, изданных в замечательном журнале «Иностранная литература». Я думаю, что здесь есть, значит, среди нас, те, кто с этим журналом знакомы, не понаслышке. Отец Александр Мини написал ряд статей для журнала «Иностранная литература», посвященных интерпретации образа Иисуса Христа в разных литературных произведениях. И у него получилось замечательно. Но главный вывод, к которому он склоняется на протяжении всех своих работ, посвященных этой теме, его работы на этот счет обобщены в таком зелененьком томике, который называется «Библия и литература». Может, кто-то видел у отца Александра Мини такой зелененький маленький томик. «Библия и литература». И главный вывод, к которому он приходит, следующий, что, в общем-то, никому не удалось создать адекватный образ Иисуса Христа, который отражал бы всю глубину евангельского повествования и в то же время был интересен с точки зрения современных литературных норм. Ни одно литературное произведение, которое пыталось подойти к этой проблеме, отца Александра не устраивало, и я здесь склонен с ним согласиться. И именно поэтому, во-первых, потому что я не искусствовед, во-вторых, потому что я немножко почитал отца Александра Мини, я позволю себе посвятить нашу лекцию не тому, о чем можно было бы догадаться, предположить, что будет рассказано про иллюстрации к Библии Караваджо, Рафаэля, Нестерова, наших русских и так далее, а будет рассказано о том, как внешняя история Библии, то есть история Библии с точки зрения ее, простите, материальной части, тесно переплетена с самыми основными вехами, собственно, человеческой в целом и конкретно европейской культуры. Конкретно мы поговорим о том, как с точки зрения вот внешней истории создавалась Библия. Поговорим об истории самых интересных, важных, значимых для нас библейских рукописей, переводов Библии, изданий Библии и о том, как эти издания повлияли на европейскую культуру. Надеюсь, я смог обозначить то, о чем я буду говорить. Итак, давайте приступим. Что такое Библия? С точки зрения нас, как христиан, Библия – это Слово Божие, Священное Писание, которое лежит на престоле, которое является откровением от Бога данным израильскому народу, а через этот израильский народ всем нам. Но с точки зрения своей материальной части, Библия – это свод книг. И для начала, чтобы нам разобраться в этой сложной истории, я позволю себе немножко напомнить нам о том, откуда взялось само слово «Библия». Вообще-то слово «Библия» по-гречески означает «книги», «Библия». И только уже начиная с латинских переводов, затем у нас в Геннадийской Библии и так далее, это слово «Библия», которое изначально было множественного числа, книги, стало пониматься в собственном смысле. Библия как конкретный свод книг. Да? Знаете, недавно я был в школе и общался с старшеклассниками, и один из старшеклассников задал мне вопрос: а как вы относитесь к книгам Библии, написанным после смерти Иисуса Христа? Вот такой был коварный вопрос. Наверное, автор вопроса предполагал, что это поставили какое-то неловкое положение, что вот, дескать, как-то подделали Библию, да, значит, Иисус Христос умер, да, как же Библия после Него написана? Вот, ну, в общем-то, для нас, как христиан, нет никакой проблемы, потому что новозаветная часть написана десятками лет позже смерти и воскресения Иисуса Христа. Однако ветхозаветная часть, как нам известно, написана гораздо раньше. Так вот, само слово «Библия», греческое слово «библос», откуда наша «библиотека», восходит, вероятно, да, этимология – это вещь очень неблагодарная. Вообще можно рыться в этимологии очень долго, и потом какой-нибудь ученый 21 века тебя оспорит, скажет, что все это неправильно. Но все-таки попробую немножко вдаться в этимологию. Так или иначе, слово «Библия» – «Библос» – связано с городом Гевал или, по другому произношению, город Библ. Город Библ – это был замечательный финикийский город, очень древний город, который также у нас фигурирует в нашем Священном Писании. Древняя Финикия, второе тысячелетие до Рождества Христова. Финикия прославлена тем, что это морская держава, торговая держава, которая ведет активную морскую торговлю. И, естественно, самый близкий сосед, те самые Тир и Сидон, о которых мы так много читаем в нашем Священном Писании, естественно, самый близкий сосед, помимо киприотов, это, естественно, Египет. По-еврейски Мицраим. И именно с Египтом финикийцы ведут активную торговлю. Чем же они торгуют? Ну, много чем, конечно. В частности, изготавливаем в Египте папирус. Папирус изготавливается из тростника, из стебля тростника. Это пищематериал, который изготовляется следующим образом. Берется стебель тростника, его специальным образом разрезают и сдавливают между собой. Таким образом получаются такие небольшие полотна сантиметров по 30. И их склеивают друг с другом, и получается такой длинный лист папируса. Так вот, именно в город Библ привозили из Египта папирус, который был основным пищематериалом уже начиная со второго тысячелетия до Рождества Христова. И именно, вероятно, по этой причине слово «библос» – книга, связано с городом Библ, в который привозили папирус, и в этом городе изготовляли, собственно, книги. По другой версии, в общем-то, все было ровным счетом наоборот. Само слово какого-то догреческого происхождения, а город Библ назвали потому, что в нем делали книги. В общем, как я сказал, этимология – вещь не очень благодарна. Но то, что связь между этим городом и словом «Библос» – книга – есть, это совершенно однозначно мы можем говорить. Таким образом, само слово «Библос» оно входит в обиход древнегреческого языка, и уже в эпоху нового, в христианскую эпоху, это слово, та Библия, то есть эти книги, начинают применяться к Священному Писанию. Ну, я вот говорю книги, а все-таки Библия – это сколько книг? Как вы думаете? 27. Это Новый Завет. Отлично. Так, 60 или не совсем? 40. Разные версии. Или тысячи книг. Ну, на самом деле, достаточно определенные цифры мы можем назвать. Новый Завет действительно это 27 книг, 4 Евангелия, книга Деяний, 7 соборных посланий, 14 посланий апостола Павла и Апокалипсис. Ветхий Завет состоит из двух частей. 39 книг еврейского канона и 11 книг, которые входят в раздел так называемых неканонических книг. Это те книги, которые не признаются священным писанием у евреев, но входит в христианскую Библию. Таким образом, 39 плюс 11 – 50, 50 плюс 27 – 77. 77 книг, если уберем неканонические, будет 66. Это те книги, та Библия по-гречески, которая образует свод священного писания. И для нас, конечно, вот эта внешняя история играет, ну, как бы, вроде бы, второстепенную роль. А для нас Библия – это в первую очередь откровение от Бога. Фрески из замечательной синагоги в местечке в Сирии, которое называется Дура Эропос. Дура – это крепость. И в этом месте, в III веке, были изготовлены эти фрески, которые сейчас экспонируются в Национальном Дамасском музее, и на этих фресках самые древние изображения сцен из Ветхого Завета. И вот одно из них, фреска III века, которая иллюстрирует исход евреев из Египта. Евреи, переплывающие через Черное море, не путать с Черным морем и с Красным морем, через то самое Черное море, они вот перебираются, а по центру это Моисей. И насколько мы можем судить, вот эта фреска III века является первым изображением Моисея, дошедшим до наших дней. Середина III века по Рождеству Христу. Что интересно в этой фреске? Мы знаем, согласно второй заповеди Деколога, было запрещено изображать Бога. Не сотвори себе кумира. Никакого изображения того, что на небе вверху, и так далее, и так далее. Изображать Бога было строго запрещено. Ну, в общем-то, по вполне практичным соображениям. Потому что наш брат с вами падок на обожествление всяких символов. И представим себе, что какие-нибудь наши евреи второго тысячелетия до Рождества Христова, получив некое изображение Бога, естественно, были бы склонны это изображение абсолютизировать, обожествить тем самым. Понятно, поэтому вполне практичность и глубина смысла второй заповеди, но все-таки как-то же нужно изображать действие Бога. Вот здесь мы видим, как это изображено. Руки. В верхней части фрески вот эти самые руки. Что изображают эти руки? Действие Бога. Моисей, он берет жезл, ну то есть трость, посох, простирает его над водами Черного моря, и он, и эти воды расступаются, и войско фараона тонет в них. Но это же не сила самого Моисея, это же сила Бога, верно? И вот эту Божью силу мы видим изображенную здесь, вот в образе этих самых рук. Читая внимательно псалмы, мы слышим выражение «мышца Господня», «рука Господня», образы определенные, да? Которые пытаются донести до нас очень важную идею, то, что Бог вмешивается в человеческую историю, как протягивает руку, как на той самой знаменитой фреске Микеланджело, где Адам и Бог соединяют свои руки. Так вот, Священное Писание для нас – это, конечно, вторжение Бога в историю, это откровение от Бога. По-гречески слово «откровение» означает «апокалипсис», буквально «откровение». Но мы сегодня попытаемся посмотреть, как это откровение от Бога обрело конкретную материальную форму – историческую, географическую, филологическую. И если мы попытаемся понять, каков мир Библии, то окажется, что мир знакомый еврейскому еврею может уместиться в понятие, ну, скажем так, восточное Средиземноморье, ну, с некоторыми примечаниями. Но надо сказать, что здесь мы не должны терять бдительности. То, что, скажем, Пакистан упомянут в Библии, это не значит, что библейские евреи о нем очень много знали. Конечно, имеется в виду земля, на которой находится современный географический объект. Другие страны современные, естественно, упомянуты не по их современным названиям, а по тем регионам, которые были известны в древности. На самом деле, конечно, собственно, история Библии протекает в регионе, который у нас, благодаря англоязычной терминологии, принято называть Левант. То есть, собственно, Передняя Азия. Если мы поместим всю историю, скажем, от Авраама до Иисуса Христа, то она, в принципе, уместится в этот самый Левант. Здесь у нас и Ур Халдейский, и земля Гесем в Дельте Нила, и Иерусалим, и Иерихон, наша Палестина. То есть, в принципе, помещается все это дело. Но если мы уже берем историю Нового Завета, то здесь у нас открываются миссионерские путешествия апостола Павла, это Кипр, это Малая Азия, это европейские путешествия, наконец, Рим, предание о том, что он путешествовал даже до Испании и так далее. Так вот, мир Библии – это, в общем-то, в первую очередь этот самый Левант. Почему же мы говорим о европейской культуре, если Библия – это плоть от плоти, продукт, ну, скажем так, с точки зрения с человеческой своей стороны, именно Передней Азии? В этом есть множество причин. И в первую очередь потому, какова история рукописи Библии и ее изданий и переводов. Но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Мне бы хотелось также сослаться на замечательного преподавателя, профессора Юрия Григорьевича Циркина, который преподавал также в нашем Петербургском университете и который издал замечательную монографию, которая называется «История библейских стран». И вот в этой монографии автор настаивает на том, что он предпочитает название не Левант, а именно библейские страны. То есть тот самый регион, который я упомянул, он называет библейскими странами. Мне нравится это название. Предлагаю взять на вооружение и с ним работать. Итак, но если с точки зрения географии мы с вами определились, то хотелось бы определиться с точки зрения языка. Библия, на каком языке она написана? На самом деле преимущественно Ветхий Завет, если мы берем вот собственно книги еврейского канона, ну и не только, некоторые неканонические книги тоже, были написаны на древнееврейском языке. Здесь я тоже немножко пояснить. Вот давайте с вами уясним, обговорим, договоримся о некоторых понятиях. Язык. Есть понятие «письмо». А есть понятие «алфавит». Вот эти понятия вроде бы очень близкие друг к другу, на самом деле обозначают немножко различные вещи. Да? Ну, например, в нашей истории мы говорим о древнееврейском языке, но каким письмом этот древнееврейский язык был записан? Оказывается, что за время своего существования древнееврейский язык использовал как минимум два, может быть и больше, способа письма. Здесь мы видим современное еврейское письмо, тот самый иврит, если вы приедете в Израиль, вы увидите там, скажем, какие-то надписи, вот именно на современном еврейском языке. Вот алиф, бет, хей и так далее. Современное еврейское письмо восходит к арамейскому квадратному письму. Об арамейском языке чуть-чуть позже поговорим. Однако до того, как древнееврейский язык стал записываться на вот этом квадратном письме, видите, разница между вот этими двумя столбцами очень небольшая. Да, вот алиф, алиф, ну практически одинаковые. Ну практически очень близки друг к другу. Если мы сравним с другими, то кажется, что гораздо больше. Хотя они есть, безусловно. До того, как древнееврейский язык стал записываться вот этим квадратным арамейским письмом, существовало палео. Ну, палео означает буквально древний. отсюда у нас наука палеография. Палеос – греческий, графом пишу. Древнее писание – палеография. Так вот, палеоеврейское письмо, древнееврейское письмо, оказывается, что оно по своему алфавиту, да, вот здесь мы третье понятие применяем, язык, письмо, алфавит. Алфавит такой же, как и в современном еврейском языке. Количество букв такое же. Сам палеоеврейское письмо, по всей видимости, восходит своим алфавитом к финикийскому алфавиту, который до 20 века считался первым алфавитом вообще в человеческой истории. Возможно, в учебнике истории 5 класса вы так и услышите, что финикийский алфавит – это первый алфавит вообще существующий, самый древний алфавит. Так считали действительно до 20 века. У нас наш замечательный современник Алексей Тимович Левданский, замечательный ученый, библеист, гибраист, филолог, является автором исследований по истории западно-семитского письма. У него замечательное исследование за счет статьи в российской, большой российской энциклопедии, в православной энциклопедии. Он преподает в Высшей школе экономики в Москве. И вот он пишет о том, что, в общем-то, до 20 века действительно считалось, что финикийский алфавит – это самый первый алфавит, самый древний алфавит. Однако находки первой половины 20 века, а именно обнаружение протосинайского письма, были обнаружены некоторые памятники, которые называют протосинайским письмом. Тексты, написанные протосинайским письмом, датируют примерно началом второго тысячелетия до Рождества Христова, 1800-е годы до Рождества Христова. И здесь мы видим основание считать, что не протосинайское письмо произошло от финикийского, а скорее наоборот, финикийское у протосинайского. Ну откуда возникло протосинайское письмо? Оно, в свою очередь, восходит к древнеегипетским иероглифам. Да, мы видим очень похожую взаимосвязь. Буква «алев» буквально означает «голову быка». Само слово «алев», как и в других языках, в еврейском языке буквы означают, название букв обозначает конкретные слова. Например, «алев» – это «бык», «бет» – это «дом» и так далее. «Реш» – «дело» и так далее. И почему все это очень важно? Еще, пожалуй, до 19 века скептические ученые спрашивали, ну, помилуйте, вы говорите про некого библейского Моисея. Ну, предположим, он жил в 15 веке до Рождества Христова. Но разве тогда существовала вообще алфавитная письменность? Как он мог записать эту вашу Тору, если не было письменности? Такой, казалось бы, ну, вроде бы аргумент очень мощный, да? Однако уже в начале 20 века мы находим письменность старшего Моисея на 300 лет, находящуюся в том самом ареале, где потом библейский Моисей получает заповеди Торы. И, что важно, давайте еще раз отметим, в чем принципиальная разница между иероглифами и алфавитным письмом. В иероглифическом письме иероглифы обозначают конкретные понятия. В алфавитном письме они обозначают звуки, буквы. Мы можем, конечно, записать нашу Библию, скажем, на языке древнеегипетских иероглифов. Но это будет очень большой текст и будет очень сложно читать. Алфавитное письмо – это огромная революция в деле записи вообще любых текстов. И поэтому тот факт, что протосинайское письмо было обнаружено, играет очень важное значение. Кстати, здесь обращу ваше внимание на то, как в протосинайском письме обозначается буква «тау». Греческая буква «тав» обозначает цифру 300. И в христианской традиции толкования вот это сходство цифры 300 и христианского креста, оно было очень давно обнаружено, И у святых отцов есть ряд толкований аллегорических, связанных именно с этой буквой. Вот здесь мы видим, это самая древняя рукопись Библии, которая у нас есть вообще в нашем распоряжении. Это отрывок из книги чисел, 6 глава, 24 стих и далее. Благословение, священническое благословение. Почему оно до нас дошло? Вообще удивительно, как вообще ученые смогли это расшифровать. Вот что вообще понятно? Вот это то самое палеоеврейское письмо. Так вот, здесь мы видим, что это очень узкий вот такой отрывок материала, на котором палеоеврейским письмом запечатлен текст этого священнического благословения. Текст был скручен в такую небольшую как бы, трубочку. Речь идет о так называемых тефилин и мезуот. Это такие, простите за термин, аксессуары, да, которые носят иудеи, строго следуя 6 главе книги чисел, которая гласит, что заповеди твои должны быть перед глазами твои постоянно. Они поняли эту заповедь буквально и реально записали их на небольших листочках бумаги, скрутили небольшую трубочку и повесили на своей голове. Вот, собственно, вполне буквальное исполнение этой заповеди. Если спросят, где ваша заповедь, можно достать из-за ушка, значит, текст и сказать вот здесь. Ну, при всем уважении к еврейской традиции, да, надеюсь, это не будет воспринято как-то превратно. Но именно благодаря этой замечательной традиции для нас дошел этот текст 6-7 века до Рождества Христова, собственно, одна из древнейших библейских рукописей. А вот эта потрясающая рукопись называется «Большой свиток Исаии». Это 7 метров папируса, 7 метров, на котором записана почти полностью вся книга пророка Исаии. Здесь мы видим как раз то самое

0: Свиток...
1: Мы читали по очереди, каждый день.
0: Свиток наматывался на две специальных палки. Очень, очень вполне понятное приспособление, да, свиток. Вполне надежное. Тот факт, что это древнейшая рукопись, это рукопись до христианской эпохи, эта рукопись была найдена в кумранских пещерах в 40-х годах 20 века. А эти рукописи были сохранены только по одной причине. Про них забыли. Значит, свитки, библейские свитки, возможно, Иерусалимского храма, библиотеки Иерусалимского храма, были помещены в специальные сосуды и сверху закрыты специальным материалом и погружены, оставлены в пещерах. А после того, как Иерусалим был разрушен в конце 1 века, 70-м году нашей эры, иудеи эти свитки, в общем-то, так или иначе, забросили, и случайные, значит, бедуины нашли эту пещеру, ну, подумали, что в этих сосудах находится, ну, может быть, деньги, какой-то клад, начали их доставать. Эти бесценные рукописи, которым больше 2000 лет, стали рассыпаться прямо на их глазах. Но, слава Богу, все-таки не все они, значит, разрушили. И очень быстренько люди все-таки сообразили, что перед ними бесценные манускрипты. Однако содержание этих манускриптов, тех самых кумранских рукописей, очень долго было скрыто от широкой общественности. В 47 году первые рукописи были обнаружены. Как вы думаете, когда они полностью были опубликованы? В 91 году. Почти 50 лет. Мы снимаем квартиру, и в этой квартире жила замечательная бабушка, которая очень интересовалась Библией. Так получилось. Совершенно не связана со мной никак, не связана бабушка, которой, к сожалению, уже нет на свете. В этом доме мы с супругом обнаружили огромное количество книг, связанных с библеистикой. Представляете, вот так вот. Всякие библейские энциклопедии исписаны, Библия исписана, прям вот выписаны номера заповеди, какие-то комментарии к Библии ручкой проставлены. Представляете, вот такие тексты. И замечательная библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова. Может быть, кто-то сталкивался с ней. Такая библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова, еще 19 век. И вот замечательное издание, и там куча газет. Вырезок из газет, чувствую, что она сама своими ручками вырезала ножницами, писала что-то. И там, значит, такая газета. Судя по тому, что на обратной стороне речь идет какую-то кубинскую историю, это 60-е годы прошедшего столетия. И там, значит, такой заголовок. Кумранские рукописи. Конец христианства. Значит, и замечательная статья, в которой прекрасный автор описывает, что вот, буквально еще пару лет, максимум 5 лет, и, наконец, весь мир узнает о том, что христианство – это подделка, Иисус Христос – это просто сектант из кумранской общины. На самом деле все это придумано, значит, только осталось вот просто расшифровать эти кумранские рукописи. Вот буквально чуть-чуть, буквально пару-тройку лет, и все, наконец, христианство будет покончено. Такой, знаете, оптимизм такой, да, человек. В 91 году, наконец, мы получаем первое опубликованное собрание всех кумранских рукописей. Но опять-таки, то, что их опубликовали, это же древнееврейский язык. Ну, там есть и древнегреческие рукописи и так далее. Их же нужно еще перевести и расшифровать, интерпретировать, понять, в общем, это очень долгая работа. Так вот, сейчас, в 2026 году, можно вполне со 100% уверенностью гарантировать, что в истории христианства кумранские рукописи ничего с ног на голову не переворачивают, а скорее даже наоборот. В чем уникальность кумранских рукописей? Кумранские рукописи – это древнейшие свидетели еврейской Библии, которые во многом подтверждают ее христианское прочтение. Дело в том, что вас, может быть, удивит тот факт, что, собственно, до 20 века древнейшие еврейские рукописи, полные, которые мы располагали, это 10-11 век по Рождеству Христову. Давайте вспомним, когда жил библейский Моисей. Есть две датировки. Обычно, традиционно, это 15 век до Рождества Христова. Есть еще другая датировка.

0: середины 13 века. Так вот, между библейским Моисеем и самой древней рукописью Библии у нас получается сколько? 2500 лет. 2500 лет. Представьте себе. Ну как же так? Где же все рукописи? Спросите вы. А ответ следующий. Оказывается, что в постхристианскую эпоху евреи, после того, как был разрушен Иерусалимский храм, евреи были распространены по Средиземноморью, не только, образовали диаспору, и у них возникла проблема, то, что в отсутствии единого религиозного центра рукописи Библии становятся все более непохожими друг на друга. Ну, вы знаете, попробуйте переписать конспект вашей подруги слово-слово. Вы сделаете с десяток разночтений, я уверен. Даже я пытался переписывать свои собственные там, какие-то тексты. И знаете, пропустишь строчку, два раза напишешь одно и то же слово. Ну, то есть, такие бытовые ошибки. А представьте, сколько таких ошибок закупится за 1000 лет. Огромное количество. Но евреи – народ мудрый. И поэтому они приняли следующее решение. Дабы вот предохранить текст Библии от такого вот бесконечного размывания и такого вот наслоения этих разночтений, необходимо текст унифицировать. Что значит унифицировать? Привести в единый формат. И поэтому уже позже, несколькими столетиями позже, начинается работа еврейских ученых масоретов. Масора по-еврейски означает предание. Масореты тщательнейшим образом переписывают текст Библии. И они добились того, что текст Библии, восходящий вот к X веку, совершенно точно унифицирован. То есть одна и та же Библия лежит на полках наших замечательных синагог, именно благодаря тому, что древние еврейские ученые, эти масореты, сожгли все остальные рукописи и тщательно следили за тем, чтобы текст был похожим на себя самого. Итак, кумранские рукописи, благодаря тому, что они очень древние, открыли для нас, во-первых, то, что вот масоретский текст, еврейский текст, оказывается очень надежным, он очень похож на то, что содержится в этих рукописях, да, протомасоретский текст. И, наконец, они открыли для нас то, что христианская традиция прочтения Библии имеет историю гораздо раньше, чем, собственно, сама христианская вера. Об этом, может быть, чуть позже вернемся к этому. Я бы хотел прокомментировать тезис о том, что Библия написана преимущественно на древнееврейском языке. Замечательные ученые Хагай Мискав, Олах, у которого есть замечательные лекции по Таре, то есть по Пятикниже, и который открыл очень интересную деталь. Давайте вспомним историю Иосифа Прекрасного. Помним, да, кто такой Иосиф? Иосиф, сын Иакова, был продан в Египет. Там он был при Потифаре возвышен. Затем, собственно, благодаря той же жене этого Потифара, он был посажен в тюрьму. И там, давайте вспомним, какие спутники у Иосифа. Виночерпий и хлебодар. Главный хлебодар фараона и главный виночерпий фараона. Чем известен Иосиф Прекрасный? Он толкователь снов. Иосиф Прекрасный видел сны, ну, мы тоже видим сны, но Иосиф Прекрасный умел их толковать. То есть имел этот замечательный дар истолкования снов. И вот к нему эти два его спутника, сокамерника, Хлебодар и Виночерпий, говорят о своих снах. Значит, сон Виночерпий, что он наливает вино в чашу фараону, и тот пьет из этой чаши. Иосиф говорит, что через 3 дня фараон тебя освободит, и прошу тебя, вспомни обо мне, когда ты выйдешь на свободу. Хлебодар говорит о другом сне. У него три некоторых, значит, решетчатых корзины, в которых на его голове, ну, несут, значит, на голове корзины с хлебом, и птицы клюют этот хлеб. И что говорит Иосиф? Три корзины – это три дня, а через три дня тебя поведут к фараону, тебя убьют, и твое тело будут клевать птицы. Ну, такой трагичный сон. Почему сейчас я вспомнил эту историю? Вот давайте еще раз детали. Сон хлебодара – птицы, хлеб. И Иосиф говорит о его теле, который видит, что тело клюет птицы. То есть тело, хлеб и птица. Все зафиксировали. Три детали. Хлеб, птицы и тело. И оказывается, что на древнеегипетском языке есть такой замечательный словарь древнеегипетских иероглифов. Слово «смерть» записывается тремя иероглифами. Как вы думаете, какими? Птица, хлеб и тело. Представляете? Уникальная взаимосвязь между древнеегипетскими иероглифами и сном хлебодара, который толкует Иосиф. Если мы внимательно будем читать подробности и жизнеописание Авраама, те обычаи наследования, брака, которые существовали в то время, то мы совершенно точно обнаруживаем те обычаи древности, которые не то что там каким-то вавилонским иудеям, даже сейчас нам, с нашей Википедией, совершенно незнакомы. О чем это говорит? Что те предания, на основе которых написаны библейские тексты, имеют очень древнее происхождение, очень древнее.
1: Прозвучала первая часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года. Продолжение лекции слушайте в нашем эфире в следующий четверг, 28 мая в 19:10. Полную видеоверсию лекции можно также найти на странице «Радио Град Петров» ВКонтакте в разделе «Видео».
2: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для вас вновь прозвучит музыка современного эстонского композитора Арво Пиарта. Сочинение, которое мы послушаем, написано не так давно, в 2004 году, но производит впечатление пришедшего к нам из глубины веков. Арво Пиарт – уникальный мастер, сумевший органично войти в глубокую, живую традицию многовековой христианской музыкальной культуры. «Да пацем домини ин диебус нострис» – «Дай, Господи, мир во дни наши». На текст этой молитвы, которая звучит в особых богослужениях, мессах о призвании мира, написано это небольшое песнопение. Как отмечают исследователи, Пиарт всегда отталкивается от текстов в их изначальном смысле и от их литургического предназначения. В этом основная особенность творчества композитора. Гимн «Да пацем домини» — песнопение удивительной красоты. Выразительный образец особого стиля, который был создан Арво Пиартом еще в конце 70-х годов и был назван им «Тинтинабули», что по-латыни значит «колокольчики». Простота в выразительных средствах, внимательное вслушивание в длящееся созвучие, словно нанизанное на выдержанные тоны, которые действительно звучат как маленькие небесные колокола. Вот отличительные черты этого стиля. Подтверждает это и преданный исполнитель музыки Пиарта, хоровой дирижер Пол Хиллиер. По его мнению, именно гимн «Да пацем домини» является собой яркий пример особого музыкального миросозерцания Пиарта. Предельно простая структура, медленное повторение ритмических формул, практически полный гармонический покой, в котором каждый акцент точно помещен в свою позицию. Последовательность параллельных аккордов разрешается так называемым кадансом Ландини, визитной карточкой старинной музыки. Действительно, произведения Пиарта адресуют нас прежде всего к средневековым церковным песнопениям, и исследователи без труда узнают в мелодике, ритмике, гармонических последовательностях музыки Пиарта плоды кропотливого многолетнего изучения композитором старинной церковной музыки. Но даже самый неискушенный слушатель, которому незнакомы особенности ранней музыки, не может не почувствовать совершенно особый воздух, которым дышит произведение Арво Пиарта.

0: Наш маленький концерт завершен. Сегодня для вас прозвучал гимн «Да пацем домини», «Дай Господи мир», современного эстонского композитора Арво Пярта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллиера. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: тропарь святителю Николаю византийского распева прозвучал в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

0: всякое дыхание да хвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».

0: У микрофона Людмила Зотова. В прошлых наших встречах мы говорили о разнообразии христианских храмов в нашем городе, беседовали с некоторыми руководителями церковных хоров, говорили об истории, видах, особенностях духовной музыки. А гостем нашей сегодняшней передачи стал протоиерей Виталий Головатенко, настоятель храма Рождества Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории. Здравствуйте, отец Виталий.
1: Добрый вечер.
0: Ну, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что отец Виталий по своему светскому образованию, прежде чем получить сан священника, он получил историческое образование, а затем музыкальное образование. Так что вот о музыкальной истории, о истории духовной музыки Санкт-Петербурга, я думаю, с кем и говорить, как не с отцом Виталием. Отец Виталий, нашему городу 300 лет. Расскажите, пожалуйста, как за эти годы шло формирование той духовной музыки, которую мы сейчас имеем в наших храмах. Вот 300 лет назад наш город образовался, стали открываться храмы. Духовная музыка, какая она была раньше и как она шла вот к этим дням? Будьте любезны.
1: Да, я думаю, что стоит начать с того, какой музыка русская была до начала, собственно говоря, 18 века, то есть в конце 17 века. Дело в том, что это было время, когда уже, собственно, и раньше стали появляться начатки, но вот уже в это время появился так называемый феномен многоголосия в церковном пении. Ведь до этого времени все пение было строго одноголосным. Я имею в виду вот до XVI века, но с течением времени все-таки влияние народного светского элемента на церковную культуру, в том числе и на церковное пение, продолжалось, и стали возникать разного рода распевы новые, в том числе и новые способы пения. И вот появляется многоголосие, и к концу XVII века это многоголосие уже было достаточно хорошо оформленным. Вот чтобы вы представили себе, что же это за такое многоголосие, предлагаю вам послушать фрагмент одного из песнопений знаменного многоголосия «Единородный сыне». Это как раз конец XVII века.

0: Пожалуйста, продолжайте ваш рассказ.
1: Ну вот, мы сейчас прослушали фрагмент знаменного многоголосия, но знаменное многоголосие не единственная формула многоголосия, которая была. Было еще демейственное многоголосие, путевое многоголосие. И кто знает, как бы пошло развитие церковного пения в России, если бы, конечно, не идея Петра I о европейской столице и о европейском государстве. Итак, 18 век, начало, Петр I основал новую столицу. И с самого начала вся его идеология и государственная, и религиозная, церковная, и культурная была ориентирована, конечно же, на Европу. И отсюда мода, вкус,

образец портесного стиля. А слово «портесный» происходит от слова польского «портесы», которое, в свою очередь, происходит от латинского «pars partis» – «часть». То есть это хоровые партии, когда пели не по одной книге, не по одной строке одноголосия, а по хоровым партиям, то есть по частям партитуры. Истоки этой формы – это западноевропейский мотет, как церковный, так и светский хоровой жанр, а также кант – песенный жанр куплетного построения. Истоки интонационные – это западнославянская и южнославянская народная мелодика Польши и Украины. Mm-hmm. Это вот, с одной стороны, видите, профессиональное искусство, mm-hmm. мотет, с другой стороны, народное, кант, песенный жанр. И вот здесь много, конечно, есть имен, многие из этих имен известны, конечно. Но вот я назову одно имя певчего дьяка Василия Поликарповича Титова. Он также был певчим дьяком и распевщиком, то есть он владел прекрасно, конечно, и знаменной формой церковной музыки, но при всем том он был горячим поборником нового стиля и также писал в этом самом новом стиле. И вот хочу вам предложить фрагмент небольшой из его концерта в честь Полтавской победы. Вот это тот самый случай, когда соединяется кант и портесный концерт –

0: Ну вот скажите мне, Людмила, если бы мы не слышали слов и не знали названий, вы бы отличили эти два песнопения? Сказали, вот это церковное, а это светское.
1: Вот, я как раз хотела вас спросить. Вот оба эти произведения и могли исполняться в церкви в честь Полтавской битвы? То есть она звучит очень близко к тому же.
0: И то, и другое, фактически один стиль.
1: Да,
0: так
1: да.
0: Так оно и есть. Это один стиль. Но, к сожалению, вот это смешение сыграло свою отрицательную роль, и это не в пользу церкви, потому что вот так началось проникновение светского в церковное, и началась секуляризация, то есть обмерщение церковного искусства.
1: То есть до Петровского времени было четкое расселение?
0: Да, конечно, гораздо более четко, безусловно, и не смешивались эти жанры. Хотя, конечно, были околоцерковные жанры, так называемое паралитургическое хоровое искусство, когда пели духовные стихи, покаянные стихи и прочее, но все-таки знали четко. Вот это церковное, это не церковное, а это вообще народная песня. А здесь, видите ли, проникает мелос, то есть мелодика, стиль проникает, интонация проникает, приемы хорового письма, вот эти вот переклички, солирующие голоса, потом весь хор подхватывает, слова делятся на части и так далее. Это уже, конечно, чисто светские приемы к церковному пению, строгому и молитвенному, не имеющие никакого отношения. И вот так возникает петровская, а затем русская барокко, причем певческая барокко. Причем, конечно, эта певческая барокко вписывается в барокко общее культурное. Архитектура, скульптура, живопись. И вот эта музыка замечательно вписывается в этот новый стиль. Но происходит вместе с тем и перенос акцента с внутренней стороны на внешнюю. Вот как мы читали в покаянном каноне Андрея Крицкого: «Внешним прилежно благоукрашением единим попекохся, внутреннюю презрев богообразную скинию». Вот эта вот погоня за формой, за внешностью, за красивостью вот такой, конечно же,
1: ущерб.
0: Да, нанесла ущерб содержанию. Произошла подмена, подмена символа иллюстрацией. Известно, что символ является, а иллюстрация изображает. И вот вместо иконы стали появляться картины.

картины, а вместо песнопений – концерты. Придворные музыканты в то время, в том числе и руководители хора государевых певчих дьяков, который продолжал быть главным хором, эталоном России, были приглашенными итальянцами. Традиционно считалось, что Италия – страна искусств, страна музыки. Галуппи, Траетта, Паэзиелло, Сарти, Арайя, Сапиенса и многие другие. Они писали оперы и концерты, а также музыку на православные богослужебные тексты. И обучали русских певчих, в том числе и в итальянской манере и интонации пения. Но не только, однако, иностранцы. Были и свои. Известное имя многим Николая Павловича Делецкого. Родом из Киева, он был регентом хора государевых певчих дьяков и сочинял многоголосные 8, 12, 24-голосные концерты. Кроме того, он был теоретиком церковного партесного пения. Его главное сочинение называется «Грамматика пения мусикийского», заметьте, мусикийского, не церковного, да, то есть музыкального, или «Известные правила в слове мусикийском». Так вот, среди этих самых правил есть и такая рекомендация церковным композиторам. Сначала вы пишите музыку, а потом подбирайте к ней слова, как вам нравится. Таким образом, музыка в церковном пении в русском в XVIII веке из вспомогательного средства, помогающего верно прочесть и уразуметь священный текст, становится главным изобразительным средством. Иллюстрирует то, что в тексте есть. То есть форма становится на первое место, а содержание на второе. Вот давайте послушаем образец сочинения Николая Делецкого «Ирмасы пасхального канона».

0: И вот так мода и вкус стали определять стиль. Европейская столица, так и европейская столица. Все должно быть европейское. И вот, как позже скажет в своем гениальной комедии Александр Сергеевич Грибоедов, ни звука русского, ни русского лица. Это впрямую касается и Петербурга того времени, в том числе его музыкального искусства.
1: Давайте примем звонок. Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
2: Это Людмила звонит.
1: Мы слушаем вас, Людмила.
2: Она же вам звонила, когда у вас была передача с регентом Казанского собора. И задавала вопрос о том, как относится вот регент к тому, что на службе вот это многоголосие, о котором сейчас говорит отец Виталий. Вот я понимаю, что это самое, что, как мне показалось, он, ну, немножечко противник вот на службе, во время службы такого многоголосия. Вот лично людям, которые молятся, это не нравится, потому что это не концерт, а это служба, и хочется слова слышать.
0: Спасибо, Людмила. Вы, безусловно, правы. Мы в храм приходим не для того, чтобы слушать концерты. Для этого есть оперные театры, концертные залы. Ну, в конце концов, дома можно поставить пластинку или диск. Мы в храм приходим помолиться. И, конечно же, очень важно, чтобы музыка помогала нам сосредоточиться и молиться. И даже вот слово «музыка» здесь не очень уместно, конечно, потому что в храме должны звучать именно песнопения, которые настраивают на молитву прежде всего, и даже не на размышления, на тему, а именно на молитву. И тут еще, кроме вкуса, есть еще такая вещь, как привычка. Кто к чему привык? Кому-то проще и привычнее молиться под многоголосное пение, ну, разумеется, строгое, а не концертное, обиход, например. А кому-то проще под одноголосный знаменный распев. И здесь, мне кажется, не нужно никого ни к чему не принуждать. Пусть будет возможность у каждого выбрать. Главное, и Людмила в этом, безусловно, права, конечно, чтобы в наших храмах не звучали концерты на наших клиросах. Это уж точно. Но я продолжу. Итак, в храмы того времени люди очень часто приходили ко времени исполнения, допустим, гимна «Иже Херувимы» или к евхаристическому канону «Милость мира», чтобы послушать хоровой концерт на темы арий из вчерашнего спектакля в опере. Да, вы не удивляйтесь. Например, для одной херувимской гармонизация была заимствована из «Сотворения мира» Гайдна, а «Тебе поем» одно было написано на тему арии жреца из «Весталки» с Пантини. Есть у него такая опера. Опера прекрасная, ничего не хочу сказать, но переделывать оперную или концертную музыку под нужды церкви – это, конечно, безобразие. Кроме того, известны того времени такие херувимские «Веселого распева с выходками» или «Умилительные с выходками», или «Причастен» под названием «Труба» и так далее. Так вот, утвердился, таким образом, итальянский концертно-оперный стиль в русском пении в XVIII веке. И в Петербурге, как столице России, и из Петербурга он, разумеется, распространился по всей России, матушке. Но в конце XVIII века, в 1796 году, именно директором вокальной музыки и управляющим певческой капеллы, это полная должность, это и есть бывший хор государев певчих дьяков, был назначен Дмитрий Степанович Бортнянский, ученик Галуппи. Да, он был учеником итальянского композитора Галуппи, который также был в свое время руководителем капеллы. Но при этом Бортнянский этого добился, последовал целый ряд указов Святейшего Синода о том, чтобы, я цитирую, «при богослужении не исполнялись концерты вследствие их вычурной и не соответствовавшей целям богослужебной музыки». И тогда же вошел в силу закон, по которому при богослужении могли быть исполняемы только те произведения, которые были одобрены управляющим певческой капеллой. Отсюда начинается монополия певческой капеллы на всю церковную музыку. Без цензуры, без разрешения не печатались ни церковные песнопения и не исполнялись они на клиросах. Должно было быть
1: по всей России.
0: По всей России, безусловно. И Бортнянский, надо воздать должное этому человеку, это был замечательный, конечно, композитор. Он был, кстати, уроженцем города Глухова на Украине. Очень талантливым был певчим, еще с малолетства привезенным Петербург. И вот вырос в такого вот музыкального просветителя, можно сказать, даже русского, потому что он как раз поставил задачу освободить русское церковное пение от иноземных влияний и создать новый стиль. Задачу, конечно, он поставил, но это было очень трудно. И даже в своих авторских сочинениях Дмитрий Степанович не всегда отходил от концертных приемов. Вот, например, его концерт «Приидите, ублажим Иосифа»

Дмитрий Степанович, помимо сочинительства, занимался еще гармонизацией древних русских распевов. К сожалению, он в этом не преуспел, но все-таки некоторое что-то сделал. И, кроме всего прочего, он очень любил и ценил древние знаменные пения, и даже сохранился проект, имеющий отношение к имени Бортнянского, проект об отпечатании древнего российского знаменного пения с квадратной нотой. До сих пор спорят исследователи, автор ли проекта Бортнянский, или просто его авторитет был так велик, что вот достаточно было заручиться его поддержкой и написать этот проект его именем. Ну, тем не менее, не успел многого сделать Дмитрий Степанович, но вместе с ним появились и другие имена, новые имена Максима Березовского, Артемия Веделя, Степана Дегтярева, и они привнесли в церковное пение новый мелодический элемент – интонации украинской народной песни. Вот, например, послушайте начало концерта Артемия Веделя «Ныне отпущаешь».

0: На волнах радио «Град Петров» идет передача из цикла «Музыка храмов Санкт-Петербурга». Итак, отец Виталий, мы говорим о музыке XVIII века.
1: Да, я просто хотел еще добавить, что вот «Ныне отпущаешь» и стали петь только уже начиная с XVIII века. Вообще-то по уставу это не песнопение, это молитва, которую положено читать. Вот во второй главе типикона сказано: «Та же глаголят настоятель, ныне отпущаешь, и чтец святой», и так далее. А вот новое время, видите, потребовало пересмотра даже некоторых положений устава. И вот стали петь, а не читать: «Ныне отпущаешь, исподоби Господи», шестопсалмия, «Слава Вышнему Богу», и так далее. После смерти Бортнянского с 1826 года директорами придворной певческой капеллы, как стал называться теперь хор государевых певчих дьяков, были Федор Павлович Львов, а с 1937 года его сын Алексей Федорович Львов. Произошла смена вкуса и стиля. Теперь церковное пение определяет немецкая классическая, а потом и романтическая музыка. Опять-таки не молитва, а размышление. На смену помпезности и вычурности концерта портесного, барочного, приходит сентиментальная созерцательность концерта классицистского и романтического. Опять-таки иллюстрация, не икона, а картина. И одним из главных представителей этого стиля был же, конечно, Алексей Федорович Львов, директор певческой капеллы. И вот я предлагаю сейчас послушать многим известное его песнопение «Вечери твои тайные».

Те, кто хорошо знают русскую хоровую музыку, разумеется, узнали из местных хор Танеева «На могиле». Вот обратите внимание на похожесть этих сочинений. Я сейчас говорю о интонации их, о близкой друг другу интонации и о музыкальном оформлении. Те же гармонии, те же обороты мелодические. Вот предлагаю еще раз два маленьких фрагмента одного и того же. Послушайте внимательно и сопоставьте.

И еще одно песнопение Алексея Львова «Уязвленную мою душу». Вот я ударение сейчас верное произнес, но, к сожалению, Алексей Федорович написал «уязвленную мою душу». И тут уже ничего не сделаешь, невозможно переделать, потому что так написана музыка.

0: Ну, многие, конечно, тоже узнали известный твой концерт Алексея Львова.
1: Давайте проанализируем то, что ему пока удалось нам услышать.
0: Ну, собственно говоря, я хотел просто представить вам произведения, которые стали исполняться в церкви, и светские произведения для сопоставления, чтобы было понятно, что это одного и того же типа произведения и по музыке, по оформлению музыкальному, и по стилю. Вот этот самый немецкий классический и романтический стиль утвердился в XIX веке, и мало того, что сочиняли в этом стиле, но еще и делали такие безобразия, другого слова я не могу придумать, как переделывали известные классические произведения под церковные напевы. Так в некоторых нотных сборниках сохранились такие монстры того времени, как «Иже Херувиме Моцарта» на «Аве Верум» его гимн, или «Иже Херувиме Сен-Санса» на его пьесу «Лебедь». Ну, более известно, как «Умирающий лебедь».
1: Это в храмах исполнялось, в храмах наших?
0: Ну, вы знаете,
1: я сам
0: не слышал, но вот в сборниках видел, и есть письмо Чайковского, в котором он возмущается тоже вот этими произведениями, и говорит, пишет одному из регентов Канинскому: «Моцарт не писал «Иже Херувиме», как они смеют». В 1809 году из Киева был вызван в Петербург и назначен регентом митрополитчьего хора, а в 1827 году стал учителем пения в хоре придворной Пермской капеллы ученик Сарти и Веделя, протоиерей Петр Турчининов. Он стал одним из первых гармонизовать древние русские напевы в русском же стиле. Я хотел предложить вашему вниманию «Задостойник Сретения Господня», написанный отцом Петром, но перед этим, чтобы вы послушали «Задостойник знаменного распева» и сравнили, как отец Петр гармонизовал эту мелодию, сохранив ее в неприкосновенности. Вот послушаем знаменный распев.

И вот за достойник отца Петра Турчининова. Обратите внимание, что мелодию, знаменную мелодию, он поручает басу. Самый нижний голос поет знаменную мелодию.

Вот отец Петр, конечно, дальше еще продвинулся в своих и в сочинении, и в гармонизации, дальше в плане строгости церковного напева. Да, конечно, у него тоже еще остаются некоторые вот такие, скажем, музыкальные предрассудки, что можно трогать, что нельзя, и он еще не решается так пойти по пути бескомпромиссному, уничтожить все такие вводные ступени, гармонические, альтерации, там и прочие мажоро-минорные системы, он все-таки остается еще приверженником, но все-таки ученик итальянцев. Но, тем не менее, это уже большой шаг вперед до того времени. В то же время продолжает развиваться и осмогласие, то есть гласы. Но это осмогласие не только знаменных, знаменных, кстати, меньше всего употребляется, стали в употребление входить и все больше получать применение гласы нового времени. Греческий, киевский, сокращенный греческий, болгарский распевы. И вот на клиросах все чаще они звучат за богослужением. Вот сейчас мы послушаем образец гласа второго малого киевского распева «Господи, возвах» и «Воскресная стихира».

1858 году регентом митрополитчего хора в Петербурге был назначен Григорий Федорович Львовский, родом из Молдавии. В своих переложениях древних распевов он стремился к точности передачи мелодии, а в гармонии склонялся вообще к преимущественному употреблению церковного лада, то есть без альтераций и без привязки к мажоро-минорной системе. Кроме того, Григорий Федорович всегда внимательно относился к тексту церковных песнопений и старался, чтобы его сочинения особенно помогали воспринимать этот текст. И вот в качестве примера и образца его творчества хочу вам предложить гармонизацию его догматика второго гласа знаменного распева «Преди сень законная».

0: Уважаемые друзья, напоминаю, что сейчас мы слушаем передачу из цикла «Музыка храмов Санкт-Петербурга». Наша передача подходит к концу, и я хочу напомнить, что сегодня эту встречу вот для нас делал протоиерей Виталий Головатенко. Отец Виталий, и что все-таки в завершении нашей сегодняшней программы вы предложите послушать сейчас?
1: Ну, я хочу предложить послушать «Свете тихий» по напеву Валаамского монастыря, гармонизация. Эта гармонизация очень хорошая, сделана в таком очень русском стиле. Поет праздничный хор Данилова Ставропигиального монастыря Москва.

0: В исполнении хора Государственной Третьяковской галереи прозвучало песнопение всенощного бдения «Песнь Пресвятой Богородицы. Величит душа моя Господа» композитора епископа Илариона Алфеева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: всякое дыхание да хвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов». Уважаемые радиослушатели, у микрофона Людмила Зотова. О музыке санкт-петербургских храмов сегодня мы вновь беседуем с протоиереем Виталием Головатенко, настоятелем храма Рождества Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории, историком, музыкантом. Здравствуйте, отец Виталий. В предыдущей встрече мы начали разговор о духовной музыке, звучавшей в Санкт-Петербурге с момента его основания, с момента основания города. Вспомнили особенности музыки Петровского времени. Отец Виталий рассказал о кантовом пении, о таких композиторах, как Делецкий, Титов. А затем мы поговорили о музыке XVIII века. К числу наиболее известных композиторов этого времени относятся Бортнянский, Березовский. И закончили прошлую встречу вот вашими, отец Виталий, комментариями относительно духовной музыки XIX века.
2: Да, первой половины.
1: Первой половины. Мы там прослушали Архангельского.
2: Архангельского.
1: Мы очень дошли, да?
2: Закончили на Львовском.
1: Турчининов, да. И Львов у нас был, да?
2: И Львовский. Закончили на Григории Львовском.
1: Львовском.
2: Да.
1: И вот сегодня мы продолжим наш экскурс по истории духовной музыки Санкт-Петербурга. Отец Виталий, вот вы знаете, основное, что меня заставило задуматься после нашей встречи, это ваш акцент на том, что духовная музыка – это совершенно особый вид музыки. И если светская музыка затрагивает глубины нашей души, то предназначение церковной музыки – стать неким вспомогательным звеном для достижения молитвенного состояния. Церковная музыка – это только подспорье в молитве, и ее задача не мешать, не становиться на первый план, а дать место молитве, беседе с Богом. И в то же время вы отвечали, что отмечали, что в эту область музыки стало приходить много светских таких влияний, что в какой-то степени делало музыку уже не столь духовной, а душевной. Да, вот так это или нет? Хотелось бы понять из нашей сегодняшней встречи, какая же музыка, по вашему мнению, наиболее близка к тем задачам, которые перед ней стоят, церковная музыка, и как нам, прихожанам храмов, правильно относиться к церковному пению, понимать его настоящее место? Очень понравилось мне ваше сравнение в прошлой встрече, сравнение церковного пения с иконой, тем образом, который призван напоминать о главном, но не подменять его. Я думаю, что сегодня в ходе нашей беседы как-то вот нам станет это более понятно.
2: Разумеется, сейчас мы продолжим.
1: Сегодня мы продолжим говорить о музыке, церковной музыке XIX века, о ее второй половине, да? Вот о тех композиторов, которые достойны, на ваш взгляд, того, чтобы мы о них узнали сегодня.
2: Ну, не только о тех, кто достойны. Поскольку передача наша называется «Музыка санкт-петербургских храмов», то будем говорить о всех.
1: Хорошо.
2: О всех, ну, разумеется, особо отмечая, на мой взгляд, не только на мой, тех, чьи сочинения достойны быть исполняемы в наших храмах именно за богослужением. Да, Людмила, вы совершенно правы. Размышляя о церковной музыке, не нужно забывать, что церковное пение не самодостаточно и не самоценно. Пение в храмах наших призвано помочь нам сосредоточиться на главном, на тексте молитвы и на самой молитве. И если это пение мешает этому сосредоточению, этой концентрации, значит, что-то не так. Разумеется, при том, что могут быть разные вкусы, разные времена и разного рода влияния на церковное пение, но тем не менее, отбирая музыку для песнопений в храмах, это касается, конечно, и регентов, и настоятелей храмов, не нужно вот забывать об этом самом главном, для чего призвано церковное пение служить, для чего оно, собственно говоря, нужно. И вот в продолжении нашего разговора о музыке петербургских храмов второй половины XIX века, а как раз закончили мы в прошлый раз на замечательном композиторе и прилагателе древних распевов Григории Федоровиче Львовском, нужно сказать, что в это же время бурное развитие получают местные распевы, монастырские распевы особенно, такие как напевы Киево-Печерской лавры, известен стихийное воспение «О дивное чудо», напевы Соловецкого, Ламского монастыря, напевы Гефсиманского скита Троицы Сергиева лавре, дом Евфрафов, известный подобен, Глинской пустыни, всехвальные мученицы, Оптиной пустыни, о преславного чудесе, «Несть висит на древе», да также напевы Саровской, Ниловой, Зосимовой, Седмиезерной и других пустынь. Истоки этих напевов коренятся в знаменном распеве, а также южнорусских распевов и, безусловно, в народном песенном творчестве. Не нужно забывать, что всякого рода распев той или иной местности рождается из гущи народной. А вот как раз народ-то очень хорошо помнит свой народный мелос и так или иначе привносит элементы народности, народно-песенности церковное пение, но это вовсе даже неплохо. Наоборот, это очень хорошо. И вот в качестве примера предлагаю сейчас послушать «Блажен муж», первый антифон, первая кафизма, напева «Зосимовой пустыни».

Ну вот даже в небольшом фрагменте хорошо слышно такое формульное строение, повторяемость. Вот это очень характерно для народно-песенного искусства, и это очень хорошо, это очень неплохо. Это приближает не только напев, но еще и текст, оформленный таким напевом, к народному сознанию. Народу проще воспринимать. Поэтому вот эти вот распевы, они стали проникать, в том числе и на клиросы петербургских храмов, и сразу завоевали большую популярность. До сих пор звучат. В то же время появляется много разного рода хороших и авторских сочинений, в том числе и анонимных. И вот, опять-таки, в качестве примера хочу предложить вашему вниманию известный, может, кому-то и не очень известный, псалом «На реках Вавилонских» в изложении Крупицкого.

В то же время вот такому простому искреннему пению, в том числе и не только народному, но и авторскому, опять-таки формируется оппозиция. Ну что делать? Моды и вкусы второй половины XIX века диктуют свое. На клиросы проникает песенно-романсовый, сентиментальный стиль с его задушевностью, сладкими вздохами, замираниями. Примером может служить, например, так почему-то популярно в некоторых храмах, вот «Под твоей милость прибегаем» Ткаченко. Такого романсового плана. Я хочу вам предложить в качестве образца «Хвалите имя Господне» Смирнова, сопрано-соло.

вот отчетливо слышится романсовая интонация. Выхожу один на дорогу, мы вышли в сад, я ехала домой. К сожалению, примеров этих можно приводить огромное количество, но уж не будем тратить время. Так, например, известный трехдольный вальсовый напев городского романса «На разорение Москвы» был приспособлен для гимна Иже Херувима и эвхаристического канона «Милость мира». На мотив бульварного жестокого романса «Сухой бы корочкой питалась» научили народ петь молитву «Царице моей предлагая». Действительно, это мотив. А гармошечный наигрыш барыни становится напевом для канона Пасхи. И где? В храме Христа Спасителя. И вот, как мне говорили, и в этот раз опять звучал этот самый воскресенье, день просветимся люди, вот таким вот примитивнейшим, просто примитивнейшим этим напевом, тоника доминанта, барыня, такой чистый гармошечный наигрыш. И вот много, кстати, было голосов раздавалось против такого засилья, вот такой безвкусицы в храмах, не только в Петербурге и в Москве. И вот свидетельство одного из современников, музыкального критика Лароша. Он писал: «Входишь в иной храм, слушаешь пение и не понимаешь, где находишься, в церкви или в яре». Такой был известный ресторан с цыганским ансамблем. Но кроме этого, в русском церковном пении XIX века сохраняется также печальное наследие века XVIII – театральность, оперность, помпезность. На это обращали внимание многие исследователи. И вот у Ивана Васильевича Гарднера, замечательного исследователя нашего русского богослужебного пения, сказано: «Не раз приходилось слышать сетование серьезных знатоков и любителей церковного пения на то, что такой-то хор поет чудесно, но театрально, не церковно. Помню еще отзыв одного весьма авторитетного москвича-знатока об исполнении «Разбойника благоразумного» артистами Московского Большого театра со знаменитым хором Храма Христа Спасителя. Вот что он пишет: «Изумительно, бесподобно, но... знаете, что-то не то, что-то постороннее слышится. Даже все настроение после страстных Евангелий как рукой смыло. Театр и все тут, а музыкально безупречно». И действительно, художественность исполнения оценивалась высоко, но в то же время констатировалась и вот такая театральность манеры пения, шедшая вразрез с общим характером богослужения.

0: Ну вот, как видите, очень похожи эти два.
1: Параллель явная прослеживается. Два дуэта таких.
0: Причем, не поймите меня неправильно, я вовсе не хочу сказать, что однозначно все это плохо. Нет, почему же? Это тоже может иметь место. Я в прошлой передаче как-то уже говорил, что нужно просто разделять молитву и размышление. Очень хорошо, это тоже музыка имеет право на существование, но где? В концертных залах, даже если в храмах, но после богослужения. Почему нет? Если есть желание остаться и послушать пение на тему, то почему нет? Вот эти вот концерты как раз могли бы исполняться, как и сейчас в многих западных христианских храмах устраиваются благотворительные концерты духовной или церковной музыки, так и в наших храмах могли бы исполнять эти песнопения. Я помню в бытность мою регентом в духовных наших школах, когда все разъезжались на Рождество, оставался хор любителей. И вот мы пели рождественское богослужение, а потом после пели колядки и другие песнопения. И все были довольны, всем было хорошо. Мы не смешивали одно с другим. Вот богослужение, а вот уже песнопение, посвященное празднику. Конечно, такое положение во многих наших храмах, в том числе столичных, не могло не беспокоить современников, в том числе и лучших из них, наших замечательных композиторов. И вот Петр Ильич Чайковский, известно, очень любил богослужение и любил ходить на богослужение. Кстати, особенно он ценил пение Лаврского хора Киево-Печерской лавры. Но и там встречались, конечно, разного рода недостоинства. Он даже обратился с письмом к ректору Киевской духовной академии, где изложил свою точку зрения. Но вот я хочу привести его высказывание о состоянии церковного пения в России во второй половине XIX века. В письме к брату Модесту пишет он: «Многие хотят теперь совершенно преобразить церковное пение и по возможности возвратить его к первобытной чистоте и своеобразию. Увы, я убеждаюсь, что это невозможно. Европеизм вторгся в нашу церковь в прошлом веке в виде разных пошлостей. Так что даже в глуши, в деревне, дички, учившиеся в городской семинарии, поют нечто неизмеримо, далеко ушедшее от подлинных напевов, записанных в нотном обиходе, и, напротив, очень близко к тому, что поется в Казанском соборе в Петербурге. Все эти ведры, Дегтяревы и тому подобное любили по-своему музыку, но они были сущие невежды и своими произведениями причинили столько зла России, что и 100 лет мало, чтобы уничтожить его. От столицы до деревни раздается пошленький, слащавый стиль Бортнянского и, увы, нравится публике. Нужен мессия.

Крестовое на Златоуста, а также всеночное бдение, которое имеет под заголовок «Опыт гармонизации богослужебных песнопений». Первое было написано «Божественная литургия», 1878 год. В ней Петр Ильич все-таки еще не смог освободиться от этого концертного стиля. Отголоски, разумеется, слышны очень хорошо. Но все-таки это попытка создать нечто новое. Чайковский был композитором европейского масштаба, но все-таки был русским композитором. И он стремился вот эти вот русские интонации как бы сочетать, сопрягать с европейским, с европейской формой и манерой письма. Вот давайте послушаем начало причастного стиха из сочинения 41 «Литургия Соломона Златоуста «Хвалите Господа с небес».

0: Уважаемые друзья, я напоминаю, что на волнах радио «Град Петров» вы слушаете передачу о музыке санкт-петербургских храмов. Сегодня у нас встреча с протоиереем Виталием Головатенко. Итак, отец Виталий, вот мы сейчас прослушали фрагмент литургии Чайковского. Я хочу спросить, а эту литургию Петр Ильич писал специально для храмов или все-таки для концертных залов?
1: Нет, не для храмов он писал, и он это прекрасно понимал. И как раз она и не исполнялась во время в храмах. Первое исполнение было в церкви не за богослужением Киевского университета, потом было исполнение не в Москве, а в Петербурге. Это опыт его. Это вот опять-таки размышление. Размышление на тему божественной литургии. В наших храмах, наверное, исполняется, конечно, особенно вот в дни памяти Петра Ильича. Но это все-таки, конечно, не клиросная музыка, безусловно. Это все-таки концерт, концертного плана. А в своих предложениях обиходных распевов Петр Ильич более строг, конечно. Много он уделяет внимания распеву, но, к сожалению, иногда гармонии заслоняют мелодию. Он старается гармонизовать почти каждую ноту, от чего теряется вот эта вот горизонталь. Получаются вот такие сплошные вертикали, и это, конечно, отодвигает на второй план не только мелодию, но и текст. Вот послушайте «Богородица, Дева, радуйся». Это его свободная трактовка греческого распева из сеночного бдения.

Говоря о музыке петербургских храмов, невозможно, конечно, не вспомнить Александра Андреевича Архангельского, о котором уже, Людмила, вы вспоминали в начале. Он приехал в Петербург из Пензы, где он был регентом митрополитчьего хора, и в 70-х годах, позапрошлого уже века, организовал свой хор. Сначала он пел в Почтамской церкви. И вот в практике церковного пения Архангельский оказался революционером. Он впервые ввел женские голоса в церковные хоры, заменив мальчишеские дисконты и альты. И опыт оказался удачным. Нашел себе много подражателей в Петербурге и во всей России.

Ну вот, как композитор, Александр Андреевич все-таки не стал таким же реформатором. Он остался на позициях такого обезличенного общеевропейского стиля XIX века, и его песнопение нельзя назвать, собственно, русским национальным песнопением. Вот прослушайте его «Свете тихий» из сочинения «Всеночное бдение».

Новым стимулом к развитию церковно-певческого дела именно в русском духе послужили устные указания императора Александра III. Известно, он был очень большим любителем русской старины. И вот в 1883 году на должность управляющего придворной певческой капеллы был приглашен Милий Алексеевич Балакирев, глава могучей кучки. А на должность помощника его Римский-Корсаков, его ученик. Они сделали не так много, как могли бы, может быть, сделать. Балакирев был всего 11 лет управляющим. Ну, а Николай Андреевич был слишком занят, чтобы уделять много времени церковному пению. Но, тем не менее, в это время капеллы был издан сборник «Всеночное бдение» с простыми и удобными гармонизациями обихода с точным сохранением напевов. И вот Эмиль Алексеевич и Николай Андреевич гармонизовали древние напевы в русском стиле и в русском духе. И вот именно эти напевы, их, вернее, опыт гармонизации, можно считать вот такой отправной точкой в создании подлинно русского церковного пения гармонического. Вот послушайте песнопение Мирия Балакирева «Ангел вопияше». Это переложение валаамского напева.

В наше время можно наблюдать такое обращение к истокам нашего церковного пения, в частности, к знаменному распеву. И нередко можно слышать такое суждение, что ну да, вот теперь мы воссоздаем, что-то восстанавливаем, возрождаем знаменное пение, хотя это в сущности неверно, это ведь неправда. Знаменное пение никогда и не умирали, ведь они живут в творчестве церковном и в церковной жизни старообрядцев или староверов. И в Петербурге также есть и были уже с момента его основания староверы. Их первые домовые моленные появились еще в середине XVIII века в Малоохтинском кладбище и на Волковом кладбище. А уже в 1937 году открывается старообрядческое Громовское кладбище. И там же была освящена первая старообрядческая церковь Успения Пресвятой Богородицы, а уже в начале 20 века Покровский собор. До революции в городе действовало 8 старообрядческих церквей, и в 1917 году было 15 тысяч старообрядцев. И вот в качестве примера предлагаю вам послушать фрагмент знаменного распева именно в старообрядческой манере. Это Богородичен догматик первого гласа «Всемирную славу».

0: как раз в связи со старообрядчеством и с тем, что...
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
2: Сегодня, дорогие братья и сестры, второй раз в году вспоминаем память великого светильника Церкви Христовой, святителя и чудотворца Николая, который особым образом обрел свое место в сердцах людей, живущих в России, и не только в России. Он почитается во всем мире, я имею в виду в православном мире. И надо сказать, что сам по себе он не занимал какого-то очень высокого места в церкви. Он был епископом провинциального городка Миры, провинции Ликия. И о его жизни мы с вами знаем очень мало. Вот если взять более поздние повествования, когда он являл свою милость уже людям после смерти, то что мы с вами знаем? Он помог бедной семье избежать позора ночью, бросая тайно в окно деньги. Он избавил воеводу от смерти оклеветанного. Он спас 3 неповинных от смерти, над головами которых был уже занесен меч палача. И в нашем русском музее есть как раз картина, где изображен этот довольно худощавый старец, немощной, и стоят 3 человека, по-моему, 3, да, которым должны отсечь голову, и уже меч занесен, а он подставляет свои руки, которые палач мог бы перерубить в мгновение ока заодно. Но святителя Николая очень уважали и любили, и поэтому эти люди были спасены от смерти, а потом оказалось, что они ни в чем не виноваты. Голову отрубить просто, но ведь обратно ее не приставишь. Но я хотел сегодня сказать вам историю праздника весеннего, перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. И хочу сказать, что правильнее было бы сказать не перенесение, а спасение мощей святителя и чудотворца Николая от уничтожения в огне. Правда, это спасение сопровождалось неким насилием, когда пришлось сторожа связать и погрузить мощи на корабль, но первое покушение на его мощи произошло, когда халиф Аль-Рашид снарядил флот и во главе с Хамейдой, главнокомандующим, направил этот флот на Родос остров. Но по пути на остров Родос для чего? Для того, чтобы разорить этот остров. Они оказались в мирах ликийских. И тогда пришли они к храму, где под спудом, не в раке, а под спудом лежали мощи святителя Николая и еще нескольких людей святой жизни. И они просили показать им, где похоронен, погребен святитель Николай. Но они понимали, что не для поклонения они пришли. Указали на какую-то могилу, они вскрыли эту могилу, а мощи сожгли в огне. И мощи святителя Николая долгое время на них никто не покушался. 495 лет, почти 500 лет. Но вот в 1087 году, когда началась расширяться Османская империя, грозило городу Мире Ликийские войти в состав этой Османской империи. И тогда купцы из Италии, из города Венеции, из города Бари приплыли в Антиохию. Жители Бари приплыли раньше, пришли к месту погребения святителя и спросили у монаха дежурного, ну, где он погребен. Тот показал ему и сказал, что ему было видение недавно, когда ему явился святитель Николай и сказал: «Берегите, охраняйте мои мощи». Те, кто приплыли из города Бари, поняли, что вот этот монах-сторож и несколько монахов при храме, как они смогут сохранить эти мощи, если могут вторгнуться войска. А тогда почему-то было очень распространенным уничтожение христианских святынь и разрушение храмов, и уничтожение честных останков. И многие мученики, претерпевшие мучения при жизни, они претерпели, уже будучи в славе Божией, но те чудеса их подверглись надруганию. И тогда эти купцы предложили деньги, но монах не соглашался, трудно ему было расстаться со святителем. Тогда они его связали, взяли мощи и отнесли на корабль. И на корабле благополучно прибыли в город Бари. О их путешествии знали жители этого города, и когда узнали, что прибыли мощи святителя Николая, весь город вышел навстречу ему и встречал с радостными песнопениями. Мощи святителя Николая вначале поместили в храм первомученика архидиакона Стефана, а потом, через год буквально, построили храм в честь святителя Николая, который существует до настоящего времени, и там почивают его мощи, и исцеляя и источают многоценные милости мира, благовонную жидкость. Конечно, невозможно всем желающим получить это мира, потому что очень много людей, и те, кто служит в этом храме, они собирают это миро и потом разводят его водичкой и специальные флаконы, закрывающиеся, где выпуклое изображение святителя и чудотворца Николая. И сегодня там творятся чудеса от этих мощей. Причем не просто чьи-то рассказы, что голова болела, помазала вот миром этим от святителя Николая и прошло. Там работает комиссия медицинская, когда безнадежных больных показывают врачам. И как ведется журнал, 4 раза в год он выходит, так он и называется, «Святой Николай», где как раз фиксируются эти явные исцеления. Да, и после своей блаженной кончины он, во-первых, остался в христианском мире и подает свою неоскудевающую помощь. Много было случаев в жизни людей совершенно чудесных и заблудившихся в пургу, когда метель страшную вдруг появлялся престарелый старичок, который выводил лошадей к населенному пункту, к деревне. А потом, придя в храм, люди узнавали святителя Николая в этом старичке, который их проводил. И особенно он почитался всегда русскими моряками, и не было корабля, на котором не было бы образа святителя и чудотворца Николая. И я как-то рассказывал уже, может быть, не один раз, но это самый живой пример, которым мне пришлось столкнуться в этом соборе. Закончилась служба, я разговаривал с какой-то женщиной, она меня что-то спрашивала, и я увидел моряка, не военного, а торгового флота. Много нашивок у него, я не разбираюсь в этих нашивках, но почти до локтя. И вот он ходил, пошел по той стороне, тогда этой общей царской иконы не было, царской семьи, прошел и внимательно смотрел на иконы. Дошел до меня, держит целый пучок свечей. Я говорю: какую икону вы ищете? А я, говорит, не знаю какую, я просто его помню. И вот мы пошли с ним дальше. Он не узнал святителя Николая в этих изображениях 18 века, потому что он мало похож. Там слишком древний образ поставлен, очень ценный. Тогда там святитель Николай, кто ходил раньше по такой полуаркой золоченой, и изображение такое реалистичное, то есть таким, каким мы его видим на большинстве икон. Он подошел, говорит: это он. И стал ставить свечи. Но, вы знаете, неудобно спрашивать человека о каких-то подробностях, быть неделикатным. Я его спросил: а почему вы святителя Николая именно ставите? Он говорит: это кто? Я говорю: это Николай Чудотворец, Николай Мирликийский. И он мне сказал несколько слов. Он меня со дна моря поднял, достал. То есть человек уже утонул и пришел в себя, лежа на берегу. Вы знаете, это был не какой-то человек такой эмоциональный, а очень суровый, иногда называют таких старых моряков морской волк. Так вот, он из таких был как раз. Но он понимал, что по-человечески никак он не мог оказаться на этом пустынном берегу. И ничего не было, никаких плавсредств, никаких ни бревна, ничего. Он уже потерял сознание. Вот это последнее. Тому, это, правда, лет 20 прошло с тех пор, даже, пожалуй, больше, года 22. Но это запало в мое сознание. И думаю: святителя Отче Николы, не оставляешь ты и сейчас даже тех, кто не прибегал к тебе. Потому что вряд ли он молился святителю Николаю, если он не знал, чья это икона и как имя этого святого. Но в лицо он его узнал, потому что он его увидел на берегу. И сегодня, дорогие мои, когда мы с верою, с любовью относимся к людям, оказываем им милосердие, то и святитель Николай приходит к нам иногда не сразу, а иногда очень скоро, действительно скорый помощник, когда мы оказываемся в беде, когда мы отказываемся в беде, и оказывает нам помощь. И в большинстве домов православных христиан есть изображение этого святого. Они могут быть разного размера. Это могут быть живописные иконы. Это могут быть цветные иконы, фотографии. Это не меняет ничего. Потому что мы обращаемся, взирая на икону, обращаемся от образа к первому образу, святителю Николаю, и он силой, которую дарует ему Господь, потому что только Господь может творить чудеса, посылает эти и спасение, и чудесное избавление всем с верою и любовью чтущим Его. Аминь.
1: Спасибо. Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: представитель Русской Церкви осветил Вознесенский храм в подмосковной Электростали. Патриарший экзарх всей Белоруссии возглавил торжества в честь явления Жировической иконы Божьей Матери. Скончался иеромонах Роман Матюшин, известный православный автор стихов и песен. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Вознесенского храма в городе Электростали Московской области, Балашихинская епархия Московской митрополии, и божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании литургии было совершено славление празднику Вознесения Господня. Епископ Балашихинский Орехово-Зуевский Николай приветствовал святейшего владыку и преподнес его святейшеству икону с изображением Вознесения Господня. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. В дар прихода святейший патриарх Кирилл передал образ Спаса Нерукотворного. Затем состоялось вручение церковных наград участникам строительства храма Вознесения Господня. Всем участникам богослужения были розданы иконки Вознесения Господня с патриаршим благословением. 20 мая в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения государственных наград представителям органов государственной власти, Русской Православной Церкви, других традиционных религиозных объединений и экспертов. Мероприятие открылось словом первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, который поблагодарил всех за активную работу по поддержанию межнационального и межрелигиозного мира в России. Затем он вручил государственные награды участникам мероприятия. 19 мая в Тамбовской духовной семинарии состоялось пленарное заседание 2-го межрегионального Петеримовского духовно-образовательного форума «Святитель», посвященное теме «Миссия образования и духовного просвещения в русском культурном пространстве». Форум проходил на различных образовательных площадках Тамбовской области с 18 по 20 мая. Организаторами форума являются Российская академия образования, правительство Тамбовской области, Министерство образования и науки региона, Тамбовская митрополия, региональное отделение Всемирного русского народного собора. Главная цель форума – объединение усилий государственных, общественных и религиозных структур для сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в системе воспитания и просвещения подрастающего поколения. Участниками форума стали свыше 500 педагогических работников из 11 субъектов Российской Федерации. 20 мая, в день отдания праздника Пасхи Христовой, в Успенском Жировическом митрополичьем мужском монастыре прошли торжества, посвященные явлению иконы Божьей Матери, именуемой Жировическая. За божественной литургией в Успенском соборе в день праздника патриаршему экзарху всея Беларуси сослужили архиереи, клирики, насельники Жировического монастыря, преподаватели Минской духовной семинарии в священном сане, духовенство экзархата. По отпусти божественной литургии архипастыри, священнослужители и паломники совершили крестный ход чудотворным образом к Явленскому храму, где был совершен молебен с акафистом Божьей Матери пред ее чудотворной Жировической иконой. Патриарший экзарх поздравил всех прибывших разделить радость молитвенного общения в день явления иконы Божьей Матери Жировической, архиереев, священнослужителей, паломников и обратился к присутствующим со словом назидания. И последнее сообщение. Иеромонах Роман Матюшин, известный православный автор стихов и песен, член Союза писателей России, скончался 19 мая в аэропорту Белграда. Иеромонах Роман, в миру Александр Иванович Матюшин-Правдин, родился 16 ноября 1954 года в селе Репчевск Трубчевского района Брянской области. Стихи Александр начал писать в юности, первая публикация появилась в районной газете. В 1980 году поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь. В 1981 году перешел в Псково-Печерский монастырь, в котором в 1983 году принял монашеский постриг с именем Роман в честь преподобного Романа Сладкопевца. Служил на приходах Псковщины в Киево-Печерской лавре после ее открытия. В 1985 году рукоположен в иеромонахи. С 1994 года по благословению протоиерея Николая Гурьянова и митрополита Псковского и Порховского Евсевия иеромонах Роман жил в скиту Ветрово в Псковской области. Большую часть этих лет он провел там в одиночестве. Его песни исполняют Жанна Бичевская, Олег Погудин, Николай Гнатюк и другие артисты. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13 часов 30 минут, слушайте в нашем эфире передачу протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
6: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
5: 5 июня – День памяти американского писателя Рэя Брэдбери. Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, Рони, дочь разбойника. Читает Ида Никифорова.
6: Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Каждую пятницу в 22 часа 10 минут слушайте в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» чтение книги греческого философа Христоса Яннараса «Вера Церкви. Иисус Христос».
7: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
5: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 42-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 19 главы.
1: В те дни во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием.
0: Послушайте 47-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 14 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: „Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам“. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете“. Фома сказал ему: „Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь“. И Иисус сказал ему: „Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его“. Филипп сказал ему: „Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас“. И Иисус сказал ему: „Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: „Покажи нам Отца“? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне“».
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие, в сегодняшнем зачале снова поднимается тема о том, что Христос — Отче сияние. То есть Он и Отец одно. Он в Отце и Отец в Нем. Тема дел, которыми Христос и раскрыл, что Он в Отце, Отец в Нем, это тема, которая пронизывает Евангелие от Иоанна. Но также здесь подвергается разбору и вопрос о блаженстве после телесной смерти и о том, как достичь ее. Понятие блаженства всегда связывается нашим сознанием с Царствием Божиим. Блаженство человека в нем зачастую понимается нами лишь в контексте воздаяния в загробной жизни. Это неверно, так как из Евангелия мы знаем, что Царствие Божие пришло в силе, и оно внутри нас есть. Таким образом, плоды веры могут быть ощущаемы нами уже сейчас. Исходя из учения Исаака Сирина, загробное воздаяние — это продолжение того, что началось здесь, в земной жизни. Рай и ад начинаются здесь. Рай и ад — не какие-то отдельные места, тем более, что ад разрушен Христом, Его воскресением и победой над смертью. Рай и ад не имеют между собой четкого рубежа. Рай и ад — крайние степени близости и отлучения по отношению к Богу. Рай и ад — это высшая радость и безграничное отчаяние. Там только любовь Божия, по слову святого Исаака. Она или согревает душу человека, или превращается для противящегося ей на земле в бич там за гробом. Не потому, что Бог зол или по-нашему справедлив. Нет. Исаак говорит, что Бог не справедлив, а именно благ, и желает блаженства всем. Но человек, противящийся любви в земной жизни, будет ее противником и после перехода в вечность. Хотя мы и знаем, что в доме Отца Небесного обителей много, но Слово Божие ни в каких человеческих и плотских образах не описывает нам блаженство душ усопших там. И христианские религии или обещают чуть ли не плотское удовольствие за гробом, и христианские религии могут обещать душе после смерти какие-то удовольствия. Некоторые религии даже призывают идти и раствориться в небытии, или предлагают обеспечить новое лучшее воплощение в другом качестве. Так или иначе, но личность уничтожается. Христианское же представление о полноте личного блаженства за гробом исходит из тех переживаний радости о Христе Иисусе, которые мы испытываем здесь на земле. Что такое блаженство в христианском понимании? Оно не может пониматься в телесных категориях. Господь говорил, что царство его не от мира сего. Но вместе с тем и безличное блаженство нирваны неприемлемо в христианской антропологии и нравственности. Блаженство христианина – это общение с Богом, незамутненное человеческой гордыней и грехом. Как каждый из нас ищет радости общения с любимым человеком или просто с интересным собеседником, как ждет от него новых переживаний, откровений или знаний, так и верующий ищет общение с Богом, зная, что испытываемые им чувства, духовные переживания и откровения, данные его сердцу, несравнимы с человеческим общением. Преподобный Исаак сравнивает блаженство с опьянением. Но опьянение Богом, опьянение общением с Ним в чтении Слова Божьего, молитве, правильно основанной на смирении, никогда не принесет пресыщения, оскомины или похмелья. В движении души к Богу нет и не может быть предела. Вот о таком блаженстве, о таких обителях, говорит нам сегодняшнее Евангелие, да дарует нам Господь место в Царстве Своем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 22 мая, 9 мая по старому стилю в 1087 году были перенесены из Мирликийский в город Бари в Италии мощи святителя Николая Чудотворца. Святые мощи были выкрадены 20 апреля 1087 года жителями итальянского города Бари из наполненного святым миром саркофага, в котором они хранились в Мирликийских. И 9 мая по старому стилю святыня была торжественно встречена в городе Бари, где в тот день произошло множество исцелений, в честь чего и установлено сегодняшнее празднование. А через год в Бари был построен храм святителя Николая. Вскоре после этого события празднование перенесения мощей святителя Николая из Мирликийских в Бари было установлено и в русской церкви. Также в этот день прославляется ветхозаветный пророк Исаия, живший в VIII веке до Рождества Христова, и мученик Христофор, пострадавший в III веке. Святой Христофор всегда был очень почитаемым святым из-за своего необычного жития. На иконах святой часто изображался с головой у пса. По преданию, святой Христофор первоначально имел очень красивую внешность, но, желая избегнуть соблазна для себя и окружающих, просил Господа дать ему безобразное лицо, что и исполнилось. Во время гонений на христиан Христофора пытались заставить отречься от Христа, думая, что если ранее он был всеми отвержен из-за своей уродливой внешности, то теперь соблазнится блудницами или устрашится истязаний. Но приведенных к нему блудниц Христофор обратил к покаянию. Они объявили себя христианками и также приняли мученичество. Святого подвергли пыткам, но он был столь мужественен, что, видя его стойкость, уверовали многие язычники. Тогда его казнили через отсечение головы мечом. Также сегодня совершается память преподобного оптинского старца Иосифа Литовкина, отошедшего ко Господу в 1911 году. В этот день вспоминается и грузинский подвижник, преподобный Шиум Гвинский, живший в VI веке. Получив благословение на отшельничество, преподобный Шиум поселился в пещере, им самим высеченной в скале, и долгое время провел в одиночестве, посте и молитве. Каждый день к нему прилетал голубь. Так открылось место его подвига, и вокруг святого возник большой монастырь. В сонме новомучеников и исповедников российских в 20 веке просиявших сегодня прославляется священномученик Василий Колосов, пострадавший в 1939 году. Наш церковный календарь продолжит житие святого пророка Исаии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой пророк Исаия вместе с пророками Иеремией, Иезекиилем и Даниилом относится к числу четырех великих ветхозаветных пророков. Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе. Впоследствии особой ясности его пророчеств о Мессии и его царстве святые отцы, блаженный Иероним, блаженный Августин, называет его ветхозаветным апостолом и евангелистом. Пророк Исаия родился около 780 года до Рождества Христова и был из рода царей иудейских. Соответственно, этому он получил хорошее образование и в течение всей своей жизни оказывал немалое влияние на государственные дела. По благодати Божией он был призван к пророческому служению в год смерти царя Азии в 758 году и пророчествовал около 60 лет. Начало его служения было ознаменовано следующим видением. Он видел Господа Бога, сидящего в величественном небесном храме на высоком престоле. Его окружали шестикрылатые серафимы. Двумя крылами они закрывали лица свои, двумя прикрывали ноги и двумя летали, взывая друг ко другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Столпы храма небесного потрясались от их восклицаний, и дом наполнился благоуханием фимиама. Пророк в ужасе воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо человек с нечистыми устами и живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда послан был к нему один из серафимов, имевший в руке раскаленный уголь, который он взял клещами от алтаря Господня. Он прикоснулся к устам пророка Исаии и сказал: «Вот я прикоснулся к твоим устам, и отымет Господь беззакония твои, и грехи твои очистит». И послал его Господь к иудеям убеждать их обратиться от путей нечестия и идолопоклонства и принести покаяние. В религиозно-нравственном состоянии иудейского народа в то время были значительные колебания от некоторого подъема благочестия до полного развращения и уклонения в идолопоклонство. Соответственно, и пророческие речи святого Исаии то содержат грозное влечение, то полны любви и сострадания. В царствовании Ахаза нечестие дошло до крайней степени, когда храм был закрыт, огонь на жертвеннике погашен, а царь вместе с народом поклонялся финикийскому языческому божеству Молоху. Обличая царя за его нравственную развращенность, святой пророк Исаия не оставил его без утешения. В минуты крайней опасности для страны, когда Иерусалиму угрожали войска Сирии и Самарии, пророк Исаия успокаивал Ахаза тем, что род Давида сохранится до пришествия Мессии, и изрек знаменитое пророчество о рождении Спасителя от Девы: «Се Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». При царе Иезекии, отличавшемся глубоким и искренним благочестием, пророк Исаия стал советником и близким другом царя. Под его руководством образовалась пророческая школа, призванная служить делу духовно-нравственного просвещения народа. Благодаря влиянию пророка Исаии, Иезекия восстановил храмовое богослужение и уничтожил остатки идолопоклонства. При Иезекии особенно ярко проявилась сила молитвы святого пророка Исаии. Так, по его заступничеству, ангел истребил в одну ночь 185 тысяч воинов армии ассирийского царя Сеннахерима, угрожавшего захватить Иерусалим. Когда царю Иезекии угрожала смертельная болезнь, и он молился Богу о выздоровлении, пророк Исаия возвестил царю, что он проживет еще 15 лет, и что Господь дает ему знамение в свидетельство исполнения его просьбы: солнечная тень возвратится на 10 ступеней назад. При преемнике Иезекии, царе Манасии, святой пророк Исаия претерпел мученическую кончину. Он обличил царя и его вельмож за их нечестие. За это Манасия преследовал его. Пророк скрылся, по преданию, от преследований царя в дупле большого дуба, но был обнаружен и вместе с дубом перепилен пилой. Живя на земле, не чуждаясь семейной жизни, деятельно участвуя в государственных делах, в судьбах своего народа, пророк Исаия духом был весь устремлен к жизни иного, небесного Отечества, к созерцанию тайн горнего мира. Его пророчество по глубине и возвышенности, можно сказать, проникнуто духом Нового Завета. Так, в свое видение Бога, когда Господь призвал его к пророческому служению, ему, несомненно, была открыта тайна Пресвятой Троицы. Новозаветный характер книги пророка Исаия свидетельствуется также и тем, что сам Спаситель и его ученики особенно часто упоминали именно его пророчество, а также тем, что эта книга широко употребляется в богослужении православной церкви. Во время Святой Четыридесятницы читается почти вся книга пророка Исаии. Сердцу каждого христианина понятны и близки слова из этой книги: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Святой пророк Исаия был погребен недалеко от известного Силаамского источника. Впоследствии его мощи были перенесены царем Феодосием-младшим в Константинополь и положены в храме святого Лаврентия во Влахерне. В настоящее время часть главы святого пророка Исаии хранится на Афоне в Хилиндарском монастыре.

0: Завершает наш церковный календарь рассказ о перенесении мощей святителя Николая Чудотворца из Мирликийских в Бари. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Честное тело святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, по представлении его было положено в Мирах, ныне это небольшое селение в Турции, где он завершил свое земное поприще. Вскоре его мощи были прославлены от Господа благодатным истечением целебного мира. Почти 7,5 веков мощи святителя Николая хранились под спудом в Сионском храме. В царствовании императора Алексея I Комнина Византийская империя оказалась в состоянии упадка. Опустошительные набеги турок на греческие владения в Малой Азии угрожали не только жизни местного населения, которое жестоко истреблялось, но и самим христианским святыням. Еще в 792 году халиф Гарун аль-Рашид отправился в Миры с целью осквернить гробницу святителя Николая. Но это ему не удалось. Была взломана другая гробница, находившаяся рядом. Едва святотатцы отплыли от берега, как на море поднялась сильная буря, потопившая почти все суда, на которых они прибыли в Миры. Осквернение святынь возмущало христиан. Единственным выходом из этого положения было перенесение мощей святителя в безопасное место. В 1034 году турки овладели Ликийской областью и городом Миры, вследствие чего опасность поругания мощей святителя Николая Чудотворца возросла. В 1087 году святитель Николай явился во сне одному благочестивому пресвитеру в городе Бари, это на юге Италии, и открыл ему волю Божию, чтобы его святые мощи были перенесены из Мир в Бари. Пресвитер рассказал об этом клиру и прихожанам, после чего был снаряжен корабль, который отправился в путь под видом торгового судна. Прибыв в Миры, 47 жителей города Бари скрыли истинные цели своего приезда. Прибегнув к хитрости, они проникли в храм, где покоилось тело чудотворца, охранявшееся 4 монахами. Посланцы города Бари под руководством 2 пресвитеров вскрыли мраморный саркофаг, который был наполовину заполнен благоуханным святым миром, и с благоговением перенесли честные мощи на свой корабль. С плачем и скорбью провожали мирликийские христиане, уплывавшие в далекую Италию мощи святителя Николая. Во время обратного пути барийцы еще раз убедились, сколько великой святыней были мощи. Остановившись на ночлег в ликийском городе Патара, они 3 дня не могли сдвинуться с места, пока 5 человек, похитивших частицы святых мощей, не возвратили их. 9 мая по старому стилю 1087 года путешественники благополучно достигли родного города, которому отныне предназначалось хранить великую святыню. Жители Бари с зажженными светильниками и радостными песнопениями встретили святые мощи. Они были положены на время в храме во имя святого пророка Иоанна Предтечи, по другим сведениям, во имя святителя Григория Великого. В первые же дни после этого более 100 больных исцелились от одного прикосновения к гробнице с мощами святителя Николая.

С тех пор вошло в обычай ежегодно отмечать этот памятный день. В середине XII века над упомянутой криптой был сооружен большой трехнефный храм, освященный во имя святителя Николая Чудотворца. В те времена Италия находилась в юрисдикции константинопольских патриархов. Такое положение существовало до 1196 года, когда норманы завоевали греческие владения в Италии. Таким образом, гробница с мощами святителя Николая оказалась у Рима католиков. В 1953 году, во время капитального ремонта храма, по благословению Папы Римского Пия XII, была открыта гробница, саркофаг с мощами святителя Николая. В ней оказалась чудодейственная вода, которую местные монахи, доминиканцы, называют манной, уподобляя ее манне ветхозаветной. Эта манна чудесным образом постоянно возобновляется в гробнице святителя. Русской православной церковью празднование в честь перенесения мощей 9 мая было установлено вскоре после 1087 года при митрополите Киевском Иоанне II. В честь святителя Николая Чудотворца на Руси были построены многочисленные храмы и монастыри. В каждом православном храме непременно имеются иконы святителя, чтимые чудотворные образы, свидетельствующие о благодатном предстательстве святителя Николая, явленном им на русской земле. На средства русских богомольцев в 1860 году в Мирах, на месте разрушенного Сионского храма, где некогда покоились мощи святителя Николая, был выстроен новый храм в его честь. Но в наше время эта церковь, к сожалению, в запустении.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Заметьте, в этой 54-й строфе Пушкин заканчивает разговор об Онегине в этой главе. И дальше до конца главы, десяток добрых строф, он говорит только о себе. Поэтому думаю, что настал момент нам с вами подвести предварительные итоги. Все-таки роман называется «Евгений Онегин». Так кто же Онегин? Что за историю рассказывает нам Пушкин? О ком эта история? И хочу обратить ваше внимание на то, что уже в первой главе образ Онегина как такая вот ветка, где почки могут расти в разные стороны. Он очень живой, и он полон возможностей. С одной стороны, кто-то может сказать, что Онегин — это пустой человек, это повеса, как говорит Пушкин в самом начале, это франт, денди, светский болтун, модник, и это сатирический образ. Но другой человек скажет нам «нет», потому что это, не знаю, Дон Жуан, у которого есть очень сложная жизнь души. И это персонаж, с помощью которого мы можем производить аналитику любви, чувственности, всяких интересных внутренних процессов человеческой жизни, которые не чужды никому из нас. И, конечно, художественное их исследование всякому будет полезно и интересно. Третий читатель скажет: «Нет, вы не поняли, посмотрите, там же Каверин, Чаадаев упоминается. Онегин — это такой свободный человек, это вольнодумец, он принадлежит к сообществу самых интересных, самых лучших людей пушкинского времени, и ему не чужды ни общественный долг, ни какие-то духовные искания». И можно еще каких-то читателей предположить, которые вынесут из этой первой главы разное. Кто из них прав, а кто виноват? Все правы. Все правы, потому что мы с этим романом вступаем в сложнейшие отношения. Вот в прошлый раз мы с вами вспоминали слова Юрия Михайловича Лотмана, который говорит о том, что художественный мир Пушкина можно сравнить с теорией Нильса Бора, потому что одна и та же форма там может наполняться противоположными значениями, и тогда мы начинаем подозревать, пройдя вот этот художественный опыт, предлагаемый Пушкиным, что реальность — это единство несовместимого, это одновременное существование противоположностей как реальности, а не просто как умозрительных гипотез. То есть вот это объемное видение, о котором мы с вами уже много говорили и будем еще говорить без сомнения, проявляется уже в первой главе романа. И не напрасно исследователи обращали внимание не однажды на то, что в первой главе Пушкин рифмует имя своего героя, Евгений, со словом «гений». Помните? «Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг. Но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук?» И дальше там про науку страсти нежной. Так вот, можно нам вспомнить в этой связи о том, что гений — это покровитель рода. Это мы потом уже этому слову стали придавать всякие разные значения. Ну, гений в смысле одаренность, талант и так дальше. Но вообще гений — это божество рода в древние времена. А кроме того, приставка «Евгений» означает «благородный», да, «благородный». И тогда мы начинаем понимать, что вот эта объемность, многозначность образа героя может быть соотнесена, я на этом не настаиваю, но это, ну, один из продуктивных путей размышления. Она может быть соотнесена с такой внутренней объемностью, многозначностью, сложностью феномена российского дворянства. Потому что благородными в России назывались кто? Дворяне, конечно. И тогда эта история, ну, духовная история русского дворянина в самом таком широком смысле слова, да, это тоже очень важная история. Кроме того, смотрите, о чем еще можно подумать? О том, что первая глава Онегина нам говорит, она нам дает, как бы сказать, такую моментальную фотографию. Пушкин же не зря говорит, это история молодого человека зимой 19-20 года. Да? Значит, получается, что Пушкину еще интересно как будто остановить мгновение жизни и повернуть это мгновение то так, то сяк, и посмотреть, вот как оно отразится в волшебном кристалле искусства. Ведь Пушкин показывает нам Онегина как человека невероятной изысканности, утонченности, красоты. Это человек, которого он уподобляет Чаадаеву. Напомню вам еще раз об этом. И в Онегине есть, помимо вот этой совершенной, отточенной внешней формы, есть еще и внутренняя красота, которая связана с тем, что он последовательно и очень естественно отстаивает свою независимость. Ну, то есть, с одной стороны, вы мне скажете, какая же независимость, если он денди? Но мы с вами говорили о том, что, с одной стороны, Пушкин иронично говорит, как денди лондонская одет, а с другой стороны, все-таки возможным путем развития, возможным образцом для роста для этого совсем молодого человека. Ведь мы с вами помним, да, что Пушкин нам показывает, как Онегин мчит в деревню дяди, и тут кратко рассказывает его историю от рождения до вот того момента, когда происходит наша встреча с героем, да? И Пушкин нам показывает очень молодого Онегина, только вступающего в свет. Поэтому, да, для такого молодого человека возможно иметь какие-то ориентиры и даже кому-то подражать. Подражание — это способ научения. Если мы никогда никому не подражали, то у нас нет шансов сделаться когда-нибудь неподражаемыми. Так вот, Онегин избирает своим путем, своей дорогой именно путь такого внутреннего освобождения от норм посредственности, от карьеризма. Заметьте, то, что он не служит, мы можем сказать, ай-яй-яй, он не служит. Но тут же нам придет на ум замечательный Чацкий, который говорит, служить-то бы рад, да, прислуживаться тошно. Получается, что Онегин может указывать нам, это не обязательно, но он может указывать нам вот на ту компанию свободной золотой молодежи, которую Пушкин встречает в обществе «Зеленая лампа», в доме Никиты Всеволожского, например, в театре. Мы видим, что это люди, которые, с одной стороны, не чужды всех развлечений молодости. Актрисы, карточные игры, шампанское рекой, разнообразные забавы — все это есть. Но вместе с тем это люди, которые живут жизнью ума и сердца, которые всерьез относятся и к литературе, прежде всего к поэзии, и к философии, и к общественным наукам. И в этом контексте вот эта самая праздность, независимость, стремление к наслаждениям, к развитой жизни души, они могут уже выглядеть не просто как такие привилегии богатого и невынужденного в пути лица зарабатывать хлеб человека. А речь идет именно о таком своеобразном сложении ценностей, какое имело место в пушкинское время. Это время, когда удачно произнесенная шутка в театре и какой-нибудь там социально-экономический трактат, они, можно сказать, в определенных условиях имели одинаковый вес. И Онегин пушкинский, он, конечно, такой философствующий, вольно мыслящий и не чуждый при этом всех жизненных наслаждений человек. Поэтому уже в первой главе Пушкин рисует нам весьма неоднозначный портрет героя. И в связи с этим есть смысл обращать внимание прежде всего на наши собственные реакции. Вот поверьте мне, я читала Онегина не один раз, и, может быть, даже не 10. И всякий раз смыслы складываются по-разному. И я понимаю, что дело не в том, что Пушкин за время нашей разлуки каким-то образом переписал свой роман, а дело в том, что что-то произошло со мной. Мое видение стало другим. Не будем говорить, лучше или хуже, там, глубже или поверхностнее, но просто произведение такой сложности и красоты, как Онегин, это зеркало, в котором отражается наш с вами собственный внутренний путь. А поэтому, когда мы читаем и перечитываем Онегина, мы очень много узнаем о себе. Не только о пушкинском герое. И другая сторона той же самой проблемы — наивно предполагать, что кто-то из нас в какой-то момент своей жизни владеет всей полнотой понимания пушкинского романа и его главного героя. Нет. Вопрос навсегда остается открытым. И в этом очарование, свежесть, неувидаемая молодость пушкинского Онегина. Это текст навсегда незавершенный, навсегда открытый, навсегда взывающий к нашей читательской активности. И за это, конечно, Пушкину большое человеческое спасибо, как говорится.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Два дня ему казались новые уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон, потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же. Хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: в исполнении Эмиля Гиллельса прозвучал ноктюрн Петра Ильича Чайковского. Запись 1959 года.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Александр Крупинин. Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти святителя Николая Чудотворца, и в связи с этим событием я хочу прочесть вам две проповеди, посвященные Николаю Чудотворцу. Первая из них принадлежит святителю Николаю Сербскому. Она так и называется «О святителе Николая Чудотворца». Сегодня мы прославляем одного богача, который вошел в Царство Небесное. Господь сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Но Господь не говорил, что богатый совсем не может войти в Царство Небесное. Ибо если бы Он сказал, что это невозможно, то многие из богатых людей, которые унаследовали богатство от родителей, было бы с самого начала, не будучи виновными в этом, отлучены от Небесного Царства. В таком случае и святой Никола, который наследовал богатство от родителей, был бы отлучен от него. Был бы отлучен и царь Неманя, святой Симеон Мироточивый, сербский царь, который имел 7 башен грошей и дукатов. Были бы отлучены и другие, которые в этой жизни считались богатыми и чьи имена, между тем, мы находим в церковном календаре. Нет, братья мои, никого благий Господь наперед не лишает своего царства, и ни перед кем, кто желает вечной жизни, он не закрывает врата небесные, какого бы положения или звания он ни был. По неизреченному своему человеколюбию Бог желает всем людям спастись». И в этой жизни невозможно помешать кому бы то ни было спастись ни единому человеку, если он сам себе в этом не помешает. Не потому богатому трудно пойти в Царство Небесное, что он богат, но потому что мало кто из богачей может справиться с искушениями, которые приходят с богатством. Редко кто из богатых людей может воздержаться и не злоупотребить богатством. Мало таких богатых на свете, кто бы своим богатством не купил себе место в аду, вместо рая, вечные муки, вместо вечной жизни. Мало тех, которые не прилепились бы сердцем к своему богатству и не удалились от Творца всяческих. Мало их, но были и они. Тяжко богатому войти в Царство Небесное, но некоторые богачи вошли. Вошел святой Никола, вошел царь Неманя, вошли и другие. Им богатство не только не помешало, но еще и помогло войти в Царство и быть вписанными в святцы, ибо они употребили свое богатство во славу Божию и на спасение своих близких. Имея богатство, они как бы ничего не имели. Все, что у них было, считали они собственностью Господа, а себя – Божьими слугами и хранителями чужих сокровищ, которые распределялись и делились ими согласно евангельским заповедям. Таким путем они спасли свои души и другим помогли спастись. Это героические души, которые не поддались тому, чтобы ими завладело их богатство, но они сами владели им. Кроме земного богатства, святой Никола имел еще три гораздо более великих сокровища – богатство веры, богатство правды и богатство милости. Раздавая свое земное богатство нищим из любви ко Христу, он и сам стал нищим. Но эти три сокровища только более умножились к концу его земной жизни. То, что он в изобилии передал свою веру другим людям, сделало его богатым верою. Из-за того, что он ревновал за правду Божью, душа его наполнилась правдой. Сердце его было полно милости, изливая милость на людей. Вера, правда и милость – небесные богатства, которые при раздаче их не умаляются. Вера, правда и милость – три сокровища святого Николы, которые он оставил в наследство церкви и которые еще до сего дня не истрачены. Это тройное благо оставил святитель Божий в наследство вам, тем, кто его помнит и прославляет. Вы, которые славите святого Николу, знаете, что ему милее то, что вы от него берете, чем то, что он от вас получает. Вера святого Николы была чиста, как кристалл, и как алмаз тверда. Он показал это в Никее, защищая православие от еретика, подвергая при этом свою жизнь опасности. Правда Божия в святом Николе ясна, как солнце. Он показал это, когда помешал палачу казнить трех мужей, невинно осужденных на смерть, появившись перед палачом и исторгнув меч из его рук, снова подвергая свою жизнь опасности. А милость святого Николы к бедным и нищим была подобна Христовой милости. Все свое имение он раздавал как милостыню, более тайно, чем явно, обрекая себя на нужду и голод. Но этот великий слуга Христов не страшился ни еретика, ни палача, ни голода. Он знал с уверенностью, что Всевышний бдит над верными слугами своими. И действительно, Всевышний защищал его до конца жизни и прославил после смерти среди ангелов и людей, как мало кого. Но кроме этих трех великих сокровищниц духовных благ, кроме веры, правды и милости, святой Никола имел еще несколько переполненных ризниц. Это ризница кротости, ризница воздержания, поста и молитвы, ризница смирения и так далее. Все эти переполненные ризницы духовного и морального блага оставил этот дивный святитель Христов нам, православным христианам, в наследие. На сегодняшний день все эти богатые ризницы открываются и предлагаются вам. Святой Никола принимает ваши хлебы и ваши свечи и молитвы как ответный дар ему, а не как ваш дар. Он вам предлагает сегодня свои дары. Если вы их примете, то и он примет от вас ответные дары. Если вы отвергнете его дары, отвергнет и он ваши. Берегите добро и не отказывайтесь от даров, которые вам предлагает этот богач Христов. И еще на один момент обратите внимание и порадуйтесь. Святой Никола ни книг не писал, ни кровь свою мученически не пролил за Христа. И все же прославлен более многих святых, которые и мудрые книги написали, и мученически за Христа пострадали. Это великая и дивная тайна. Это дело Божие. Этим благий Господь хотел показать, что Он вводит в свое царство не только мудрых богословов и мучеников, но и все то неисчислимое количество добрых душ, которые ни книг не писали, ни мученичество не претерпевали, но истинную веру сохранили и закон Божий исполнили. А таких как раз большинство среди верных, то есть таких, которые не говорят, но делают, которые книг не пишут, но Духом Божьим дышат. Действительно, много есть мудрых богословов и мучеников, но все же они в меньшинстве по сравнению с огромным числом этих последних, которые не прославились ни как богословы, ни как мученики, но как молчаливые, но верные слуги Божии, как святой народ Божий. Святой Никола – святитель народный, совершенный представитель того множества людей, которые слушают Слово Божие и спешат исполнить его и примером своим наручить других. В этом причина того, почему святой Никола прославлен более многих святых учителей и мучеников. И поэтому церковь посвятила чудотворцу Николаю Мирликийскому, кроме сегодняшнего дня, еще и все четверги обычных седмиц в продолжении целого года, вместе со святыми апостолами. Богу нашему славу, святому Николе честь и поклонение. Аминь. Белград, 1934 год. И еще одна проповедь, которую я хочу сегодня прочитать вам, уважаемые радиослушатели. Ее произнес митрополит Антоний Сурожский, выступая в Москве 19 декабря 1973 года в храме имени Николы, что в Кузнецах. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поздравляю вас с праздником. когда мы празднуем день такого святого, как Николай Чудотворец, которого не только русское сердце, но вселенское православие восприняло как один из самых совершенных образцов священства, делается особенно трепетно и служить божественную литургию и предстоять ей, потому что прежде чем он стал сотайником апостолов, святитель Николай был подлинным истинным мирянином. Сам Господь открыл, что именно его надо было поставить священником за чистоту его жизни, за подвиг его любви, за его любовь к богослужению и храму, за чистоту его веры, за его кротость и смирение. Все это было в нем не словом, а было плотью. В тропаре ему мы поем, что он был правило веры, образ кротости, учитель воздержания. Все это его пастве явилось самим делом, сиянием его жизни, а не только словесной проповедью. И таким он был еще мирянином. И таким подвигом, такой любовью, такой чистотой, такой кротостью он стяжал себе высшее призвание церкви быть поставленным архиереем, епископом своего града, быть перед глазами верующего народа, который сам является телом Христовым, местом пребывания Святого Духа, божественным уделом, среди православного народа стоять, как живая икона, чтобы можно было, взирая на него, в его глазах видеть свет Христовой любви, в его действиях видеть воочию и пережить Христово божественное милосердие. Мы все призваны следовать одним путем. Нет двух путей для человека. Есть путь святости, другой путь – путь отречения от своего христианского призвания. Не все достигают той высоты, которая нам явлена во святых, но все мы призваны быть настолько чистыми своим сердцем, своим помышлением, своей жизнью, своей плотью, чтобы мы могли быть как бы воплощенным присутствием в мире из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие самого Христа». Мы призваны быть как так совершенно, так полно отданными Богу, чтобы каждый из нас стал как бы храмом, где живет и действует и в нас, и через нас Святой Дух. Мы призваны быть дочерьми и сынами нашего Небесного Отца. Но не иносказательно только, не потому только, что Он с нами обращается, как Отец обращается с детьми. Во Христе и силой Святого Духа мы призваны подлинно стать Его детьми, подобными Христу, приобщившись Его сыновству, получив Духа сыновства, Духа Божия, так, чтобы наша жизнь была сокрыта со Христом в Боге. Этого мы не можем достигнуть без труда. Отцы Церкви нам говорят: «Пролей кровь, и получишь Дух». Мы не можем просить Бога о том, чтобы Он вселился в нас, когда сами мы не трудимся над тем, чтобы приготовить Ему святой, очищенный, богопосвященный храм. Мы не можем Его звать в глубину нашего греха вновь и вновь, если не имеем твердого, пламенного намерения, если мы не готовы, когда Он к нам снизойдет, когда Он нас взыщет, как заблудшую овцу, и захочет понести обратно в отчий дом, быть взятыми и унесенными навсегда в Его божественных объятиях. Быть христианином – это быть подвижником. Быть христианином – это бороться за то, чтобы преодолеть в себе все, что является смертью, грехом, неправдой, нечистотой. Одним словом, преодолеть, победить все то, из-за чего Христос был распят, убит на кресте. Грех человеческий его убил, мой и ваш, и наш общий. И если мы не избываем и не изживаем греха, то мы приобщаемся либо тем, который небрежением, холодностью, безразличием, легкомыслием отдал их Христа на распятие, либо тем, которые злобно его хотели уничтожить, стереть с лица земли, потому что его облик, его проповедь, его личность были их осуждением. Быть христианином – это быть подвижником. Однако самим нам спастись невозможно. Наше призвание настолько высоко, настолько велико, что человек своими силами не может осуществить его. Я уже говорил, что мы призваны быть как бы привитыми к человечеству Христа, как веточка прививается к животворному дереву, с тем, чтобы жизнь Христова била ключом в нас, чтобы мы были Его телом, чтобы были Его присутствием, чтобы наше слово было Его словом, наша любовь – Его любовью и наши действия – Его действием. Я сказал, что мы должны стать храмом Святого Духа, но больше, чем вещественным храмом. Вещественный храм содержит в себе присутствие Божие, но не пронизывается им. А человек призван так соединиться с Богом, как по слову святого Максима Исповедника, огонь пронизывает, проникает железо, делается с ним одно, и можно, говорит Максим, резать огнем и жечь железом, потому что больше нельзя различить, где горение и где горючее, где человек и где Бог. Этого мы не можем достичь. Мы не можем стать сынами и дочерьми Божьими только потому, что мы сами этого хотим или об этом просим и молим. Мы должны быть приняты Отцом, усыновлены, должны стать по любви Божией ко Христу тем, чем Христос является для Отца, сынами, дочерьми. Как же нам этого достичь? Ответ на это нам дает Евангелие. Петр спрашивает: кто же может спастись? И Христос отвечает: невозможное человеку, возможно Богу. Подвигом мы можем открыть свое сердце, охранить от нечистоты свой ум и душу. Мы можем направить свои действия так, чтобы они были достойны нашего призвания и нашего Бога. Мы можем плоть нашу сохранить чистой для приобщения тела и крови Христовых. Мы можем открыться Богу и сказать: «Прииди и вселися вны». И мы можем сказать, что если мы искренним сердцем этого просим, этого хотим, то Бог, который хочет нам спасения больше, чем мы умеем сами себе его хотеть, нам его даст. Он же сам в Евангелии нам говорит: «Если вы, будучи злыми, умеете добрые подарки давать своим детям, насколько больше Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него». Поэтому будем всей нашей силой человеческой немощи, всем горением нашего тусклого духа, всей надеждой нашего сердца, тоскующего по полноте, всей нашей верой, которая вопиет к Богу: «Господи, верую, однако помоги моему неверию», всем голодом, всей жаждой нашей души и тела будем просить Бога о том, чтобы Он пришел. Но вместе с тем, всеми силами нашей души, всеми силами нашего тела будем приготовлять Ему храм, достойный Его прихода, очищенный, посвященный Ему, охраненный от всякой неправды, злобы и нечистоты. И тогда придет Господь и совершит, как Он обещал нам, с Отцом и Духом тайную вечерю в наших сердцах, в нашей жизни, в нашем храме, в нашем обществе. И воцарится Господь вовек, Бог наш в род и род. Аминь. Это была проповедь святителя Антония Сурожского, которую он произнес в 73 году в храме Николы в Кузнецах. Читал для вас Александр Крупинин. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. С праздником!

Тропарь святителю Николаю византийского распева прозвучал в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.

0: прозвучал кандак святителю Николаю, композитора Николая Голованова, в исполнении хора Московской патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Поучение преподобного Феодора Студита на Вознесение Христа Спасителя. О том, что мы должны с чистыми помыслами причащаться при чистых тайн. Братья и отцы, ныне настал светлейший день Вознесения, и праздник этот есть совершение искупления Господа нашего Иисуса Христа, ибо Он исполнил и совершил всю волю Отца, и потом вознесся в славе на небеса, провождаемый ангелами и человеками, и нас воздвиг. И естеством нашим в пресвятой своей плоти воссел превыше небес. Какое и сколь великое богатство славы Его, и какое величество силы Его, что Он, смиренное, презренное и уничиженное наше естество, возвел на царский престол и соделал поклоняемым от всех небесных ангельских сил. Содержа это в уме нашим, братья, ужаснемся и устрашимся величия Божьих дарований и будем проводить жизнь достойно главы Владыки, как Христовы члены, как одно тело с Ним, как сопричастники и сонаследники Его, в чистоте, в разуме, в долготерпении, в благости, в Духе Святом, в истинной любви, в слове истины и в силе Божией со всяким послушанием и смиренным мудрием, со всякой тщательностью и охранением. Да не произносится ни одно непристойное слово между нами, как освященными, и ни одно неподобающее слово, да не скажется с прислушанием, хотя бы оно казалось добрым и нужным. А оскверняющий плоть свою — не член Христов, и злопамятный не член Христов, и недостоин причащения, и всякую иную страсть питающий не член Христов. Посему каждому должно испытать себя, чтобы не был он нечист и злопомнителен. И когда очистится и исправится через исповедь, тогда пусть причастится тело и крови Христовых. Ибо кто недостойно причащается, подвергается великому осуждению, не рассуждая тело Господне. Посему многие и умирают, когда недостойно причащаются, и одержимые недугами не исповедуются. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были. Судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Посему мы должны быть чистыми и преподобными, чтобы нам достойно называться членами Христовыми и причащаться святых тайн. А если случится нам по невниманию быть побежденными лукавым похотением или гневом, или яростью, или враждою, или злопамятством, или каким-либо другим грехом, что ненавидит Бог, и неудивительно, ибо мы люди, а не ангелы, то покаемся тотчас и опять войдем в прежнее устроение и чин, потому что мы освящаемся, если не будем коснеть во грехе. А кто пребывает во грехе, подвергается беспощадному суду. Или мы не знаем, что смерть приходит внезапно и безвестно и похищает нас. Вот вчера, когда мы навестили больного епископа, нашли, что он был в великом томлении, весь горел в жару горячки, весь страдал в скорби, обращал взор свой туда и сюда, и нигде ни от кого не находил никакой помощи, кроме одной совести, правой или неправой. Но то же ли будет и с нами? Но что это такое? Не есть ли это сон и тень в сравнении с будущими мучениями? В сравнении с оным огнем страшным и никогда не угасающим, где червь не умирает, тьма не проходит, узы не разрешаются, тартар пределов не имеет, скрежет зубов не пристает, и все прочие мучения бесконечны. Если бы мы, братья, размышляли об этом, то не покоили бы тело, и никто бы не завидовал, не оскорблял никого, не гневался, не спорил, не осуждал, не лгал и не делал бы никакого зла. Итак, будем жить в мире, будем проливать обильные слезы, будем кротки, имея искреннюю любовь друг к другу, и будем с усердием исполнять все то, что заповедано, дабы нам и вечной муки избежать, и жизнь вечную получить, о Христе Иисусе Господе нашем, которому подобает слава и держава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Поучение преподобного Феодора Студита на Вознесение Христа Спасителя для вас читал Михаил Демидов. Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей и получил превосходное образование в столице Византийской империи. Когда на престол взошел император-иконоборец Константин Капроним, родители святого Феодора раздали свое имение бедным и приняли монашеский постриг. Феодор к тому времени был уже известным ритором и участвовал в богословских диспутах. В 787 году благочестивой императрицей Ириной был созван Седьмой Вселенский собор, утвердивший в церкви иконопочитание. Среди отцов собора был святой Платон, дядя преподобного Феодора. По его благословению Феодор вместе с двумя своими братьями принял монашество. В 796 году при содействии императрицы Ирины преподобный Феодор стал настоятелем Студийского монастыря. Вскоре обитель стала одной из самых больших в Византии, здесь подвязались около 1000 иноков. Для управления монастырем преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший название Студийского. Святой обличал за нечестие византийских императоров Константина Багрянародного, Никифора и Льва Армянина и претерпел за это истязания и ссылки. Но и в заточениях, и в ссылках он продолжал борьбу с ересью. Кроме устава общежительной монастырской жизни, преподобный Феодор написал несколько сочинений против иконоборцев и в защиту почитания святых икон и креста, а также множество поучений в проповедях и письмах. После смерти императора Льва преподобный Феодор вернулся из ссылки и поселился в Вифинии в городе Херсонесе. Скончался преподобный Феодор в 826 году. Церковь дала ему имя Студита по имени монастыря, от которого Студийский устав преподобного Феодора был воспринят большинством монастырей на Востоке и особенно на Руси, и имя исповедника, как одному из первых отцов церкви, пострадавшему за иконопочитание и разъяснявшего в своих поучениях, что такое исповедничество и в чем состоит предательство веры, а также дававшему разъяснение христианам, как следует духовно спасаться во времена гонений на веру.

Задостойник праздника Вознесения Господня композитора протоиерея Петра Турчининова прозвучал в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире передача, которую мы условно назвали как «Сложные или спорные вопросы богословия». В цикле передач мы рассказываем о наиболее пререкаемых темах православного богословия. Уже на протяжении 5 передач, сегодня последняя, 5-я передача, мы рассказываем вам о таинстве вступления в церковь. Некоторые думают, что тайна вступления в церковь – это такое немножко нудное, но обязательное, в общем-то, но недорогое удовольствие. Пришел, заплатил деньги в храме, покрестился и считай себя уже сопричисленным к православной церкви, сыном или дочерью Божьими. Это, конечно, не так. Вступление в церковь – это великое событие, вступление человека в новые отношения с Богом. Это выход человека на новый уровень, если можно так сказать, отношений с Богом. Я помню слова отца Павла Флоренского, он как-то замечательно сказал, что всякий человек, абсолютно всякий человек живет под Богом. Но если для нецерковных людей, некрещенных, Бог – это некая безразличная космическая сила, то для христианина Бог становится его отцом, становится самым близким существом в его жизни. У христианина особые отношения с Богом, скажем так, не юридические отношения, не отношения раба и властелина или господина, но отношения сына и любящего прекрасного отца, отношения любовные. Таинство вступления в церковь – это таинство обещания христианинам искренней, живой веры в Бога. Это обручение, соединение с Богом, это решительное «нет» дьяволу, греху, компромиссу с этим миром. Это решительное «да» святости, добродетельной жизни, доброделанию. Напомню вам, что в древности, в ранней древности, крещение совершалось в различных водоемах, реках, озерах, колодцах и прочее. Однако около II века крестильни устраиваются либо при богатых домах, в которых совершалось богослужение, либо в катакомбах. Археологи нашли немало вот таких подобных крещальных помещений, то есть комнат, в которых ставились специальные ванны или в которых прокапывался небольшой бассейн. В этом бассейне или в ванне как раз и происходили крещения. Все это делалось из дорогих материалов и имело достаточно большую цену. Почему крещение происходит в воде? Что стоит за этим обычаем? Как часто материнское сердце, мы говорили об этом, сжимается от страдания за любимое дитя, которого священник окунает с риском для жизни в крещальную купель. Нельзя ли обойтись без этого опасного купания, думает современный человек. Упомянем подробнее о символике воды и о том, что эта вода значит для крещаемого. Как доказано современными учеными, исследовавшими вот эти древние христианские тексты, символика крещальной воды с самого раннего времени понималась в связи с рассказом о творении мира. Помните, тьма над бездной, Дух Божий носился над водой. А также с рассказом о потопе, в котором земля, покрытая бездной вод, возвращается к первобытному хаосу, и из которой спасается лишь одна семья, семья праведного Ноя. Здесь налицо логическая цепочка. Вода означает смерть, спасение от воды означает жизнь. Далее можно вспомнить другой ветхозаветный исторический ряд, относящийся к священной ветхозаветной истории. Это прохождение через воды Черного моря израильского народа при бегстве из египетского плена. Освобождение из плена символически знаменует переход от смерти к жизни. Можно вспомнить, наконец, другой логический ряд. Смерть Христа, то есть погружение в смерть, в Шеол, и воскресение Христа, как бы восстание из бездны небытия. И вот естественно,

жизнь. Таким образом, погружение крещаемого означает и его умирание для прежней жизни, и воскресение для жизни со Христом через выход из купели. Один современный богослов об этом так говорит. Греческое слово «баптизо», то есть «погружение», главным образом и прежде всего выражает мысль о полном погружении человека или какого-то предмета в воду и извлечении из воды. Изначально крещение совершалось именно так, как и обрезание в Ветхом Завете. За прямой угрозой жизни непосредственно следовало освобождение и сохранение, исходящее из крещения. Можно ли такие соображения, как простота, совершение обряда, забота о здоровье и соблюдение приличий, считать последним словом и поступать иначе, то есть человека не погружать, а кропить водой или поливать воду на его голову? Обычно в православной церкви крещение совершается либо через троекратное погружение, но в крайнем случае разрешено крестить через обливание или все-таки окропление водой. Итак, перед началом святого крещения священник должен быть облачен в белые ризы. У всех в руках должны быть зажжены свечи, у всех, кроме тех, кто крестится. Конечно, если восприемники держат младенца, тоже им не надо давать свечи, чтобы они случайно не обожгли младенца. Крещаемому свеча дается при выходе им из купели или после акта крещения, которое совершается через обливание. Полагается перед крещением, перед началом таинства, трижды окадить купель, то есть трижды обойти купель с кождением фимиамом купели, что символизирует животворную деятельность Духа Святого, освящающего вот эти воды, древние, как бы первозданные воды. Священник возглашает: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков». Хор или верующие отвечают «Аминь». Напомню вам, что мы предлагаем вам сокращенный, правда, перевод чинопоследования крещения на русский язык. Священник произносит мирную иктинью. Мирная иктинья, общее слово иктинья, означает «усиленное моление». «Миром Господу помолимся». На каждое прошение хор или верующий отвечает: «Господи, помилуй». «О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся». «О мире всего мира и благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех Господу помолимся». «О святом храме сем или доме сем и с верой и благоговением входящих в него Господу помолимся». «О великом Господине и Отце нашим, святейшем Патриархе Алексии, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Владимире для Петербурга», или здесь упоминается иной местный епископ, «честнем пресвительстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве я Господу помолимся. О том, чтобы осветилась вода сия силою, действом и сошествием Святого Духа Господу помолимся. О том, чтобы была ниспослана на воду сию благодать спасения, подобное благословению данному Иордану Господу помолимся. О том, чтобы пришла на воду сию благодать и силы Святой Троицы Господу помолимся. О том, чтобы сошествием Святого Духа просветиться нам светом разума и благочестия Господу помолимся. О том, чтобы в воде сей явилась сила, разгоняющая козни врагов, врагов видимых и невидимых, Господу помолимся. О том, чтобы крещаемый в воде сей был достоин нетленного Царства Небесного, Господу помолимся. О приходящем ныне к святому крещению и о его спасении Господу помолимся. О том, чтобы раб твой или раба твоя показал или показала себя сыном и наследником, ну или дочерью и наследницей. Во всех случаях, когда я говорю «он», если крестится девушка или женщина, подставляется «она». Все это в женском роде упоминаются эти молитвы. Итак, о том, чтобы раб твой показал себя сыном и наследником вечных благ, Господу помолимся. О соединении раба твоего с тайной смерти и воскресения Христа Бога нашего, Господу помолимся. О сохранении рабом твоим белоснежных одежд крещения и о верности обручившемуся с ним Святому Духу, что откроется в великий дивный день второго пришествия Христова, Господу помолимся. О том, чтобы эта вода стала для раба твоего купелью возрождения, купелью омывающей грехи, одевающей нетлением, Господу помолимся. О том, чтобы Господь услышал голос нашей молитвы, Господу помолимся. О том, чтобы избавиться
рабусиму и нам.

от всякой скорби, горя и нужды Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и других, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И далее священник читает тайно или в полголоса молитву. Молитву о очищении его самого, священника, совершающего таинство от грехов. В этом смысле православная церковь никогда не утверждает, что священник, совершающий таинство, безгрешен, и силу своей безгрешности может совершать таинство. Нет, не в силу личных достоинств, но в силу благодати Божией, действующей через него, как пастыря церкви, совершается это таинство. «Милостивый и милосердный Боже», — говорит священник, «проницающий взором наши мысли и чувства, никто не может укрыться от Тебя, знающий и меня. Не отврати лика Твоего от моей нечистоты, но прости мои прегрешения. Дай мне сейчас покаяние, отмой всю скверну моих тела и души. Освети меня невидимой силой Твоей, покрой меня невидимой рукой Твоей, чтобы я, возвещая дивную свободу от рабства, данную Тобой людям, сам не был рабом греха и не был изгнан с позором с поля духовной битвы. Ниспошли мне силу Твою небесную, укрепи меня в служении предстоящего таинства, великого и сверхъестественного, изобразив приходящим к Тебе рабе Христа, Сына Твоего, через великое таинство, совершаемое моими недостойными руками. Утверди сего приходящего к Тебе человека на фундаменте апостолов и пророков Твоих, соделай его растением истины в саду Твоей кафолической апостольской церкви, да преуспевает он в духовном росте и совершенстве, и тем пусть славится имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И далее священник велигласно, то есть громко, возглашает: «Велик Ты, Господи, и изумительные дела Твои, и не хватит слов, чтобы достойно воспеть чудеса Твои». И далее молитва: «Ты от небытия в бытие сотворил все мироздание. Ты поддерживаешь и промышляешь о каждом творении. Ты от четырех стихий весь мир сочетал. Ты сплел лентой круговорота четыре времени года. От Тебя трепещет ангельский мир. Тебе поет солнце, Тебя славит луна, Тебя приветствуют звезды, Тебе внемлет свет. Перед Тобой преклоняются бездны и реки. Ты раскинул небеса, подобно шатру, положил морям пределы, Ты наполнил воздухом, необходимым для нашего дыхания, поднебесную сферу. Воинства ангелов кланяются Тебе. Многочисленные херувимы, шестокрылатые серафимы, стоящие и летающие вокруг Твоего небесного трона, дрожат от страха в блеске неприступного Твоего сияния. Ты — Бог безграничный, вечный, неизреченный, непознаваемый. Ты пришел на землю, приняв образ раба, быв во всем как человек. Ты не смог смотреть на те мучения, которыми притеснял род людской, дьявол. Сошел на землю, чтобы спасти нас. Провозглашаем благодать, восхваляем милость, не можем смолчать о бездне благодеяний Твоих. Ты немощное человеческое естество освободил Рождеством Своим. Ты осветил лоно Девы, ставшей Тебе матерью. Все творение воспевает Твое явление. Ты, Бог наш, на землю пришел и жил среди людей. Ты воды Иордана осветил, послав с небес Святого Твоего Духа. Ты избавил воду от наполняющих ее лукавых демонов. Человеколюбчий царю, приди и сейчас, со шествием Святого Твоего Духа освети воду сию. Это повторяется трижды. Дай воде сей благодать спасения, благословение, подобное данному водам Иордана. Соделай воду сию источником нетления, даром освящения, милостью отпущения грехов, чудом исцеления болезней, огнем истребляющим демонов, твердыней неприступной для всех враждебных сил. Пусть бежат от воды сей, замышляющие коварство против Твоего создания, раба сего, ибо имя Твое, Господи, я призвал, имя чудное, славное и страшное для врагов. Священник трижды знаменует воду, погружая персты в воду, и дует крестообразно на воду, говоря: «Да сокрушатся под знаком креста Твоего все враждебные силы! Да сокрушатся под знаком креста Твоего все враждебные силы! Да сокрушатся под знаком креста Твоего все враждебные силы! Молимся Тебе, Господи!
Пусть отступят от нас все воздушные невидимые призраки. Изгони из воды сей притаившегося темного демона, окрещающегося избавь от хитрого и лукавого духа, наводящего на него помрачение мыслям и чувствам. Но ты, владыка всех, покажи воду сию водой спасения, водой освящения, очищающей тело и дух, водой, разрешающей узы греха, оставляющей прегрешения, просвещающей души, купелью возрождения, даром усыновления, одеждой нетления, источником подлинной жизни. Ты сам сказал, Господи, омойтесь и будете чисты, удалите лукавство от душ ваших. И ты даруешь нам рождение свыше от воды и Святого Духа. Явись, Господи Христе, на воде сей, измени в ней крещающегося, чтобы он сбросил с себя прежнего ветхого человека, облегся в нового, по образу создавшего его Бога. Пусть, соединившись с тобой и восприняв твой образ жизни, твои страдания и смерть, человек сей станет и участником твоего воскресения. Помоги ему сохранить дар святого твоего духа и приумножить залог благодати, и воспринять почесть высшего звания, сопричислиться уже достигшим небесного наследия. Ибо тебе подобает слава, держава, честь и поклонение с обезначальным твоим Отцом, со пресвятым и благим и животворящим твоим духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Далее священник освящает елей, то есть масло, и помазывает им крещаемого. Помазуя, священник произносит, помазывая лоб, помазывается раб Божий елеем радости во имя Отца и Сына и Святого Духа, помазывая грудь для исцеления души и тела, помазывая уши для слышания веры, помазывая руки. Руки твои, Господи, сотворили и создали меня. Помазывая ноги. Доходит сей человек по стопам твоих заповедей. После сего, обратившись лицом к востоку, священник крестит человека, либо возливает на голову его святую воду, либо окунает в купель со словами «Крещается раб Божий» или «Раба Божия» во имя Отца аминь и Сына аминь и Святого Духа аминь. Затем пение 31-го псалма, и священник подает новокрещенному белую ризу и говорит, облачается раб Божий, раба Божия, в ризу праведности во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. А затем возлагает на новокрещенного нательный крест и поет тропарь. Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яко ризу многомилостиве, Христе Боже наш. Напоминаю вам, дорогие братья и сестры, что вы слушаете «Град Петров». Мы с вами сегодня на русском языке приводим сокращенный чин, сокращенный вариант чинопоследования крещения. Перевод был осуществлен мной. Перевод, скажем так, такой простой, достаточно популярный. Вы сможете благодаря вот этому тексту лучше представить, что совершается в таинстве крещения, как человек входит в церковь, какие молитвы читаются, если вам придется, а я думаю, вам обязательно придется либо присутствовать при крещении родственников, либо быть восприемниками, то есть крестными, то тем более знание этих молитв, переживание того, что читается в данный момент, хотя мы, правда, на русском это читаем, а в церкви читается все на церковно-славянском, все это поможет вам более глубоко переживать ту тайну вступления человека в новые отношения с Богом, вступления человека в церковь. Далее, после чина крещения, о котором мы сейчас говорили, следует таинство миропомазания. Священник говорит, «Благословен ты, Господь, Бог Вседержитель, источник благ, солнце правды, воссиявшее приходом Христа нашего, подобно свету, вспыхнувшего во тьме. Благословен ты, даровавший нам недостойным блаженное очищение во святой воде и божественное освящение в животворящем помазании. Ты, Господи, благоволивший сегодня вновь уже духовно родить раба твоего, новокрещенного, водой и святым духом, очищая его вольные и невольные грехи, сам, владыка всецарю, даруй рабу сему и печать святого и всесильного духа, сподобие его и причастие святого твоего тела и драгоценной твоей крови. Сохрани раба твоего в твоем освящении, утвердив православной вере, защити от лукавого и всех искушений его, и спасительным трепетом в чистоте и праведности душу его сохрани». И пусть раб сей во всяком деле и во всяком слове исполняет твою волю, сыном и наследником станет вечного твоего царствия. Ибо ты Бог наш, Бог милующий и спасающий, тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.
После этого священник помазывает кисточкой лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь, руки, ноги крещаемого, уже, собственно, крестившегося, изображая знак креста. При каждом помазании священник произносит печать дара Духа Святого. Восприемник, или если этот крестится человек взрослый, сознательный, сам отвечает священнику слово «Аминь». Затем священник и новокрещенные с восприемниками, держа в руках зажженные свечи, обходят аналой с лежащим на нем Евангелием и купель. Это знак того, что всю свою жизнь новокрещенные будут идти вслед за Христом. Впереди идет священник с крестом в руках. При этом поется «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть «Мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Далее чтец читает отрывок из послания апостола Павла к римлянам, а священник читает последние стихи Евангелия от Матфея. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 16-20 стихи. Приведу их. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все, то есть и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Далее краткое иктинья, и совершается омовение помазанных святым миром частей тела и пострижение волос новокрещенного. Читаются положенные молитвы. Приведу вам одну из молитв на пострижение волос. «Господу помолимся, Господи, помилуй. Владыка и Господь наш, Ты почтил человека своим образом, создав его из разумной души и прекрасного тела, так что тело призвано служить душе. Ты устроил человека так, что венчает тело его голова, и в сознании его получает импульс к действию все наши чувства. Ты же, Господи, украсил голову человеческую волосами, сохраняя ее от холода и перегрева. Все члены тела своей соразмерностью и удобством прославляют Тебя, великого Творца и Художника. Ты сам, Владыка, избранным сосудом Твоим апостолом Павлом, заповедавший нам все творить в славу Твою, прими и благослови и раба сего, посвящающего себя Тебе со стрижением волос. Благослови раба своего вместе с его восприемником и даруй им всем поучаться закону Твоему и творить заповеданные Тобой добрые дела». Ты Бог милостивый и любящий, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Далее другая молитва, и священник постригает крестовидно, то есть постригает в виде креста голову, говоря: «Постригается раб Божий или раба Божия во имя Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь». После этого происходит обряд воцерковления. Читается молитва отрочати, то есть ребенку, из чина молитвы жене родительниц по 40 днях. Священник читает молитву перед амвоном. Напомню, что амвон – это специальная площадка перед царскими вратами. Священник говорит: «Господь Бог наш, Твоей матерью Марии в 40-й день принесенный в храм и носимый руками праведного Иосифа, Ты сам всесильный владыка, благослови принесенного сего младенца. Благослови его на всякое дело благое и Тебе угодное. Помогай ему возрастать, отгоняет младенца сего всякую злую бесовскую силу знаменем креста Твоего. Ты, Господи, хранишь младенцев, сохрани и раба сего, чтобы, сподобившись святого крещения, он наследовал удел в небесном Твоем царстве и был соблюдаем благодатью святой единосущной нераздельной Троицы, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь». Собственно, обряд воцерковления, кроме чтения определенных молитв, это еще и то, когда священник берет младенца и начертывает знак креста перед царскими вратами. Если это ребенок, то перед престолом и перед горним местом вместе с царскими вратами. И читает определенные молитвы. Далее чин крещения завершается. Следует заключительные иктинья и отпуст. Отпуст – это особое последование завершения службы. «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе», — говорит священник. Хор отвечает: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Священник говорит «Отпуст, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, силой честного и животворящего креста, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, называет
святых дня, святых храма, святых, имя которых принял новокрещенный, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. И далее священник возглашает многолетие, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение во всем благое поспешение, изобилие плодов земных, подач Господи новокрещенному рабу Твоему или новокрещенной рабе Твоей, и сохрани ее на многое лето. Вот таким образом таинство крещения заканчивается. Напоминаю вам, что вы слушаете передачу, которую мы условно обозвали или назвали как «Сложные вопросы богословия». У микрофона священник Константин Пархоменко. Храни вас всех, Господь!

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: «20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача вторая. Монтек открыл дверь спальни. Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп после того, как зашла луна. Непроницаемый мрак. Ни намека на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста. Он прислушался. Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию. Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак, темнота. Нет, он несчастлив. Он несчастлив. Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил свое счастье как маску. Но девушка отняла ее и убежала через лужайку. И уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску. Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, неукрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные ракушки, крошечные с наперсток радиоприемники-втулки. Электронный океан звуков, музыка и голоса волнами омывает берега ее бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывался океан звуков, и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние 2 года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз. В комнате было холодно, но Монтек чувствовал, что задыхается. Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери. Он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обреченностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели. За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу. Его нога, вызвав своим движением колебания воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту. Монтек резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты. Дыхание было слабым, чуть заметным. В нем едва угадывалась жизнь. От него мог затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один единственный волосок. Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы.
Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал. Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька. Два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья. Над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни. Милдред! Ее лицо было как остров, покрытый снегом. Если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя. Если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота, только жужжание ос втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющие крылья ноздрей. Вдох и выдох, вдох и выдох, и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда. Предмет, который Монтег задел ногой, тускло светился на полу возле кровати, маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было 30 снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблескивая при свете крошечного огонька зажигалки. Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки 10 000 миль черного холста. Монтега словно расколола надвое, словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики. Первый, второй, 6, 9, 12, один за другим, сотрясая воздух оглушительным ревом. Монтег открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонек зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону. Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки. Больницу неотложной помощи. Шепот, полный ужаса. Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра, на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур поглубже, высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея. Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины. Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей плазмой. «Приходится очищать их сразу двумя способами», заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. «Желудок — это еще не все. Надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови. Кровь как молотком ударит в мозг. Это к 1000-2 ударов, и готово. Мозг сдается, просто перестает работать». «Замолчите!» — вдруг крикнул Монтег. «Я только хотел объяснить», — ответил санитар. «Вы что, уже кончили?» — спросил Монтег.
они бережно укладывали в ящики своей машины. Да, кончили. Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили. Дым вился, лез им в нос и глаза. Но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. «Это стоит $50». «Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?» «Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам, выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке». «Но ведь вы не врачи. Почему не прислали врача?» «Врача!» Сигарета подпрыгнула в губах у санитара. «У нас бывает по 9-10 таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза. Остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса все кончено. Однако надо идти». Они направились к выходу. Только что получили по радио новый вызов. В 10 кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. «Если опять понадобимся, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснется очень голодная. Пока». И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату. Монтек тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты. Протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания. «Милдред», — выговорил он наконец. «Нас слишком много», — думал он. «Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видел». Прошло полчаса. Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила ее. Как порозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы. Теперь выражение их было нежным и спокойным. «Чужая кровь взамен собственной». Да, если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память. Если бы можно было самую душу ее отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно. Если бы можно. Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было 2 часа ночи. Неужели прошел всего час с тех пор, когда он встретил на улице Клариссу Маклеллан? Всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час. Но как все изменилось. Исчез, растаял тот прежний мир, и вместо него возник новый, холодный и бесцветный. Через залитую лунным светом лужайку до Монтега долетел смех. Смех доносился из дома, где жила Кларисса, ее отец и мать, и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения. И доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.
Монтек слышал голоса беседующих людей. Они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов. Монтек вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня! Я не скажу ни слова, я буду молчать. Я только хочу послушать, о чем вы говорите». Но он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, окоченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос, это, наверное, дядя, говорит спокойно и неторопливо. «В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время как бумажная салфетка. В нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают. Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имен игроков? Ну-ка скажи, например, в какого цвета в фуфайках они выйдут на поле?» Монтек побрел назад, к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошел к Милдрид, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо. Упала первая капля дождя. Кларисса. Еще капля. Милдрид. Еще одна. Дядя. Еще одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая. Милдрид. Третья. Дядя. Четвертая. Пожар. Одна. Другая. Третья. Четвертая. Милдрид. Кларисса. Дядя. Пожар. Таблетки снотворного. Люди. Бумажные салфетки. Используй. Брось. Возьми новую. Одна. Другая. Третья. Четвертая. Дождь. Гроза. Смех дяди, раскаты грома, мир обрушивается потоками ливня, пламя вырывается из вулкана, и все кружится, несется бурной, клокочущей рекой, устремляется сквозь ночь навстречу утру. Ничего больше не знаю. Ничего не понимаю, — сказал Монтек и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке. Утром в 9 часов постель Милдрид была уже пуста. Монтек торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился. Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло. Милдрид смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гудящими электронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтега, она кивнула ему. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. За 10 лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдрид научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба. Монтек сел. «Не понимаю, почему мне так хочется есть», — сказала его жена. «Ты», — начал он, — «ужас, как проголодалась. Вчера вечером я плохо спала, отвратительно себя чувствую», — продолжала она. «Господи, да чего хочется есть? Не могу понять, почему». «Вчера вечером», — опять начал он. Она рассеянно следила за его губами. «Что было вчера вечером?» «Ты разве ничего не помнишь?» «А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, да чего хочется есть? А кто у нас был?» «Несколько человек». «Я так и думала». Она откусила кусочек поджаренного хлеба. «Боли в желудке, но голодна ужасно.
Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?» «Нет», — сказал он тихо. Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность. «Ты тоже неважно выглядишь», — заметила его жена.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 101 ре-мажор Йозефа Гайдна.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня прозвучит пятая часть беседы с Владимиром Юрьевичем Черняевым и Михаилом Никитичем Толстым о русском зарубежье в Америке.
2: Эти миллионы людей, которые живут в Кремниевой долине на протяжении, вот вдоль залива, на протяжении 50 километров, они все так или иначе, вот такой концентрат в мире, так или иначе занимаются компьютерами и информационной технологией. Естественно, там русских тьма. И интересное суждение у русских. Если тебе нужно менеджера, ты нанимаешь американца. Если тебе нужно выполнить трудную работу, ты нанимаешь китайца. Если тебе нужно сделать работу, которую невозможно сделать, нанимаешь русского. И ценность русских считается их непонятно как реализующейся общей образованностью. В том смысле, что люди изучали в школе огромное количество ненужных американцам вещей. Но это развивает неконтролируемые ассоциации и позволяет в решении трудных задач находить нетривиальные ходы. Потому что ты работаешь не той частью мозга, которую только тебе образовывали и учили, а у тебя есть еще шире. Я как-то помню разговор с американцем, такой высокий уровень. Мы работали тогда вместе по совместной работе с ракетно-космической фирмой Lockheed. Вот. Шпион Пауэрс летал на самолете Lockheed U-2, мы его сбили. Вот Lockheed, эта фирма, занималась вместе с нами космической астрономией. И вполне люди такие, вот технически образованные руководители. Я что-то сказал, что-то древнегреческое, как будто упомянул фамилию. Он спросил, это что такое? Говорю, ну, так же известно, не помню. То ли речь о Сократе была, а что это такое? Я говорю, а так это же вот история. Я, когда учился в колледже, истории не брал, говорил он. Ну, не брал истории.
3: Да, потому что у них там студент выбирает, какие предметы ему нужны.
2: Человек обошелся без истории. А зачем, собственно? Он же инженер, он же будет работать над совсем другим. Мозги-то забивать себе. Зачем ерундой?
4: Вы знаете, у нас тоже бывают очень интересные такие события. Такие вещи встречаются, и мы все русские люди понимаем, что нас тоже не обошла вот эта вот, скажем так, необразованность. Что, оказывается, сегодня можно каким-то образом
2: можно
4: без этого обходиться
2: один,
4: в любой стране.
2: Одна преподавательница говорила, в технических вузах есть там гуманитарная составляющая до сих пор в обязательном порядке, в политехническом институте.
3: Но сейчас сокращают количество часов везде.
2: Сокращают, да, я знаю. Что я читал историю естествознания несколько лет по гуманитарным вузам, ее отменили для гуманитарных вузов. Они понятия не имеют ничего. Их можно вкручивать в любую астрологию теперь. Так приводится, говорит, она спрашивает, скажите, а вот Анна Ахматова, что вы, значит, можете рассказать? Та задумалась, девочка сказала, это которая под поезд бросилась.
4: У нас еще есть метафорическое понимание. Еще один расскажу случай. Несколько лет назад у нас в студии радио был очень молодой потомок русских эмигрантов первой волны, как раз живущих в Америке. Юный такой вот молодой человек, который хорошо говорит по-русски. В его семье все русские корни. И папы, и мамы, и бабушки, и дедушки все русские. Потомки волны первой эмиграции. Он поступил, как у нас бы сказали, вот на первый курс университета, одного из университетов Америки, Соединенных Штатов. И вот он осуществляет такую вот поездку по России. Причем вот просто от края до края с целью познакомиться с православными приходами и с их молодежной частью во всех городах, которые он приезжает. На деньги, полученные в этом университете. В первый год своего обучения. Да. Он так за 2 месяца должен проехать. Конечно, он там договаривается, созванивается заранее. Я спрашиваю, а в чем смысл американского университета дать вот этому молодому человеку, который в 4-м поколении уже американец, деньги на то, чтобы он поехал и узнал, как в какой-то далекой России. Америке в чем смысл? Как вы потом применитесь, вот вкладывают эти деньги? И он рассказал, что такая система в университете. Там конкурс грантов, нужно написать заявку в произвольной форме, что ты хочешь. И он сказал, что его заявку, когда он сказал, что я хотел бы узнать, как современная молодежь в России, какая она в православных приходах. По всей России причем. Его заявку расценили по пункту, где выдавались деньги на самопознание и самосовершенствование. И Америка, и они дают деньги на такие вещи. У нас бы никогда не дали какому-нибудь приезжему, чтобы он вернулся к себе на 3 поколения раньше.
2: Это не Америка дает, это университет.
4: А университету какой толк?
2: А он не государственный.
4: А почему?
2: А чем диковиннее, тем...
4: Диковинность.
2: Да. Ну, допустим, вот моя дочка, такое с ней случилось, она по обмену меняли на каких-то американских школьников, а она училась в американской школе, а американские школьники поехали сюда, жили в семьях. Такой был период обмена.
4: То есть это экзотика просто. 90-х годах,
2: да. Ну, для них экзотика. Вот, училась она в английской школе, английский язык знала. Они не проходили литературу. У них урок литературы был на это полугодие. Тема «Сказочные сюжеты в литературе». Они не литературу учили. Они вот ковыряли вот этот изюм из булки. Вот школа вот решила вот таким способом выпендриться, заинтересовать. Не просто

0: там не заметишь, там другое. Вот, ну, мне кажется, что то же самое.
1: Это опять то же самое, зависимость от идеологии. Ну, здесь хоть была какая-то как бы государственно утвержденная идеология, а здесь каждый университет выпендривается как может.
0: Мы не упомянули все-таки характеристику второй и третьей волны. Можно ли вот как-то кратко характеризовать, что привнесла вторая волна в Америке, в Соединенных Штатах, русской эмиграции? Как она отличалась? Про третью, не знаю, может быть, даже не стоит говорить, потому что она проходила в наших глазах и как-то вот очень сильно даже отразилась и в статьях, и в обсуждениях, и даже в фильмах.
1: Она отличается третьей от четвертой.
2: Ну, там в значительной мере советские люди были. Понимаете, люди другие по воспитанию.
0: Во второй волне?
2: Во второй волне, да. Послевоенные, потому что ведь зачастую это люди, которые попали в плен, к примеру, а потом решили не возвращаться. Там по разным причинам.
0: Америка их принимала.
2: Америка их принимала.
0: Все-таки не всех,
2: да,
0: выдавали американцы.
2: Да, да, нет, не всех, да. Не всех они выдали.
0: А сколько примерно вот такой категории, ну,
2: я
0: людей
2: не готов,
0: оказались?
2: Я не готов сказать сейчас число, это можно найти, конечно. Но
1: называют
2: готов,
1: разные, да, цифры. Ну, а угнанные на работу в Германии?
2: На работу. Они... Это тоже молодежь преимущественно.
1: Тоже они...
0: А почему они в Америку попадали? Им предлагали?
1: Кстати, Европа была опасным местом для второй волны. Понимаете? Они должны были куда-то спасаться. За океан, подальше, чтобы до них не дотянулись. Но отсюда и стремление. Австралия, Южная Америка, которые легче принимали.
0: Потому что
1: это были развивающиеся,
0: Америка, да,
1: страны, которым нужны были новые силы. А в Америке не очень, собственно, новые силы. И так к ним прут в эту Америку. Америка селектировала.
2: И это при этом молодежь, как правило, была.
0: Получается, что вторая волна в США меньше присутствует, чем, допустим, в Южной Америке. Вторая,
2: ну,
0: волна.
2: Я бы не сказал.
1: Нет, нет,
2: я бы не сказал,
1: в конечном счете, да, эти хоть и развивающиеся страны, но у русских представление, что мы ничуть не хуже других, все-таки у русских было ощущение, вот, пребывания в Аргентине и в Бразилии, например, что они пребывают в общем второстепенной стране. Но мы-то, собственно, и страны самые главные, правда? Из России ты к нам. Только Америка по плечу. И, конечно, там, ну, в частности, я знаю много бразильских людей, неуютно.
2: Будет интересно, если Михаил Никитич немножко расскажет о церковной жизни.
1: Каждое воскресенье я в русской церкви сижу на кассе. В городке, в котором я живу, существует церковь, построенная на деньги эмигрантов примерно 60 лет назад. Она была основана. Они купили здание церкви, перевезли на купленное ими место, землю, вот всю церковь целиком установили, и началась служба с священниками, которые приглашали служить на деньги, которые собирала община. И это продолжалось вот до буквально 5-6 лет назад, и принадлежали они, им совершенно было неинтересно, какой они церкви принадлежат, оказалось, они принадлежат к американской автокефальной церкви, не к русской зарубежной. И им было как бы удобно и приятно, что они не участвуют ни в какой борьбе между Московской патриархией и Русской православной церковью за рубежом. Это вот американская церковь. Они отправляют свои, они женятся, они хоронятся, крестятся и крестят детей. Это их церковь, своя собственная. И там вовсю существовали инструменты этой церкви. Вот я знаком с деятельностью, в частности, сестричества этой церкви. Сестричество занимается базарами, новогодними праздниками, пасхальными и благотворительными базарами, которые зарабатывают церковь. Мы уже упоминали, американцы склонны к благотворительности, живут в общем все в этом месте. Кремниевой долины достаточно зажиточно. И количество вещей, украшений, аксессуаров, обуви, которые они сносят на базар для бедных, причем вполне такого новенького качества, для американки надеть кофточку, на следующий день снять, потому что она уже ее носила, потом она висит, и она не знает, куда ее деть. А церковь говорит, давайте, у нас распродажа для бедных. Кофточка куплена будет за $50, а она ее отдает бесплатно. А там ее может купить на этом базаре благотворительном церковном за 20 народ окружающий, бедный, не обязательно православный, но окружающий. Теперь появилось огромное количество. Первым их приходят китайцы, вторым мексиканцы приходят и покупают. Церковь зарабатывает хорошие деньги, на которые она сажает цветы, убирает двор, организует столовую, обеды дешевые, 2-3 раза дешевле, чем можно пообедать там же в городке, в ресторане. И каждое воскресенье приходит человек 50-60, добровольцы, сестричества, готовят в субботу еду в таком в столовском количестве, русская кухня. Приходит много американцев, которым нравятся русские воскресенья, их всех кормят. И в воскресенье там небольшой такой магазинчик, бутик, называют его, такой базарчик. И, соответственно, пасхальные праздники, новогодние праздники. И все на полном самообеспечении, добровольности. И зарабатываются вполне хорошие, приличные деньги, на которые можно поддерживать жизнь церкви, сделать

0: починки, ремонты, ухоженный садик и так далее, и так далее. А крупные вещи — это делаются другими благотворителями. Вот есть русский, который разбогател в Японии. Японский предприниматель, промышленник. Семья родилась и выросла в Японии. Он великолепно знает японский язык. Он, чуточку отойдя от дел, передав дела уже управляющим, он переселился в Калифорнию, и вот он решил заняться церковью. Он расширил церковь, построил новую ему крышу, заказал роскошное совершенно оборудование из Софрина для этой церкви, нанят хороший художник, который расписал всю церковь, потолок, стены, иконы и так далее, и живут прекрасно своей жизнью. Единственная для меня заноза была, это то, что после объединения церквей Московской Патриархии и РПЗ, американская автокефальная как-то очень засуетилась. А куда этот приход двинулся? И издала новые постановления, в которых заставила приход и совет церковный принять новый порядок, при котором такая жесткая вертикаль была вогнана, что всем управляет прист, священник. Священник подчиняется епископату. Кто не хочет быть в американской автокефальной, пожалуйста, может идти в любую другую, но всю собственность и права на собственность он лишается. Это все остается за церковью. Участок земли, стоящий миллионы долларов, теперь, раньше покупали их за несколько тысяч, этот участок 50 лет назад, не было компьютеров, не было Кремниевой долины, сейчас это стоит миллионы и миллионы, участок земли, на котором стоит церковь, это все принадлежит епископату американской автокефальной церкви, управляет всем священник, он главный, без его
1: он
0: утверждения.
1: А? Он не русский.
0: Он не русский.
1: Хотя большинство прихожан, я заметил, русские.
0: Русские, да, он американец.
2: А священник, кстати, он только священник, он не работает на светской работе, его обеспечивает община.
0: Да, его, община его обеспечивает, да. И то же самое, сестрица зарабатывает деньги, в частности, чтобы платить зарплату. Ему он содержал жену и детей. И даже протокол совещания церковного совета недействителен без подписания его священником. То есть даже если то, что решил совет, а священнику не нравится, он может не подписать, и протокол становится недействительным. Вот такое.
1: Значит, а протокол на каком языке ведете?
0: На английском.
1: Потому что он русского-то не знает.
0: Он русского знает.
2: А богослужение на каком языке?
1: Знает. Но я с ним говорил по-английски.
0: Ну, он и русский знает тоже. Знаете? То есть он службу ведет на двух языках.
1: А, ну,
0: на русском и на английском.
2: Одновременно одну службу двуязычную или по-разному один день на английском?
0: Нет, очень многие вещи повторяют на английском.
2: Вот. То есть повторяет за церковнославянским или за русским? Русская служба по церковнославянски или по-русски?
0: А я как-то, поскольку воспринимаю это одинаково, да?
1: Нет, ну, церковнославянский.
0: Церковнославянский, конечно, да, да, да. Классическим образом.
1: Да, это то же самое в Аргентине наблюдал. Они священник вот, по церковнославянски немножко служит и переходит на испанский. Mm-hmm. После этого непонятно, да, какая это церковь.
0: Вот. Но священники меняются. До него был какой-то новообразованный из русских, довольно молодых, быстро получивших образование в православной церкви где-то под Лос-Анджелесом, который не мог произносить проповеди, не сказавши через каждое два слова «вот», из бывших инженеров подмосковных, который вот стал таким. И он вернулся назад в Москву, и там получил приход.
2: То есть он теперь московский священник.
0: А теперь московский священник.
2: А был в Кремниевой долине.
0: А был в Кремниевой долине и принадлежал церкви автокефальной.
1: Ну, ему надоело там все время лето. Серьезно, у них там примерно 20, там, ну, сколько градусов у вас обычно средняя температура. Утром только холоднее.
0: Как бы широта Сан-Франциско, она южнее нашей Кушки.
2: Все-таки священника назначает, да? Епископ не приход высказывает пожелание какого
0: раньше
2: священника.
0: Раньше приход звал. А до этого, я помню, 20 лет назад был прелестный совершенно священник из Югославии, уже тогда где-то в 90-м году уже глубокий старик, но который получил образование в Югославии, сам писал благословские книги, знал 4 языка. И, в общем, был самый такой вот батюшка нам привычный. Он, естественно, стал священником этой автокефальной церкви, а там-то он был в сербской церкви православной. Его все помнят как вот настоящего знатока, настоящего как бы понимателя души. А дальше шли вот эти новообращенные, глубоко советский был молодой, ему веры никакой не было от него все. Ну, это шарахались, но исповедоваться священнику, который, понятно, что он не понимает ничего, касается он не от веры, да, а только потому, что курсы кончил, блядь, такой священник. А этот американец не родной, а тот был вот настоящий к нему под благословение ходили и исповедовались к нему искренне. И он долго служил в этой церкви. Большой пьяница, грешник был, естественно, всех понимал. Но вот отец Амвросий, мне он запомнился, я его очень, очень любил. Не брит, и всегда ходил.
1: Потому что там православные священники бреются.
0: Не брился, в смысле, со щетиной ходил.
1: Нет, но некоторые бритые.
0: Да,
1: это то же самое, как
0: тоже
1: я замечал в Финляндии.
0: И это тоже бритые, мне кажется.
1: Да.
0: Вот, так что жизнь церковная идет очень, так сказать, мило и мирно в той церкви, работу, которую я вижу. Там, мне кажется, такая особенность. Большое количество людей с священниками, эти, хоть он американец, разговаривают на теоретические проблемы православной веры. Многие начали ездить по монастырям, которые существуют там, знакомиться с, вот, так сказать, с православными святынями. Им хочется разобраться именно в вере. Потому что количество людей, чисто обрядовых, да, людей, которые важно вот соблюсти как бы вот, правила поведения церковного, но при этом суть и отличие, и специфику православной веры, ну, как-то неинтересно, то, что называется, не берут в голову, да? Вот. А количество людей, которые появилось, которые хотят разобраться в этом, меня удивило, как много, причем и совсем новой эмиграции. Это из молодых, которые приехали, они разговаривают. И есть американцы из Стэнфордского университета, которые тоже. И вот они такую группу составляют вокруг священника, человек 8-10, которые с ним ведут разговоры на эту тему.
2: Частным порядком или курсы катехизации, как
0: нет,
2: вот у нас
0: не курсы,
2: принято?
0: Не курсы. Вот каждое воскресенье собираются, вот они на этот обед, да, после обеда остаются и долго беседуют со священником, задают вопросы. Он рассказывает на вопросы истории, вот теории веры, разъясняет каноны, причины, почему так, а не иначе. Не житие святых они изучают, они хотят вот понять, потому что все же люди современные, прагматичные, а ходят в церковь, что-то это им дает очень, очень важное для того, чтобы вырваться из прямой прагматической логики жизни.
2: То есть в церкви, в храме не чувствуется, что это представители разных волн миграции? Этого нет чувства? Это не видно, да? То есть все они вместе?
0: Видно только потому, что время от времени появляются новообращенные, оголтелые люди, которые путают суеверие с верой.
2: А понимаете? В чем это выражается?
0: Для них астрология и вера одно и то же. Чудеса вообще и уфология. Как бы вот просто чудо и вера не различают. Начинают вещи обрядовые ставить выше. Истерика по поводу того, что кто-то не так одет, не так платок повязан, понимаете? Вот старые русские, например, они говорят, что а вот нам не обязательно, ну, платок накинули, а вот ходят некоторые, замотаны платком, считают, нужно входить в церковь. Ну, прямо как мусульманский платок, один нос торчит. Вот эта истовость, что голова должна быть покрыта. Замотаться так, что один нос торчит. Вот зачем вот это? А которые вот как бы харбинское воспитание, того, которые ходили вот в нормальную русскую православную церковь в Харбине, они относятся к таким вот формальным правилам поведения церковного, они относятся спокойно, без вот надрыва. Кто-то начал из церкви выходить, повернулся спиной к алтарю, выходя из церкви. Нет, это надо пятиться, никогда нельзя поворачиваться спиной к алтарю, начинают говорить галтелые.
2: Это люди, которые приезжают из России или которые, живя в Америке, вот-вот
0: нет,
2: только приходят в церковь.
0: Нет, это новоприехавшие.
2: Новоприехавшие.
0: Новообращенные, которые вот считают,
1: уже
0: что
1: там,
0: ты...
1: в Америке.
0: Да. По-видимому, они считают, что раз они были вот неверующими, попали туда, где можно, наконец, свою демонстрировать веру и православность своей веры, так для них вот элементы поведения важнее, чем мысль о душе, грубо говоря.
2: А как вот эту ситуацию можно поправить? Священник занимается вот таким просвещением на таком уровне. Ведь здесь очень сложно как-то подойти с человеком поговорить, допустим, прихожанину с прихожанином. Или человек со временем сам вот как-то понимает, что но здесь стиль общины такой.
0: Но в Америке не принято человеку указывать на то, что он как-то не так делает.
2: Но ведь вот вы говорите, что новообращенные прихожане указывают совершенно свободно, что вы
0: это выходящие, и они тем самым выделяются, и на них смотрят,
1: они
0: как на людей, которые лезут в твою личную жизнь. Это не принято. Ты ведешь себя так, ты ведешь. Это у нас в очереди начинают учить друг друга, как жить. Стоит в очереди в магазин. А там это по-американски понятно, столько не принято. Ты неправильно говоришь по-английски, тебя никто не поправит. Невозможно научиться вот в американском окружении говорить по-английски правильно, потому что никто не поправит. Это считается невежливо вмешиваться. Это считается очень такая интимная вещь. Потому что они многие слова произносят совсем не так, причем твердо стоят на своем. Ну, какой-нибудь, мне было обидно, про Чураевку говорили с американцем, пытался понять, пытался объяснить, в каком штате это Чураевка. Я говорю, в штате Коннектикут. не понимает. Русская деревня в штате Коннектикут. Все знают, что Коннектикут. Нет, Коннектикут. Вот Коннектикут.
1: Да.
0: Да, это, конечно, понятно, какой штат. А Коннектикут они не поймут. То есть, чтобы американский английский, это вещь такая, которую не сразу еще поймешь, что как надо. Да, Чураевка. Интересное явление, которое достигло признания американским, ну, практически правительством, по крайней мере, на уровне штата. В начале 20-х годов сын Льва Толстого, Илья Львович Толстой, приобрел кусочек земли под Нью-Йорком. Вот в штате Коннектикут по-нашему, Коннектикут по-американски, кусочек земли. Рядом с речкой, средний климат такой, среднерусский, глухое место, недорогая земля. Туда же приехал русский писатель-эмигрант Гребенщиков, многопишущий человек, весьма романтически русофильски настроенный. И он тоже захотел купить там землю, или поселиться, по крайней мере, здесь. А Илья Толстой был затруднительно финансовым положением. И они, встретившись там, в каком-то баре или кафе, не зная друг друга, оказались. И Гребенщиков высказал мысль хозяину, что вот хорошо бы здесь жить. А тот сказал, а он сидит человек, который не знает, кому продать свой участок земли, потому что он больше здесь жить не хочет, хочет в другом месте, он его обременяет. Это оказался Илья Львович Толстой. Они познакомились, остались друзьями надолго, и поселился, купил этот дом Ильи Львовича, писатель Гребенщиков, который сам из Алтая, и там была своя деревня у него, Чураева. И он решил основать русскую колонию, задался такой целью. А давай-ка я созову сюда как можно больше русских иммигрантов, мы организуем здесь свое изолированное от американской жизни пространство, и начнем здесь, сейчас бы это называли бы экологическим поселком, начнем здесь слияние природы с Россией и с русским духом и прочее-прочее. Начали строить церковь и зазывать людей, чтобы покупали дешевые участки там. У него появился план этой деревни. Он организовал там издательство, в первую очередь, своих произведений, конечно. Вот, которое издательство «Алатас». Ну, это искаженное «Алтай», так они... Может, действительно, по-английски «Алтай» называется, «Алатас». Не знаю, вообще, издательство «Алтай» организовало. И много русских действительно купило там, чувствуя, что там они будут жить вдалеке от нью-йоркского шума. Нью-Йорк действительно город, который напрягает и изводит нервы. А тут буквально в часе езды от Нью-Йорка и природа, речка, лес, все хорошо. И официально считается глухоманью. Как это рассказывал в тот раз, что адрес этой деревни, он по-американски, почтовый адрес, сопровождается от тремя буквами, которые означают «бесплатная доставка, но в глухомань». Чтобы почтальон не жаловался, как до вас трудно добраться, нам мне нужно заплатить. Нет, у американцев все четко. Почтальон должен доставлять почту на бесплатно, несмотря на бездорожье и далее. Ну вот, и Чураевка прекрасно существовала в 20-е годы. Там Сикорский вложил дополнительные деньги, церковь была построена. Сикорский жил там рядом. Для многих это были дачные места, но многие купили. Ну, например, Сомов, секретарь Рахманинова, жил, например, там.
1: Между прочим, родственник художника.
0: Да, да. Он его то ли брат, то ли двоюродный брат художника Сомова. Ну, Гребенщиков сам тоже там жил. Вот, Каненков там жил, в Нью-Йорке с 24-го года, но был в этой Чураевке. Но пока был Гребенщиков, он организовывал пикники совместно. Фокины с женой балетной, и люди жили там же. И вот устраивали такую инерцию заграничной русской жизни. По фотографиям, которые я видел там, это напоминало жизнь русских в Финляндии. Деревянные домики небольшие, свободное пространство, без заборов, веранды открытые, на которые сидят, пьют чаи, собираются, ходят друг к другу в гости. Так вот, влияние этой Чураевки и концентрация русских была столь велика, что после войны это место удалось за счет усилий семьи так называемых Еленых. Елены были сибиряки, отец и мать. У них были трое детей, которые успешно в Америке продвинулись. Один из них стал Елен, даже капитан первого ранга. И они в воспоминаниях об этой деревне добились, что Чураевка теперь стала историческим местом. Там стоит большой закладной камень, на котором написано «Чураевка» — это место, где много выдающихся людей, писателей, артистов, художников жили в течение длительного времени, 20-30-е, то есть выходцы из России и так далее. И написано на эту тему одним аспирантом работа, одна единственная исследовательская работа на тему о Чураевке. Она мне досталась в машинописном варианте с этими фотографиями. Как бы она стала предметом изучения исторического, и на эту тему издана этим аспирантом книжкой. В Ахметьевском архиве лежит архив этой Чураевки, еще не разобранный толком. Но вот такое удивительно компактное место, которое сумело вот при американском прагматизме стать исторической достопримечательностью. поскольку русские все коммунисты по американской логике, то там же в этой работе, этого аспиранта, я забыл фамилию, простите, то ли там Ричардсон, или вот такая типичная американская фамилия молодого человека, который решил заняться историей загадочных людей. Там делятся мнения у жителей Чураевки на две части. Одна — мнение соседей он собирал, которые знали Чураевцев. Какие чудесные люди. Очень интересная американская характеристика. Один из там чиновников. Вы знаете, эти люди совершенно аккуратно платили по своим счетам. За ними практически никогда не водилось долгов. Как было приятно иметь дело с этими людьми. Это очень, оказывается, американская ценная характеристика. Делаешь ты долги или не делаешь, аккуратно ты платишь по счетам или нет. Это признак твоей дельности, лояльности, то, что ты ни на чем горбу не ездишь, что ты зарабатываешь так, что живешь вот точно по средствам и все платишь. А другие говорят, да, с ними так приятно, они были такие приятные люди, душевные, а вот двое русских, которые развели куриную ферму, так они снабжали яйцами всю округу, и мы у них покупали, было очень недорого, одно мнение. А чуть подальше от Чураевки мнение он собирает, и они говорят, да, это какие-то русские собрались своим каким-то там кланом, и наверняка это коммунистическое гнездо, буквально отъехать на полчаса от Чураевки. Вот что такое среднестатистическое мнение, американское, под действием пропаганды. А что такая душевность? Я хочу съездить, туда, не знаю, что там осталось. Но совсем рядом с Нью-Йорком такое. Мало чисто русских мест, на мой взгляд,
1: осталось. Новодевеево там есть, вот я как раз Новодевеево, меня свозили, да. Мы только на кладбище успели.
0: Но вот кладбища русские, они еще как вот сербское кладбище под Сан-Франциско.
1: Потом Толстовская ферма, она же существует.
0: Толстовская ферма,
1: да,
0: правильно.
1: Да, тоже недалеко от Нью-Йорка, да, где-то там.
0: Ну, это просто подтверждает лишний раз, что восточное побережье, оно значительно более эмигрантоприемное. Я уже не говорю о третьей эмиграции, когда целый район Нью-Йорка русский.
1: Там все-таки нет такого русского центра, как у вас Сан-Франциско.
0: Так потому что это совсем оккультуренные русские, которые... Не беженцы, вот быстро выкинутые, которые ищут, где бы им спрятаться. Это люди, которые приезжали в Сан-Франциско через Тихий океан, обдумавшись с вещами. Это не беженцы, а те, кто решили вот там начать свое житье. И это совсем другое. Ну, плюс, конечно, культурное окружение. Университет Беркли и Стэнфордский университет, они, в общем, задают, так сказать, ритм такой жизни. Культурные места.
2: Прозвучала пятая передача об истории русского зарубежья в Америке с участием Михаила Никитича Толстого и Владимира Юрьевича Черняева. Программу вела Марина Лобанова. До свидания.
3: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159-85-09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в юбилейном 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств. Его провела в Таврическом дворце председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как сообщили сегодня в пресс-службе Смольного, партнерство развивается в экономике, культуре, образовании, молодежной политике, здравоохранении и науке. Стороны последовательно увеличивают товарооборот, реализуют новые совместные инвестиционные проекты, обмениваются опытом в социальной сфере. Также в год 35-летия СНГ в Петербурге утвержден отдельный план мероприятий, в который вошли 15 культурных, образовательных и деловых событий. Город уже приступил к его реализации вместе с дипломатическим корпусом и партнерами из стран Содружества. В Ломоносовском районе Ленинградской области начался новый этап работ на участке дороги Стрельна-Кипень-Гатчина протяженностью 4 километра. Как сообщает пресс-служба Дорожного комитета Ленинградской области, ремонт вдоль Ропши ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты очищают кюветы и обустраивают остановки общественного транспорта. Следующим этапом станет укладка двух слоев нового асфальта, укрепление обочин, установка знаков и нанесение разметки. Жителям Петербурга рассказали, что сделано за 5 дней с начала ремонта моста Александра Невского. В рамках первого этапа ремонта, начатого для обновления трамвайных путей, рабочие демонтируют асфальтобетонное покрытие и старые рельсы, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Специалистам предстоит заменить более 840 метров трамвайных путей, обновить более 61 метра деформационных швов и уложить свыше 6000 квадратных метров литого асфальта. В последний раз асфальт на мосту Александра Невского обновляли в 2018 году. В связи с ремонтом на мосту до 16 сентября прекращено движение трамваев. Для автотранспорта в направлении площади Александра Невского ограничили проезд до 2 полос. В сторону Заневского проспекта для автомобилей по-прежнему доступны 3 полосы. В рамках «Транспорт-феста» в Петербурге состоялась конференция «Интенсивное электродвижение». Участники обсудили развитие городского электротранспорта, электрификацию автомобилей с большим среднесуточным пробегом и создание инфраструктуры. Ключевой темой стала электрификация такси, каршеринга и грузовых перевозок, отметили в Комитете по природопользованию Петербурга. Особое внимание уделили проблемам размещения инфраструктурных объектов. По итогам конференции участники приняли стратегическое решение о консолидации усилий для решения задач электрификации городского и коммерческого транспорта. Бюджетные средства на приобретение новых трамваев в Петербурге сокращены. О том, что отмена закупки трамваев связана с секвестированием бюджета, 22 мая рассказал председатель комитета по транспорту Денис Минкин на деловом завтраке в рамках фестиваля «Транспорт-фест». «Ноль по году», уточнил он. Ранее сообщалось, что город отменил закупку 26 трамваев почти на 5 миллиардов рублей. Специалисты связывали это с секвестированием бюджета, но допускали, что финансирование могут снова разморозиться. Председатель Петербургского комитета по транспорту Денис Минкин разъяснил позицию по поводу беспилотного трамвая. Вопрос подняли сегодня в ходе «Транспорт-феста». Минкин обратил внимание, что технологии автопилотирования Петербург начал внедрять за 4 года до Москвы, но столица делает ставку на полностью беспилотные трамваи. Денис Минкин считает, что в отличие от грузового транспорта, вагон с 300 пассажирами не может обойтись без человека. К сожалению, у ребенка иногда застревает нога в двери. И будет застревать. Бабушке становится плохо, она падает. И в 2100 году тоже. Кому-то плохо стало, надо убрать. Люди умирают, в конце концов. Надо зафиксировать смерть, засвидетельствовать, что это не убийство, пояснил Минкин. Поэтому в вагоне в любом случае нужен будет человек, хотя бы в качестве стюарда. А если так, то почему не водитель, если мы все равно не сэкономим на отказе от человека, сказал Минкин. В Москве в тестовом режиме конкурсируют трамваи с автопилотом и водителем-испытателем. Петербург эксплуатирует систему машинного зрения и активной помощи водителю, но тоже разрабатывает беспилотные системы.

Губернатор Александра, Ленинградской области Александр Дрозденко в 7 часов 15 минут в своем канале в Максе сообщил подробности об отражении атаки беспилотников ночью 22 мая. По актуализированной информации, за ночь в воздушном пространстве Ленинградской области было сбито 3 беспилотных летательных аппарата. Жертв и разрушений не зафиксировано, написал он. Опасность беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Ленинградской области Дрозденко объявил в 2 часа 33 минуты, а в 3 часа 2 минуты дал отбой. В аэропорту Пулково ночью ограничений не вводилось, сложности были только с полетами в Калининград и из него. В 2 часа 53 минуты Росавиация проинформировала, что ограничения сняты. В утреннем отчете Министерства обороны Российской Федерации об отражении ночных атак беспилотников 22 мая впервые за долгое время появился и город Санкт-Петербург. Акция по озеленению Петербурга прошла в парке городов-героев. Здесь на аллее бизнеса высадили 28 кленов, сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству. В мероприятии поучаствовали представители Комитета по благоустройству, администрации Московского района, предприниматели и садовники. Таким образом, благодаря совместным усилиям города, различных организаций, предприятий и жителей, общественные пространства становятся более уютными и привлекательными для отдыха, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что в 2018 году здесь высадили краснолистные клены. Деревья хорошо прижились на новом месте. Всего в рамках проведения акции по озеленению в парке появилось почти 200 растений.

завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу, 23 мая, пасмурная погода, небольшой дождь, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 56%, ветер западный 5-7 метров в секунду. Воскресенье, 24 мая, пасмурная погода, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16. Атмосферное давление 753-756 миллиметров, относительная влажность воздуха 73%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь, плюс 17-19. В воскресенье пасмурно, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16 градусов. Атмосферное давление в эти дни в основном будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цесава. Приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Валаамского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, /29.

0: «Исследования и исследователи». Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире продолжение беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: Ориген становится вот таким мифологическим персонажем, то есть это уже не реальный автор, которого читают и анализируют, а это как говорить, образ которого становится неким вдохновляющим образом для людей уже последующей эпохи.
3: И раздражающим, в том числе.
2: И других он раздражает.
3: Анафематствовали его за что все-таки?
2: Анафематствовали, насколько, если так смотреть исторически, зачем вообще Юстиниану нужно было анафематствовать человека, который умер больше 300 лет тому назад? Понятно, что причина не в том, что он учил чему-то неправильному. За 300 лет уже все изменится. Причина в том, что его авторитет остается прежним, и его авторитетом пользуются те силы, которые приобретают слишком значительный статус. Формально это было связано и с египетскими монахами-антропоморфитами, это было связано и еще с некоторыми, скажем так, движениями, но... Тут какая штука? Юстиниан, в общем-то, человек... Извините, сейчас вот мы совершенно отвлекаемся в другую сторону, но без этого будет непонятно. Человек, параноидально боящийся государственного заговора. И Ориген в этом смысле – это настолько сильный миф, если миф об Оригене, да, или сама фигура Оригена. Вот, это вот как, не знаю, как в советском государстве, вот как Маркс и Энгельс. Никто их вживую не видел и особенно их не читал. Но вот под знаменем Маркса и Энгельса, потому что спустя 50 лет после смерти Ленина уже и сама фигура Ленина. Даже те люди, которые не открывали ни одной страницы сочинений Ленина и которые, может быть, даже не в состоянии его процитировать, да, но вот этот дедушка Ленин с картинками, с образами, да, вот-вот-вот-вот-вот, вот это все, да, уже создает некую вот эту мифологему вокруг лидера. И Ориген, судя по всему, становится вот такого рода мифологизированным лидером церковной оппозиции. Поэтому, насколько я представляю, как тогда все складывалось, в первую очередь это была, конечно, борьба с вот этим внутрицерковным инакомыслием, а не с идеями Оригена как таковыми. Потому что тех людей, которые реально бы учили об апокатастасисе в оригеновском понимании, кто-нибудь рассуждал об этих эонах сменяющихся? Конечно, никто не рассуждал. И теодологический субординатизм тоже уже после первых Вселенских соборов не проходит. И если уж бороться над царианством, а не с вот этим субординатизмом, у кого он еще? Еще Евсевий его помнит, а дальше все, он уже теряет любую актуальность. Бороться, если нужно, не с оригеновской теодологией, а с арианской, это уже другой вопрос. Но Ориген здесь опять мало что значит. Мы потом знаем, да, что идея Евсевия и через них Оригена будут использоваться иконоборцами. Но это другая эпоха, да, она еще не наступила. Влияние платоновских текстов на Оригена, которые он... Ну, опять, да, неужели вот во времена Юстиниана были люди, которые серьезно пытались вовлечь... Ну, Иоанн Филопон, ладно, который пытался. Но, опять-таки, Филопон это действительно был тоже такой человек, достаточно маргинальный для всех своих современников. И для язычников, и для христиан. То есть он пытался соединить язычество и христианство так, что в итоге он стал чужим для тех или других. То есть реально идея Оригена в том виде, за который его анафематствовали, естественно, не имели такого широкого хождения, как идея Нестория во времена, да, анафематствования Нестория, или идея арианства во времена борьбы с арианством. Естественно, Ориген, вот сами те идеи Оригена, за которые его анафематствовали, естественно, не имели такой широкой поддержки, где бы то ни было. Вот в чем парадокс. Поэтому, когда Нестория анафематствует за несторианство, это понятно. Когда монофизитов анафематствует за монофизитство, это понятно. А вот когда Оригена анафематствует за то, что, в общем-то, давным-давно потеряла свою богословскую актуальность, вот это странно. Поэтому Оригена анафематствует не за оригенизм, а за оригенство.
3: Ну да, поэтому это выглядит странно, что, например, его там, Ава Евагрий, ученик, да, с одной стороны, тоже вместе с ним подвергается этим анафемам, с другой стороны, остается тем отцом, который попадает потом в добротолюбие, которого читают, да, по которому учатся духовной жизни и так далее. Да. Да? То есть вот этот странный парадокс, да, который там, меня в свое время удивил, да, немножко, да, и удивлял.
2: Но это как раз отражение той ситуации, которая во времена Юстиниана. Uh-huh. Да? То есть есть опять вот эта строгая догматическая позиция, а есть монахи, для которых это не важно, для которых важно не догматическое учение, а вот и духовный опыт. Вот это действительно тот конфликт, противостояние, оно как раз тоже важно для эпохи Юстиниана, потому что в этом монашество, которое к этому времени приобрело и большой масштаб по количеству людей, и влияние в церкви, оно-то как раз для них тоже фигура Оригена, это в том числе и один из столпов, на которых они опирали, можно сказать, свою автономию, автономию интеллектуальную и духовную. Когда нужно было что-то противопоставить не монашеской церкви, а противопоставить опять на какой почве? На почве духовного опыта, да, это не та вещь, как сказать, духовным опытом, как им мериться между собой. Да, мериться можно на уровне идей, на уровне концепции. И вот здесь Ориген тоже был одним из авторитетов, с помощью которого можно было спорить. Это вот тоже анафематство Оригена, здесь инструмент.
3: Да, история с осуждением получается такой довольно детективной и странной. Я думаю, что в этом еще предстоит разобраться и ученым, и церковному начальству, да, может быть, в будущем. Но сейчас мы не будем, так сказать, вдаваться в эти подробности. Я думаю, что нам стоит вернуться и поговорить немножко еще о механизме, вот в этом механизме существования вообще человека, и не только человека, но вообще существ в этом космосе относительно вот этих изменяющихся ионов. Мы говорили о том, что в итоге все души, души ангелов, там, души людей возвращаются, попадают в некоторое такое вот восстановленное состояние. Но, насколько я понимаю, и мы об этом немножко говорили, у Оригена присутствовала еще идея не только вот этого завершенного идеального состояния, но и предсостояния. То есть идея о предсуществовании душ, которая, можно говорить о том, что это такое платоническое уже напрямую влияние, да, все-таки у нас наши беседы, они под знаком платонизма происходят, тут такая напрямую платоническая идея, за которую, я так понимаю, Оригену тоже могло влететь, что называется, да, от богословских критиков.
2: Действительно, для Оригена то, что назвали учением о предсуществовании душ, это очень тоже важный компонент, без которого его вот эта модель апокатастасиса, связанная с переходом ионов от одного к другому, она не будет работать. То есть, что здесь важно? Раз Ориген говорит о том, что наш мир эон за эоном, ступень за ступенью приходит от менее совершенного к более совершенному состоянию, должен быть субъект этого изменения. И говорить просто о космосе, опять, да, вот возвращаясь к тому, что такое космос для Оригена, нельзя говорить о космосе вообще. Да, космос в любом случае это то пространство, где живут живые существа. Именно живые существа в своем вот этом состоянии переходят от менее совершенного к более совершенному, ад к падшего, то есть падшие духи становятся людьми, люди становятся ангелами. И если мы допустим, что какие-то из этих душ перестают существовать, появляются другие, то это моя интерпретация Оригена, может быть, он так бы и не сказал, но как получается, что если есть это постоянное появление новых душ, постоянное их как бы увеличение их количества раз за разом, то получается, что как вообще возможен вот этот переход в большей степени совершенства. То есть это некий такой количественный рост, а с качественным ростом непонятно, что делать. И когда Ориген говорит о том, что каждая человеческая душа уже раньше существовала в предыдущем ионе, это и есть вот этот залог того, что души, сколько их было, вообще говоря, столько их остается, их не становится больше или меньше на протяжении ионов один за другим. Речь идет, естественно, не о живых людях, а о тех душах, которые когда-то умерли, потом снова родятся, но в этом промежуточном состоянии они сохраняют свое бытие. И тем самым получается некая вот этот коллективный субъект, если так можно сказать современным языком, или совокупность душ во всем космосе, это есть некая константа, с которой и постепенно происходит вот этот ход движения к все более и более благому устроению мира. Что будет, если бы его не было? То есть если принять вот это традиционное представление о том, что человеческая душа возникает в момент рождения. Людей становится все больше и больше, еще больше, еще больше, еще больше. И, значит, душ тоже становится больше. Идет постоянное увеличение их количества. И что дальше? То есть в пределах этого эона их количество увеличилось, а в следующем эоне их опять количество еще увеличится, а потом еще увеличится. тогда получается какой-то непрестанный рост, который, в общем-то, ну, если не ведет бесконечность, да, который создает такие вот вопросы с точки зрения количества. Оригеновская метафизика предполагает некую вот такую арифметическую определенность. Мы не знаем числа, ну собственно, и Христос говорит, что вы не знаете сроков, когда Сын Человеческий снова явится. Ни люди не знают, ни ангелы не знают, но ведь эти сроки есть. Мы не знаем, когда, но есть некое когда-то. Неизвестно когда, но когда-то это произойдет. То есть вот эта интуиция того, что пусть мы не знаем количество, но есть некая определенность, когда это произойдет. То же самое касается и вот этого количественного понимания космоса. Мы не знаем, сколько душ должно быть, но сколько-то их должно быть. То есть вот этот принцип, Ориген им руководствуется дальше. И если бы у него не было учения о последовательности ионов, он бы тогда мог спокойно сказать, да, что вот души появляются новые, пока их количество достигнет заданного числа, наступает конец этого иона, страшный суд и так далее, да, и все, что вот сказано уже, все, что мы знаем из Евангелия. Но как только возникает следующий ион, вот здесь что получается? Либо количество душ снова растет, либо его нужно как-то уменьшить, сократить, либо они должны перейти в какой-то другой образ существования. Получается, что есть души, которые пришли из прошлого иона, появились души из нового. То есть они различаются между собой. Возникают некие такие вот теоретические сложности, с которыми уже ничего не поделать. Поэтому для вот этой модели множества ионов представление о сохранении душ, сохранении их числа, является, ну, это вот две половинки, которые друг без друга не работают. Невозможно придумать одно без другого так, чтобы из этого получилась какая-то вот, получилась связанная теория. Поэтому другое дело, что вот сама эта идея предсуществования, кстати, тот же Лермонтов по небу полуночи ангел летел, который нес душу, которая вот так или иначе вот вселяется в тело. Да? Снова вот этот самый мотив, казалось бы, давным-давно забытый, встречается в самых неожиданных местах в нашей вот русской традиции. Ну, это так вот, к слову, я не говорю, что Лермонтов оригинист, но тем не менее вот эти идеи, они ну, вот возвращаются. Поэтому для Оригена вот то, что связано с учением о смене ионов, то, что связано с учением о предсуществовании душ, и в конечном итоге вот эти две половинки составляют вот это одно целое. Собственно, это путь ко всеобщему восстановлению. Без вот этих двух половинок у него это не получается. Но это не значит, что оно не может получаться по-другому. Это просто вот та модель, которая у него сложилась и сложилась, она представляет ценность. Представляет ценность, в первую очередь, того, она показывает, как, находясь на, в общем-то, вполне библейских позициях, и повторяю, да, все, вот, все, что вот мы говорим, да, Ориген, везде, где нужно, это подпитывает нужным количеством библейских цитат. Но при этом он использует вот эти концепции, которые взяты из языческой философии. Здесь его как раз обвиняют и в заимствовании и Федра платоновского, и Федона, и Тимея, и, соответственно, стоические корни. И вот это, с другой стороны, ведь это блестящий пример того, как вот эти элементы, эти кирпичики античных философских учений таким образом встраиваются в здание, которое, вообще говоря, исходит из главной предпосылки, что Бог творит мир благим образом. И дальше исходит, собственно, из абсолютно евангельского представления о том, что Бог ведет человека, каждого отдельного человека, да, и призывает человека к благу. Призывает человека отдельно, призывает весь мир как целое. Который, в общем-то, Христос, который спасает человека из вот тех бед и тех зол, которые есть в этом мире. То есть, изначально, сказать, этическая позиция Оригена, она абсолютно христианская. Аргументы его христианские. А инструменты, да, которые он берет, все, которые были ему доступны на тот момент, и, скажем так, то, что связано с античной наукой, и те, что связано с античной метафизикой. Ну, наука, в общем-то, аристотелевская наука, в первую очередь. Истоическая и аристотелевская, метафизика, платоническая и, скажем так, околоплатоническая. Все вот эти инструменты он собирает и конструирует из них то, что, конечно, является не более чем вот такой гипотезой,

0: Но делает он это снова как образец того, как, вообще говоря, христианское богословие может взаимодействовать с современной для него наукой и философией, которая, вообще говоря, имеет абсолютно нехристианский характер. И у него это получается.
1: Тогда действительно эта гипотеза все-таки оказалась, может быть, не своевременно, наверное, да? И в итоге все-таки церковно, да, исторически была принята картинка с одним, с одним миром, с одним временем, которое начинается и заканчивается. Так сегодня, по крайней мере, учат и в семинариях, и в академиях. Но мне кажется, что если какая-нибудь идея мультивселенных, да, которую сегодня физики всячески продвигают, да, популярна довольно-таки, то, может быть, Ориген пригодится со своими какими-то такими богословскими ходами, которые помогут тоже отвечать на современные какие-то вот теперь уже для нас современные вызовы или вопросы со стороны научного уже, в данном случае, сообщества. Я бы хотел еще задать вопрос. Мы говорим по большей части об Оригене, о его критиках мы немного поговорили, да, и о тех, кто воспринимал, ну, даже мы не называли сегодня имена особо, да, но тех, кто воспринимал его идеи в том виде, в котором вы его описали, по крайней мере, мы большей части говорили об апокатастасисе. Рассмотреть еще один пример, пример Григория Ниского. Вы его упоминали в самом начале, говорили о том, что вот как раз-таки тоже есть концепция апокатастасиса у человека, который не был осужден, да, который избежал вот этой участи Оригена и оригеновских последователей, но который даже прославлен в лике святых. Можно ли кратко как-то ее тоже представить, обозначить, может быть, какие-то отличия?
0: Что касается Григория Ниского, то, собственно, наверное, важнейший, можно сказать, документ о отношении Григория Ниского к Оригену и оригеновскому учению – это последние главы его трактата об устроении человека. То есть там вот, начиная с 22 главы и дальше, прямо сами формулировки глав, да, или вопросов, которые обсуждаются, это прямо такие тезисы, которые так или иначе напрямую связаны с оригеновским учением. Ну, просто вот зачитаю пару названий, чтобы было понятно, да. Ответ возражающим: если воскресение есть нечто прекрасное и доброе, то почему его до ныне не было, но подобает надеяться после нескольких оборотов времени? Да, это вот наш русский перевод, как раз отсылка к тому учению о смене ионов. О том, что и по разложению человеческого тела на составные части Вселенной можно каждому из общего снова найти в целости свое собственное. Или против утверждающих, что души существовали прежде тел, или наоборот, что тела созданы прежде душ, и вместе некое опровержение баснословности учения о переселении душ. Доказательство, что одна и та же причина существования души и тела. И так далее. То есть одна и та же причина существования души и тела. Собственно, что это значит? Да, означает, что когда появляется человеческое тело, тогда появляется и человеческая душа. То есть одна и та же причина, значит, они возникают одновременно, и каждой душе соответствует одно тело. То есть прямая отповедь учения о предсуществовании душ. Потому что по Оригену получается, что тут на самом деле как раз тоже можно думать и спорить на этот счет. Но если предположить, что душа одна и та же, а в разные ионы имеет разные тела, да, то здесь вот полное отрицание, казалось бы, оригеновской модели. Правда. Сейчас я, извините, сделаю тоже такой небольшой отступ в сторону, но без него вряд ли получится понять, как мыслит Григорий Ниский. Значит, не в этом, не о сотворении мира, а в беседе с сестрой Макриной о воскресении, о смерти и воскресении. Вот есть у него там такой вот замечательный пассаж, где как раз вот он тоже возвращается к вопросу о том, как душа при воскресении восстанавливает свое тело. Вот он говорит, что вот как если взять коня и вбить вокруг него в землю колышки и привязать его к этим колышкам веревками, конь-то может стоять-стоять, но в конце концов, если что-то его очень сподвинет сдвинуться, он сорвется с места, вырвет эти колышки из земли, поскачет, и вот эти колышки за ним на веревочках будут тащиться, лететь. Вот так он говорит, что и душа при воскресении также из всего окружающего мира, ну, если как говорить таким современным языком, или языком Григория Ниского, по элементам восстановит свое тело, или, как бы сказать, по-демокритовски, или по-современному, да, по атому, узнает свои атомы своего тела и восстановит его, каким оно должно быть. То есть вплоть, сейчас, если так вот чуть-чуть развить эту мысль, то есть человеческое тело после смерти, оно как-то разлагается, переходит во все более...

0: более примитивные с точки зрения химии составляющие, потом находит место в каких-то других объектах, предметах нашего мира, но при всеобщем воскресении оно вот вернет себе свою вот эту, узнает свои части своего тела и вернет их обратно. Тут, конечно, тоже можно, современный читатель может задать много вопросов, да, потому что вот проходят века, и, допустим, в состав моего тела могут попадать атомы тел моих предков. Да, и тогда получается, что одни и те же атомы делятся между разными телами. Что тогда делать, если кто-то там и прапрапрадед вернет часть атомов из моего тела, значит, мне не достанется. Что делать тогда? Но я просто к чему? Что когда Григорий Ниский предлагает свою модель воскресения, он тоже предлагает некую рационализацию, которая тоже, в общем-то, выглядит достаточно любопытно и в которой тоже есть свои, как сказать, недостатки, чисто теоретически.
1: Она тоже предполагает, что вернутся все к какому-то такому идеальному состоянию.
0: А, нет, придут, нет, или... значит, здесь речь идет вот о чем. Речь идет о воскресении в теле. То, собственно, в чисто библейском контексте, да, что есть сначала восстановление тел, а дальше происходит суд. И дальше будет уже ясно, что произойдет с каждой душой, но она будет уже подлежать суду вместе со своим телом. То есть речь идет о вот этой вполне себе, вполне православной концепции. Здесь, правда, опять можно задать массу вопросов. Ну, к примеру, наше тело-то меняется в течение жизни, да, вот в младенчестве мы одни, там, в зрелом возрасте другие, в старости третье, вот, восстанавливает душа свое тело, каким оно будет, из какого возраста оно будет взято, к примеру, или на что оно похоже. Часть атомов приходит, часть уходит, а какие остаются? Ну, это я сейчас не об этом, на самом деле. Кстати, вот опять, да, если мы говорим про оригеновский апокатастасис, который прорастает в современной мысли, то вот у Григория Ниского здесь, ну, я сейчас уже не про вот этот, не эти образы, да, сама интуиция того, что материя знает свой дух или свой эйдос, или свое идеальное начало. Да, то есть представление о том, что не только душа вытягивает, тянет за собой тело, да, а именно тело, оно знает свою душу, оно материя, которая способна отвечать идеальному началу, которая имеет, ну, некую такую способность, ну, к самоорганизации, как бы мы сказали. То, что в современной научной фантастике, там, «Терминатор 2», да, вот это существо, которое его распыляют на мельчайшие кусочки, а вот эти сами частицы его материи, которые снова сами возвращают свою форму. То есть вот эта мечта, древняя мечта человечества, вот так скажу, да, о материи, которая сама помнит свой эйдос, если говорить вот таким платоническим языком, или по-аристотелевски, да, материя, которая сама стремится к своей форме. То есть это вот такой концепт, он очень глубинный, который вот действительно восходит вот к этим истокам античной метафизики. И вот Григорий Ниский, собственно, он же не говорит, на самом деле, ни про коней, ни про колышки, ни про атомы и ни про души. Он говорит о другом. Он говорит о том, что при всеобщем воскресении материя станет не вот этой пассивной восприемницей, а она станет другой, она преобразится, да, вот будет новая земля, новое небо. Собственно, материя станет другой, она станет не пассивной восприемницей всего, а приобретет некую самостоятельную активность, способность отвечать тому началу, которое ее призывает к себе. Поэтому снова, если говорить не о механизмах воскресения, а вот этой общей идеи, той идеи, которая стоит, то вот это один из вот этих моментов, в чем состоит это восстановление. Вот один из этих аспектов – это преображение вот этой материальной составляющей мира. Следующий момент. Для Григория Ниского, если он говорит о вот этом действительно возвращении к благобытию, да, поздневизантийским языком, если говорить, оно здесь связано еще вот с чем. Для него опять нет, не актуально вот это представление Оригена о смене ионов и о присуществовании душ. Да, то есть сколько душ, столько тел в пределах нашего эона. И дальнейшее восстановление в благе, это уже для него не воспринимается как, скажем, процесс, имеющий вот эту свою механику, которую можно описать, а воспринимается именно как этическая цель, то, к чему в конечном итоге все движется. То есть, несмотря на то, что он предлагает некое свое объяснение смерти и воскресения, он концентрируется как раз именно на теме воскресения, но не на механизме апокатастасиса. То есть он, в общем-то, не делает как раз вот того самого, за что Ориген потом получает вот этот весь шквал критики. Именно потому, что вот этого объяснения, как апокатастасис устроен по-оригеновски, уже нет. Он концентрируется на умирании и воскресении.

0: смерти, в смерти после воскресения, в этом смысле он не строит таких вот глобальных картин, так как это делает Ориген. Ориген вот в том же «О началах» целая вот отдельная главка про духов, про падших духов, про ангелов и так далее, как это происходит. То есть для Григория Ниского дать такую вот картину всего мира, разложить ее вот на уровни, показать, как каждый уровень, что с ним происходит в перспективе смерти, воскресения, суда и последующего апокатастасиса. Для него такой задачи, ну, насколько я понимаю, да, он не ставит перед собой задачу, а писать ее снаружи с позиции вот этого интегрального целого. Для него интересно, и то, что у него получается сделать, описать это как бы изнутри, с позиции вот отдельно взятой души. Поэтому, с одной стороны, он приходит к тому, что все должны спастись, что вот это всеобщее восстановление должно охватить всех. А вот что значит «все»? Что значит вот это всеобщее спасение? Что вот в это вкладывается, в эту полноту? Не знаю, может быть, говорю, что может быть просто я не знаю всех текстов в полной мере, так что вот ими оперировать. Но из того, что я знаю и помню, получается так, что структура вот этой всеобщей полноты, она им не прописывается так, чтобы вот объяснить подробно, кто эти все. Если говорить про того же Оригена, которого вот обвиняли в том, что дьявол спасется, он объясняет, что как это произойдет. А так, что дьявол не спасается, потому что он уже не дьявол, к примеру, да? Да, вот эта аргументация. То есть вот объяснение, как это может быть. В этом смысле Григорий Ниский, он вот таких вот конструкций нам не предлагает. Поэтому и снова, то есть с одной стороны, может быть, в определенной степени снова он, смотря на Оригена с его вот этой попыткой дать подробную картину, понимает, что этим путем вообще лучше не идти, потому что он не приводит к такому итогу, который большинство может вместить. Кто-то вмещает, но вмещают немногие. В большинстве все-таки такие решения вызывают только споры. И видя то, как это происходит, возможно, он сознательно избегает вот такого рода объяснения. А те объяснения, которые дает, это вот такие метафоры, сравнение с вот какими-то понятными нам вещами, но без... Тот же самый пример между конем, да, для Григория Ниского конь привязанными колышками, да, а для Оригена это учение о телах, имеющих эфирную природу. Ну, то есть Григорий Ниский обходится метафорой, а Ориген предлагает некое метафизическое объяснение.
1: Такая понятийная же структура,
0: да,
1: можно сказать.
0: Угу. Вот. И оказывается, да, что как только эта понятийная структура, ее читатели сразу превращают обратно в образ, и этот образ становится таким чудовищным, что лучше бы этой понятийной структуры и не было. Он и чудовищным, да, удивительным, необычным. Кстати, для Оригена опять это совершенно нормально. Да, другой мир, да, другая земля, другое небо, все другое. Почему от человека мы должны считать, что он будет вот такой же вот с руками, ногами, с головой, с двумя глазами? Да вообще не обязательно. Но это настолько необычно, настолько невероятно, что это становится неким препятствием для того, чтобы все остальное его учение воспринимать серьезно только из-за вот таких интуиций. Поэтому тут мы сейчас должны к Ареопагиту вернуться, который говорит о том, что чем необычнее образ, тем он, как сказать, серьезнее отвлекает нас от наших антропоморфных представлений о Боге. Но снова, да, это вот во многих случаях так, к сожалению, не работает. Можно еще привести такую параллель прямо между биографией Григория Ниского и Оригена, да, пускай Ориген все-таки это человек, который создает целую школу и ведет за собой огромное количество людей, а Григорий Ниский все-таки это вот такой одинокий мыслитель, который даже вот в своем кафедральном городе за всю жизнь то ли один раз был, то ли вообще не был, вот в этой самой Ниссе. Не, по-моему, приезжал, кажется, изредка. Вот. Иными словами, да, вот такой вот епископ без паствы. Кстати, снова вот его маргинальность в богословской среде и, с другой стороны, вот его близость к среде монашеской. Опять-таки, вот она здесь не зря Авва Евагрий как раз вероятнее всего имел учителем именно Григория Ниского. До сих пор, кстати, когда дойдем, тоже ходят споры, что за Григорий был его учителем.
1: Богослов или Ниский.
0: Да, богослов или Ниский. То есть у него есть как раз письмо Григорию, только неизвестно какому. Возвращаясь теперь, понятно, что Григорий Ниский, когда рассуждает об апокатастасисе, вообще даже не об апокатастасисе, а в целом об оригеновском наследии, он относится к нему... Сейчас объясню тоже

0: хотел сказать критически, не совсем то слово. Дело в том, что мы знаем, что после смерти Василия Великого одна из первых забот, которая выпадает для Григория Ниского, это написание того, что получило название «Защитительного слова брату Петру». Это оправдание Василия Великого в самой затее написать «Шестоднев». То есть и в нем видели некое вот что-то такое совершенно еретическое в его интересе к языческой мудрости, к языческой науке. И он что, собственно, делает? Он показывает то, что вот эта языческая мудрость, языческая наука в синтезе с христианским учением не представляет собой чего-то предосудительного. И когда дальше он обращается к наследию Оригена, вот здесь стоит та же самая задача. То есть он понимает, какая критика может, и, в общем, ну, она существовала уже на тот момент, какая критика может быть и реально обращена к Оригену в связи с его интересом к язычеству. А с другой стороны, он понимает, как с этой критикой работать. У него есть существенный опыт. Он понимает, что нельзя просто так взять и использовать целиком некие языческие концепции для обоснования того или иного христианского богословского учения. Что уровень критичности восприятия языческой философии уже спустя век после Оригена, он другой. И поэтому Григорий Ниский здесь вот как раз идет таким путем. Он, с одной стороны, принимает основное направление мысли Оригена, саму идею вот этого всеобщего восстановления. Но, с другой стороны, он критически фильтрует те элементы языческой философии, которые могут быть устранены здесь, если это возможно. Поэтому, если мы говорим, что Ориген – это вот некий такой первопроходец в плане синтеза христианского богословия и античной науки, то Григорий Ниский, в общем-то, идет этим же самым путем, но уже спустя целый век. И спустя целый век у него уже другие цели, другие инструменты, просто потому, что уже за этот век таких образцов уже достаточно много. Оно так не работает. Поэтому здесь, понимаете, вот какая вещь. Мы, когда мы читаем святых отцов, мы их воспринимаем как людей, которые вещают священную мудрость. И, в общем-то, ожидаем того, что они правы в своих рассуждениях. А что Ориген, что Григорий Ниский, что их более поздние последователи, все-таки для них есть пространство действительно догматических суждений, которые действительно являются предметом веры, и те границы, за которые переступать не следует. Но кроме этого, у них есть целое пространство того, что мы сейчас называли научным поиском или научно-исследовательской работой. Это будет звучать немножко странно, но для них действительно это, с одной стороны, пространство вот теологуменов, отдельных богословских мнений, и пространство вот той науки, которая им досталась. И они пробуют, смотрят, что из этого получается. Что-то получается, что-то нет, что-то отбрасывается, что-то продолжает жить. То есть это, ну, реальная работа со смыслами. И то, что работает в одном веке, в другом веке уже не работает. И почему, собственно, богословие... Почему богословие – это не физика там, или не химия, или еще что-то? Хотя, а с другой стороны, это и, с одной стороны, не является вот этой точной, естественно, а с другой стороны, очень на нее похоже. Именно потому, что мы, с одной стороны, да, вынуждены иметь дело с некими действительно строгими определенными фактами, ну, в точных науках проверяемые, в догматической науке принимаемые как, ну, собственно, как догмат. А с другой стороны, они перемешаны с некими пробными конструкциями, с некоторыми построениями. И хотя, да, в той же физике есть ньютоновская физика, да?
1: Ну, конечно, на научную революцию мы сейчас берем.
0: Да, то есть, с одной стороны, ну я просто к чему, да, что вот, ньютоновская физика обладает истиной или не обладает? Да, вот можно задать такой вопрос.
1: Сложно сказать,
0: да. Вот. В том смысле, да, что точно так же. То есть, с одной стороны, ньютоновская физика, то, что утверждает, это не является ведь ложью в большинстве случаев. Но, с другой стороны, она не является абсолютно полной картиной мира. То есть вот здесь есть некая в ходе эволюции, да, вот этих точных наук, мы видим, что есть нечто изменяющееся, есть нечто неизменное. В этом смысле вот, в догматическом развитии богословия есть вот эта догматическая линия, да, и есть та, которая остается неизменной. То, что выражается, в общем-то, в решении Вселенских соборов, то, что вот, выражено в основном члена символа веры. И есть пространство тех или иных гипотез, предположений. Одни из них оказываются рабочими, другие – нерабочими. Некоторые из них по своей идее верны, да, а по исполнению не выдерживают испытаний временем и так далее. И с исторической точки зрения, в каждом веке, в каждом десятилетии, может быть, мы смотрим на вот этот баланс между вот этим догматическим зданием и богословско-экспериментальным, как бы это странно ни звучало, эти балансы можно выстраивать по-разному.
1: На этом мы прервемся и пока что остановим наш разговор об апокатастасисе. Сегодня мы говорили о такой эсхатологической тематике, можно сказать, о глобальной священной истории. И в следующий раз мы можем поговорить об истории, о смысле истории. Я подвожу к тому, что мы можем взять другого человека, который наследовал оригеновским идеям, поговорить о Евсевии Кесарийском. Я думаю, что ему можно посвятить тоже отдельную программу. Конечно. И проговорить те идеи, те мысли, которые он усвоил из оригеновского наследия и также предложил христианскому богословию для решения тех или иных исторических, историосовских вопросов. Я благодарю за этот разговор. Напоминаю, что мы говорили об оригеновской идее апокатастасиса и ее восприятии, да, в рамках цикла бесед о платонизме, неоплатонизме в христианской и языческой мысли с Дмитрием Сергеевичем Курдебайло, кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи в эфире «Новости Русской Православной Церкви». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти святителя Николая Чудотворца святейший патриарх Кирилл молился за литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкино. В Орле состоялось прославление праведного Афанасия Сайко, Христа ради юродивого исповедника. В Ханты-Мансийске заложили часовню в память о жертвах политических репрессий. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из мира Ликийских в Бар, святейший патриарх Московский в Сиаруси Кирилл молился за божественной литургией в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино. Богослужение совершил личный секретарь его святейшества епископ Раменский Алексей. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь. 21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Орловский Болховский Тихон возглавил божественную литургию в Богоявленском соборе города Орла, за которой был совершен чин прославления праведного Афанасия Сайко, Христа ради юродивого исповедника. Святой был прославлен в соответствии с решением Священного Синода от 14 мая сего года о включении имени Афанасия Сайко в поименный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в лик исповедников. По запричастном стихе было оглашено житие праведного Афанасия, повествующее о его жизненном пути, подвиге родства Христа ради и исповедническом служении. После божественной литургии был совершен праздничный молебен праведному Афанасию Христа ради юродивому исповеднику. По окончании богослужения всем молившимся в память о знаменательном событии были вручены иконки с изображением новопрославленного Орловского святого. Памятные образа были подготовлены и предоставлены настоятельницей Веденского женского монастыря игуменей Олимпиады Рожновской. В завершение владыка Тихон обратился к духовенству и пастве с архипастырским словом, сердечно поздравил всех с праздником Вознесения Господня и днем прославления праведного Афанасия, а также призвал хранить память о святых земли Орловской и укрепляться в вере, взирая на пример их жизни и духовного подвига. Затем на территории Богоявленского собора была организована праздничная трапеза. С этого дня на месте упокоения праведного Афанасия будут совершаться ежедневные молебны. 20 мая председатель синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский посетил Центр пробации «Справедливое общество», где провел с подопечными центра беседу на тему «Как обрести радость в жизни». За помощью в некоммерческую организацию обращаются осужденные, приговоренные к альтернативным видам наказания, а также бывшие осужденные. Специалисты центра оказывают им содействие в трудоустройстве, получении юридической, социальной, психологической помощи, а в ближайших планах – организации регулярной духовной поддержки. Глава синодального отдела по тюремному служению поделился с участниками встречи своим опытом окормления осужденных к пожизненному лишению свободы. Привел немало примеров, когда люди, совершившие особо тяжкие преступления, проходили к глубокому покаянию, обретали веру в Бога и меняли свою жизнь, пусть даже и в условиях несвободы. Некоторые из присутствующих рассказали, что во время содержания под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы им довелось прочитать книгу отца Кирилла Марковского «Испытание тюрьмой и как его преодолеть». Они были удивлены и обрадованы, что им представилась возможность пообщаться с автором лично, задать интересующие вопросы. Отец Кирилл пожелал помощи Божией как сотрудникам Центра пробации, так и оступившимся людям, которые искренне стараются вернуться к нормальной жизни, отметив, что такие встречи с духовенством непременно должны быть регулярными. Закладка первого камня в основании будущего мемориального храма часовни собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в память о жертвах политических репрессий состоялась в Ханты-Мансийске. Сегодня мы заложим первый камень в основу проекта по возведению храма-часовни, который будет напоминать нам об истории нашего государства, нашего региона, печальных и трагических страницах нашего народа. В 1930-е годы большое количество людей без вины были признаны врагами народа. Сегодня наша с вами гражданская обязанность, ответственность перед тем самым поколением, которое испытало все лишения, эту трагедию, восстановить историческую память, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отметил, что более 10 лет жители просили почтить память и возвести памятный объект, чтобы не забыть о трагедии репрессированных. Участием всех жителей, строителей, руководителей этот объект будет возведен и не просто как храм, а как мемориальная часовня, подчеркнул митрополит. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». Программа проходит на выезде, в гостях у отца Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, председателя комиссии по канонизации и исполняющий обязанности секретаря комиссии Екатерина Михайловна Карловская участвует в нашей записи. Первая часть передачи была завершена рассказом Екатерины Михайловны о последних расшифрованных и опубликованных протоколах допросов Петроградского процесса по изъятию церковных ценностей, в частности, касающихся протоиерея Константина Ивановского.
2: Родственники, естественно, вы о них ничего не знаете. Если
3: протоиерея у нас нет родственников, связи с родственниками. Иногда у кого-то есть родственники, остаются, тогда все как-то двигается. А вот по родственников протоиерея Константина Ивановского
4: у нас нет. На данный момент мы, в всяком случае, не установили. И, может быть, объявятся, но довольно, так сказать, это вопрос очень сложный, потому что многие были запуганы и не хотели, и было запрещено в советское время этим интересоваться. Если ваш родственник был репрессирован, то вы должны были об этом молчать. И я знаю, что очень многие молчали. А тем более, если он был священник, и еще усугублялось дело. Но, ну вот у нас сейчас идет вопрос об одном батюшке из Спаса Нерукотворенного образа, об отце Федоре Знаменском. Там отец Константин Смирнов с его помощницей очень подробно разработали житие его, изучили все, что можно. Но столкнулись на последнем, так сказать, уже этапе, столкнулись с такой необычной ситуацией. Вот скажи об этой ситуации.
3: Дело в том, что протоиерей Федор Знаменский пострадал по академическому делу. Вместе с ним по делу проходил его прихожанин Михаил Дмитриевич Приселков, известный историк, и он упоминал его в своих показаниях. Поэтому исключить показания Приселкова из материалов по протоиерею Федору Знаменскому невозможно. У Михаила Дмитриевича прямых родственников не было, прямых потомков не было. Но сохранился один очень дальний родственник. История, конечно, очень такая запутанная. Дело в том, что недавно была издана книга Приселкова. Некие историки заинтересовались вообще историей всего их рода и совершенно независимо от нас издали книгу, в которой были ссылки на архивы. Вот все эти родственные цепочки, они были прослежены.
2: Историки не являются родственниками этого
3: нет,
2: рода?
3: Они,
2: никак.
3: Нет, они не... Исследователи, просто. Ну, может быть, дальними какими-то, но это я точно не знаю. Ну,
4: потому что Приселков – это известный историк, он личность такая значимая, поэтому историки интересуются.
3: Но у них были и другие интересные личности в роду, и вот они написали книгу. Мы попробовали эту книгу, написав в архив ФСБ, представить как доказательство родства.
4: Там есть вся лестница.
3: Вся лестница, все, так сказать, кто чей отец. Все древо, да. И со ссылками на архив. Но от нас сказали, что нет, книга – это не доказательство, нужны сами документы. И вот приход храма Спаса на Конюшины собирал все эти документы. Это огромное количество вообще материалов. Вот сейчас мы не знаем, как нам ответят. Они все собрали. Они подтвердили все цепочки родства. То есть в законе не говорится, что должен быть прямой потомок, родственник просто. И он родственником является, просто дальним, так сказать, по другой ветви. И вот все эти цепочки были...
4: Он живой еще.
3: Он живой, да, и он, в принципе, согласен. То есть он писал обращение, приход помогал ему собирать все эти документы. И вот сейчас все подтверждения, документальные подтверждения родственных связей с обращением вот дальнего потомка Михаила Дмитриевича направлены в ФСБ нами, в архив ФСБ. Надеемся, что ему не откажут, потому что он сам интересуется, так сказать, генеалогией своего предка известного выдающегося человека и так далее. Давно уже тоже интересуется, он мне первый запрос посылал.
2: То есть есть вероятность, что
3: у нас есть надежда,
2: что будут подлинники в его руках, по крайней мере, да?
4: Да.
3: Да, что вот нужно, что в его руках будет копия протокола допроса его, так сказать, родственника, и что нам недостающие сведения, вообще это... Там огромный уже объем материала собран, потому что они его 10 лет собирали.
2: Вот. Причем вот эти историки.
3: Нет, не историки. Историки это само собой. По Федору Знаменскому. Приход спас конюшни.
4: Сейчас Константин Смирновый, да. Его помощница. Как ее зовут?
3: Татьяна Кулемина.
4: Да. Она очень усердна. Дело в том, что требования комиссии синодальной документам очень строгое. Мы должны представить все документы и все сведения об этом человеке, которые есть в архивах, печати, воспоминаниях. Любое где-нибудь, хоть малейшее упоминание, мы сразу должны обратить внимание, аргументировать и получить, сказал бы так, вещественные, что ли, доказательства.
2: Из этого что-то извлечь, какую-то информацию.
4: Ну да, это все-таки в какой-то степени характеризует же человека. Вот интересно, как Приселков, а это был процесс уже потом, это в 29-м году был такой процесс академиков, когда всех академиков по русской истории, это известный процесс, очень тоже такой известнейший, когда всех наших знаменитых славистов, историков по русской истории, их заподозрили, что они являются поклонниками царского, так сказать, режима, как они говорили, царской власти, и заподозрили, что они вроде того, что против советской власти. Сделали процесс. О нем есть частично в печати, но дело это... тоже почти закрытое. Оно есть в архивах ФСБ. Опубликовали, не знаю, 4 или 5 томов. У меня 3 тома есть этого дела. Тоже с допросами. Там довольно тоже очень любопытное дело. И вот Приселков как раз проходил по вот этому делу.
2: А сколько пострадало тогда людей?
4: Историков?
2: Академиков,
4: историков. Ой, я не помню точно, какое-то очень большое количество. Главное, они пострадали. Главное, потом... Весь предмет истории России, его вообще, так сказать, чуть ли не ликвидировали и закрыли. И стала история советского периода. А дореволюционную, или, а тем более это же были ученые известные, специалисты мирового уровня. Вот, и Поселков был одним из них. И вот этот отец был как раз членом. Его тоже обвинили, что он был знаком с Поселковым.
2: Отец Федор.
4: Отец Федор, да. А раз знаком, значит, а он имел неосторожность на процессе сказать, ну да, у меня вот батюшка, отец Федор, и мы там, так сказать, вместе там молились, и все. Ага, дайте нам, что он сказал. И вот из-за этого мы уже целые, наверное, 2 года никак не можем. Это вам одно из доказательств, как не просто комиссии все это, так сказать, идет дело. Для того, чтобы нам представить его в Москву, надо сначала здесь все взвесить. Все найти, все показать, и потом на заседании комиссии все опять пересмотреть, переговорить, проверить. После этого только мы можем обращаться к митрополиту, чтобы он обратился к святейшему патриарху и в комиссию о том, чтобы этого человека, так сказать, новомучеников и исповедников ввели. Вот такие, так сказать, наши заботы.
2: Труды, труды ваши огромные.
4: Это очень серьезное и очень ответственное дело. Ну вот последних мы 3 человека опубликовали. Дальше будем потихоньку идти, потому что еще впереди ведь их всех 86 человек, а мы только опубликовали 24. Но потому что работа очень серьезная и поэтому трудная, времени много уходит. Ну и мы как можем, так и стараемся. Все же это на благотворительной основе, на добровольных началах. Но пока вот Господь нас укрепляет, и мы этим сегодня занимаемся.
2: Отец Владимир, вы ведь уже много лет являетесь председателем комиссии по канонизации. И какой может быть случай, судьба какого святого вам больше всего запомнилось, больше всего произвела на вас впечатление, как на священника?
4: Ну, на меня, конечно, в последнее время сначала меня очень, так сказать, очень вдохновляла позиция самого владыки митрополита Вениамина. Дальше я интересовался очень подробно, я даже издал книгу такую «Исповедник о митрополите Григории Чукове». Он был очень интересным человеком, он полжизни прожил при царе, а полжизни при советской власти. У него было 5 детей, он был законоучителем и по образованию все время. А его на этом процессе приговорили к смертной казни. Дети писали, есть сохранились документы, как дети обращались туда, в Москву, чтобы папочку нашего, так сказать, не... Это трогательные очень такие заботы, о нем ходатайствовали другие. Ему заменили смертную казнь на заключение, он был, сидел в тюрьме. Потом его выпустили, он был после этого настоятелем Никольского собора, сохранились его письменные проповеди довольно много. Вот. Но все равно его в 37-м, кажется, году выслали в Саратов, вот, и с матушкой. Дети здесь, в общем, семья такая раздробленная была. Наступила война, у него 2 сына погибли во время войны. Сам он потом был призван, матушка у него скончалась, потом сам он был призван к архиерейскому служению, был рукоположен во епископа. Был помощником патриарха Сергия, затем был митрополитом ленинградским во время блокады и после войны. Известнейший человек, он как раз организовывал и духовную семинарию, и духовную академию, и весь процесс образовательный в русской церкви он, так сказать, возглавлял и руководил. Вот. И в 55-м году он скончался, но... Его жизнь очень такая интересная. Я написал целую книгу, называется «Исповедник», потому что действительно человек жил в 2 эпохах, представляете, эпоха одна и другая. Ну а последнее время меня все-таки больше вдохновляет и очень сильно вдохновляет наш настоятель, отец Михаил Союзов, потому что он прежде всего отличался... Такой, знаете ли, скромный человек, грамотный, он же кончил духовную академию, и был уважаемый человек, благочинный был. Он был настоятелем почти 20 лет в храме Александра Невского, ныне Космическая академия, а тогда был 2-й кадетский корпус был. И вот когда мы стали вникать в подробности его жизни, то действительно человек оказался очень такой уникальные с точки зрения терпения. И вот мы расшифровали допрос его на этом суде. И вот, как уже здесь говорила Екатерина Михайловна, власть пыталась все время подловить на
2: подкопаться, как говорят сейчас.
4: И вот спрашивает отца Михаила: а вы, собственно говоря, какой позиции придерживаете? Как раз зарождалось обновленчество. А тогда в соборе служил в его настоятельство такой протоиерей Красницкий был. Он потом известный обновленец, и, в общем, мы еще не расшифровывали его подробно, но он на патриарха и на всех, так сказать, очень сильно наговаривал. И отец Михаил ответил: «Я человек старого воспитания. Я человек такого старого церковно-традиционного воспитания». Он, хотя тогда власть пыталась обновленцам, так сказать, помогать и всячески утвердиться, и думали, что как-то отца Михаила, он очень твердо, ясно, это об этом сказано в его ответах на вопросы. И из этого можно сделать выводы не только из этого ответа, а из всего хода действия и из его поведения. У нас сохранились, слава Богу, в архивах документы, когда он защищал, когда пытались изъять церковные ценности здесь, в соборе. Он делал все, что возможно, для того, чтобы не было никаких, так сказать, эксцессов, что ли.
2: Конфликтов, чтобы избежать. Конфликтов.
4: Он был неконфликтный человек, но в результате его, и когда он собрал в одну корзину, как сказано, сосуды там, и все для того, чтобы отдать комиссии, которая пришла взять. Так народ набросился на него, молодежь стали его избивать, чтобы этого не произошло. И, ну, терпели он на суде об этом потом говорит, а власть-то это не то. Ну вот поэтому он причислен к лику святых. Мы действительно подробнейшим образом разработали его жизнь, житие, его позиции в то время. А было это 1922 год, это ведь очень серьезное время. Там любая оговорка на суде, любое какое-то такое, знаете ли, любая неуверенность. Судьи-то ведь сидели не профессионалы, а один был булочник, другой там какой-то сторож, я не помню, и еще какой-то извозчик, пролетарий, короче говоря. А они так пытались по своему, так сказать, положение по своему, я бы сказал, такой неопытности, что ли. Думали, что вот так вопрос поставят и получат подтверждение своей позиции. Ну, дело в том, что они были все связаны, теперь уже известно, что они были, судьи, связаны телеграммой из Москвы, Меньшинский такой был. Он прислал телеграмму, что нужно организовать процесс, нужно приговорить их, вот, а потом допросить, короче говоря, нужно уже заранее в Москве решили, что нужно, как там было сказано, побольше авторитетных попов подвергнуть суду, по возможности расстрелять и все прочее. Поэтому, ну, я говорю, эпоха очень интересная.
2: Отец Владимир, как случилось, что вы стали много-много лет назад председателем этой комиссии? У вас было какое-то особое расположение? Вы интересовались историей или вы интересовались именно этим периодом гонений? Почему именно ваша кандидатура была выдвинута?
4: Ну, я вам скажу, я был тогда ректором Духовной академии, и как раз празднование тысячелетия крещения Руси. Перед этим получил я доступ к архивам. И я помню, покойный патриарх Алексей, он тогда еще был митрополитом ленинградским, поручил на совете академии, так сказать, обратить внимание, что нужно как-то память пострадавших выявить. А я был ректором, ну, кто, начальство все даже, так сказать, на себя берет сначала ответственность. Потому что для всех эта тема была очень такая необычная, она же была запрещенная. Ну, я, как ректор, стал заниматься, вот, и тогда было интересно, еще был жив отец Ливерий Воронов, который сидел, отец Михаил Спиранский, Парийский, они, это те, которые были посажены, и поскольку я начинал это дело, мне было интересно с ними спрашивать их, так сказать, уточнять, особенно отец Ливерий Воронов очень такую своеобразную позицию всегда занимал, вот, он, например, не признавал реабилитации. Его власть реабилитации. Он сказал, знаете, не надо мне никакой реабилитации, потому что тот, кто меня судил несправедливо, тот пускай реабилитируется. А я не виноват был и тогда, и теперь. Потому что если признать реабилитацию, надо признать, что ты был виноват. Виной. Вот это были интересны. И так я погрузился в эту тему. Дальше уже образовали эту комиссию по канонизации, мне было поручено митрополитом возглавлять, а дальше уже идет до сих пор, каждый митрополит подтверждает эту позицию, и по возможности я пытаюсь, я вижу свою задачу в том, чтобы пока я жил, пока живы те люди, которые еще были свидетелями, тех людей, которые сидели, вот, например, в академии много было, так сказать, и духовенство были. Наша задача зафиксировать на бумаге и сделать доступными для современного поколения, для историков, для людей, доступны те сведения, те материалы, которые на сегодняшний день можно представить. Потому что у нас в стране ситуация всегда меняется. Сегодня вам разрешили, завтра запретили. Так же, как вот сейчас уже в архив ФСБ просто так не проникнешь. А есть какие-то ограничения и все прочее. Поэтому мы занимаемся вот этим. Особенно меня, конечно, интересует то, чтобы этот процесс по возможности весь расшифровать и сделать доступным для молодых людей. Ну и кроме того, не только по этому процессу, другие у нас вопросы стоят. Это очень непростая, так сказать, задача. Ну, Господь меня на это призвал, поставил, я и несу свое послушание.
1: Спасибо, огромная работа. Отец Владимир, вы упомянули, что вы хотели бы спросить у Екатерины Михайловны о посещаемости сайта, вот как раз о том, о том широком круге людей, которым это доступно.
4: Ну, Екатерина Михайловна, она ведет у нас и сайты, и все по интернету, она специалист, она может ответить.
3: Да, у нас выставка виртуальная, вернее, две даже сделаны. Одна посвящена Отцу Михаилу Союзу, а вторая посвящена, она называется «Святые новомученики» на Петроградском процессе 1922 года, но в разделе «Документы и публикации» мы выкладываем все материалы по Петроградскому процессу, и в целом посещаемость наших выставок уже, вот мы их в июне 22 года открыли, и сейчас уже за 3000 перевалило. Читатели, это же все-таки узкая тема, вот, но оказывается, интерес к ней, в общем-то, достаточно активный. Вот буквально за последнюю, наверное, дней 10, вот когда мы опубликовали вот эти новые документы, уже человек 400 их прочитал все-таки. В интернете, интернет, конечно, дает такую возможность, потому что через книгу все гораздо медленнее происходит.
1: Конечно, конечно. Это замечательно, что так. И спасибо. Замечательно, что вы так трудитесь много и так кропотливо, потому что представить себе, конечно, что это все выцветшее, да, истлевшее, тем более на пленке, это вообще ничего не видно, и можно только догадываться, а догадываться тоже особо-то и нельзя. Надо, чтобы
4: мы не можем
1: точно, да.
4: Нужно...
3: Не, мы вообще не
1: Спасибо вам за ваши труды, за ваш рассказ. Благодарю вас сердечно. Дорогие радиослушатели, сегодня программа служения состоялась с протоиереем Владимиром Сорокиным, председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и исполняющим обязанности секретаря комиссии по канонизации Екатерины Михайловны Карловской. Микрофона Елена Обламская. Спасибо, до свидания.
4: Спасибо, до свидания. Когда мы расшифруем новых, приходите к нам, мы вам расскажем.
1: Я очень хотела бы, потому что с вами очень хорошо. Вот я вам скажу, вот сейчас мы сидим, пишем, и я вдруг ловлю себя на том, что мне с вами хорошо. При том, что такая тяжелая тема и страшная. Спасибо вам, спасибо огромное.
4: Дай Бог здоровья.

Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, но только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке, как мы будем жить просторней и купим собаку.

будем с ней заниматься. И будем ее кормить. И какая она будет потешная и умная. И как она будет воровать сахар. А я буду за ней сам вытирать лужицы. И она будет ходить за мной, как верный пес. Я люблю также смотреть телевизор. Все равно, что показывают. Пусть даже только одни таблицы. Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь и всегда пою очень громко. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Очень люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить. Я умею лепить головы древних воинов и бизонов. Я слепил глухаря и царь-пушку. Все это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь. Я люблю гостей. Еще очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие, я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка: «Уберите эту гадость!» и убегает из комнаты. Я люблю посмеяться. Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, выдавливаю из себя смех. Смотришь, через 5 минут и вправду становится смешно. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил: «Ты чего скачешь?» А я сказал: «Я скачу, что ты мой папа». Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторней, мы купим слоненка. Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин. Люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. От нее колет в носу, и слезы выступают на глазах. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. Я много чего люблю. И чего не люблю? Чего не люблю, так это лечить зубы. Как увижу зубное кресло, сразу хочется убежать на край света. Еще не люблю, когда приходят гости, вставать на стул и читать стихи. Не люблю, когда папа с мамой уходят в театр. Терпеть не могу яйца всмятку. Когда их взбалтывают в стакане, накрошат туда хлеба и заставляют есть. Еще не люблю, когда мама идет со мной погулять и вдруг встречает тетю Розу. Они тогда разговаривают только друг с дружкой, а я просто не знаю, чем бы мне заняться. Не люблю ходить в новом костюме. Я в нем как деревянный. Не люблю, когда у меня выигрывают. Не люблю, когда день рождения, играть в каравай. Я не маленький.
Не люблю, когда ребята задаются. И очень не люблю, когда порежусь и вдобавок мазать палец йодом. Я не люблю, что у нас в коридоре тесно. И взрослые каждую минуту снуют туда-сюда. Кто со сковородкой, кто с чайником, и кричат: «Дети, не вертитесь под ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!» А когда ложусь спать, не люблю, чтобы соседи в соседней комнате пели хором: «Ландыши, ландыши!» Очень не люблю, что по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами –

Когда мне было лет 6 или 6,5, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница. Я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды. А то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом «Готов!». Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником. А на другой день мне ужасно приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга! Просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку. И тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу. Такой продолговатый тяжелый мяч. По нему надо бить изо всех сил. Лупить, что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. Я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего. И я сказал папе: «Папа, купи мне грушу. Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку». Я рассмеялся. «Нет, папа, не такую, несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу». «А тебе зачем?» — сказал папа. «Тренироваться», — сказал я, «потому что я буду боксером и буду всех побивать». «Купи, а». «Сколько же стоит такая груша?» — поинтересовался папа. «Пустяки какие-нибудь», — сказал я. «Рублей 10 или 50». «Ты спятил, братец», — сказал папа. «Перебейся-ка как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится». И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала: «Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, погоди-ка одну минуточку». И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл,
потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму. Мама стала копаться в этой корзинке. И пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки и несколько погремушек и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала: «Вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда 2 года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой, живот какой толстый. Ишь, как выкатил. Чем не груша, еще лучше. И покупать не надо. Давай, тренируйся сколько душе угодно. Начинай». И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку поудобнее на диване, ну, чтобы мне сподручнее было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел передо мной, такой шоколадный, но здорово облезлый. И у него были разные глаза. Один его собственный, желтый стеклянный, а другой большой белый, из пуговицы от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами. И он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается. И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим мишкой ни на минуту не расставался. Повсюду таскал его за собой и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей. И у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем. Такая забавная, милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая. И я его спать с собой укладывал и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки. И я его любил тогда, любил всей душой. Я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший, самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара. «Ты что?» — сказала мама. Она уже вернулась из коридора. «Что с тобой?» А я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы.
чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. Я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал: «Ты о чем, мама? Со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером».

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В связи с продолжающимся ухудшением состояния дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» в Петергофе, ГИОП обратился в суд за исполнительным листом на принудительное исполнение работ. Памятник федерального значения, дворец великого князя Михаила Николаевича с 2015 года, закреплен за филиалом Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. С 2015 года ГИОП неоднократно проводил волонтерские мероприятия на территории усадьбы, включая совместные со Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры в рамках проекта «Открытый город». В 2023 году комитет обратился в арбитражный суд с иском о понуждении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры выполнить работы. 12 мая 2026 года в связи с неисполнением условий мирового соглашения ГИОП подал заявление о выдаче исполнительного листа для передачи приставам. На Дворцовой площади вчера, 21 мая, открылся книжный салон. Он посвящен Году единства народов России, Году петербургской культуры и продлится до 24 мая. Ранее мероприятие проводили на Манежной площади и в выставочном комплексе «Ленэкспо». Место, выбранное для книжной ярмарки, прокомментировал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Дворцовая площадь сильно отличается от Красной площади. Здесь у нас кругом библиотеки. Это военная библиотека Зимнего дворца Эрмитажа. То есть самое подходящее место, сказал Михаил Петровский. На Дворцовой площади открыты лектории. Они стали площадками для диалога публики и авторов. В списке почетных гостей Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Татьяна Черниговская и много других писателей. В прошлом году книжный салон посетили почти 500 000 гостей.

Петербурге сегодня стартовал 27-й международный театральный фестиваль «Молодежь Театр Фест». На сцене ТЮЗа за 8 дней будет представлено 20 спектаклей коллективов из 11 стран, сообщил губернатор Александр Беглов. В этом году фестиваль откроется недавней премьерой Московского театра «Роста» из Царицына «Филумена Мартурана» или «Брак по-итальянски». Спектакль приурочен к юбилею художественного руководителя театра, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой. 27 и 28 мая пройдут показы спектакля театра Олега Табакова «В списках не значился» по повести Бориса Васильева в постановке народного артиста России Владимира Машкова, который сам выйдет на сцену в одной из главных ролей. Новая театральная площадка появится в Приморском районе Петербурга. Об этом заявил вице-губернатор Борис Петровский в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, в Смольном планируют открыть современный филиал Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии на территории Каменки. Вице-губернатор отметил, что реализация проекта позволит обеспечить жителей активно развивающегося северного района качественной культурно-досуговой инфраструктурой в шаговой доступности от дома. Сегодня в 18 часов в культурно-досуговом центре «Максим» на Ланском шоссе 35 Приморский культурный центр отметит свое 20-летие. На площадке соберутся воспитанники, руководители творческих коллективов, родители, партнеры и друзья центра. За время своего существования Приморский культурный центр стал частью культурной жизни не только Приморского района, но и Петербурга. Учреждение выросло из одного дома культуры в поселке Лисий Нос в сеть из 8 подразделений. Только за последние 5 лет открылись Дом творчества Юнталова, Арт Разбег, обновленный культурно-досуговый центр «Максим» после капитального ремонта. Сегодня в центре работают более 150 творческих студий и коллективов, где занимаются свыше 5000 человек. Ежегодно проводятся более 1000 мероприятий. Масштабные фестивали, значимые проекты и конкурсы, вышедшие на всероссийский уровень. Гостей юбилейного вечера ждут поздравления от почетных гостей, ретроспектива 20-летнего пути центра, выступления лучших коллективов. Кроме того, в фойе будут работать фотозоны и будет показана развлекательная программа. В Петербурге открылась необычная выставка, приуроченная к 135-летию Михаила Булгакова. В Музее железных дорог работает экспозиция «Рельсы, строки, фельетоны». Эту выставку посвятили журналистской деятельности писателя. Посетители музея могут изучить раритетные экспонаты в интерьерах аутентичного дореволюционного пассажирского вагона третьего класса. Там собраны хроникальные документы, мемуары современников. Как отмечают организаторы выставки, это место выбрано для выставки не случайно. Оно буквально переносит гостей экспозиции в 1920-е годы. Тогда Булгаков писал свои произведения прямо в поездах по пути на работу. Дуб из Лисьего Носа поборется за звание российского дерева года. Дуб черешчатый – гордость заказника северное побережье Невской губы. Дерево более 300 лет, его высота 22 метра, крона под 25 метров в диаметре, сообщили сегодня в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина. Отдать свой голос за гиганта из Петербурга можно до 1 августа, он представлен под номером 63, говорится в сообщении. Добраться можно по тропинке от улицы Полянской, примерно 300 метров вглубь леса, 800 метров от Приморского шоссе, где останавливается общественный транспорт, в 2 километрах от железнодорожной станции Лисий Нос.
И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 23 мая, пасмурная погода, небольшие дожди, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, ветер западный 5-7 метров в секунду. В воскресенье пасмурная погода, небольшой дождь, местами умеренный, плюс 14-16. Атмосферное давление 754-756 миллиметров. Относительная влажность воздуха 73%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня пасмурная погода, временами небольшие дожди. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Сейчас в Петербурге плюс 17. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мимо нас, через нас проходят годы, наполненные самыми разнообразными событиями, свершениями, бедами и радостями. В молодом возрасте все это воспринимается как естественный ход событий. А потом, когда человек достигает зрелости, когда появляется время оглянуться назад, он вдруг обнаруживает, что его личная судьба вплетена в полотно истории и теперь представляет интерес не только для узкого семейного круга, но и для людей, не имеющих с ним родственных связей. Вот с таким человеком посчастливилось встретиться и нам. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с Сергеем Павловичем Циммерманом, человеком, который перешел 80-летний рубеж своей жизни, человеком, встретившим на жизненном пути события, имеющие для нас особую ценность, человеком, сумевшим понять многие истины, нами еще не понятые. Сергей Павлович бережно хранит память о предках, о своем роде, из которого он происходит, и эту память он старается передать своим детям и внукам. Давайте послушаем воспоминания Сергея Павловича о его жизни, богатой событиями и личного, и исторического масштаба. В беседе с Сергеем Павловичем принимал участие протоиерей Александр Степанов. Начинает свой рассказ Сергей Павлович о своем деде. Итак, послушаем.
2: Атаман войска Астраханского. Трофим Андреевич Соколов. У него было 11 человек детей. И он не один круг прошел там, как атаман.
1: А где он жил?
2: В Астрахани. Но из 11 человек осталось по существу четверо. Моя мама, ее брат и еще два брата, которые служили в Белой армии. Когда революция началась, то деду пришлось написать такой отказ от командования казачьими войсками. А по положению там было так. В мирное время там было 6 казачьих полков, а в военное время было 18. Ну и в этот промежуток, вы знаете, как брат против брата, отец против сына. Все пошло наперекосяк. И дед сказал, что он в этих условиях командовать, конечно, казачьими войсками не может. Ему дали охранную грамоту о том, что он не принимал участие в подавлении волнений красных казаков. Но это ничего не дало. Дети-то были в Белой армии. Но дед был одиозная фигура. В 14 году деду был вручен орден и золотое оружие.
1: Царским правительством, да?
2: Николаем. И такое же было, значит, только кресты, и тоже золотое оружие было и у моего дяди Кости, и у дяди Сережи.
1: За что?
2: У них была военная операция. Им разведка доложила, что немецкие конные части собираются их окружить и захватить вот все командование. Они разработали свою тактику, выманили этих драгун, и те оказались плененными. Там были очень высокие чины немецкие. Вот за это, собственно говоря, их и наградили. И в 14 году деду было даровано, очевидно, дворянское звание. Но для того, чтобы стать дворянином, нужно было иметь еще и недвижимость. И вот тут я не знаю, то ли Николай ему подарил 2 деревни в Саратовской области, то ли деду пришлось покупать. Но мама туда ездила с дедом, говорила, что принимали очень хорошо, потому что жили люди очень богато. Но потом начали разворачиваться события. Там же казаков, как и народную часть, ликвидировали. Тактика-то была очень простая. Бедных на средних, средних на более богатых, а богатых там крестьян...
1: Ссылали
2: и убивали. Мой дядя Андрюша так рассказывал. На Волге он сам был свидетель, как собрали с окрестных казачьих поселений женщин, стариков, детей, посадили на нефть наливные баржи, отвезли осереть Волги, а потом из пушек ниже ватерлинии расстреляли. Что творилось, какой был крик, это ужас. Ну, а дядя выполняли свой гражданский долг. Брат вот моего деда, Александр Трофимович, тоже отошел от воинской службы. Мы ничего не знаем точно. Говорили, что он был руководителем потом ансамбля казаков в Саратове. Но мама ни с кем не поддерживала никаких контактов, потому что это было просто опасно для жизни. То есть нигде не упоминалось, дядя Андрюша был в ополчении, он был майором, и член партии был, и тоже нигде он никогда не говорил о том, что он казак. У нас было много фотографий, но мама все ликвидировала, просто боялась. Дядя были прекрасные спортсмены. Вот у меня остался только сейчас один приз за стрельбу из пистолета дяди Кости. А в 2014 году на всероссийских соревнованиях вот дядя Костя занял первое место в России по стрельбе из пистолета и вольтежировки. И был награжден. Тогда 4 приза привезли из Франции. Большие часы с годовым заводом, где была монограмма князя Константина. За первое место во всероссийских соревнованиях награждается офицер 1-го полка астраханских войск Константин. И подписан там князь Константин. И моя мама уже после войны отнесла этот сувенир, копали под фундамент. Сейчас этот дом стоит как памятник. Я знаю, что там эти часы лежат. И она пришла туда, завернула в целлофан и закопала. И все пропало. Я так ругался, потому что действительно часы были уникальные. Сейчас бы их и Эрмитаж, и кто угодно бы купили. Они золотистого цвета были и высокие.
3: Вы еще помните их,
2: да? Да, конечно. Как же не помню. И очень много было фотографий в Петербурге здесь. И в училище, в Юнкерском училище. А точно где, не знаю. Ага. Что-то записано моего брата. Но я очень хотел узнать, во-первых, и через дворянское собрание. Не может быть, чтобы в 2014 году не было отмечено. Во-вторых, такие фотографии, на мой взгляд, уникальные не только для меня, а и для учебных заведений, которые их фотографировали. Связь всякая в то время была потеряна. Я так думаю, видно, в то время система МВД или КГБ было сообщено, что, наверное, у деда какие-то контакты были, ну, чтобы сыновья не писали. Но точных сведений о том, куда они делись, нет. Несколько вариантов было. Первый вариант, говорили, что их видели на корабле, который отходил в Турцию. Второй вариант был, когда они учились в училище, то у них очень много было друзей и немцев, очень высокопоставленных. Вот что видели якобы их на перроне в составах, которые уходили во Францию. И третий вариант был, что они погибли просто на фронтах.
3: То есть, Сергей Павлович, есть такая вероятность, что вот родственники ваши по линии ваших дядь вот этих, да, где-то существуют, но вы пока не знаете, где.
2: А в Астрахани остались родственники по линии мамы. Они были довольно солидные и влиятельные люди в Астрахани. И не может быть, чтобы такие большие семьи, чтобы там никого не осталось. Я написал, вот, жди меня туда, на телевидении, потому что муж родной сестры мамы был сенатор. Серьезное лицо было. А вот остальных детей из нас никто ничего не знает. Живы, не живы.
3: То есть революция таким образом разбросала, что теперь...
2: Ничего не знаем.
3: Каким образом ваша мама переехала в Петербург?
2: Отец был на... Где матросский клуб-то был? Там были авиационные мастерские... И папа там работал. И он в то время тоже вступил в партию. И его вместе с Кировым направили вот на ликвидацию мятежей казаков в составе авиационной части. Причем он приехал туда, будучи секретарем парторганизации. И его поместили как раз на постой в дом к маме. Но мама молодая, и они там познакомились, полюбили и женились. В 24-м году у них... родилась девочка, которая умерла, Ниночка. А папа был, у него же немецкая фамилия, по-моему, прибалтийские немцы кто-то. Всякие домыслы ходили, фамилия-то Циммерман. Папа говорил, что там были родственники даже из фирмы Юрий Генрих Циммерман. Но никаких подтверждений нет, я не искал и искать не собираюсь. Ну и отцу, значит, пришлось комиссоваться, и из Астрахани им пришлось уезжать. Причем уезжать не просто так в Петербург, а по точкам. В Егорьевск, там еще куда-то, Потому что если бы их выследили, их бы расстреляли бы тоже. Потом они приехали сюда, в Ленинград. Отец закончил техникум, стал работать на заводе «Красный гвоздильщик» инженером-теплотехником. Причем он был очень хороший инженер-теплотехник, консультант. И жили мы на 16-й линии, а потом купили кооперативную квартиру на Голодая. А мама закончила курсы медсестер и работала, и в войну работала как медсестра. А папу в 43-м году репрессировали.
3: Пока вы говорите о довоенном времени. Вот в семье ваших родителей девочка родилась, она умерла. Сколько вообще детей было у вас?
2: В семье родился. Я был единственный. Потом уже через 14 лет родился брат. А папа, когда приехал, он здесь начальником цеха был.
3: Как эти годы, 37-й год, годы репрессий, как ваши родители переживали? Были какие-то события?
2: В 37-м году отца исключили из партии. Он работал на заводе «Красный гвоздильщик». И там произошла авария. Но отцу дали путевку в санаторий. Он уехал. А рабочие решили поспешить, чтобы подзаработать немножечко, и полезли в печь. Там произошел обвал, и обгорели там некоторые люди. Отца исключили из партии, все пошло по нисходящей. А потом папу просто вызвали в милицию и сказали: «Павел Карлович, как же так? У вас фамилия немецкая, отчество немецкое, а у вас написано русский». Он говорит: «А что должно быть написано?» «Надо, чтобы написать немцу». Он говорит: «Ну, пишите». Тушью, вот так вот, это я сам видел, зачеркнули и написали «немец». Этого было достаточно, чтобы в 43-м году его отправили в Челябинск, Челябметаллургстрой, без права переписки. И он с 43-го года по 56-й год находился в Челябинске, без семьи, ему без него были.
3: А вы остались, ваша семья осталась в Ленинграде в блокаду?
2: Нет, в блокаду, но я уже взрослый был парень. Папа как-то пришел и сказал: «Собирайтесь, и завтра, чтобы вас здесь не было». 42-й год. Я 41-й год, я копы копал, и урожай убирал, и зажигалки гасил, и детей выносил, траншеи рыл. Но мне 16 лет тогда уже было.
3: И жили вы на Васильевском, да, и вот весь этот голод вы испытали.
2: Москва, да.
3: Если сейчас вспомнить вот первую блокадную зиму, какое воспоминание наиболее острое, может быть, для вас вот помнится?
2: У меня самое острое воспоминание такое. Нас всех собрали в жилконтору и организовали отряд МПВО, местная противовоздушная оборона. И мы каждую ночь ходили на крышу дежурить. Каждую ночь. А потом я жил в доме 7, там был магазин. Директором магазина Павел Дмитриевич Клюквин. Вот он пришел в эту контору и, значит, попросил, чтобы ему помогли набрать таких ребят, которые могли бы подвозить продукты. И нас собралась целая компания. И когда нужно было, нас вызывали, и мы ехали на склады, и потом на двухколесной тачке везли эти продукты. И нападения на нас были, все было. И так прошел 41-й год.
3: Вот, Сергей Павлович, ну вот понятно, что для взрослых людей, там, для ваших родителей, это была, ну, такая еще и какая-то доля ответственности, как сохранить свою семью, чтобы дети выжили. А вот вы были молодой человек, тогда школьник. Не было ли какого-то элемента, может быть, даже романтики, вот когда началась война? Или все-таки это со всей силой ощущалось с детьми, вот это весь ужас?
2: Я почувствовал войну так. Наша компания уехала в Сиверскую, в лагерь. Мы очень весело там провели время. Потом, когда приехали на вокзал, мы услышали вот из репродукторов о том, что объявили войну. Это были крики, слезы и все прочее. И когда приехал я домой, то я все увидел и услышал то же самое. Первое, что сделали, я учился в 15-й школе, нас собрали, и мы стали выносить с первых и вторых этажей парты. Износить туда кровать, потому что там госпиталь организовывался военно-морской.
3: То есть ваша школа перестала существовать как школа?
2: Да. Нас перевели на Малый. Угол Малого и 10-й линии. Сейчас там, по-моему, ПТУ. А потом, когда начались ночные дежурства, выезды на уборку овощей, на разборку домов, тут уже было не до учебы. В общем, я хватанул все. Сколько я этих зажигалок перегасил. Сначала, значит, их по инструкции надо было щипцами хватать и тащить к бочке и опускать. А потом их так было много, крыши такие были зарешеченные, что хватали прямо рукавицы вот за стабилизатор и прямо в бочку опускаешь туда, и на дне там эта зажигалка горит. А ребята, кто где был? Ну, например, вот Рая Ишина, как ребята говорили, и потом, что ее скушали.
3: Это ваша одноклассница?
2: Да, одноклассница. Она была... Она жила в бараках. Такая невысокого роста, толстенькая. У меня фотография ее есть. Что ее убили и скушали. Так кто на фронт ушел? Я не попал на фронт только из-за того, что у меня было зрение плохое.
3: А вы пытались, спросились, да?
2: Вызывали военкомат, но это все было бесполезно. А здесь пришлось все вот делать это. И покойников вытаскивать. Мы вытаскивали их и в армянском проходе там их складывали. Их было там столько, что потом пройти было невозможно. Вот где-то в марте месяца 43-го года на Голодае начали копать братские могилы, и вот оттуда все возили захоронение. Но там, конечно, разобрать, кто и чего там. Простынку завернутые. Страшное впечатление, конечно.
3: Порой вы находили на улице людей, не знали, кто это, и всех
2: конечно,
3: вот...
2: Конечно, конечно. Ну, и инструкции были такие всех вот в этот проезд. А эта территория была совхоза «Василестроиц». Там земля, конечно, была рыхлая такая, удобренная. Туда свозили переставшие быть актуальными автомашины. И мальчишки ходили туда, снимали аккумуляторы, тащили домой, а потом, значит, подсоединяли, освещение домой было вместо свечки. Воду брали с залива раз, и потом за домом 6, нынешний дом 10. Там был ключ, все время бил. Вода была очень хорошая, и вот тут воду брали. Он пробился как-то в войну, а потом, когда вот точки стали строить, зарыли этот ключ. Так я ориентировочно знаю, где это, но там ничего, конечно, нет уже. У Голодая-то был богом забытый уголок. Там было всего здание-то 534 Кима, 719, 10-я школа, дом табачников и дом 7 вот наш. А все остальные дома, это уже все постройки были послевоенные. На Вольном острове там были отряды моряков, которые на буерах ходили под нынешний Зеленогорск, Терёки. Оттуда приходили паруса, все потрепанные, все. А с другой стороны была база училища Дзержинского. Сейчас там одно деревянное маленькое здание осталось.
3: А ваши родители чем занимались в эти годы?
2: Ну, отец был в Челябинске.
3: Ну, в 43-м, да? А вот 41-й, 42-й?
2: 41-й, 42-й я его... притащил на завод «Красный гвоздильщик», потому что в это время там организовывались группы, как они говорили, УДП, «Умрёшь днём позже». Там стационары были, там питание было. А мама была дома на Юждивенческой карточке. А потом нас увезли на Урал к моей тетке в Пермскую область. Там я и закончил школу, 10 классов.
3: Каким образом вы отсюда выехали из города?
2: Выезжали мы последним эшелоном, то ли 27 марта, уже на Ладоге вода была, стояли только девочки, вот, регулировщицы, и при нас и машины уходили под лед, и в Кабону. А когда приехали в Кабону, нас покормили и на грузовые составы и повезли. Мы ехали до Верещагина. Я думал, что я там и не выживу, потому что у меня, когда привезли туда и покормили, у меня там такая диарея началась дикая. И когда привезли в Черновское, меня положили и вызвали врача. Она пришла и говорит, значит, моей маме: «Александра Тофьевна, вы знаете, что я вас должна огорчить, но надежды на то, что ваш сын останется живым, почти нет». Я так расплакался, думаю, вот выехал из Ленинграда и тут умру. И вдруг слышу, значит, там буквально истошный крик: «Рая, Рая, дочку-то хватай за хвост, да за уши, да тяни ее, держи, чтобы она не утонула». Я ничего не могу понять, что это за дочка такая, что ее надо за уши тянуть и за хвост держать. Ну, а потом, значит, слышу, хозяйка так выдохнула спокойно, говорит: «Ну, слава богу, теперь, говорит, мы ее отмоем уже». Но я ей спрашиваю: «А что же такое там случилось?» «Да, говорит, это свинья, говорит, туалет провалилась, говорит, а там свиней называют дочками». Ну и когда врач, значит, услышал мой смех, говорит: «Ну, говорит, жить будет, говорит, рассмеется еще». И я начал работать в тракторном отряде.
3: Вы одновременно и учились, работали, да, тогда?
2: Да, ну вот я зимой учился, а как только весна начиналась, я шел в МТС и начинал работать там. Сначала учетчиком работал, потом помощником тракториста, потом помощником комбайнера, работал на комбайне, на коммунаре, на сталинце, и на сеялках, и на косилках, и все виды сельскохозяйственных работ шел. Кстати, у меня об этом времени самое хорошее впечатление. Народ относился очень хорошо к нам. А работа на полях мне очень нравилась. И вот трактора идут, от земли такой аромат. Я никогда не думал, что земля так может пахнуть здорово. А грачей стаи, а потом солнышко поднимает, романтика. А потом приехал в Ленинград.
3: С мамой вернулись, да?
2: Нет, мама осталась там. В квартиру я не мог попасть, потому что квартиру взломали, обворовали, там ничего не осталось. Ну, знали, что квартира обеспеченных людей. И ковры украли, и библиотеку разворовали. Но потом квартиру нам отдали, пустую. И мы с мамой въехали туда. Я поступил в Первый медицинский институт. Стал учиться там и познакомился со студентами института Лезгафта. Такие были хорошие ребята. Они меня: давай, давай, давай к нам, давай к нам. Я перешел. Сейчас очень жалею. Вот, закончил институт физкультуры. А теперь вот расхлебываю это, какие нагрузки у нас были сумасшедшие. Лыжников. У нас полностью экспериментировали все. 45-46 год, 47-й. Принцип-то был только один: давай, давай. Ну и давали, давали. 100 километров, значит, 100 километров. 50 километров, значит, 50 километров. А теперь сердечко побаливать начинает и все остальное. А из родственников никого так вот я и не нашел. У меня остался только мой брат двоюродный, а еще брат от дяди Андрюши. Он закончил политехнический институт, был заведующий кафедрой гидротехники, профессор, член-корреспондент, у него куча всяких наград. Но в 56 лет он ушел из жизни в онкологии. А брат мой строитель, и его сын тоже строитель. Может, кто-нибудь из родственников да остался в Астрахани. Либо по линии бабушки, либо по линии деда. Хотел узнать, может быть, в архивах каким-то образом можно порыться, поискать, может быть, и фотографии есть, может быть, и остались какие-то документы. Ну, как-то удастся, не знаю. Вот.
3: Сергей Павлович, а вот как вы объясните, почему вас так тянет вообще найти своих родственников, вот корням своим? Чем это объясняется, такой интерес? Потому что не у многих наблюдается сейчас такое желание. Связь утеряется вообще в ближайших поколениях.
2: По-моему, тут вообще-то все очень просто. Мне просто хочется узнать, чем же закончилась судьба моих родственников после 17-го года. Остался кто-нибудь живых или всех ликвидировали? Потому что со стороны отца никого не осталось, все умерли. Да и со стороны мамы. Мама умерла, брат ее умер, а бабушка давно, а деда расстреляли.
4: Ну, а как вот дальше складывалась ваша судьба? Был спортивный институт.
2: Спортивный институт. Собрался в аспирантуру идти. А меня в райком октябрьский вызвали и сказали: если ты пойдешь только в аспирантуру, то мы тебя из комсомола исключим, и ты вообще работы себе не найдешь. Так что пока не поздно, давай-ка иди и пиши заявление, чтобы тебя куда-нибудь направили.
3: Почему так нельзя было в аспирантуру идти?
2: Я член был бюро. Надо было показать свой патриотизм. Ну, я в Новгородскую область уехал, в Боровичи. А потом приехал сюда, в институте работал, а потом перешел в школу, и в школе проработал почти 50 лет. И до сего времени со своими ребятами и встречаюсь, и они все приходят ко мне, и родители приходят. Очень хорошие отношения. И...
3: Физкультуру преподавали в школе, да?
2: Да.
3: Вы уже давно не работаете?
2: С 96-го года.
3: Сергей Павлович, вот у вас такой долгий жизненный путь. Вы видели, ну, как бы даже вот разные эпохи сменялись одна за другой. Там до войны, война, после войны, здесь перестройки. Вот могли бы вы сказать, какой период жизни для вас казался, ну, наиболее, может быть, приемлемым? Вот какой вам вспоминается?
2: Уральский, когда в колхозе работал на земле.
3: А почему вы не остались там?
2: Учиться хотел дальше. Да и все наши ребята, которые учились со мной, они все потом разъехались. Все закончили высшее учебное заведение. И до сего времени я поддерживаю связь с Уралом.
3: Вы там бывали уже после войны?
2: К стыду своему не был. Ко мне приезжали оттуда. А я все время собираюсь, но все некогда, это не досуг. Там живет дочка очень моей хорошей подруги Морозовой Нины.
4: А вот период вашей работы в школе, что тут было самое интересное, самое яркое? В разных школах вы работали, с разными учителями?
2: Я не так много в разных школах работал. Я работал в основном в 24-й.

0: очень хорошо его знал. Мне пришлось познакомиться с первым секретарем Владимира Ильича Ленина, с Лидией Петровной Первуайнен. С ней был знаком и по лагерю, а потом уже она жила на Черной речке. Очень интересные, конечно, были встречи. И 60-е годы были очень трудные. Это годы, когда начали организовывать интернаты. Вот на Голодай организовали 7-й интернат. В 7-м интернате училась дочка Вальтера Ульбрихта. Я знал и Вальтера Ульбрихта, и его маму, и Гизелу.
1: А почему же его дочка оказалась в интернате?
0: Там какие-то свои заморочки были, внутрисемейные. И она перевела девочку сюда учиться. Маргарита Алексеевна, по-моему, завуч была. Она у нее жила и воспитывалась там. А они только приезжали сюда.
1: Ну, о Федюнинском вот какие-то у вас остались воспоминания? Что такие известные люди. Что был за человек? Как вы с ним познакомились?
0: А познакомился в период прорыва блокады. Я в Амгинском районе работал секретарем по агитации и пропаганде. Очень добрый, очень отзывчивый человек, очень человечный. А потом второй раз я с ним, значит, встретился, когда он приехал в 72-м году в Советском Союзе тогда, Всемирный форум молодежи, что ли. Очень много приезжало. И вот к нам на Балтийский завод, на сталепрокатный завод более 1000 человек иностранцев приехало. И он возглавлял эту всю группу. Ну, там ничего особенного не было. Просто ко мне подошло командование, сказали: Сергей Павлович, вы знаете, что мы просим вас, дайте Ивану Ивановичу где-нибудь подальше от всех место для жилья, потому что он устает очень здорово, уже пожилой человек. Ну, я его устроил. Мой сынишка, вот Костя, у него на коленях играл с его медалями. Очень простой человек.
1: А вот секретарша Ленина, что-то она рассказывала такое интересное.
0: Ну, Лидия Петровна, вы знаете, что она мне рассказывала тогда, когда она со мной оставалась тет-а-тет. Вот очень интересный такой момент. Значит, мы ее ждали очень долго, она должна была к нам приехать. В пионерский лагерь ее нет, нет и нет, и нет. Ну, я поехал в Ленинград, подъехал за ней, взял ее до машины. Я же не понимал, что я несу огромную ответственность за человека. Ну, и когда выехали за Сестрорецк, у меня машина захандрила. Я говорю: Лидия Петровна, мне придется машину почистить. Сереженька, ты только, пожалуйста, а я тебе тут порассказываю. Я говорю: а чего вы так долго к нам не ехали-то? Она говорит: я была на семинаре. Я говорю: на каком семинаре? В Смольном. Я говорю: а чего вы там делали? А меня учили, что я должна рассказывать про Владимира Ильича Ленина. Вот это самое интересное. И переход от ленинского периода к сталинскому был для нее очень тяжелый. Потому что ее как ленинскую, так сказать, секретаршу там подвергали всевозможного рода унижениям. И в тюрьме она сидела в это время и так далее. Сейчас уже она умерла. А вот мои родственники, вот я когда начинаю так иногда ночью ворочаться, вспоминать, я спать не могу. Я думаю, за что же? Ну, дед был командующим казачьими войсками, они охраняли все южные границы своими казачьими полками. Но казаки были преданнейшие люди. А что из них сделали? Месиво? Это страшно. Ну, не может быть, чтобы в казачестве там не осталось никого, кто бы помнил деда. Ну, брат вот был когда в Астрахани, он был в музее истории Астрахани. Ему показали и дом, где жил дедушка, и фотографии кое-какие показали, и булаву даже показали, которая была у деда. Значит, что-то осталось.
2: Ну, конечно, сейчас возрождается казацкое движение. Я думаю, что какие-то материалы у них есть, и тоже можно было бы...
0: Но я там не был, а туда приехать мне так вот тоже не к кому.
2: Сергей Павлович, ну, вообще-то очень приятно, что вот вы, несмотря на такой зрелый возраст, вы, в общем-то, полны энергии, полны еще планов и различных в жизни. Вот мы хотим пожелать вам, во-первых, здоровья, чтобы вашего здоровья хватило на то, чтобы осуществить все те планы, которые вы вынашиваете в себе. Вот чтобы у вас все хорошо получилось. И большое вам спасибо.
0: Деревья посадил, дом построил, двух сыновей вырастил, двух внучек тоже

0: Все основное, что должен был мужчина осуществить в своей жизни, у вас удалось.
1: Историю семейную собрать максимально и передать этим самым детям.
2: Вот это хочется. Просто так золотое оружие не вручают. Просто так кресты не выдают. Значит, было за что? Это же было равноценно званию Героя России.
0: Ну вот мы вам желаем успехов, чтобы все-таки у вас были удачными ваши поиски. И я думаю, что сейчас можно осуществить это.
2: Я знаю, что семья часто бывала. В зимнем на балах бывала. А дядя Костя был просто в дружеских отношениях с князем Константином. Они вместе отдыхали. А он, к тому же, был художник очень хороший. И его картины висели в Екатерининском дворце.
0: Сейчас где они, неизвестно, да?
2: А да, все сгорело там же тогда. А то, что у нас было, вырезали из багета, все вытащили, ничего не осталось.
0: Кстати, я еще хотела спросить, а мама ваша что закончила, где она образование получила?
2: Мама закончила Мариинскую гимназию. Хорошо разговаривала по-французски, немецким владела. Но меня немецким они не учили.
0: Потому что уже обстановка такая назревала?
2: Да, конечно. Все назревало. Отец хорошо говорил по-немецки, да. Мать, конечно, хуже. Мать больше знала французский.
0: Она дома с вами чем-то занималась? Какие-то свои знания из гимназии вам пыталась передать?
2: Она учила меня сначала на рояле. Потом я стал заниматься у преподавательницы. Потом стал заниматься более высокого класса. Жозефина Иосифовна такая сидецкая была. Очень сильная была преподавательница, технарь. Но я у нее не прижился. Она жила на 7-й линии, на 2-м этаже. У нее огромные двери были кожаные. И как только открывались эти двери, на меня сразу кидался запах амбре 20 с лишним котов. И я бывал сразу убит. Я подходил, я так вот делал, так вот палец, так вот. У меня палец... Жозефина Васильевна, я не могу играть, у меня палец. Потом я занимался у Бронникова. А Бронникова до войны была одна из лучших аккомпаниаторов нашего радио. А ее брат был доцент консерватории. Он жил угол 11-й линии и среднего. Сейчас там на углу какая-то сапожная мастерская. Ну, наверное, уже его, конечно, нет в живых. Это был изумительный педагог. В тот промежуток времени мне привил такую любовь к музыке. Он, например, что-то начинали учить. Он рассказывал историю времени. Рассказывал, что хотел выразить автор. Он сам был прекрасный пианист. И я уже перед войной на Большом проспекте, вот с левой стороны там тоже церковь, там был концертный зал. Так вот, я там с симфоническим оркестром выступал, играл.
0: А что вы играли, вы помните?
2: Моцарт играл. И если бы, конечно, не война, ну, я научился на аккордеоне играть, на баяне играть, на саксофоне играть. Ну, занимался, я у Жака учился, в джаз-оркестре играл, даже под руководством Утесова играл. У нас был очень хороший оркестр.
0: А ваши дети какую специальность приобрели?
2: Старший сын у меня закончил институт Бонни-Бриевича. Он хорошо играет на рояле, владеет английским языком, он английскую школу закончил. Сейчас он работает главным инженером, строятся вот эти комбинированные, и они станции технического обслуживания, и в то же время магазины, там и Рено, и Пежо, и все прочее. Жена его работает в институте христианства, да? Внучка в 11 классе там учится. А младший сын, он закончил институт Герцена, 3 года отработал в университете. Он пришел домой и говорит: папа, ты знаешь, что на университетскую заработную плату я семью не прокормлю. А он и испанский, и английский прекрасно знал. Сейчас вот он управляющий магазина «Метро» на Ладожской.
0: Хорошо. Ну, спасибо большое, Сергей Павлович, за ваш рассказ интересный. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. Итак, вашему вниманию была предложена беседа с Сергеем Павловичем Циммерманом, человеком, которому есть о чем вспомнить и рассказать из опыта своей долгой и интересной, хотя не всегда легкой жизни. В беседе принимал участие протоиерей Александр Степанов и я, Людмила Зотова. До новых встреч!

В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия ми бемоль минор опус 16 Александра Николаевича Скрябина. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Проповедь на Вознесение Господне митрополита Сурожского Антония. Во имя Отца и Сына и Святого Духа хочу сказать вам несколько слов о сегодняшнем празднике. Господь в Своем Евангелии, как повествует Евангелист Иоанн, говорит, когда Сын Человеческий будет вознесен от земли, Он всех привлечет к Себе. И эти слова относятся к двум событиям в жизни Спасителя Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, братом нашим по плоти, как об этом говорит сам Евангелист, и как повторяют и отцы Церкви. Христос был вознесен от земли на невысокий крест страданий. Он так возлюбил мир каждого человека, каждую потерянную душу, что захотел нас ради принять страсти и смерть. И сердца многих обратились к Нему, когда люди увидели, что Бог способен на такую любовь к человеку, что Он не стыдится стать одним из нас. Он облекается в нашу плоть, гаснет его слава, принимает он образ раба, угнетенного, и умирает, потому что он так любит человека и так в него верит. Многие сердца обратились к нему тогда, многие были тогда к нему привлечены. Для апостолов это был решительный перелом их жизни. Для сотника, который стоял у креста, это было откровение о Боге. И по их свидетельству родился весь христианский мир. Да, смертью он привлек многих к себе. Но он включил в эти свои спасительные страсти не только тех, которые тогда сумели отозваться на божественную любовь и на веру Божию в человека. Распинаемый, он молился: «Отче, прости им, они не знают, что творят». И в этой молитве он собрал в свое сердце тех, которые его пригвождали ко кресту, тех, которые его предали, тех, которые его неправедно судили, тех, которые его били на судилище Пилата, тех, которые на него клеветали, всех он включил в эту свою любовь. И когда Господь вознес эту молитву, неужели не услышал Отец? Христос Своей кровью, Своим страданием, Своей смертью заслужил право прощать, и Он простил. И нет такого человека, который так или иначе не под защитой этой молитвы Господней. Прости им, Отче, они не знают, что творят. Не знаем мы, христиане, что творим, когда живем недостойны Евангелия, не знают гонящие Церковь, что творят, когда восстают на живого Бога и на Христа Его. Но всех объемлет молитва Христа: «Прости им, Отче, не знают, что творят». В этом отношении не только некоторых Он привлек к Себе, Он как бы узлом любви связал всех и всех вознес молитвой к престолу Господню. Тайна спасения глубока. Мы не знаем, что в последний час решит Господь о каждом из нас и о тех, в спасении которых мы так легко сомневаемся. Но Господь еще и иначе влечет нас с собой ввысь. В этот день Вознесения Он человеческой, хотя и прославленной воскресшей плотью Своей, вознесся на небо. И с Ним человечество наше вступило в таинственные глубины Всесвятой Божественной Троицы. Святой Иоанн Златоустый в одной из своих проповедей говорит: «Если ты хочешь измерить величие человеческое, не взирай на престолы царей, не оглядывайся туда, где живут мощные, властные мира сего, вознеси взор свой к престолу Божию, и там увидишь сидящего одесную славы Отчей, Сына Человеческого. Он нам явил нашу истинную природу, наше подлинное призвание, то место, куда мы призваны, одесную Бога и Отца, Но путь этот нелегок, хотя сила не от нас, а от самого Бога. Не своей силой взойдем мы на небо, не своей силой обретем мы спасение. Когда апостол Петр спрашивал Христа, кто же может спастись, его ответ был: человеку это невозможно, но Богу возможно все. Немощь наша не помешает нам подняться до престола Господня, пасть у ног Спасителя и спросить милость себе. Апостол Павел приводит слова Христа к нему: «Сила Божия в немощи совершается». Не в той, столь нам обычной немощи, когда мы ленивы, бессильны, когда мы не пользуемся той крепостью, которая Господу принадлежит и которую Он нам так щедро дает, но другой — немощи гибкой, послушной души, немощи, которая заполняет человека, когда сила Божия через него и в нем действует, как хрупкий, слабый парус наполняется ветром и влечет за собой корабль, так и немощь человеческая может быть преисполнена дуновением, дыханием Святого Духа и повлечь нас к победе, к тому берегу, где вечная жизнь. В немощи, да, сила Божия совершается. Но для этого надо отдаться в руки Божии. Для этого надо отозваться сначала на то вознесение Господне на крест, которое нам открывает любовь Господню к нам и свидетельствует, как Господь верит в человека. Он готов стать одним из нас и умереть в уверенности, в победоносной надежде, что его смерть отзовется в каждом сердце, превратит каждую жизнь из земной в небесную, и каждого из нас — члена живого, трепетного, хрупкого и, однако, непобедимого тела Христова. Одно нас может остановить. Вспомните рассказ евангельский о том, как Христос говорил на пути в Иерусалим своим ученикам, что ему надлежит умереть на кресте и воскреснуть. Тогда двое из них, забыв, не заметив, пройдя мимо страшной вести о грядущих страданиях Христа, подошли к нему, помню только о его победе, и стали его просить, чтобы, когда он воцарится, им дано было сесть по правую и по левую руку его. Тогда Господь строго их предупредил. Тогда он им сказал: «Можете ли вы креститься тем крещением, которым я буду креститься?» Что в переводе с греческого языка означает: «Готовы ли вы погрузиться в то, во что я буду погружен, в ужас, в который я должен уйти с головой? Готовы ли вы пить чашу, которую я буду пить? Иначе сказать, раньше, чем вы сядете в моей славе, готовы ли вы по дружбе со мной, по любви ко мне, разделить мою земную участь?» И они ответили «да». Они опомнились тогда, поняв, что просили покоя себе кровью Христовой. Христос им напомнил, что если они с Ним едины, то они с Ним должны пролить кровь, пройти муку, принять крест, последовать за Ним, куда бы Он ни пошел, не только во славу, но и на плаху, в страшную Гефсиманскую ночь, на избиение у первосвященника и у правителя Пилата. И так и нам говорится словами отцов: «Пролей кровь, и примешь дух». Это кажется иногда страшными словами. Но если вспомнить победу Господню над крестом, победу над смертью, победу над злом, победу над ненавистью, вознесение во славе, если вспомнить несметное число и мужчин, и женщин, и детей, которые так поверили Богу, что они пошли Христовым путем, и мы можем устремиться по этому пути с верой не в нашу силу, а именно в нашу немощь, зная, что потому мы непобедимы, потому Церковь неодолима, что мы немощны, но что с нами Бог, и что сила Божия в немощи совершается. Да будет так во веки веков. Аминь.
2: Проповедь на Вознесение Господне митрополита Сурожского Антония для вас читал Георгий Корольчук.
3: слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Николо-Богоявленском соборе. Форум «От культуры языка к культуре духа» прошел в молодежном центре развития. Епископ Митрофан совершил божественную литургию в Иоанно-Богословском соборе Череменецкого мужского монастыря. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун дня перенесения мощей святителя и чудотворца Николая 21 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Никольском морском соборе Кронштадта. Его высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрит Алексей Ганжин с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, курсанты Морской технической академии имени адмирала Дмитрия Синявина, Военно-морской академии имени адмирала Николая Кузнецова, учащиеся Кронштадтского морского кадетского корпуса, а также военнослужащие. Служащие срочной службы. За усердное служение Святой Церкви были награждены иерей Герман Дашевский правом ношения набедренника, диакон Дионисий Шиткин правом служения с двойным орарем. Храму была подарена икона страстотерпцев Бориса и Глеба. Верующим раздали иконки чтимых святых. В праздник перенесения мощей святителя-чудотворца Николая из мира Ликийских в Бар 22 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе. Его высокопреосвященству сослужили епископы Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа, настоятель протоиерей Алексей Скляров, протоиерей Алексей Исаев, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов, главный врач детской больницы номер 2 Святой Марии Магдалины Автандил Микава. За усердное служение Святой Церкви были награждены протоиерей Алексей Скляров правом служения божественной литургии с отверстыми царскими вратами до херувимской песни, иерей Андрей Бондарев правом ношения наперстного креста, иерей Алексей Николаенко правом ношения камелавки. В центре храма перед праздничной иконой было пропето величание святителю Николаю, архиепископу мира Ликийских, чудотворцу. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона равноапостольных Кирилла и Мефодия, настоятелю преподнесен наперстный крест. Был зачитан поздравительный адрес от губернатора Александра Беглова. Директор воскресной школы храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей в преддверии Дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия 21 мая прочитал лекцию «Ко дню славянской письменности и культуры. Просветительская миссия святых Кирилла и Мефодия. Ее причины, истории и итоги» в Центральной библиотеке Приморского района имени Михаила Салтыкова-Щедрина. Слушателями стали учащиеся Невского колледжа имени Александра Неболсина. Благодаря трудам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия у славянских народов появилась азбука и книжный литературный язык. Было положено начало славянской письменности. Отныне наши предки могли молиться и совершать богослужения на родном языке. Они стали приобщаться к письменной культуре других стран – Византии и Болгарии – и создавать собственное письменное наследие – летописи, своды законов, литературные произведения. Отец Дмитрий рассказал об истории создания святыми Кириллом и Мефодием первой славянской азбуки глаголицы, а затем их учениками кириллицы, которой теперь пользуемся и мы. Познакомил слушателей с историей развития литературного славянского языка от древнеславянского, бытовавшего до и во время крещения Руси, до церковнославянского, используемого ныне в русской церкви за богослужением. Учащиеся под руководством отца Дмитрия прочитали несколько отрывков из старинных славянских книг разных эпох и наглядно увидели различия и изменения, которые произошли в славянской письменности в течение веков. Форум «От культуры языка к культуре духа», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, прошел 19 мая в Молодежном центре развития. Он был организован при поддержке администрации информационно-методического центра Приморского района. Встреча собрала старшеклассников, молодых педагогов, директоров школ, представителей молодежного совета и священнослужителей Приморского благочиния. Человек создан творчески, открыл встречу благочинный иеромонах Александр Ковальский. Каждое слово, которое мы произносим, должно нести не разрушительный, но творческий потенциал. Язык наших родителей, предков нес молитву и любовь. Мы говорим «здравствуйте», желаем здоровья, «спасибо», желаем спасения. Мы порой не задумываемся, какую духовную силу дает язык. Особенно больно, когда дети произносят нецензурные слова. Это ведет к разрушению. Несите творческую энергию в свои дома, чтобы там были тишина и покой, тогда мир начнет меняться. Заместитель главы районной администрации Владимир Фациевич Слинченко выразил надежду, что форум будет способствовать оздоровлению языковой среды. Состоялось выступление православной рок-группы «Атриум». В дискуссии «Чистота языка и влияние слова на душу, мифы и правда о ненормативной лексике» приняли участие Владимир Фациевич Слинченко, настоятель храма Дмитрия Солунского, протоиерей Александр Рябков, заместитель директора информационно-методического центра Ольга Мазур, семейный психолог Надежда Шегрен и представитель молодежного совета района Егор Петров. Работу в тематических секциях, посвященных философским и практическим аспектам языка, вели священники благочиния и приглашенные эксперты. 21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в Иоанна Богословском соборе Череменецкого мужского монастыря. Его преосвященству сослужили благочинный Лужского округа протоиерей Николай Денисенко и благочинный монастыря иеросхимонах Инуарий Соборанский. На сугубы их тени были вознесены особые прошения, архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения был совершен крестный ход вокруг обители и славлене святому. Владыка поздравил прихожан и насельников обители с продолжающимися пасхальными днями и памятью апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 21 мая, в канун Дня памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бар, преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил всенощное бдение в храме святителя Николая Чудотворца, бывшего Лоцманского собрания в поселке Лебяжье. Его преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов и настоятель храма протоиерей Александр Михеев. По окончанию богослужения архипастырь поздравил верующих с престольным праздником и обратился со словом проповеди. И последнее сообщение. Четвероклассники Святогорской средней общеобразовательной школы вместе с учителем пришли на экскурсию в храм Рождества Пресвятой Богородицы города Святогорска. Учащихся с педагогом встретил настоятель храма, председатель миссионерского отдела Выборгской епархии иерей Михаил Котов. Отец Михаил провел беседу о молитве и ответил на волнующий школьников вопрос. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
5: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
6: Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Каждую пятницу в 22 часа 10 минут слушайте в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» чтение книги греческого философа Христоса Яннараса «Вера Церкви. Иисус Христос».
7: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
5: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22:30 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 43-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 20 главы.
1: В те дни, в первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Зайдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, а потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились.
0: Послушайте 48-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 14 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросить у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, то соблюдите мои заповеди. Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В эти дни мы празднуем Вознесение Господне. Я кратко напомню саму историю этого события. Через 40 дней после своего воскресения Господь ведет своих учеников на гору Елеонскую. Надо сказать, что очень много в земной жизни Спасителя было связано с этой горой. Любил он это место и часто уединялся там для молитвы. На Елеонской горе он произнес свою пророческую беседу о грядущем разрушении Иерусалима, о судьбах мира и о своем втором пришествии. Последняя перед страданиями прощальная беседа с учениками произошла также на Елеонской горе, и у подножия этой горы в Гефсиманском саду Христос был взят под стражу. И вот теперь завершение евангельской истории, ее последнее событие, также связано с Елеонской горой. Христос произносит напутствие своим ученикам, благословляет их и начинает несколько отступать, отделяться от земли и возноситься на небо. Видимым образом для апостолов это выглядело именно как вознесение на то физическое небо, которое мы видим над своей головой. И апостолы видят, как фигура Христа медленно исчезает в высоте, его закрывает облако. Но вознесся Христос, конечно, не в космос. Он возносится в пока неведомый нам духовный мир, в неведомое для нас измерение, которое для нас, людей, живущих в трехмерном пространстве, является непонятным и необъяснимым, и где оно находится, нам знать не дано. Мы не можем этого понять, пока сами не станем частью духовного мира. И тогда, по словам апостола Павла, увидим его лицом к лицу. Но вот чем важно для нас событие Вознесения Господня. Наверное, в Евангелии не случайно так часто упоминается, что Господь после своего воскресения сохранил человеческое тело. В воскресных Евангелиях мы читаем, что Господь ест и пьет с учениками, предлагает им осязать себя, то есть потрогать руками, дабы они убедились, что Он не привидение, не дух, ибо дух костей и плоти не имеет, говорит Христос. Другими словами, Он всячески давал им понять, что сохранил всю полноту человеческой природы. И более того, те раны, которые были нанесены ему при распятии на руках и ногах от гвоздей и на ребре от копья, эти раны остались на нем как доказательство непризрачности его плоти. Помните, апостол Фома говорит: «Пока не увижу ран от гвоздей и не вложу пальцы мои рану на ребре от копья, то не поверю, что Христос воскрес». Господь является ученикам, среди которых уже и Фома, подходит к нему и предлагает вложить ему его пальцы в свои раны, дабы он уверовал. И вот с этим телом, которое несло на себе следы грехов человеческих, человеческой злобы и жестокости, это израненное и вместе с тем воскресшее и прославленное тело, Господь возносит в неведомый нам мир, в лоно Святой Троицы. Ведь на землю сошел только Бог, второе лицо Святой Троицы. В утробе Девы Марии Бог соединился нераздельно и неразлучно с человеческой природой. Но возносится на небо не только Бог, но и человек. В личности Иисуса Христа человеческая природа, человеческая плоть возносится туда, где тело человека никогда не было, в иное измерение, в духовный мир, к тому же на высоту духовного мира, поскольку духовный мир тоже разный. И с момента вознесения Христа человеческая природа, человеческое тело пребывает в жизни Святой Троицы. Ведь Бога человек воссел одесную Бога и Отца. Во Христе была воссоздана падшая человеческая природа. Он прошел тот жизненный путь, который Бог предложил Адаму. Христос был послушен Богу, как говорит апостол Павел, послушен даже до смерти крестная. От Адама, конечно, не требовалось ни страдания, ни крестная смерть. Ему надо было просто соблюдать те заповеди, которые Господь дал. Но Адам этого сделать не захотел. Он, поддавшись на искушение дьявола, решил сам стать Богом, вкусив запретного плода. Богом он, конечно, не стал, но в результате этой катастрофы Богу пришлось становиться человеком и пройти путь послушания Богу уже в искаженном грехом мире, дабы исправить мир и дать человеку возможность вернуться в прежнее состояние и достичь той цели, ради которой Бог и сотворил человека. Ведь Бог-то не просто так сотворил человека, а с целью, с замыслом, дабы человек стал участником божественной жизни – обожился, стал как Бог, и не легким, я бы сказал, не магическим путем, просто вот сорвав плод с дерева, а путем труда, путем послушания Богу, исполнения Его заповедей и постепенного возрастания до Бога. Человек Иисус Христос прошел этот путь послушания Богу. Прошел его не в райских условиях, которые были у Адама, а когда все силы ада, господствующие в мире, были брошены, чтобы его сломать. Сломать через искушение, сломать через страх, через предательство и отречение близких учеников, сломать через невыносимые физические страдания и душевные муки. Да, Боже мой, все было сделано для того, чтобы не дать Христу пройти путем послушания Богу, отказаться от следования этого пути. Но даже в самые страшные минуты своей жизни, когда было, казалось бы, невыносимо тяжело, он обращается к Богу Отцу со словами: «Не моя воля, но Твоя будет, Господи». Христос по человечеству своему выполнил замысел Бога о человеке. Поэтому его человеческая природа стала причастна божественной жизни, обожилась, вознеслась, возвысилась до Бога. Вознесшись на небо и седя одесную Бога и Отца, Христос указал цель для каждого человека. Задача нашей жизни заключается в том, чтобы через послушание Богу, Его воле, Его закону через исполнение Его заповедей возвысить свою духовную жизнь до той высоты, где божественное соединяется с человеческим, или, говоря евангельским языком, обрести Божие Царство в своем сердце. Христос видимым образом покидает этот мир и вместе с тем говорит ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». Или, как это иначе сказано в кандаке праздника, «Я с вами, и никто женовы», то есть «Я с вами, и никто против вас». И вот в этих словах заключается символ нашей надежды. Это указание на то, что, покинув физически эту землю, Христос пребывает с нами, а значит, ничто не может победить нас. Да, Господь с нами, но ведь надо-то, чтобы еще и мы были с Ним. И ведь, заметьте, и вопия любящим тебя, то есть сказал любящим Его. Здесь нет ничего механического. Это Он говорит людям, любящим Его, а любящим Его значит стремящимся к Нему. Любящим значит заповеди Его соблюдающим. Как сам Он сказал: «Кто любит Меня, заповеди Мои соблюдет». Вот что значит неразрывное единство Господа и Спасителя с каждым из нас. Если мы любим Его, если наше сердце открыто Ему, если мы хотим иметь Его гостем нашим, и действительно в своей прощальной беседе с учениками Христос так и сказал: «Кто любит Меня, тот будет возлюблен Отцом Моим, и мы придем и обитель у Него сотворим». Человек, с которым пребывает Господь, не бывает одиноким. Нет, конечно, он может испытывать чувство грусти, чувство тоски. Человек есть человек, но это не то чувство, которое иссушает его душу и убивает его внутренний мир. Вот, может быть, самый такой яркий, самый сильный пример в истории Церкви, вспоминаемый о великом посту Марии Египетская, полвека в пустыне в одиночестве. Но для человека, который вечера не может провести в одиночестве, для человека, который время не может проводить в тишине, нужно, чтобы постоянно что-то играло, бубнило, давило на уши, это представляется невероятным. Но с ней был Господь, а поэтому она и перешагнула этот предел рамки человеческих сил. Вот цель нашего земного существования – это открыться в любви к Господу и ощутить Его рядом с собой. И когда мы совершаем грех, то что мы чувствуем? Не только мы чувствуем вину перед Господом, но мы чувствуем в такие минуты опустошенность. Через грех мы отступаем от Бога и теряем ощущение Его присутствия с нами. Но когда мы вновь возвращаемся к Нему с готовностью слушать Его Слово и выполнять Его волю, то эти слова «Я есть с вами, и никто против вас» становятся для нас очень близкими. Мы своими сердцами ощущаем Его божественное присутствие, защиту и помощь, и радость. И вот эти последние слова, сказанные Христом Своим 11 ученикам на Елеонской горе перед Вознесением, «Я есть с вами во все дни до скончания века», становятся счастливой реальностью нашей жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 мая, 10 мая по старому стилю мы вспоминаем трех святых с именем Симон: апостола от 12 Симона Зелота, святителя Симона Владимирского и блаженного Симона Юрьевецкого. Апостол от 12 Симона Зелот, в доме которого Господь Иисус Христос сотворил первое евангельское чудо, претворил воду в вино, был иудеем и принадлежал к партии зелотов. Члены религиозно-политической иудейской партии, существовавшей накануне пришествия в мир Спасителя, зелоты, то есть ревнители, с особенной ревностью относились к ветхозаветным обетованиям об избранности народа Божия и о единственности Бога Израиля. И поэтому они считали своей священной обязанностью начать войну с проботившей избранный народ языческой Римской империи. Их девизом были слова: «Нет владыки, кроме Иеговы, нет подати, кроме храмовой, нет друга, кроме зелота». Поскольку зелоты призывали не платить налоги Риму и даже нападали на римских солдат и чиновников, их жестоко преследовали римские власти. Святой апостол Симон оставил зелотов ради Христа и проповедовал христианство в Иудее, Египте, Ливии, Киренее и Британии. По преданию, мученическую кончину апостол Симон Зелот принял в Абхазии, где был распят на кресте. Погребен он в городе Никопсии около Сухуми. В XIX веке на месте подвигов святого апостола Симона Зелота близ Иверской горы был сооружен Новоафонский монастырь. До ныне сохранилась и пещера, в которой подвязался апостол. Святитель Симон, первый епископ Владимира Суздальской земли, принял постриг в Киево-Печерском монастыре и долгое время там подвязался. В конце жизни он стал епископом Владимирским и Суздальским. Скончался святитель Симон в 1226 году. Блаженный Симон Христа ради Юродивы жил в XVI веке в городе Юрьевце Поволжском. Он проводил время в строгом посте и часто молился на папертях разных церквей. Погребен блаженный Симон в Богоявленском монастыре. Празднование святому совершается с 1635 года. 23 мая украшено памятью мучеников III и IV века Алфия, Филадельфа, Киприана, Анисима, Еразма и иных с ними пострадавших, и мученика Исихии Антиохийского. Святой мученик Исихий жил в городе Антиохии в царствовании императора Максимиана Галерия и занимал высокую должность при императорском дворе. Император издал эдикт, по которому лишал воинского звания и изгонял с военной службы всех христиан. Тем, кто не изменял христианской вере, он приказывал снимать с себя знаки воинского отличия и переходить на положение наемных слуг. В числе таких был и Исихий. Через несколько дней император призвал к себе Исихия и спросил: «Неужели тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Святой Исихий отвечал: «Честь, которую я имел от себя, временна». Тогда Максимиан приказал утопить святого Исихия в реке, привязав ему на шею жернов. Сегодня прославляется святая блаженная Таисия. Таисия жила в Египте в V веке. Она посвящала себя благотворительности и помощи больным. Зная ее благочестие и доброту, в ее доме часто останавливались иноки. После смерти богатых родителей Таисия попала под дурное влияние, потеряла свое богатство и стала вести неблагочестивую жизнь. Узнав об этом, иноки, которые часто останавливались в ее доме, пожелали спасти ее. К Таисии отправился Авва Иоанн, который усовестил ее и велел идти с ним в монастырь. Таисия безропотно подчинилась. Когда они остановились в пустыне на ночлег, Таисия мирно скончалась, а Иоанн услышал с небес голос. Один час ее покаяния принят более долговременного покаяния других, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения. Также сегодня совершается память преподобной Исидоры Христа ради Юродивой, которая подвязалась в Тавинском монастыре в Египте в середине IV века. Святая несла подвиг юродства, пребывая в смирении и постоянных трудах. Она никогда не гневалась, никого не оскорбляла словом, не роптала на Бога и на сестер и была молчалива. Сегодняшний день освящен также памятью Киево-Братской иконы Божией Матери. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие святителя Симона Владимирского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Епископ Симон – один из тех божьих святых, которые потрудились в деле соборного строения Руси во славу Господа. Из жития святителя Симона известно, что он жил в конце XII – начале XIII века и начал свой подвижнический путь в Киево-Печерском монастыре, первой и самой прославленной древнерусской обители. Учась у величайших подвижников благочестия, живших рядом с ним, он быстро достиг духовных высот, и Господь наградил его усердие. Великий князь Всеволод Георгиевич призвал Симона в стольный град Владимир принять настоятельство в монастыре во имя Рождества Богородицы. После смерти Всеволода его сын Георгий, гордый и независимый правитель, решил основать новую Владимирско-Суздальскую епархию, выделив ее из ростовского подчинения. Он предложил митрополиту всей Руси Матфею, чтобы возглавил ее блаженный Симон, который был хиротонисан в 1215 году в сан епископа. 12 лет святитель Симон был молитвенником перед Господом за Владимирскую землю, освящая ее своим святым житием и проповедуя Слово Божие. Тоскуя по благодатной Киево-Печерской обители, которую почитал домом Пресвятой Богородицы, он освятил два собора в честь Пресветлого Рождества в 1212 году в Рождественском монастыре, в котором полвека спустя были положены честные мощи святого благоверного князя Александра Невского, и в 1225 году в Суздале, незадолго до своей кончины. Этот собор сохранился до ныне. Святительский амофор обязывал блаженного Симона принимать подчас и тяжкие для сердца решения. Князь Георгий был человеком тщеславным и властолюбивым, повинным в смерти многих православных христиан во время своих усобиц с братьями. Наконец, изгнанный добродетельным Константином, он вынужден был покинуть Владимир вместе с женой. Чувствуя, что духовная поддержка более нужна побежденному, святитель Симон последовал вместе с Георгием в городец Волжский. И, может быть, его заслуга в том, что через год, призванный Константином обратно, Георгий уже не чинясь, вернулся с искренней дружбой и любовью. Какими словами наставлял князя святитель Симон, нам знать не дано. Но, читая его послание к преподобному Поликарпу, архимандриту Печерскому, ясно видно, что среди многих забот святитель думал особенно о соборном объединении Руси. Древние страницы донесли простые и мудрые слова блаженного владыки. «Все маловажно, что творишь ты в келье, псалтирь ли читаешь, 12 ли псалмов поешь, все это не сравняется с одним соборным, Господи помилуй». Провидя, что гордыни и раздоры приведут Русь к невиданной беде, святитель взялся за составление Киево-Печерского патерика, назидательных рассказов о житии печерских святых, изложенных им в виде послания другу чернорижцу Поликарпу. Как составитель первого русского патерика и прославился в веках святитель Симон вместе со святыми, о которых он поведал миру, сам при жизни избегая всякого почитания. О себе он говорил так: «Кто не знает меня, грешного епископа Симона, церкви Владимирской и другой Суздальской, которую я создал сам? Скажу тебе, что всю эту славу и честь я признаю грязью и хотел бы лучше щепку торчать за воротами или ссору валяться в Печерском монастыре и быть попираемым людьми или быть одним из тех убогих, что просят милостыню перед вратами честной лавры». Перед самым Батыевым нашествием духовной поддержкой и пророчеством прозвучат сказания святителя Симона о мучениках Евстратии, Никоне, священномученике Кукше и других божьих угодниках, мучимых иноплеменниками, претерпевших страшные страдания Христа ради и стойкостью своей обративших ко Христу самих мучителей. Святитель Симон представился в 1226 году и был положен в Печерских пещерах среди великих святых, которых он прославил в своих писаниях.

0: В завершении нашего церковного календаря прозвучит рассказ о Киево-Братской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая Киево-Братской, явилась в 1654 году и находилась в Киеве, в Братском училищном монастыре. В 1662 году при переправе через реку Днепр крымские татары, воевавшие в союзе с поляками против России, похитили из церкви вместе со священной утварью и святые иконы. Но эта чудотворная икона, пущенная по Днепру, достигла Киева-Подола, где с радостью была принята православными и перенесена в братский монастырь с подобающей честью, и с того времени хранилась там. Предание говорит, что один татарин хотел переплыть на этой иконе реку Днепр. Икона поплыла сама и остановилась среди Днепра, против братского монастыря. Татарин удивился такому плаванию и, сидя на иконе, в испуге кричал о помощи, страшась потопления. Немедленно из монастыря приплыли в лодке, взяли икону и спасли татарина, который после совершившегося чуда пожелал креститься и постригся в монахи. До революции в братском монастыре еженедельно, в субботу, перед этой иконой служили акафист при многочисленном стечении усердных богомольцев.

прозвучал концерт к Богородице Прилежной Чеснокова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

«Когда дети в беде». Цикл программ о защите несовершеннолетних в тяжелой жизненной ситуации. Программа выходит при поддержке администрации Санкт-Петербурга.

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Продолжаем рассказывать о том, что предпринимается в нашем городе в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних в трудных жизненных обстоятельствах. Одним из государственных бюджетных учреждений, оказывающих профессиональную помощь, является социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом». Это учреждение социальной защиты населения – подведомственной администрации Кировского района. Наталья Владимировна Жбанова много лет назад пришла молодым специалистом. Сейчас в качестве директора возглавляет воспитательный дом и знает, как начиналась его история.
1: Наше учреждение вообще уникальное. Мы созданы в 1992 году. Работники в то время мэрии Галина Игнатьевна Камаева, Галина Сергеевна Позднякова решили помочь детям, которые находились на улице без жилья, без питания. Когда продавались квартиры, дети оставались на улице. Семьи выселялись в несуществующие адреса. А ребята оставались по подвалам, попрошайничали, воровали, нюхали клей. И поэтому возникла необходимость таких ребят собрать и предоставить им приют. Вот тогда приняли решение на улице Стойкости, дом 32, открыть приют. Приют «Дом Астрид». Это одно из первых учреждений социозащитных для детей не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. Сюда пришли дети, беспризорные подростки, только для того, чтобы не оставаться на ночь на улице. Но возникла необходимость, что с этими детьми нужно работать педагогом, психологом, медицина, для того, чтобы

0: ребят все-таки вытащить из улицы. Тут проводилась очень огромная работа, потому что приют до Мастрид существовал без финансирования. Его поддерживала гуманитарная помощь из Швеции. Но в 1994 году стал вопрос, что нужно проводить конкретную работу, чтобы вывести этих детей из улицы и дать им направить их в нужное русло. Галина Игнатьевна и Татьяна Сергеевна долго сидели в публичной библиотеке и искали историю таких учреждений, дореволюционных, и наткнулись на воспитательный дом Екатерининский, который принимал под свой кров детей, беспризорных, сирот, и передавал в семьи на воспитание, сам занимался их воспитанием. И так возник наш воспитательный дом. С 1994 году у нас приют «Дом Астрид» преобразовался в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, воспитательный дом. И, конечно, многие функции, многие принципы работы того дома заложены и в нашем учреждении. С тех пор учреждение преобразовывалось. У нас было очень много филиалов, которые имели свою специфику. Был над нами открыт филиал на трамвайном. Это «Маленькая мама». Сейчас «Маленькая мама» при кризисном центре помощи женщинам. Это наш бывший филиал. Галина Игнатьевна его открывала. Потом приют «Дом Фёдор» был на Стачек 58, который перерос приют «Транзит». Тоже наш бывший филиал. В Красносельском районе был филиал «Волшебник» при детском садике, но он был закрыт.
1: При детском садике, это значит, что очень малый возраст детей?
0: Да, этот филиал «Волшебник», он был предназначен для детей дошкольного возраста. От 3 до, наверное, 5 лет.
1: Такие дети тоже нуждались в те годы уже помощи, да?
0: К сожалению, они не только нуждались, они сейчас нуждаются, потому что время меняется. Если раньше была беспризорность, безнадзорность, то сейчас у нас очень много проблем у существующих, у современных семей. Алкоголизм, наркомания, болезни. Родители вынуждены уехать на какое-то время. И, конечно, мы продолжаем свою работу с такими семьями, в которых есть проблемы, которым нужна помощь. В настоящее время мы работаем с детьми от 3 до 18 лет. В нашем учреждении организовано 63 места в стационарном отделении для таких детей из трудных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в особо опасном положении. И мы постараемся помочь семье, чтобы вернуть ребенка в свою биологическую семью. Мы работаем как с ребенком в условиях стационара учреждения, так и с его родителями и социальным окружением, чтобы была возможность вернуться ребенку в свою кровную семью. Если же такое не получается, бывают такие случаи, когда ребенка помещают в наше учреждение, а родители пропадают, либо гуляют, или не вспоминают про ребенка. Бывает такое. И мы вынуждены, если мы не справляемся в течение полугода решить эту проблему, то вынуждены вместе с органами опеки и попечительства подавать иск в судебные органы по лишению этих родителей родительских прав. И тогда уже ребенок передается в сиротское учреждение. Мы учреждение временного пребывания. Мы как бы такой мостик между семьей и сиротским учреждением. Поэтому нам нужно, чтобы по нашему мостику ребенок вернулся в свою семью. Если ребенок уходит в сиротское учреждение, для нас это уже отрицательный результат.
1: Как устроен дом ваш? Какова там жизнь ребенка?
0: Наш дом большой. У нас 180 штатных единиц. У нас 11 отделений. Но из них только 6 предоставляют реабилитационные услуги детям. В том числе и стационарное отделение для несовершеннолетних, где проживают дети. Дети у нас проживают по квартирам. Наш дом приближен к домашним условиям. Каждая квартира оборудована кухней, столовой, гостиной, комнатами спальни, библиотеками, игровыми комнатами, чтобы ребенок чувствовал себя более-менее приближенно к домашним условиям. Бывает, что наши условия гораздо лучше, чем у них дома, но все равно они хотят вернуться домой.
1: Сколько их человек может быть, детей?
0: У нас существуют нормативы, которые установлены государством. На одного воспитателя норма 7 несовершеннолетних. В связи с этим у нас и рассчитана квартира на 2 такие реабилитационные группы. То есть у нас квартиры типовые, разделены на 2 половины. На одной половине 7 детей и воспитатель, и на другой половине 7 детей и воспитатель. Комнаты для проживания рассчитаны на 2-3 человека.
1: Наталья Владимировна, распорядок дня детей, как день проходит, они посещают школы?
0: Они постоянно заняты. Дети учатся в общегородских школах. Мы стараемся их не переводить, когда берем с другого района. Стараемся устроить, конечно, в наш район, потому что завозить очень тяжело. Но если мы получаем ребенка из Красносельского или Кировского, Ленинского района, мы оставляем их в своих школах, и у нас есть транспорт, и мы развозим каждое утро по округу все школы. У нас порядка 30 школ. И то же самое автобусы совершают, когда собирают детей из школ. Ребята возвращаются поздно, от 3 до 5 часов, в зависимости от количества уроков. По возвращению из школы ребята обедают обязательно. У нас пятиразовое питание, плюс дополнительный ужин, дополнительный завтрак. После обеда идут реабилитационные мастерские. У нас очень хорошие реабилитационные мастерские, где работают опытные мастера. Это и кукольное, и бисероплетение, это соляное тесто. У нас 5 мастерских. Столярная мастерская, где ребята своими руками учатся что-то делать. Им очень нравится. Они с удовольствием приходят. Особенно пользуются спросом столярная мастерская. Не только у мальчиков, но и девочек. Где они там пилят, сверлят. У нас станки, оборудование полностью. После мастерских... А нужно успеть, чтобы все дети прошли мастерские. Идет работа психологов, социальных педагогов, дефектологов, логопедов. И каждый специалист старается заполучить себе ребенка, чтобы успеть с ним поработать.
1: Что-то дать.
0: Да, что-то дать ему. Вот. А потом еще нужно сделать уроки. А потом обязательно нужно погулять, отдохнуть на улице, подышать свежим воздухом. И у нас у детей день просто очень-очень сильно насыщенный.
1: Кто помогает делать уроки?
0: Он воспитатель, исполняет родительские функции, это во-первых. Но у нас есть педагоги дополнительного образования, которые работают с детьми дополнительно по тем предметам, которые необходимы.
1: Вы получаете иногда обратную связь из школ, что дети, может, получше?
0: Очень там... часто получаем, как положительную, так и отрицательную. Наши дети очень сложные порой. И хулиганят, и драки бывают, и самовольные уходы из школ бывают. Конечно, это негативный опыт, но мы вместе с школой нам помогают. Социальные педагоги школы психолог нам помогают, мы на постоянной связи с ними и отрабатываем каждый такой негативный случай. Но есть и положительные результаты, когда отмечается, что ребенок стал лучше учиться. Когда ребенок приходит, он не учился дома последние 2 класса, нам приходится наверстывать с нашими педагогами, сдаем экзамены, и ребенок догоняет своих сверстников. Это положительный результат. У нас были такие случаи, когда к нам приходили дети не говорящие. 5 лет, а она молчит. И благодаря нашим психологам, нашим специалистам, девочка заговорила. Потом пришлось, конечно, передать ее в сиротское учреждение, где ребенок опять закрылся. Потому что стресс, когда меняется учреждение, из учреждения в учреждение, это тоже большой стресс для ребенка. Поэтому мы стараемся, конечно, сохранить для наших детей и семьи.
1: Наталья Владимировна, каковы особенности, исключительные особенности вашего воспитательного дома в отличие от других учреждений города?
0: У нас первая особенность. Мы самое большое учреждение в городе. Мы работаем на весь город. Мы принимаем детей со всего города при наличии свободных мест. Таких учреждений, как наше, в городе всего 5. Поэтому мы принимаем детей со всего города. Радостно то, что и когда мне звонят вышестоящие организации, комитет по социальной политике, говорят, что ваши дети по обратной связи из сиротских учреждений отличаются от других детей. Конечно, мы гордимся этим, что наша работа не проходит впустую.
1: В чем именно, что они...
0: Воспитание. Воспитание у нас, когда мы заходим в квартиру старшим мальчиком, ребята все встают. У нас обязательно «здравствуйте, до свидания». У нас обязательно все чисто одеты. В школу ходят в костюмах, в школьной форме. Это культура. Культура человека, культура жизни. Все-таки они в квартире, особенно старшие ребята, они все вместе. У них какое-то единство, сообщество. И надо сказать, что плохие поступки... там не допускаются.
1: И вот за эти полгода вы успеваете это привить детям?
0: Не всегда. К сожалению, раньше мы работали. Да, положительного результата приходила семья. Родители писали заявление, мы принимали ребенка и работали. Сейчас у нас существует 442-й федеральный закон о социальном обслуживании граждан Российской Федерации, который четко нам прописывает тот функционал, который сейчас мы выполняем. И пребывание здесь полгода. Если вдруг так случилось, что мы не выполнили задачи, конечно, мы продлеваем пребывание. Но, опять-таки, не мы решаем. Существует Центр организации социального обслуживания, который подчиняется Комитету по социальной политике. Туда обращается семья, доказывает, что они нуждаются в социальном обслуживании. И эта организация выдает программу, индивидуальная программа предоставления социальных услуг, где прописывается, какие услуги нужны семье, и на выбор учреждения, куда семья хочет поместить своего ребенка. И с этой программой к нам семья приходит, и только тогда мы можем принять этого ребенка. И услуги расписаны на полгода.
1: От Натальи Владимировны Жбановой, директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Воспитательный дом», перемещаемся в кабинет специалиста.
2: Кукушкина Нина Васильевна. Работаю я сейчас учителем-логопедом. Занимаюсь с ребятами-малышами, которые вот-вот должны пойти в школу, и с младшими школьниками.
1: Нина Васильевна, вы ведь очень давно уже в воспитательном доме. Сколько лет?
2: Я работаю с 98 года.
1: Как можно так быстро, в сжатые сроки помочь ребенку?
2: Вы знаете, это все зависит от того, с чем он к нам пришел. Если, допустим, совсем маленькие дети, то там проблема с родителями в основном. С родителями это асоциальное поведение, алкоголизм, наркомания и так далее. Тут зависит еще от работы с родителями. Если родители схватятся, если они подумают, ага, это же центр временного такого содержания, если что, заберут его, а я испугаюсь, тогда они возьмутся за ум и это сделают. Бывает, к сожалению, так, что возьмутся на короткий срок и снова туда же. Вот у меня был такой мальчик великолепный, он пойдет в школу, его взяли буквально на 2-3 недели. И снова началось то же самое, он снова к нам вернулся. Чем закончится, не знаю, потому что сейчас они опять как бы взялись за ум. Ну кто ж его знает, насколько.
1: Ваша сфера, что это проявляется у детей? Не разговаривают или с дефектами речи?
2: Они разные. Если это малыши, то, как правило, произношение у них страдает. Различные там какие-то нарушения речи. Бывает очень серьезное, когда приходит, например, недавно у нас мальчик пришел, который вообще не говорил. И спустя вот с октября месяца вот он уже заговорил фразами. Другое дело, что не совсем понятно, но он заговорил, потому что он попал в говорящую с ним аудиторию, к нему обращаются только на языке, и поэтому это таким образом вызвали мы эту речь. А бывает вполне абсолютно нормальная речь, практически без каких-то нарушений звукопроизношения, но зато там словарь такой слабенький, да, сведения об окружающем мире очень скудненькие. Тогда этим занимаемся. И в основном, вот я, например, подготовкой к школе, я беру детей, которые постарше, готовим их к обучению в школе. Тоже разные проблемы. Есть дети, которые только играют, залюбленные такие дети, и даже родителями алкоголиками. И есть дети, которые со скудными знаниями, поэтому им трудно вписаться. И есть вполне нормальные, хорошие, адекватные дети, которые вот хоть сейчас его отдавай в школе. Он мне сегодня читал, например, сказку о царе Салтане, запросто еще есть выражение. То есть вот так вот по-разному. И основная проблема, конечно, у нас не с теми, которые находятся здесь маленькие. Вот у меня дневной стационар, сопровождение, они у нас не живут. Они приходят из родительской семьи. Но там проблемы русский язык. И основная проблема – это чтение. Они не читающие дети. И это проблема не только наших детей, которые здесь находятся. Везде совершенно не читающие дети, которые в третьем классе прочесть как следует не могут. Они вот в телефоне, они еще где-то. Это пожалуйста. Ну и, конечно, соответственно, неграмотное письмо. Дисграфия, дисорфография. Причем дисграфия – это чисто логопедическая проблема. Она реже встречается. Чаще дисорфография. Когда не усваиваются правила, пишут. Как слышу, так и пишу. Это не усвоение, просто не усвоение того материала программного, который должен быть усвоен. Первый, второй, третий класс.
1: Это что, какая-то особенность развития у ребенка?
2: Не обязательно. Совсем даже не обязательно. Есть у меня одна девочка, ходит, она и в художественной школе занимается, и раз в неделю она куда-то там на танцы ходит. То есть вполне такая развитая всесторонняя девочка, а пишет она неграмотно. Неусвоенные правила. Дети не читают, не развивается орфографическая зоркость, соответственно, зрение, вообще память.
1: Можно спрошу еще, у вас есть часовня или...
2: У нас есть молельная. Молельная комната.
1: И что там за жизнь у вас происходит? Кто вас окормляет?
2: Да, нас окормляет. Вот на Стаче есть две церковки. Отец Михаил, отец Павел. Они как бы где-то меняются, но они постоянно нас окормляют. Мы всегда перед 1 сентябрем ходим туда на молебен за благословением на учебный год. По желанию детей и по согласию родителей туда с воспитателями бывает, мы договариваемся, ходим. Креститься. И они сюда к нам в гости приходят. Верующие, именно верующие воспитатели, которые к этому приобщены, которые знают все эти тонкости, и они и проводят там. Воспитатели, если, допустим, они чувствуют, безусловно, обязательно по согласию с ребенком. Здесь все согласовано. Это чисто добровольное такое. Они этого ребенка берут, выбирают время, идут там, беседуют. Бывает, что свечку поставят, там иконы есть. То есть там личностная работа.
1: В следующей передаче, уважаемые радиослушатели, продолжим рассказ о деятельности старейшего в нашем городе государственного бюджетного учреждения социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом». Этот выпуск провела Елена Обламская. Всего вам доброго, до свидания.
3: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаю вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. 170 лет исполняется Государственной Третьяковской галереей. Датой основания музея принято считать 22 мая 1856 года. В этот день Павел Третьяков приобрел первую картину русского художника, работу Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Уже в 1893 году городская художественная галерея Павла и Сергея Третьяковых была открыта для посетителей. В коллекции на тот момент насчитывалось более 3000 произведений русских и европейских мастеров. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Третьяковскую галерею со 170-летием, отметив, что музей остается общедоступным хранилищем лучших произведений русских художников и сохраняет верность замыслу основателя. Сегодня это не только историческое здание в Лаврушинском переулке, с его сказочным Васнецовским фасадом, но и современные выставочные пространства на Крымском валу, филиалы в других городах страны, говорится в поздравительной телеграмме мэра. Собянин подчеркнул, что галерея является гордостью Москвы и великолепным музеем, в котором москвичи и гости столицы наслаждаются прекрасным. Презентация книги историка-москвоведа Виталия Калашникова «Тайны посольских особняков. Истории самых закрытых домов Москвы» прошла в Доме приемов Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве. В рамках мероприятия состоялся премьерный и единственный показ иммерсивной исторической постановки «Тайны посольских особняков» новоселья Читы Морозовых, созданной совместно с Московским драматическим театром имени Сергея Есенина. По словам Калашникова, в книгу вошли наиболее значимые и интересные объекты архитектуры, находящиеся в ведении Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Знаете, когда я погружался в историю вроде бы всем известных домов, по которым мы водим каждый день, которые мы знаем, которые являются уже неотъемлемой частью генетического кода Москвы, когда я погружался в историю, я даже подумать не мог, что она настолько многогранная, она настолько глубокая. Я даже представить не мог, какие новые ракурсы передо мной построят те самые привычные здания, отметил он. Книга написана в жанре документальной исторической прозы и рассказывает о 16 столичных особняках, которые находятся в ведении главного управления. Калашников в увлекательной манере повествует о судьбах владельцев и архитекторов, хитросплетениях их жизни и ярких событиях минувших эпох. Особое внимание уделено архитектурным особенностям зданий, новаторским, стилистическим и технологическим решениям, воплощенным зодчими Федором Шехтелем, Львом Кекушевым, Вильямом Валькотом и многими другими. Презентация нового издания мемуаров Родиона Щедрина «Автобиографические записи» прошла в Российском национальном музее музыки. В мемуарах композитор поведал о своей жизни, принципах, важнейших встречах, памятных концертах и театральных премьерах. Книга посвящена Майе Плисецкой, о которой в последней главе сказано: «Майя – лучшая среди самых прекрасных женщин нашей планеты». Впервые работа увидела свет в 2008 году. Отмечается, что автобиографические записи почти сразу стали библиографической редкостью. Новое издание дополнено большим количеством фотографий, а также очерком доктора искусствоведения, профессора кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории, члена Союза композиторов Российской Федерации Евгении Кривицкой о последнем 20-летии жизни и творчества Щедрина. В рамках презентации прозвучали музыкальные сочинения Щедрина. Созданные искусственным интеллектом тексты никогда не смогут заменить серьезные литературные произведения, поскольку читателю важны имя и жизненный опыт автора. Такое мнение выразил в разговоре Стас писатель Павел Басинский. «Я считаю, что пока все это на уровне какой-то игры моды. Искусственный интеллект пока активно действительно используют для написания рефератов, для рекламы, и, кстати, всегда видно, когда что-то сделано искусственным интеллектом. А писателей нет, не заменит. А зачем? Ведь люди, которые читают, им же не только текст важен, им важно, кто это написал, им важно, что они читают Толстого, что они читают Пруста, что они читают Аксенова или даже Прилепина или Водолазкина современных», — сказал он. Басинский отметил, что, возможно, искусственный интеллект в будущем и сможет создавать развлекательные тексты, несерьезные любовные романчики, но для серьезной литературы нужен автор. Павел Басинский – писатель, журналист, литературный критик, член Союза российских писателей. Его произведения «Лев Толстой. Бегство из рая», «Горький. Страсти по Максиму», «Посмотрите на меня», «Тайная история Лизы Дьяконовой», «Подлинная история Анны Карениной» и многие другие книги о жизни и творчестве российских писателей стали бестселлерами. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал сделать изучение искусства неотъемлемой частью школьного образования. Об этом он заявил на круглом столе в Совете Федерации, посвященном перспективам развития художественного образования в стране. По словам Фадеева, художественное и музыкальное образование не должно рассматриваться как второстепенное по сравнению с точными науками. Теорема Пифагора важна, безусловно, но симфония Бетховена не менее важна, чем теорема Пифагора. Надо преодолеть этот барьер, который сложился в последние столетия, сказал Фадеев. Он отметил, что дети способны воспринимать разные виды искусства, в том числе сложные формы изобразительного творчества, а также выразил обеспокоенность состоянием музыкальных вкусов молодежи. Фадеев также подчеркнул, что переформатировать образование на более углубленное изучение искусства будет непросто. Скажут, что школьная программа переполнена. Но, как говорят профессионалы, если провести ревизию программ школьного образования, то в ней процентов 20 можно сократить. Надо провести ревизию как можно скорее, потому что без искусства образование будет оставаться неполноценным, заявил глава Совета по правам человека. Военная драма «Гур-группа крови» признана лучшим художественным фильмом на втором азиатском фестивале художественных фильмов в Макао и получила награду «Золотой буревестник». События картины «Группа крови» разворачиваются в ноябре 1943 года. Фашисты привозят очередную партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые. Детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег. Азиатский фестиваль художественных фильмов проводится в Макао второй раз подряд. По словам организаторов, номинанты были отобраны из более чем 1000 работ из 60 стран, в числе которых Австралия, Германия, Иран, Сингапур, США, Франция, Республика Корея и Япония. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 23 мая пасмурная погода, небольшой дождь, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%, ветер западный 5-7 метров в секунду. В воскресенье 24 мая пасмурная погода, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16. Атмосферное давление 753-756 миллиметров. Относительная влажность воздуха 73%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь, плюс 17-19. В воскресенье тоже пасмурно, небольшой, местами умеренный дождь, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни в основном будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. с 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
0: Я предоставляю тебе, конечно, первое слово.
1: Ну, спасибо огромное за первое слово. О каком фильме мы сегодня говорим?
0: Мы обсуждаем сегодня долгую счастливую жизнь всем известного сценариста и автора «Я шагаю по Москве», «Ты и я» и многих других прекрасных сценариев их сюжетов Геннадия Шпаликова.
1: То есть мы бросаемся во время молодости наших родителей. Для меня это точно совершенно, потому что у нас дома была бобина старая, когда-то у родителей был катушечный магнитофон, на который они записывали встречи приходивших в гости папиных учеников, студийцев из Выборгского дворца культуры, и было, что называется, застолье. По тем годам, у кого сколько денег было, ну, почему-то все были счастливы, и гастрономически тоже. Потом брали гитары, пели, исполняли какие-то стихи, но это была театральная компания. Эта бобина называлась «Любимые голоса», и на ней было написано «Лето 66». И вот фильм как раз Геннадия Шпаликова, он снят в 66-м году. И надо сказать, что вот можно эпиграфом одну пушкинскую строку: «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Потому что вот ощущение сегодня от пересмотра уже в который раз этой картины какой-то невероятной и пронзительной, и в то же самое время светлой печали. Хотя можно прочитать про этот фильм, что это, наверное, один из самых печальных и темных фильмов оттепели. Вот. Но тем не менее, эта бобина... Она лежала долгие годы у нас дома, потому что магнитофон давно-давно уже не работал. И когда я стал школьником, где-то уже в 8 классе, наверное, бобинников не было, у нас бобинника не было, послушать возможности не было. И я поехал, у брата моего в Москве был бобинный магнитофон, и я у него тогда переписал с бобин на кассеты вот эти голоса. Я услышал молодые голоса моих родителей и тех, кто при них были детьми, студентами, какими студентами, студийцами этой театральной студии. Там Николай Лавров, Михаил Александрович Левшин, ныне руководитель художественного театра «Комедианты», он исполнял Галича. Я впервые услышал Галича в исполнении Михаила Александровича Левшина, а потом уже только я услышал голос Галича. И будет звучать гитара, и будет крутиться пленка, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. Вот для меня это было такое удивительное погружение в их атмосферу, в их молодость. Мне это было так интересно. Понимаешь, вот это, когда ты смотришь, ты можешь вспоминать свою с какой-то ностальгической пронзительной грустью, может быть, но здесь, мне кажется, есть какая-то игра, то ли театральная, то ли воображенческая игра, когда через молодость своих родителей ты обретаешь какую-то совершенно другую жизнь, другое измерение. Вот для меня фильм шпаликовский — единственная его картина. Вот это удивительно, потому что она как какое-то зерно, как какой-то желудь, знаешь, она заряжена таким потенциалом таланта, невероятного таланта, пронзительной, открытой человеческой души, очень одаренного человека. Так рано, так трагично ушедшего из жизни, да, подарившего нам, наверное, главную оду оттепели «Я иду, шагаю по Москве». Кстати говоря, Людмила Васильевна Максакова мне рассказывала, что Шпаликов хотел сочинить эту песню, а я иду, и он никак не мог подобрать мелодию, никак не мог подобрать мотивчик к ней. А песенка, и он пришел к Людмиле Васильевне, и она ему сказала: «Гена, ну, первую строчку произнеси, как у тебя». Он: «Я иду, шагаю по Москве». Она говорит: «Нет, добавь один слог. А я иду, шагаю по Москве». И вот с этого «А я иду», с подсказки ровесника ровеснику, когда все они варились в какой-то удивительной, клокочущей, такой бурлящей каши талантов, они все, никто не задумывался в этот момент, кто гений, кто талант, кто есть кто. Мне тут вот как раз во время просмотра фильма приятель позвонил и говорит: «Лёша, назови мне 5 гениев современности». Я так замкнулся и подумал: ну кто же у нас гений? Во-первых, гений, как правило, потом мы узнаем, кто был гений, кто не гений. А с другой стороны, вопрос-то очень серьезный, потому что в то время и в последующее время, и в то время, про которое мы мыслим как про какое-то время, а про наше время не очень получается помыслить как про время, потому что какая-то сумятица, неразбериха. Но что точно отличало ту эпоху, вот, вот все возьмем временные парадигмы, от того, что, мне кажется, вот сегодня ставка на личность. Ставка на личность. Когда нет ставки на личность, тогда трудно говорить о гениях, о талантах, потому что нет запроса, да, мы можем рассказывать все это прошлое, и мы много раз это делали, разбирая наши фильмы в наших передачах, когда мы говорили об Иннокентии Смоктуновском, о Евгении Павловиче Леонове, когда мы говорили о Владимире Семеновиче Высоцком, когда мы говорили об Анже Вайде, да, о зарубежных актерах, режиссерах и так далее, перед нами просто шла такая огромная вереница больших личностей, которые, собственно говоря, время определяли. Оно определялось именами. И вот одно из тех имен, да, это, конечно, безусловно, Геннадий Шпаликов. И картина, она так парадоксально названа, потому что в ней загадка, ключ, вопрос и, как сказать, определенная точка зрения, которая призывает нас попытаться в этом не то чтобы разобраться. Ум ищет божества, а сердце не находит. Сердцем попробовать почувствовать, а что, собственно говоря, где там долгая счастливая жизнь? Какая в этом фильме долгая счастливая жизнь? Это ироническое, горькое переживание о не случившейся мечте, о не сложившейся жизни. Но послушай, когда мы смотрим эту картину, когда она так печально, элегически заканчивается. Я должен даже сказать абсолютно точно, что там есть и трагическая парадигма в этой картине. Сейчас скажу почему. Пишут жанр мелодрама, ничего подобного. Ничего подобного. Там есть безусловный элемент трагедии. Во-первых, в структурном плане, в наличии театра в этой картине, а показывают комедию Антона Павловича Чехова, причем пыльную, хотя ее исполняют артисты МХАТа имени Горького, вот в такой манере, такого вот мертвого МХАТа с голосами, со всеми делами, с Раневской, которую невозможно понять ни по возрасту, ни по образу, на фоне этого спектакля начинаются и завязываются, продолжаются, вернее, завязавшиеся только что по дороге к театру отношения наших персонажей. И вот это возникает такое взаимопроникновение эпох. Там не случившаяся жизнь, крах Вишневого сада, запертый Фирс, да? И вот сейчас у них здесь, это уже другие люди, это другое поколение, через несколько поколений даже другое поколение, которое смотрит из зала на сцену в полутьме зрительного зала, освещенное отраженным светом театрально сцену освещающих фонарей. Вот они смотрят на это, а у них-то случится или не случится, а у них-то будет или не будет эта долгая счастливая жизнь. Как удивительно мгновенно завязываются отношения сразу в автобусе. Тут еще это мизансценически обусловлено. Слишком близко в автобусе кресла друг к другу, и они оказываются в опасной близости, знаешь, вот как сказать, в мгновенном нарушении личного пространства, если говорить о психологии. Они сразу близки друг к другу. И начинается разговор. «Ты кто?» – первая фраза фильма. «Ты кто?» – спрашивает она его. Как ответить на этот вопрос? Он шутит, он говорит, что он шпион. И между ними завязывается игра. В игре могут выплескиваться за игровой маской подлинные человеческие чувства, тяга друг к другу, потребность в тепле, на самом деле подлинная глубинная открытость, ожидание. И вот эти вещи мгновенно срабатывают в этих людях, и они сразу оказываются как какие-то невероятно близкие друг к другу. Они сразу начинают какой-то живой, теплый, по-настоящему трогающий душу разговор с огромным юмором во флешбеках, в том, как она рассказывает о своей первой влюбленности, а он о том, как он спускался с самой высокой крутой горы на лыжах. И это такие комедийные сцены, омажи еще немому кинематографу, каким-то, я не знаю, картинам Чаплина, или, по крайней мере, гротескным, да? Там этот эпизод с Георгием Штилем, как он пожарный, который спасает ребенка из огня, и потом прыгает, значит, с шестого этажа на растянутый какой-то ковер. А этот, значит, значит, герой, она была в него влюблена, я все смотрел из окна, потом бежала топиться, и не утопилась, и уходил белый пароход. Это в ее флешбеке в начале фильма, в конце будет долго идти по Неве изумительного города, смотреть в который сегодня это просто какое-то волшебство, потому что он еще строится, новый Ленинград, да, еще вот он, Охтинский мост, а за ним что? А за ним какие-то лесосплавы, пустые берега, еще не одетые, Нева не одетая в гранит, и девушка с гармонией, сидящая на корме, и это долго, прекрасно долго тянется, медленное движение реки, медленное движение. Вот река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенье народы, царства и царей. Это, конечно, река, которая поднимается до уровня больших серьезных рек мировой мифологии. Почему же есть трагический обертон в этой истории? Потому что как только они встречаются, они сразу становятся, знаешь, это как рок. Вот не просто, это вот такое с первого взгляда, да? Что такое с первого взгляда? Что такое с первого взгляда? Я когда-то очень давно в юности прочел в книжке, от чего погиб нарцисс. Нарцисс, от взгляда которого сходили с ума барышни, влюбляющиеся в него и так далее. Но не просто от какой-то безумной красоты его. Он посмотрел в ручей и увидел собственный взгляд. Нарцисс погиб от прямого взгляда. Мы знаем психологически, что это такое, когда внезапно на улице ты застигнут врасплох чьим-то взглядом, когда встречаются вдруг глаза, и какое-то электричество прошивает нас, и мы вдруг оказываемся застигнуты врасплох, лишенные любых культурных защит или чего-то еще. Это на мгновение. Но это не случайная фраза, не поэтическая фраза. Любовь с первого взгляда. Вот эта мгновенная близость, возникающая между героями, она фатальна, она роковая, она абсолютно точно вдруг неожиданностью этой встречи, ее случайностью с большой буквы, она раскрывает обоих в огромную надежду и в мгновенное стремление к обладанию вот этим самым счастьем, прорваться к нему, схватить его, удержать. Они невероятно смелы в своей откровенности и искренности друг с другом. Невероятно смелы, как он уводит ее со спектакля, потом они возвращаются на этот спектакль, как он встречает блистательный эпизод, замечательный, Павла Луспекаева, который сидит в буфете, пьет пиво и говорит: «Я увидел женщину, и когда я понимаю, что она меня не любит и не обращает на меня внимания, мне хочется покончить с собой». Ну, какие роковые страсти, это в советской-то эпохе, это 66-й год, они говорят о каких-то очень серьезных, важных вещах, если это не предельная инфантильность, а это не предельная инфантильность. И когда мы увидим наступившее утро и абсолютную перемену, герой просыпается, не помня вчерашних чувств. Он совершенно другой. И дело даже не в том, что она приходит к нему в его гостиницу на пароходе, то есть не на берегу, не на земле, да, на пароходе.
0: Это дебаркадер, скорее, называется.
1: Ну, дебаркадер, да, но он плавучий. Вот, она приходит к нему туда с дочкой, и нам казалось бы, ну вот, наверное, эта любовная лодка разбилась о быт. Вспомним Владимира Владимировича Маяковского. Ничего подобного, дело не в этом. Он бросает сразу отчужденный взгляд, как на ребенка. Начинается, он открывает дверь, и мы не видим, кто пришел. Мы понимаем, что пришла она, но здорово построенный Шпаликов отраженным приемом решает эту встречу. Он опускает глаза, и там нет момента разочарования или какой-то, он вздрогнул от неожиданности, а вот она пришла к нему с дочкой, с реальностью, в которую теперь ему предстоит погрузиться, он уже ничего не помнит в моменте своего пробуждения. Он уже ничего не помнит, потому что стучащая горничная в дверь не может его добудиться, а он же должен был жить эту ночь ожиданием этой встречи, которая была обещана. Он ничего уже не помнит. Перед нами она говорит: «Ах, какой-то небритый, а какой он там небритый? Он там даже не небритый, да?» Вот. У него сразу вот этот почужевший взгляд, вот эта отчужденность мгновенная, мгновенная сразу. Нам сразу с первой секунды понятно все другое. И они уже не смогут восстановить эту близость, эту ноту. И с какой фразы начинается чеховский спектакль, когда панорама, вот они попали на этот спектакль, она попала, и панорама идет по лицам зрителей, сидящих в зале, а мы слышим первый звук, идущий со сцены, причем такой грубый, вампучный, и звучит та самая фраза Чехова: «Наверное, бадья в шахте оборвалась». Это его ремарка, звук лопнувшей струны. Это трагичная нота в комедии Чехова «Вишневый сад», о которой долго и много размышляли критики, почему же все-таки, говоря, это комедия. Чехов был в этом совершенно убежден, настаивал на этом, но сейчас не об этом. Вот здесь, где-то в промежутке между «Часом собаки и волка», между ночью и утром, лопнула, оборвалась эта струна, и вышел уже другой человек. И в этом смысле я совершенно однозначно ощущаю вот это замечательное художническое чутье Шпаликова. Это трагический момент. Ушла богиня времени, которая встала за образом, и образ показался невероятно красивым. Это Мамардашвили говорил об этом, что в предмете красоты нет ничего от красоты. Все зависит от того, встала за этим образом богиня времени или не встала. И, конечно, здесь речь идет о фатуме, о роке, о трагичных вещах. Это с ними произошло. Они здесь не властны. Они здесь оказываются заложниками даже не психологической ситуации. И упаси Бог, точно, совершенно железно, не бытового плана. Потому что выходит вот это, мы чувствуем этот надрыв не в том, в нашем ощущении и восприятии второй части картины, их утренней встречи и всего последующего. Мы чувствуем его как что-то неотвратимо творящееся с людьми, а не как то, что они сейчас психологически ломают сами. Они не могут заговорить, они не могут выйти на искренность. Между ними стоит уже непреодолимый барьер. И потрясающий, замечательный обертон придуман Шпаликовым в этом сценарии и в этом фильме. Это ее дочка. Дочка, которая поет веселые песенки. И как они сидят вдвоем...
0: О любви.
1: О любви. Набрав огромное количество блюд в шалмане при реке, куда они пошли позавтракать, потому что она еще не позавтракала, и он еще не завтракал. И они набирают эти блюда, и звучит фраза проходящего мимо. Мужчины, там два работяги, собираются, говорят: сейчас мы твой балаган будем разбирать, так что поторопись. То есть даже вот это место их последнего пристанища, место, где они трапезничают, где они едят, оно сейчас уже будет разбираться. Балаган. Театр закончен, игра закончена, все, что происходило с вами ночью, вы были во власти какого-то духа, вы были во власти какого-то чувства, но теперь оно ушло, ушло вместе с рассветом, причем таким холодным, мглистым, несолнечным рассветом на берегу этой огромной реки, и когда баржа будет проплывать, он снова едет на автобусе, это такой хорон, который их всех привез на этот трагический, вернее, удивительный чувственный спектакль на фоне вишневого сада, развития их отношений. И утром он сбегает от нее, герой, которого играет Кирилл Юрьевич Лавров. Он садится на автобус. Прекрасно дана парная рифмовка. Вместе с ним ожидает этого автобуса еще одна пара, еще один чемодан. Это девушка, которая еле сдерживает слезы, и понуро опустивший взгляд молодой человек, которому и уезжать, и это неотвратимо, и мы прямо чувствуем облегчение, которое испытывает этот молодой человек, садясь в автобус, оставляя плачущую подругу там на берегу. Через него дано нам то раскрытие чувств, которое происходит в Кирилле Лаврове, который освобождается, отступает от того морока, помутнения, который случился с ним совсем недавно. Но здесь еще интересно очень строить Шпаликов, ему необходимо это раздвоение, потому что, во-первых, ему надо этого мальчика показать. Для чего? Для того, чтобы дать этот обертон, эту часть чувства происходящего с Лавровым, и освободить в нем, в актере и в персонаже, возможность для совершенно другой, новой интонации, похожей на такое предательство, не предательство или еще что-то. Он смотрит на красивую кондукторшу, улыбается, и возникает нота намека на какие-то новые возможные его аллюры. Причем Шпаликов, это тоже удивительно точно, момент, он портретно сближает ее с
0: Инной Гулай.
1: Да, с Инной Гулай, которая играет героиню. То есть, вот для меня это, и я хочу сказать, что так там была долгая счастливая жизнь. Да, была. Она длилась очень недолго. Она длилась в каком-то коротком игровом моменте от того, как он сел в автобус, до того, как они расстались у ее дома, пройдя через спектакль. Они сыграли эту свою долгую счастливую жизнь. Вот такое у меня чувство от этого фильма прекрасного, который, ты знаешь, его даже... Вот я сейчас, я его не разбирал, это высказывание, потому что, ну что говорить о фильме «Долгая счастливая жизнь» 1966 года, написано огромное количество по этому поводу всякой литературы, критики, материалов и так далее. Для кого-то это анахронизм, это уже какая-то давняя история. Вот. Единственное, что очень хочется еще сказать, эту картину снимал блистательный оператор Дмитрий Месхиев. А мы с его сыном Дмитрием Дмитриевичем вместе ведем курс в Институте кино и телевидения. И недавно мы смотрели учебную работу одного из наших студентов, и Дмитрий Дмитриевич сказал: «Что ж ты так медленно монтируешь? Невозможно смотреть, невозможно медленные кадры». И мы оба вдруг с ним задумались. Но ведь кино нашей молодости – это кино медленных кадров. Это кино медленного развития. Это не короткий монтаж. И вдруг приходит такая догадка. Вот мы начали с того, что прошлое и сегодняшнее, да, что медленные ритмы тех фильмов нас не

0: сегодня, и через тех людей, через те подробности отношений вдруг оказаться у этой медленно текущей огромной реки, почувствовать плавное развитие этих чувств, переживаний, коллизий, этой необъяснимости всего. Вот смотри, начало картины. Идут молодые люди с гитарой по городу. Дальше и поют какие-то песни.
1: По лесу.
0: Нет, по городу. Ага. Начало. А дальше они почему-то оказываются в лесу. Как они вышли из города в лес? Где они вышли из города в лес? Где они были? Дальше они выбегают из этого леса, потому что едет автобус. Вот уже на каких-то вот таких нестыковках, а ты даже не запомнила, потому что вопросы не возникают. Потому что мы сразу, мгновенно, с первых кадров, на которых еще идут титры, нет, на кадрах титры уже не идут, мы сразу, мгновенно погружаемся в эту атмосферу. В атмосферу, о которой Набоков в других берегах писал, есть страх грядущей смерти, потому что мы не можем заглянуть в ту бездну, которая впереди. Но есть точно такой же страх прошлого. Мы не можем заглянуть в ту бездну, которая была до нас. Когда я вижу снимок, фотографию моих родителей, а меня еще нет, меня охватывает ужас, пишет Набоков. И вот это погружение вот в ту жизнь, в те ритмы, вот это встреча, это столкновение даже уже не со своей молодостью, юностью, детством, младенчеством, а с молодостью моих родителей, это какое-то очень важное и содержательное сказание, исказывание для меня, какая-то удивительная, вызывающая трепет, вот такая нота. Мне бы хотелось, и, собственно говоря, я об этом хотел говорить во второй части передачи, потому что в первой я хотел сказать, ну что мы будем говорить о фильме Шпаликова в то время, как о нем столько написано и сказано. Давай посвятим наш сегодняшний разговор прекрасному празднику, который вчера был, это празднику Вознесения Христова, вот, потому что он для меня вчера открылся в какой-то... Вот 40 дней прошло радости, Пасхи, того, как Христос с учениками, он с ними. Это, ты понимаешь, они же ежедневно, эти люди, просыпаются в сознании того, что Учитель с ними, и воскресение живо, да? И вдруг приходит момент, когда на горе Вознесения он вдруг начинает от них отдаляться и возносится на небо, исчезает, оставаясь в их сердцах, оставляя память этого счастья, этой встречи, пребывающей в них, но теперь он для них незрим. Вот это какой-то потрясающий, вот как и здесь, у Шпаликова, они пережили какую-то невероятную ситуацию и время, невероятной близости, откровенности друг с другом, но приходит момент, когда мы уже сделать ничего не можем, когда уже приходит вот эта совершенно иная жизнь и отчужденность. Вот я стишок прочитаю, я даже три стишка сегодня прочитаю. Вот один, он из старых стишков про Вознесение, вот, стихотворений. Ну, ты представляешь себе эту мизансцену, да? Это гора над Иерусалимом, на ней стоят ученики, и он вдруг начинает подниматься, уходя и растворяясь в воздухе от них еще выше. Куда он вознесся? Стоим, молчим, терзает догадки зуд. Внизу притихший Иерусалим, гора Вознесения внизу. И мы, воздевая очи к горе, встречаем ответный взгляд. Он тоже не видит на этой горе нас, бывших там миг назад. Мгновенность жизни, в которую может поместиться долгая, счастливая жизнь, мгновенность. И в этом тоже, конечно же, безусловно, рок. Есть замечательный спектакль, был в Рижском молодежном театре, которым руководит Херманис, такой прекрасный режиссер. Там играет наша очень близкая подруга Гунна Зараня в этом театре. И он так и назывался «Долгая и счастливая жизнь». Сейчас, кстати говоря, в Петербурге идет выставка в Кагэллери с этим же названием «Долгая и счастливая жизнь». Это словосочетание стало мемом той эпохи. И вот этот спектакль «Долгая и счастливая жизнь» – это был набор этюдов продолжительный о жизни стариков в доме для престарелых.

0: Много комнаток, в каждой живет кто-то. Они натащили огромное количество барахла, старые приемники, столы, посуда, вещи, вещи, вещи. Этот спектакль очень трудно было возить на гастроли, потому что это был вагон реквизита. И среди этого всего ходили совсем еще молодые, очень красивые артисты и артистки, да, и они играли очень правдоподобно, по-станиславскому, они играли этих старичков, кому-то кололи укол, кому-то мерили давление, у кого-то еще у него нога, рука не шевелится, но у него вдруг начинается роман с этой старушкой, которая идет с грелкой, и зритель испытывает, это и юмор невероятный, и зритель испытывает и счастье этой игры одновременно с сопереживанием тому, как еще полна жизнь в этих людях, в которых, казалось бы, уже физически она невозможна. Так здорово они отыграли спектакль, он блестящий, звездный у них был. Кто только его не пересмотрел, я на нем однажды встретил Михаила Барышникова, и он был в полном восторге от этого спектакля. Вот. И потом прошло время, он сошел с репертуара. Почему? Повзрослели. Потому что только дистанция между юностью и этим возрастом позволяет играть такой спектакль без рефлексии того, что к нам теперь уже очень близко то, что они изображали в физическом ряду, в физической жизни, понимаешь? И вот этот момент «живите мгновением». Удерживайте мгновение, в нем столько красоты и неприходящести, что в него, в одно это мгновение, может поместиться, лучом вспыхнуть, долгая, счастливая жизнь. А дальше будет холодное утро, река с невероятной красотой печали, памятующей это короткое, прекрасное мгновение. Вот, я тебе совсем не даю слова сказать, но я не сказал и половину того, что я хотел сказать сегодня. Вернее, что я пережил и перечувствовал, глядя этот прекрасный фильм. Вот.
1: Это повод действительно к тысяче вещей, и философских, и экзистенциальных, и судьбоносных, и рефлексивных о своей жизни. Вот смотри, я тебя слушаю, мне хочется вот что добавить, Пандан, потому что очень откликается размышление о насыщенности и невероятной испещренности, интенсивности жизни в стиснутой в одном коротком временном отрезке. Я вспоминаю роман Йохана Боргена «Маленький лорд». Кажется, я его уже упоминала. И когда мальчик, вернее, главный герой, обращаясь к воспоминанию себя мальчиком, когда началась гроза, когда еще рядом был отец, когда собравшаяся семья и много единения, единодушия, дружелюбие, счастье, лето, он с таким многообразием красок и звуков, и всего-всего деталей эту сцену подает, ну, и там действительно, в две страницы описания, но это несколько секунд. А дальше вердикт. Что это было? Это вот эти несколько минут огромного ливня и сверкания после него, жизнь по богатству пережитого. Вот в этот момент произошла целая жизнь. Вот настолько вот стиснуто, да, событиями время, и мне кажется, очень откликается и в целом творчество Шкваликова, и конкретно этот фильм, вот этим его лейтмотивом пронзительного счастья, тем еще ценнее, что оно происходит как бы безотчетно и случайно, это тоже слова, которые часто повторяются у него в сценариях, что ты не знаешь, откуда оно пришло, но вот это настолько сильное, глубокое, восторженное чувство переживания насыщенности бытия вокруг тебя, и ты не можешь объяснить и приложить его к конкретному моменту, ты не можешь отвечать за то, к чему это приведет. Может быть, оно пройдет буквально через секунду, без следа, но оно тебя пронзает.
0: Ты захвачен.
1: И ты захвачен, да. И это один из симптомов, один из знаков времени шестидесятничества.
0: Жизнь не определяется категорией протяженности. Жизнь определяется категорией интенсивности. Вот сейчас мне такая пришла формула. Это не то, что длится. Это то, что тебя захватывает и в чем ты переживаешь. Вот. И сейчас давай про Вознесение говорим, говорим про этот праздник, говорим в тональности и в памяти об этом прекрасном фильме, который мы посмотрели. Недавно мне попала в руки одна маленькая книжка, мне ее подарила, и передаю привет сразу замечательному филологу, человеку прекрасному, Айна Любарова. Ее отец Борис Ямпольский написал, книжечка махонькая, она мне ее подарила, говорит, ну, почитай. Ну, мы, конечно, читаем книжки, которые мы дарим друг другу, написанные нашими родителями. Маленькая тоненькая книжечка. Она называется «Избранные минуты жизни». Я стал читать, и так меня многое в этой книге тронуло, прекрасно. Я, ну, за один вечер прочел, но не оторваться было от этой вот какой-то удивительной и легкости, и точности повествования. И главное, что очень много имен где-то рядом с тобой. И он потрясающе там пишет, он описывает, как он поехал на похороны Бориса Пастернака в Переделкино. Как он стоял в комнате, где стоял гроб, как он приехал рано. Как постепенно приходили то одни знаменитые люди, то другие знаменитые люди, еще, значит, кто-то. Как потом этот гроб не стали нести на... Не положили на катафалк, а нужно было подняться на кладбище, на Косогор, наверх, да, и как люди понесли его на руках, несли на руках. И когда они подходили к Косогору, нужно было поднимать на вытянутых руках его, чтобы нести правильно, подняться и прочее. И меня потрясла фраза, чем заканчивается этот рассказ. Он возвращается на станцию, какой-то человек... Ну, все закончилось, он уезжает. Он возвращается на станцию, какой-то человек его спрашивает: «С похорон, с вознесения». Отвечает он. Это так по-пастернаковски, потому что вот все, что он описывает как бытовой момент, это то, что предчувствовал и предзнаменовал сам Борис Леонидович Пастернак в своем, как обещала, не обманывая, «Проникло солнце утром рано» в августе, да, и творчество, и чудотворство. Я не буду сейчас читать все это стихотворение, потому что, безусловно, вот и вот в этих строках не только правда ощущение самого этого человека, который написал эти слова, Борис Ямпольский, но и ответ Бориса Леонидовича Пастернаку, что все случилось, как ты слышал, все случилось, как ты чувствовал, все случилось, как ты переживал в этом мгновении прощания с самим собой, как ты переживал невероятный... Там же тоже речь идет о вознесении, безусловно, в этом стихотворении, да? «Прощай размах крыла расправленный, полета, вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство», да? И вот это «Откуда с похорон? Нет с вознесения». И у меня сразу, меня, конечно, ударило, потому что я с этим стихотворением жил очень долго. То есть не долго, а интенсивно. Вот. И у меня мгновенно в ответку просто... Жаль, мы не были знакомы с папой Айны Любаровой, понимаешь? Но мы уже знакомы, потому что эта книжка, она была у меня в руках. И у меня сразу просто в ответ... Вознесенного несли косогором к трем соснам. Вдруг подумалось, а если, и послышалось, не нам хоронить его пристало. Херувимов легион с высоты глядел устало, зная, что в гробу не он, что среди крылатой стаи вознесенный он кружил. Там внизу нас всех не станет, а вверху, ну, кто как жил. Снег лежит, земля бежит, свечка с ночкой ворожит. Последние строки — это уже Александр Веденский, привет ему. Снег лежит, земля бежит. И вот это тоже вознесение. И вчера прекрасно меня разбудил кот к утренней литургии. Я собирался идти на позднюю. Я поехал в Федоровский храм, и там прекрасные слова сказал отец Владимир. Он вел службу, он всем сказал, ну, мы кричали, 40 дней мы возглашали «Христос воскресе», и он говорит: «Христос вознесся». Храм ответил: «Воистину вознесся». А он мне сказал: «Я дома возгласил по-гречески „Христос Анести“, „Христос Анести“, и маленькая внучка Надежда 3 лет по-своему это услышала и ответила: „Воистину на месте“. „Христос Анести“, „Воистину на месте“. И вот это раннее утро, и рано закончилась служба, и я еду домой, забегаю в Озон, потому что, конечно же, Когда я прочитал данный мне Айны экземпляр этой книжки, я тут же заказал ее себе, эту книгу «Избранные мгновения жизни». Так, избранные минуты жизни. Вот, и я беру ее на Озоне, совершенно не думая о ее названии. И более того, она запечатана в такую коробочку, что ее обложку я не вижу. То есть я иду с ней, не помня, как она называется. Это книжка. Просто я держу ее в руке. Через 5 минут я еще держу в руке 7 пакетов с едой для котов. Еще через 5 минут я держу в руке... и под мышкой у меня бутылка лампадного масла, которую я купил в храме. Сумки нет, все в руках. Я подхожу к магазину Спар для того, чтобы купить круассан на завтрак. Мы говорим о бытовых маленьких мгновениях жизни. И я вдруг подумал, переходя дорогу, у меня книжка в руке, но я не помню ее название. Вот о чем надо поговорить с ребятами, со студентами. А что если эта минута сейчас, это самая счастливая минута твоей жизни? А что, если эта минута – самая счастливая минута твоей жизни? И я посмотрел направо и увидел, как женщина бросила окурок на асфальт. И тут же, то есть можно расстроиться, увидев этот жест, но тут же я увидел, какая у нее веселая, легкая походка. Я захожу в магазин, беру круассан, выхожу и вижу, другую женщину. Стоит молодая женщина. Одной рукой она локтем прижимает к себе огромный ананас, из которого такая елка торчит ананасовая. В кисти она держит коробку шоколадных конфет. Левой рукой она катает коляску, в которой младенец. И на нее смотрит второй малыш. Он ест мороженое и глядит на маму. И в этот момент я вдруг вижу какую-то такую цельную картину невероятного вот этого счастья и полноты. Ананас, шоколадные конфеты, один младенец, другой ребенок с мороженым, лето. Вот такое чудесное. И она поворачивает лицо, она смотрит на меня, и я в этот момент понимаю, что видит она. Она видит человека, у которого под мышкой лампадное масло, в руке 7 пакетов для котов с едой, круассан и книжка из Озона. И в этот момент я вспоминаю название этой книги «Избранные минуты жизни». Вот она, избранная минута жизни. Тебе просто дарится это простое видение, которое сейчас тут же, в секунду, как Христос на горе, будет растворено. Я иду домой вот со всем этим скарбом, и вдруг я останавливаюсь, хочется сказать, как вкопанный, ну как ты еще можешь остановиться, конечно, как вкопанный, и я вижу на подоконнике магазина «Оливия». Красивое такое слово. Можно вспомнить Гефсиманский сад или что-нибудь еще. На подоконнике лежит фиолетовый георгин. И меня замыкает от образа, потому что, стоп, георгины – это цветы осени. Только через несколько секунд до меня доходит, что это искусственный. Но он лежит, и у меня вдруг происходит смыкание мая. То есть все лето еще впереди. И осени, когда мы возвращаемся из школы, приходим снова за школьную парту, и меня пронзает такое сближение двух этих мигов, потрясающее. Просто как, когда и лето уже прошло, а вся жизнь, кажется, еще впереди. Вдруг весной я еду по Невскому проспекту и вижу на всех кафе такие баннеры большие. «Корюшка пошла». И нарисованы рыбы-корюшки с ботинками. Значит, они идут. В этом есть насмешка. Как была шутка из школьного сочинения нашего времени, да? «Шел дождь и два студента», да, написано в школьном сочинении. И вдруг я вот, глядя на этот георгин и вспоминая эти первосентябрьские дни детства и восторженные детские дни мая. И вот я третий стишок прочту тебе. «И дождь пошел, и корюшка пошла, и два студента, давка переменок, уроки, ожидание числа в календаре, каникулы, застенок покинут, и все лето впереди, а там еще сентябрь, жарче мая. И все прошло, все кончилось, гляди, бесслезно, горько, недоумевая».
1: Вот такие у нас сегодня размышления о времени.
0: Давайте делиться радостью друг с другом. пока мы друг с другом, а деление радостью – это единственный способ размножения человечности.
1: И души. Да. Лёша, спасибо. Это было обсуждение фильма «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова. Не прощаемся. До встречи в следующем эфире. Программа «25-й кадр». С вами были Алексей Зловин и Елена Володченко.
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
1: Долгой вам счастливой жизни.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Выставка «Сербские средневековые памятники под угрозой» открылась в Музее архитектуры в Москве. 100 христианских организаций в Европе призывают Европейский Союз к проведению экологических реформ. Папа Лев XIV принял верительные грамоты у новых послов в Ватикане. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Выставка «Сербские средневековые памятники под угрозой» открылась 21 мая в Музее архитектуры имени Щусева в Москве. Эта выставка – международный передвижной проект, созданный к 20-летию включения монастыря Высокие Дичаны Рашко-Призенской епархии Сербской православной церкви в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Экспозиция – результат сотрудничества Министерства культуры Республики Сербии, Посольства Республики Сербии в Российской Федерации, Государственного музея архитектуры имени Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Открывая выставку, директор музея архитектуры имени Щусева Наталья Шашкова отметила: «Выставка посвящена рассказу о невероятных памятниках сербской средневековой архитектуры, которые входят в список ЮНЕСКО. Но она не только рассказывает об истории важнейших святынь Сербии, но и привлекает внимание к способам сохранения наследия, приемам его популяризации и работе с ним в современном мире». Никола Силакович, министр культуры Республики Сербии, сказал: «На протяжении последних десятилетий сербское культурное наследие в Косово и Метохии подвергалось систематическому уничтожению. Уже в наши дни оно сталкивается с попытками переименования, присвоения и искажения исторической и культурной идентичности. Именно поэтому настоящая выставка гораздо больше, чем просто документальное представление находящихся под угрозой исчезновения памятников. Это призыв к сохранению исторической правды и защите ценностей, на которых основана международная система охраны культурного наследия. Экспозицию «Сербские средневековые памятники под угрозой» можно посетить в здании аптекарского приказа с 22 мая по 19 июля. Очередная сессия Архиерейского собора Сербской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Сербского Порфирия состоялась в храме Святого Савы в Белграде с 13 по 19 мая 2026 года. По итогам заседания Архиерейского собора был выпущен официальный пресс-релиз. В нем, в частности, отмечается, что участники собора обсудили духовные и геополитические последствия военных конфликтов и кризисов по всему миру. Собор вновь и вновь возвышает свой голос в защиту бесправных и гонимых православных братьев, обращаясь с призывом ко всем соответствующим международным институтам не закрывать глаза на эту великую несправедливость, заявили в сербской церкви. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. Подписавшие соглашение стороны уделяют особое внимание положению наиболее уязвимых слоев населения. Папа Лев XIV в своем послании к участникам конференции дал понять, что игнорирование людей, страдающих от экстремальной жары, засухи и наводнений, является отрицанием нашей общей человечности. Это относится не только к жителям глобального юга, но и к пожилым людям, фермерам и семьям в самой Европе, которые сталкиваются с энергетической бедностью. Предложенный католическими общинами план предусматривает полный отказ от угля к 2030 году, от газа к 2035 году и от нефти к 2040 году. Папа Лев XIV принял 21 мая в Ватикане верительные грамоты у новых послов-нерезидентов из Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намибии, Маврикии, Чада и Шри-Ланки, сообщает Ватикан Ньюс. Папа отметил, что церковь готовится к празднику Пятидесятницы, вспоминая тот день, когда Святой Дух преобразил страх апостолов в мужество, а разделение в единство. Этот образ может вдохновить и современную дипломатию, если отношения между народами будут строиться на искренней открытости, взаимном уважении и общей ответственности. Папа Лев XIV уделил особое внимание миротворчеству, повторив недавний призыв отказаться от логики силы и вооружений. Сегодня миру необходима дипломатия, продвигающая диалог и согласие на двустороннем, региональном и международном уровнях. Говоря о международных организациях, Лев XIV подчеркнул их незаменимую роль в посредничестве и разрешении конфликтов. В условиях растущей геополитической напряженности такие структуры должны быть более представительными, действенными и ориентированными на единство человеческой семьи. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Бирка она в лесу больше не встречала, и это ее радовало. А может и нет. Порой она сама не знала, что и подумать. Потом наступила зима, повалил снег, стукнули морозы, и иней превратил Ронин лес в хрустальный лес, самый великолепный, какой только можно вообразить. Теперь она ходила туда на лыжах, а когда с наступлением темноты возвращалась домой, волосы ее белели от иней, а пальцев, рук и ног она не чувствовала, хоть и надевала меховые рукавички и теплые унты. Но ни лютые морозы, ни снегопады не могли удержать ее дома. Матис не на шутку тревожился, когда видел, что Рони даже в самые холодные дни мчится на лыжах в лес. Только бы все обошлось. Только бы с ней не случилось ничего худого. «Не то я жить не смогу», — говорил он. «Ну чего ты ноешь, скажи на милость», — ворчала Лависа. «Эта девочка постоит за себя лучше любого разбойника». И правда, Рони прекрасно могла постоять за себя. И все же однажды произошло нечто такое, о чем Матису лучше было бы и не знать.

Всю ночь валил густой снег и засыпал Ронину лыжню. Ей пришлось прокладывать новую, а это, поверьте, работа не из легких. Роня то и дело проваливалась, и в конце концов так устала, что ей хотелось только одного — поскорее вернуться домой. Она поднялась на невысокий холмик. Спуск с него оказался очень крутым, но ведь у нее были лыжные палки, чтобы тормозить, и она бесстрашно ринулась вниз, а снег так и разлетался по сторонам. На ее пути оказался бугорок, и она ловко перескочила через него, но при этом потеряла лыжу. Рони видела, как лыжа понеслась вниз и скрылась из глаз. А когда она оперлась ногой на наст, то провалилась в снег выше колена. Сперва она рассмеялась, но когда почувствовала, что не может пошевелиться, ей стало не до смеху. Сколько она ни дергала ногу, сколько ни вертела ею, освободиться ей не удавалось. Вдруг до ее слуха донесся какой-то невнятный гул, идущий, как казалось, прямо из глубины образовавшейся снежной ямки. Она не сразу поняла, что это за звуки, однако потом увидела целую толпу лохматых тюх, которые вылезали из-под снега. Их легко было распознать по маленьким сморщенным мордочкам и всклокоченным волосам. Обычно лохматые тюхи бывали настроены миролюбиво и ничего злого не делали. Но те, которые стояли вокруг, уперев в нее свои тупые взгляды, были явно чем-то недовольны. Они, не переставая, что-то бормотали и тяжело вздыхали. А потом один из них строго сказал: «Почему ханцы? Она ханцы, это ханцы, сделала ханцы». И тут же все остальные подхватили: «Почему ханцы? Она ханцы, это ханцы, сделала ханцы. Слома ханцы, нашу ханцы, крышу ханцы. Почему ханцы?» Рони поняла, что угодила ногой в их подснежный дом. Лохматые тюхи строили себе такие домики, если не находили подходящего дупла. «Я не нарочно», — сказала Рони. «Лучше помогите мне вытащить ногу». Но тюхи только тупо глядели на нее, да пуще прежнего тяжко вздыхали. «Зачем ханцы? Правила ханцы, ногой ханцы, нашу ханцы, крышу ханцы». Тут Рони потеряла терпение. «Да помогите же мне выбраться отсюда!» Но тюхи то ли не слышали ее, то ли не понимали, что она говорит. Они все так же тупо глядели на нее, а потом поспешно убрались в свое подземное жилище. И до Рони долго еще доносилось оттуда их сердитое бормотание. Но вдруг звуки эти превратились в ликующие крики, словно тюхи чему-то обрадовались. «Вот ханцы, хорошо ханцы!» — весело тараторили они. «Колыбель ханцы, качается ханцы! Как ханцы, хорошо ханцы!» И Рони почувствовала, что ей на ногу что-то повесили, что-то очень тяжелое. «Наша ханцы, малюточка ханцы, хорошо ханцы, висит ханцы!» — вопили лохматые тюхи. «Люлька ханцы, качается ханцы! Раз ханцы уж ханцы! Ее ханцы паршивая ханцы, нога ханцы! Пробила ханцы нашу ханцы, крышу ханцы, то ханцы пусть ханцы качает ханцы, люльку ханцы». Но Рони вовсе не хотела лежать на снегу и качать этого глупого тюхонка. Она снова попыталась высвободить ногу, дернула ее изо всех сил, но ничего не получилось. Тюхи ликовали. В лесу главное ничего не бояться. Это Рони слышала с детства, и она очень старалась этому научиться. Но иногда не бояться не получалось. Вот, например, теперь не получилось, и все. Подумать только. А вдруг ей так и не удастся высвободить ногу, и она останется лежать на снегу? Тогда она ночью замерзнет. Она видела, что над лесом собираются черные тучи. Значит, снова повалит снег. Много снега. И он засыплет ее. Окоченевшая, бездыханная, будет она лежать под снегом, да еще эта люлька, подвешенная к ее неподвижной ноге, словно гиря. И только по весне, когда растает снег, Матис найдет свою бедную дочку, замерзшую в зимнем лесу. «Нет-нет!» — закричала она. «Помогите! Эй, кто-нибудь!»
Но кто мог ее услышать в пустом лесу? Никто. Это она знала. И все же она кричала, кричала до тех пор, пока не пропал голос. И тогда она услышала громкие причитания лохматых тюхов. «Почему Ханцы, она Ханцы? Не поет Ханцы колыбельную, Ханцы, песню Ханцы. Почему Ханцы?» Но потом Рони уже ничего не слышала. Она увидела злобную Друду. Словно большая, красивая, хищная птица, летела она над вершинами деревьев на фоне черных туч и постепенно спускалась все ниже и ниже. Она нацеливалась прямо на Рони. И Рони зажмурилась. Теперь уже не было спасения. Это она понимала. Со свистом и хохотом опустилась злобная Друда рядом с ней. «Прелестное человеческое существо, маленькое существо!» Резким голосом прокричала она и вцепилась Рони в волосы. «Разлегла здесь и отдыхая же, бездельница! Ой-ой, хи-хо-ха!» Рассмеялась она, и смех ее был ужасен. «Работать будешь у нас в горах, пока кровь не потечет из-под ногтей, а не то мы разорвем тебя, растерзаем в клочья!» И она вонзила Рони в плечи свои острые когти, чтобы приподнять ее. Но Рони не шелохнулась, и от этого Друда пришла в ярость. «Ты что, хочешь, чтобы я тебя разорвала, растерзала в клочья?» Она снова попыталась приподнять девочку, но как она ни тянула, ей не удалось сдвинуть ее с места. «Позову на помощь сестер!» — прошипела она. «Завтра утром прилетим за тобой!» Злобная Друда взмахнула крыльями, взмыла над вершинами деревьев и улетела по направлению к высоким горам. «Завтра утром, когда они за мной прилетят, — подумала Рони, — я уже превращусь в ледышку». Внизу, у лохматых тюх, воцарилась тишина. Лес замер в ожидании ночи, которая уже наступала. И Рони тоже ее ждала. Она лежала неподвижно и больше не пыталась выбраться из снега. Пусть уж поскорее придет эта ее последняя черная ночь.

0: повалил снег. Крупные хлопья падали ей на лицо, таяли, смешиваясь с ее слезами. Потому что теперь Рони плакала. Она думала о Матисе и Лависе. Никогда она их больше не увидит. И радость навсегда покинет разбойничий замок. Бедный Матис, бедный отец. Он с ума сойдет от горя. И тут Рони услышала, что кто-то произносит ее имя, ясно и четко, но подумала, что ей это чудится, и еще горше заплакала. Но тут снова раздался тот же голос. «Рони, тебе не пора домой?» Она с трудом подняла веки. Перед ней стоял Бирк. «Там внизу я нашел твою лыжу. Вот удача, а то тебе отсюда и не выбраться». И он воткнул ее лыжу в снег рядом с ней. «Тебе помочь?» Тут Рони так громко и безудержно зарыдала, что ей самой стало стыдно, и она не смогла ему ответить. А когда Бирк наклонился к ней, чтобы вытащить ее из сугроба, она обхватила его шею обеими руками и зашептала в отчаянии. «Никогда, слышишь, никогда больше не оставляй меня одну! Прошу тебя!» Бирк улыбнулся. «Хорошо, я всегда буду ходить за тобой, но только на расстоянии ремешка. А теперь отпусти меня и не реви так, а то я не соображу, как тебя высвободить». Он снял лыжи и лег ничком рядом с ней. Затем сунул руку чуть ли не по плечо в снег и долго шарил там. А потом произошло чудо. Рони вытащила ногу. Теперь она была свободна. Но лохматые тюхи опять рассердились, и маленький тюшонок заорал благим матом. «Разбудила Ханцы, малютку Ханцы, получи Ханцы песком Ханцы в глаза Ханцы. Почему Ханцу она Ханцы, так Ханцы поступает Ханцы?» Рони все еще плакала, она никак не могла успокоиться. «Говорят, тебе не реви, — сказал Бирк, — а то до дому не дойдешь». «Попробуй дойти, — сказала она. — Ты поедешь со мной?» «Поеду, — ответил Бирк. Рони оттолкнулась и покатилась по склону, а Бирк помчался вслед за ней. И все время, пока она с трудом, передвигая лыжи, шла домой, он следовал за ней по пятам. Рони то и дело оборачивалась, проверяя, здесь ли он. Она так боялась, что он вдруг исчезнет и оставит ее одну. Но Бирк шел за ней на расстоянии ремешка до самой волчьей пасти. Там их пути разошлись, и он должен был повернуть назад, к башне Борки. Некоторое время они стояли молча, а снег все падал и падал. Рони никак не могла проститься с Бирком, расстаться с ним. «Знаешь, Бирк, — сказала она, — я хочу, чтобы ты был моим братом». Бирк улыбнулся. «Я могу стать твоим братом, если ты этого хочешь, дочь разбойника». «Да, хочу», — сказала она. — «Но только зови меня Рони». «Рони, сестра моя», — сказал Бирк и исчез в снежной мгле.
1: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен «Рони, дочь разбойника» читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: В исполнении Александра Кискачи, Сергея Баженова и камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучала третья часть концерта для гобоя, фагота и камерного оркестра «Соль-мажор» Антонио Вивальди.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У нас сегодня снова передача «Радио Град Петров. Пасторский час». Мы сегодня снова будем говорить о наших духовных делах, о наших чаяниях нашей души, о праздниках, которые мы отмечаем, о нашей жизни духовной, церковной и, может быть, как мы говорим, еще келейной, да, домашней нашей жизни. Я смотрю, вы уже приготовили несколько вопросов, вот на которые я с радостью постараюсь вам ответить. И поэтому прошу, чтобы мы сегодня помнили о том, что у нас по церковному календарю отмечаем мы с вами праздник Вознесения Господня. Это особый период жизни христианина, как мы понимаем. Жизнь наша должна протекать в церковной ограде именно для того, чтобы мы с вами не считали ее некой формальностью, не считали ее какой-то накладываемой на нас Богом формальностью жизни церковной, потому что жизнь церковная – это жизнь живая, жизнь, которую мы проводим вместе со Христом, который присутствует всегда. Не только, как мы понимаем, видит все наши дела, но прежде всего присутствует в святых таинствах, присутствует в богослужениях, присутствует в самой церкви, мы ощущаем особенное его присутствие там. И несмотря на то, что мы, понимая, что Господь не в рукотворенных храмах живет, но те места, места, где мы его призываем, места жизни, как мы говорим, да, жизни церковной, да, а мы, совершая наши какие-то определенные личные, да, духовные дела, пост или молитву, или наоборот, радость воскресения Христова, неся ее всем нашим ближним, Бога ради, ради Господа, мы этим самым живем вместе со Христом. Вот эта вот жизнь со Христом в церковном календаре, который, как мы помним, является иконой времени, да, иконой, как бы мы вписываем себя в число учеников Христовых, вписываем его церковь, церковь живую, действующую, потому что какие-то поколения уже ушли, какие-то еще не пришли, а мы сегодня те люди, которые Господь взял в удел, и мы живые люди, мы чувствуем живого Христа, мы являемся Его церковью, мы являемся Его людьми, взятыми им в удел. И это понимание для нас очень важно, поэтому чем ближе человек переживает вот те события, которые, о которых нам, вернее, напоминает церковный календарь, есть такой вот недолгой жизни земной Спасителя, но тем не менее прикосновение к этим событиям, участие в этих событиях, причастие к этим событиям и тот духовный настрой, который мы испытываем созвучно жизни Церкви, для нас это самая главная и важная цель нашей жизни церковной, нашей жизни христианской, чтобы быть ближе со Христом. Спасибо вам за ваши вопросы, которые вы присылаете. Я также поздравляю вас с днем памяти святителя Николая, который мы отмечаем сегодня. Это очень важный для нас святой. Та благодать, которая исходит от него, от при обращении к нему, действительно удивляет своей силой и своей такой вот значимостью духовной, потому что он нас наставляет на многие добрые дела, те, которые творил он сам при жизни. И для нас это величайший пример и благочестия, и всего того, что обычно мы вспоминаем в этот день, все его подвиги, все его дела, все чудеса, которые он совершал по нашим молитвам и обращению. Для нас, конечно, это важно. И, конечно, еще одна такая божественная, да, божественное воздействие на нас, да, это молитвами этого святого. Вот. Ну и хотелось бы поздравить вас еще с Днем памяти, который мы праздновали вчера. Это апостола Иоанна Богослова. Это
праздник всех богословов. Также хотелось бы отдельно поздравить Эдуарда нашего, которого сейчас я, конечно же, процитирую, который пишет на каждую передачу и старается, так сказать, поделиться своими духовными настроениями, впечатлениями, цитируя тех или иных святых отцов. Хотелось бы поздравить и всех тех, кто искренне интересуется Божественным Писанием, Священным Писанием, потому что то богословие, которое мы часто наблюдаем в своей духовной жизни, когда мы читаем что-либо духовное, конечно, заглядывая в собственное сердце, нужно понимать, что под этим лежит вот то самое искание, искание Слова Бога, искание того истинного духовного смысла, который мы должны почерпнуть. И вот это вот искание как раз и делает нас богословами. А уже после искания, да, мы знаем, что Слово Божие действенно, что Слово Божие всегда производит в человеке не только вразумительное, да, и просветительное действие, которым оно обладает, но также еще оно обладает целительным свойством. Целительным, потому что оно дает нашей душе возможность выбирать правду, правду Божию, которую, к сожалению, в этом мире очень тяжело найти. И вот эта правда, вот это богословие наше, и как естественные последствия этого богословия нашего исправления нашей жизни, конечно же. Исправление нашей жизни происходит по мере нашего следования за Богом, а воля Божия, конечно же, в Писании Священном для нас раскрывается во всей полноте. И вот Эдуард сегодня обращает наше внимание на слова святителя Симеона Нового Богослова, поздравляя нас с праздником Вознесения Господня. «Претерпев крест, также и смерть, и воскресший духом, Христос вознесся во славе и обновил путь на небеса всем, несомненно, верующим в Него». Как не согласиться с святителем Симеоном, но богословом, именно в том, что утерянная человеком способность общаться с Богом, слышать Его, ощущать вот это небесное духовное попечение Бога Отца о нас, конечно же, это та радость, то счастье, которое мы сегодня испытываем в этот день, день Вознесения Господня. Праздник таинственный, праздник удивительный своей неизбывностью, можно такое слово сказать, потому что то благословение, которое мы с вами, о котором мы читаем в Евангелии, оно не прекращается для всех тех людей, которые зрят на небо, которые смотрят на вот эту вознесенную плоть человеческую из посаждения на престоле рядом с Богом Отцом. Такое высочайшее достоинство, которое даровал нам Христос. И когда мы следуем, да, если мы смотрим на небо, если мы взираем на небеса, есть у нас такое желание, то мы видим, что Господь благословляет нас, нас призывает под свое благословение, помогает нам во всех наших духовных делах, стремлениях, чаяниях, всегда рад прийти к нам на помощь. Вот хотелось бы процитировать бы одну проповедь одного из архиепископа Алексея Фролова, которую я часто привожу, и сборник его проповеди, который вышел не так давно, но который очень хорошо бы нам всем почитать, наш практический современник. Его слова были сказаны еще в 2000-х годах уже, и его слово в день Вознесения Господня звучит так. «Сегодня в церкви необычный праздник, дорогие братья и сестры, необычный в том смысле, что он открывает нам, насколько заботлив наш Небесный Отец.

Святым Духом. Умалилась Его малым, чем от ангел. Псалом 8. Наше сокровище, наш Спаситель на небе. Здесь и должны быть постоянно наши помыслы, дорогие мои, ибо человек призван к тому, чтобы жизнь земную сделать небесной, и сам человек земной должен стать небесным. Вот такое замечательное слово напоминает нам о том, как должны мы с вами смотреть на небо, с той самой надеждой, которая дает нам причастие вот той небесной жизни, которая нам, которую мы потеряли и которой мы ощущаем такой вот недостаток во всем, в том, что мы делаем. К сожалению, часто и скорбим, и унываем. И вот это вот наше устремление в небеса, наш взгляд не всегда бывает устремлен в небо. Часто мы рассеиваемся, часто мы увлекаемся, часто мы что-то делаем такое, что забирает или способствует утрате вот этого духовного зрения, зрения радостного и радостного настроения вследствие этого. И, конечно же, нужно стараться сохранять это состояние, сохранять путем молитвы. Такой вопрос сегодня нам пришел Анна из Санкт-Петербурга как раз и спрашивает, говоря на эту тему, как полюбить молитву? Почему все время приходится себя нудить? Только изредка бывают минуты теплоты в сердце и желание молитвы. Почему так? Ведь есть совершенно противоположные примеры настоящих молитвенников, которые жаждали этой молитвы. И такие вопросы очень часто мы задаем себе, почему состояние у нас такое разное, почему иногда так легко молиться, а почему иногда бывает это совсем тяжело. Ну, в первую очередь мы понимаем, что молитва – это прежде всего общение. Общение с Богом для человека ведь всегда бывает разным, потому что Господь, несмотря на свою постоянную и неизбывную любовь к человеку, тем не менее, он ведь и смотрит в нашу душу и видит ее состояние, состояние нашего сердца. А наше состояние, оно, конечно, зависит от того места, да, той точки зрения, куда устремилась наша душа. И часто мы не можем оторвать себя от каких-то повседневных дел, не можем вырваться из плена интернета, из плена какой-то вот такой вот водоворота информации, или какие-то наши слова, или дела, или среда, в которой мы живем, они часто могут выбить наше сердце в состояние совершенно возмущенное, состояние огорченное, скорбное. И, конечно же, и в этом состоянии очень сложно заставить себя вдруг, так сказать, за несколько минут так вот взять и, так сказать, стряхнуть с себя вот эту вот всю шелуху, которая, или успокоиться, прийти в чувство, да, после того, как мы где-то разгневались, или, может быть, где-то расстроились, или кто-то, так сказать, в нашем сердце, да, тяжело кого-то простить, смириться с каким-то поступком человека, который рядом с нами что-то совершил такое для нас, может быть, неприятное. Но давайте будем помнить прежде всего о том, что да, мы не бываем с вами стабильны, мы не бываем с вами одинаково во всем настроении. Но надо помнить, что выходить из этого состояния нужно. Пребывание в греховном состоянии человеку не полезно. Мы с вами, продолжая, так сказать, рассматривать старые обиды, или, например, продолжать злиться на человека, или, видя, что мы находимся в унынии или в какой-то печали, в беспокойстве, продолжать вот это состояние культивировать в себе. Конечно же, если мы поймали себя на том, что с нами что-то не то происходит, надо помолиться. И вот именно из этого смысла мы исходим, смысл в того, что смысл молитвы, он в том, чтобы привести себя в чувство, чтобы привести себя в порядок. Не надо смотреть на себя, как на эталон какого-то, так сказать, настроя, да. Мы ведь как мы, что-то у нас не получается, и мы

Очень быстро теряем терпение, очень быстро отчаиваемся. Нам как раз и нужно бы сейчас, да, смотреть с точки зрения спасения нашей души на свое состояние. Тяжело нам, не можем поднять глаз на небо от какого-то нашего греховного состояния. Тем более надо подойти и в простоте сердца обратиться к своему Небесному Отцу и попросить Его помочь нам. Не думать, что мы подходим к молитве только в каком-то нужном и в каком-то определенном состоянии. Ведь молитва – это не медитация, это не то, что мы должны молиться, и, так сказать, и молитва, она должна исключительно для нас приносить только радость. Именно радость, именно духовную. Да, иногда, да, нам это нужно. Иногда нам нужна сила. А иногда нам нужно и увидеть свои несовершенства, свои недостоинства. А как это сделать, если часто мы сетуем, да, жалуемся на других, а себя самих, прежде всего, свое состояние, не в состоянии ни увидеть, ни даже как-то воздействовать на него. И поэтому и в этих состояниях, в любых, какие только они приходим, мы должны приходить к Господу, мы должны Его просить, мы должны терпеливо ждать, чтобы Он помог нам выбраться из нашего вот этого внутреннего греховного состояния. Поэтому здесь не надо, я думаю, вам ожидать именно от молитвы лишь какого-то определенного, так сказать, отстранения от этого мира, да, которое бывает, нам нужно, чтобы, скажем так, подбодрить, да, так сказать, сделать нашей душе что-то приятное, конечно, но борьба со страстями и борьба с нашими грехами не есть процесс удовольствия. Это есть болезненный процесс, процесс, как сказать, Христос говорит о рождающей женщине, которая терпит скорбь, но когда родится ребенок, то у нее восстанавливается радость. И вот так же наша жизнь. Есть у нас взлеты, есть у нас и падения, да, и иногда нам нужно и почувствовать наш взлет определенный, а иногда нужно и поскорбить на самих себя, что у нас действительно что-то тяжело идет, что-то не получается, что-то, может быть, что-то нужно еще попросить у Бога, потому что наша удовлетворенность самими собой крайне полезная вещь. Это крайне такое вот опасное состояние, как состояние фарисея. И то, что постоянно мы слышим в Евангелии, осуждается Спасителем. Вот эта вот самонадеянность, вот это ощущение собственного, так сказать, успокоение, да, когда люди почему-то думают, что Господь уже, в общем-то, даровал нам прощение грехов, хотя это так, но это мы спасены, как мы говорим, в надежде, какой-то апостол. И вот эта вот надежда, это как раз путь борьбы. Это надежда, то, что мы держим перед собой как стремление, да, как наша, так сказать, целеустремленность к чему-то, а не как уже достигнутый результат. Потому что если так, то тогда к чему наши труды? Для чего нам что-то вообще делать, да, если все уже решено? Нет, мы с вами должны бороться за свое место у Бога, да, мы должны стараться быть ближе к Нему. Для этого у нас есть пост и молитва, молитва как общение, да, как просьба помощи. Мы должны что-то все-таки просить, иначе, ну, неужели мы самодостаточны? Но, к сожалению, мы еще живем в нашей жизни со многими страстями и грехами. Поэтому надо молиться в любом состоянии. Вот это будет помогать нам держать себя на каком-то определенном духовном уровне, да, но это не есть удовольствие, не есть радость. Радость мы испытываем, когда мы вместе, когда мы в храме, когда мы на литургии молимся, и мы видим, что мы не одни, что не только Господь с нами, да, Господь с нами всегда, а еще и мы имеем вокруг себя так много людей, которые тоже так же, как и мы, стремимся к спасению. И, конечно же, здесь мы находим и близких людей и по духу, и бывает и, так сказать, таких наших, что называется, соратников. Вот всегда храм человеку что-то дает. Серафима спрашивает,
если случаются преграды и препятствия в деле, то как распознать, это козни дьявола или ты что-то не так делаешь, и надо дело бросить? Действительно, ни одно дело, я думаю, не проходит у нас, так сказать, гладко, да, всегда что-то нас может огорчить и смутить. Но прежде всего, да, перед самым делом, хорошо бы, да, быть уверенным в том, что оно не приведет нас к греху. Да, вот козни дьявола, они всегда мешают добрым делам, да. Так бывает действительно, что не всегда идет все гладко, потому что дьявол все время действует каким-то образом через мир, через людей, через наши внутренние искушения. И, конечно же, прежде чем начинать какое-то дело, надо помолиться, чтобы почувствовать своей душой, действительно ли это дело, которое приведет нас к делу любви и милосердия, да, чтобы в этом был какой-то определенный смысл. А бывает так, что дело можно бросить только по одной причине, по одной том, что если человек видит, что он не справляется, если человек видит, что это дело ведет к греху, и он может, так сказать, подвести людей или сам искуситься больше, чем может, да, так сказать, надо, конечно же, в этом честно признаться и Богу, и людям, с которыми мы трудимся, работаем. Ведь главное, чтобы это дело не приводило нас к греху. Вот, а грех бывает вольный и невольный. Вольный – это когда мы сознательно идем на то, чтобы согрешить. Да, это, так сказать, в самом начале дела бывает ясно. А иногда бывает, это выясняется в процессе, да, что мы начинаем. И вот тут очень важно действительно увидеть, что можем ли мы спасти это дело, можем ли мы его выполнить до конца, не согрешив, набравшись терпения. Или тут, скажем так, даже с Божьей помощью мы, к сожалению, не сможем ничего сделать. Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивает: как при таком многообразии храмов обрести именно свой приход и своего батюшку? Наткнулась на статью, в которой говорится, что каждому человеку Господь определил его место жительства своим промыслом, и поэтому нужно ходить в ближайший к дому храм. И это и есть воля Божия по этому вопросу. Я молюсь Богу, чтобы Он мне подсказал, где обрести свое спасение. Но пока знаков, кроме этой статьи, никаких нет. Что бы вы посоветовали? Я могу согласиться в том плане, что промысел Божий действительно наше жительство определяет там, где мы родились, там, где мы трудимся, там, где наши близкие и знакомые. Это действительно определяется промыслом Божьим. Но не всегда, к сожалению, так бывает, вот как, может быть, хотелось бы авторам, наверное, этой статьи, чтобы человек по всей простоте, со всей своей, так сказать, всем смирением приходил бы в ближайший храм, да, в шаговой доступности, и обретал именно там тех людей, которых, которым он, в общем-то, сразу располагался. К сожалению, все гораздо сложнее. Мы с вами люди несмиренные, мы с вами люди со своими собственными пристрастиями, да, мы, к сожалению, не можем зачастую войти в какое-то определенное сообщество так легко, как бы нам этого хотелось. И, скорее всего, ближайший к дому храм выбирается именно с той целью и с тем расчетом, что если мы с вами, нам так тяжело бывает иногда вести свою духовную жизнь, то чем ближе храм будет к нашему дому, тем, наверное, нам будет проще в него чаще заходить. Вот в этом смысл совета в этой статье. В том, что действительно вот трудно было бы, да, себя... Да, не каждый, я бы так сказал, не каждый человек
готов в воскресенье ехать на другой конец города, в какой-то свой храм, хотя и такие люди есть, и они заслуживают уважения. И это, как сказать, даже, можно сказать, такой маленький, ну, подвиг, да, который человек совершает только для того, чтобы как следует, как ему хотелось бы помолиться среди тех людей и духовных отцов, которые тоже с радостью встречают этого человека, да, на пороге храма или на богослужении и готовы оказать ему всяческую духовную поддержку. Но, к сожалению, как мы видим, мы живем в разных районах. Иногда храмы бывают переполнены, иногда храмы бывают слишком большие. Да, иногда бывает так, что мы с трудом можем, скажем так, застать, да, священнослужителей, потому что они, как правило, всегда очень заняты. Вот. Также священнослужители тоже являются людьми с определенными качественными особенностями. Я имею в виду, у каждого свой дар в связи с тем, с личной особенностью человека, да. Один человек старается больше опекать там людей, которые, например, гуманитарного склада или характера, потому что у самого, так сказать, и семья гуманитарная, и, так сказать, есть определенные знания в этой области, дополнительно к тому высшему образованию, которое имеют священники. Другой человек, может быть, вышел из среды военных, да, и у него своеобразная тоже паства складывается такая, что они друг друга лучше понимают. Здесь все очень индивидуально. Вот о чем я хочу сказать, что мы люди разные. И церковь, она ведь действительно обнимает огромное количество прихожан, огромное количество людей со своими особенностями. Мы лучше друг друга слышим, мы лучше друг другу можем помочь, если мы хоть немножко друг на друга похожи. Поэтому здесь бывает не только по каким-то духовным причинам человек, например, не может войти в какой-то приход, что ведь Иисус Христос везде один и тот же, и та же самая благодать, одни и та же таинство, да, но полнота жизни церковной – это не только эпизодическая исповедь и причастие, это еще и, конечно же, участие в приходской жизни. А здесь без человеческого фактора, без его учета, видите, никак этого не обойти. Вот. Я знаю вот много людей, которые являются или считают себя прихожанами, например, больших соборов. Да. Ну, и не всегда это те люди, которые участвуют в жизни этих соборов. Они часто любят просто какой-нибудь храм, который известен своей историей, своими священнослужителями потомственными, да, и такими, так сказать, таким местом или храму хранительницы какой-нибудь чудотворной иконы, какой-то святыни, да, и этим выбирают, да, но не всегда они могут в связи с, так сказать, многолюдством от такого прихода принять в нем, в жизни его какое-то участие живое и непосредственное, что, в принципе, является тоже одной из, так сказать, одной из части нашей церковной жизни, не только, так сказать, приступать к таинствам, но еще и мы там узнаем, есть какие-то необходимости для храма, да, что-то нужно приобрести, идут сборы какие-то гуманитарные на какие-то нужды церкви, да, как сейчас вот патриаршая гуманитарная миссия работает для того, чтобы помочь участникам СВО и также помочь беженцам, тем людям, которые, к сожалению, вовлечены вот в эти военные действия, не только военные, но и мирные. И эта миссия действует. И если бы не помощь волонтеров, да, которые являются прихожанами, активными прихожанами храмов, эта миссия бы не смогла бы полноценно и в таком масштабе действовать. Поэтому мы тоже сейчас просим, чтобы все по возможности
сейчас жизнь у нас в городах относительно, я говорю еще раз, благополучная по сравнению с теми трудностями, которые испытывают наши соотечественники в зоне бедствия, да, и тех событий, которые происходят. И мы тоже как-то должны в этом участвовать. Это, естественно, тоже одно из первых церковных дел, да, не быть равнодушными к тем людям, которые пострадали. Поэтому я бы вам посоветовал, да, из всего нашего разговора, который мы с вами сейчас ведем, искать именно тот храм, где бы вам действительно было это по душе, где бы те люди, которые вам понравились, те священники, которые вам понятны. Это вопрос поиска. И в конечном итоге, конечно, человек находит место своего сердца, где оно остается навсегда, и остается с тем храмом. И действительно, это та церковная жизнь, к которой надо стремиться. Вот очень хорошо, что вы к этому стремитесь, потому что, говорю, есть люди, которые довольствуются просто принятием участия в таинствах, ведут какую-то домашнюю жизнь, но не всегда не всегда это человеку бывает достаточно для того, чтобы действительно в жизни его превратилась в жизнь духовную. И человек бывает долго зреет, потом, наконец, приходит, опять же, к тому же самому моменту выбора, да, что хочется все-таки ходить именно туда, в тот храм, или именно сюда, в другой храм, именно к своим каким-то знакомым отцам. Пусть они даже живут в другом городе, но мы знаем, есть такие связи, очень прочные духовные связи между людьми, потому что часто бывает, что какая-то встреча происходит в жизни с духовным человеком, и не всегда бывает этот человек потом оказывается рядом, и иногда люди вот, да, и как мы знаем, да, мы вспоминаем святителя Феофана Затворника, да, который уже ушел в затвор, но какую обширную переписку он вел с духовными чадами, которые не имели возможности с ним пообщаться. Но, тем не менее, он всем отвечал, он всем оказывал вот эту вот духовную свою поддержку и заботу, что вот как раз и было для них действительно таким емким, таким действием промысла Божия о них через этих святых отцов. Так что ищите, Татьяна, ищите и обрящите, Господь. Кто стучит, тому отверзится, и стучащему всегда отворят. Так что все у вас будет хорошо. Наталья из Санкт-Петербурга спрашивает, как сохранять мир и радость в душе, если у меня в жизни много скорбей и болезней. И второй вопрос. Перед причастием очень часто возникают недомовки с родными. Почему так? И я очень переживаю, поскольку знаю, что, не помирившись, причащаться нельзя. Сохранять мир в душе и радость в душе, да, если в жизни много скорбей и болезней, призывает нас Господь, протягивая нам руку своей помощи. «В мире всем скорбно будете, — говорит Господь, — но говорит о том, что мужайтесь, я победил мир. Говоря о том, что сила, которая исходит от Бога, она всегда будет вместе с нами и будет давать нам возможность нашей душе сохранять вот этот вот тонкий баланс, баланс наших сил. Несмотря на скорби, которые проходят через наше сердце, да, что в мире скорбно будете, он говорит, не говорит о том, что можно этого избежать каким-то образом. Не сможем мы этого избежать. Мы должны лишь понимать, что в этом состоянии, вот в этом случае, как мы вот уже говорили сегодня также, мы с вами наипаче должны молиться, наипаче должны обращаться к Богу за утешением, за силою, которую Он отдает всем. Мы помним, да, что все, когда те люди, которые следовали за Христом, старались прикоснуться к Нему, потому что исходила сила от Него, которая исцеляла всех. И вот эта вот исцелительная сила, она доступна для нас. Мы видим, да, что и праздник сегодня, Вознесение, мы видим, откуда эта сила приходит. Она приходит с небес, потому что Господь сделал эту силу для нас доступной. Это стало возможно после Его божественного Вознесения. Поэтому будут и скорби, конечно, и болезни, но давайте будем стремиться
стать мужественными с помощью Божией. И второй вопрос. Перед причастием возникают недомолвки с родными. Почему так? Здесь бывают разные случаи. Бывает иногда, что человек делает свою религиозную жизнь, ну, достаточно, скажем так, откровенной, да, так сказать. Он, я не хочу сказать, что здесь есть какое-то определенное лицемерие, но мы плохо умеем вести свою жизнь внутри себя, да, то есть внутри нас должно быть все. И даже одна из заповедей Божьей такая есть: «Не приемли имени Господа Бога твоего в суе». Но очень часто мы показательно молимся, да, показательно, я имею в виду, что не с целью показать, но не стараемся сделать это таким образом, чтобы это было в тайне все-таки. Чтобы это было вот как Господь, когда ученики просили его научить молиться, он также говорил им такие слова, что ты, когда постишься, помолись, войди в комнату твою, затвори дверь свою, да, и помолись отцу твоему в тайне, и он воздаст тебе явно. Говоря о том, что действительно вот эти вещи, наши подготовки, наши посты, наши молитвы, это вещь внутренняя. Она никак не должна быть, скажем так, доступна взгляду наших ближних людей. А очень часто религиозный человек, он становится, бывает даже изгоем в своей собственной семье и среди своих знакомых, потому что он эту жизнь не скрывает, а пытается ее, скажем так, сделать заметной. Да. Это бывает по нашей неопытности. Я не говорю, что это вот такое вот прям лицемерие в чистом виде наше. Вот. Нет, мы хотим, и сами бывает, что человек, так сказать, радуется чему-то, да, и хочет поделиться этой радостью со всеми ближними, а, к сожалению, эта радость для них недоступна. И они вместо того, чтобы радоваться вместе с нами, начинают нам, как говорится, палки в колеса ставить. То есть пытаются эту нашу радость, ну, как минимум, проверить на прочность, да. Насколько мы, да, вдруг начинают вспоминать, что надо другим заниматься, или посмеиваются над нами, улыбаются, или вступают в какие-то колкие слова прения с нами, когда видят, что мы, так сказать, куда-то там, да, собираемся. Вот. То есть это как-то не должно нарушать ход нашей жизни. Да, я имею в виду, если мы можем себе такое позволить, да, если мы живем одни, или у нас есть своя собственная территория, да, где мы можем и, так сказать, и помолиться вслух, да, что-то почитать и что-то. А бывает так, что человек, так сказать, вынужден это скрывать, чтобы, так сказать, ну, не помешать своим ближним. Вот. И ведь не всегда бывает так, что если в доме есть ребенок, да, мама или папа может молиться, скажем так, вслух, да, с целью пользы обучения ребенка. Да, но как мы это будем делать, сказать, превращая это в такое мини-богослужение, если вокруг нас люди, которые совершенно не понимают, чем мы в этот момент заняты. Да, и это в них вызывает совершенно, может быть, отрицательные эмоции. Вот надо, чтобы так не получалось, потому что иногда бывает, что вот эта причина, да, того, что вот вдруг только мы соберемся в храм, только начинаем так молиться, готовиться, но не можем это скрыть, и все, конечно, это замечают, и реакция бывает совершенно обратная. Может быть, это, конечно, не ваш случай, я просто специально это говорю вслух, потому что иногда, ну, люди, которые еще пока не очень обучены молитве, да, умно-сердечной, да, если она, так сказать, пока, как говорит апостол Павел, делайте внешнее, да, говорят людям, которые только приступили к этому, к молитве, да, внутренне даст Бог, да, то есть, так сказать, со временем, с трудом, с усилиями определенными нашими молитвенными, уже человек уже может достичь определенного молитвенного состояния без каких-то определенных подготовок, или, может, специально и без поклонов, и как чего-то еще. Да, это хорошо бы это было бы так. Вот, но не всегда это так бывает. Или бывает действительно, что и бес, в общем, не дремлет и начинает перед причастием как-то нас пытаться
поскольку вот вы пишете, что недомолвки с родными, да, какие могут быть недомолвки? Они либо всегда есть, да, либо они вызваны определенным вашим поведением, да, которое вдруг начинает меняться, вы начинаете замыкаться в себе, да, а ведь молитва – это не повод для того, чтобы не делать какие-то необходимые вещи в домашней жизни, да, то есть здесь как-то вот мы должны, бывает так, что, как сказать, нам приходится оставаться дома, когда у нас кто-то болен, или когда у нас какие-то там мероприятия, люди приезжают, гости какие-то важные. Мы, к сожалению, из семейных интересов мы вынуждены, так сказать, предпочитать другое. Мы можем молиться тогда, смело открыто, когда у нас есть такая возможность. Я имею в виду церковную молитву. Поэтому вот обратите внимание на то, что конкретно, так сказать, тем более, если простить, это требуется именно от вас, так здесь нет никакого препятствия, да. Вот другое дело, чтобы самое главное, чтобы вы сами в первую очередь устранили все причины недомолвок, да, вот этих вот всех. А то, что к нам не всегда хорошо относится, ну, мы в этом уже не всегда бываем виноваты. Светлана из Санкт-Петербурга спрашивает. Я стараюсь не вступать в конфликты, не огрызаться с начальником, а коллеги меня считают слабохарактерной. Подшучивают. Я раздражаюсь. Помогите советом, пожалуйста. Вы видите, дело не, может быть, не только в неконфликтности, ведь характер у всех действительно разный. У кого-то есть сильный характер, у кого-то не очень. Это, я не думаю, что является какой-то проблемой. Стоит ли обижаться, скажем так, на своих коллег? Просто восприятие, да, вот, может быть, они имеют как раз в виду ту склонность вашу, например, воспринимать слишком остро, да, какие-то определенные шутки, или какие-то, может быть, они не являются уж слишком злыми, да, бывает так, что действительно человека стараются и подбодрить, стараются и как-то, может быть, сказать что-то такое сказать. Не всегда люди это, бывает, делают и корректно, в связи с тем, что не все одинаково хорошо бывают воспитаны, да, но вот, нет ли здесь вашей слабости, да, что вы, так сказать, вроде как и не конфликтный человек, да, но и по-доброму воспринимать очень сложно вам почему-то всех ваших коллег. Не в этом ли есть та самая слабость, о которой они говорят? Потому что часто, когда человек, так сказать, внутренне напряжен, да, и воспринимает в штыки, как суть, ситуацию, слишком, так сказать, ранимой, да, это, конечно, есть такая определенная уязвимость, она может быть связана не совсем, скажем, с духовным каким-то вашим состоянием неправильным, что вы, так сказать, в себе носите какие-то обиды или, может быть, раздражаетесь на всех, так сказать, за какие-то мелочи. Может быть, это действительно связано с вашей определенной природой. Вот. Ну, тогда Господь пусть будет вам в помощь. Тогда молитесь о всех тех людях, которые с вами, о той ситуации, в которой у вас есть. Потому что в молитве как раз человек получает то самое нехватающее, необходимое, да, ему, в его характере, в его каких-то, например, делах, даже житейских, которых он там часто погрешает, да, но если человек просит, если он стремится что-то поменять, да, если только не кардинально, да, что-то мы, скажем так, да, со слабым здоровьем и с болячками в космос, конечно же, не полетим, но, тем не менее, мы можем хотя бы укреплять себя, помогать на бытовом себе уровне. Потому что духовная сила, дух, да, человека, он дает ему определенную, усиливает его, да. Если какие-то вот такие вот, вот немощи, да, которые нужно, ну, в социуме нужно иметь определенную силу, определенную, да, для того, чтобы, скажем так, хотя бы комфортно себя чувствовать в этой среде. Я не говорю там, так сказать, чтобы быть сильнее своих коллег там или пытаться, так сказать, какое-то первенство, так сказать, какое-то было, да. Но, в принципе,
в любом обществе, да, говорит апостол Павел, советуя христианам в добрых делах, он говорит, пусть будет у вас соревнование. Да, то есть он как бы говорит нам о том, что мы не просто должны бесконечно отступать, да, перед какими-то там выпадами, да, ближних и так далее, да, а он нас вводит в такую здоровую игру в жизни, говорит о том, что мы должны быть озабочены тем, чтобы мы не просто, так сказать, делали то, что мы умеем, но чтобы старались соревноваться с остальными людьми именно в добре, именно в каком-то добром делании. То есть не психологически не попадать в ловушку того, что постоянно нам, что мы постоянно хуже, что она уводит нас в такую, к смертному греху, к унынию, да, когда человек перестает стремиться становиться более совершенным. А стремление к совершенству – это есть залог здоровья нашей с вами души. Человек должен, слыша вот евангельское слово, особенно, да, будьте совершенны, как Отец наш Небесный совершен, он должен понимать, что мы должны стараться стать лучше. Да, и вы задаете этот вопрос, я думаю, именно потому, что вас, конечно же, не устраивает это все. Но и здесь в чем вы можете посоревноваться? Именно не с тем, что нужно соревноваться с человеком, который физически или характером сильнее вас. Вы не сможете его обогнать. Но можно найти какие-то другие способы, как проявить добро в этой ситуации. То есть не занимать пассивную позицию, да, что все равно меня тут, все равно надо мной шутят, все равно, так сказать, ко мне все так относятся. Нет, мы можем и изменить ситуацию путем того, что мы проявляем немножко добра к людям. И уже мы можем, да, какого-то человека, да, который может быть сильный, но у него терпения не хватает. Другой там может быть умный, но вот, к сожалению, он на других свысока смотрит, да, так сказать, не может пойти на какое-то доброе дело, потому что ему гордость не позволяет. Да, а вам может позволить принести, например, тортик или какие-то конфетки, да, так сказать, и это будет ваш вклад в определенную атмосферу. Уже никто не будет ни подшучивать над вами, ни, так сказать, потому что в добре есть сила, сила ту, которую заложил Господь в этом мире, да, потому что люди добрые, любящие, вот, несмотря, может быть, на тяжесть их жизни, как часто бывает, да, вот, по скорби и болезни, действительно, преследуют всех, особенно людей порядочных, но, тем не менее, они сильны в том, что они внутри добрые, что они внутри настроены позитивно, да, поэтому это, так сказать, и для вас наверняка найдется способ. Помолитесь, чтобы Господь подсказал, чего там у вас в коллективе не хватает. Вот, и Господь вам поможет самыми простыми, может быть, средствами. Ольга из Санкт-Петербурга спрашивает. Объясните, пожалуйста, почему без исповеди не допускают до причастия? Это совершенно разные таинства. Да, действительно, совершенно разные таинства. И, вы знаете, судя по вашему вопросу, ведь не везде так заведено на приходах. На приходах, где друг друга люди знают, определенная, скажем так, исповедь через определенный срок происходит. То есть определенные люди, да, кто ведет уже духовную жизнь, для них она размерена, то есть потому что человек должен отслеживать определенный такой вот отрезок своей жизни, да, для того, чтобы подготовить себя к исповеди. За собой надо понаблюдать. И поэтому, например, назначается, бывает так, есть такая практика, назначается исповедь, там, скажем, раз в неделю. Это можно обсудить с каким-то священником прихода. Если это, конечно, приход, потому что если приходит незнакомый человек, то мы не знаем, исповедовался он, не исповедовался он, ведет ли он определенную жизнь, да, свою, вот, и тогда этой проблемы может не быть. А
устанавливается вот эта исповедь обязательная именно там, где, к сожалению, очень такие условные отношения между прихожанами и священниками. То есть тут как-то вот это взаимосвязано. Бывает именно потому, что неизвестно, как часто человек причащается, если человек вообще приходит первый раз. Вот. То есть надо посмотреть на эту ситуацию с той точки зрения, вот, что если вы хотите, чтобы причащаться регулярно, да, и, а вас, так сказать, вам приходится приходить на исповедь, ну, подойдите к священнику, обсудите это. Вот как часто вам нужно исповедоваться, как часто вам нужно причащаться, и потихонечку вы выработаете свой ритм и не будете действительно подходить, как многие приходят, к сожалению, за пропуском к причастию. Священнослужители тоже на это смотрят без энтузиазма. Алена из Севастополя спрашивает. Через много лет встретилась со своей юношеской любовью. Оба были несвободны. Но эту встречу словно ждали. Понимала, что это неправильно. Хватило сил не встречаться. Недавно узнала, что этот человек умер после тяжелой болезни. Душа рвется от боли. Молюсь об упокоении его души. Наверное, надо исповедоваться. Вы знаете, действительно, наше сердце способно к любви. Но в жизни, конечно, не всегда бывает это чувство. Оно совпадает с волей Божией на то, чтобы мы могли эту любовь реализовать. Да, так действительно бывает. И мир так, к сожалению, воздействует на человека, что он может, скажем так, не пойти по нужным стопам в своей жизни, и вот тот внутренний, да, шанс, тот потенциал, который у него внутри есть, не смочь реализовать. Ну, я думаю, что вы не об этом хотите спросить. Я думаю, что прежде всего, если мы понимаем, что любовь – это вещь вечная, да, то, конечно же, сейчас молитва – это то, что вам необходимо именно за этого человека, потому что в Боге мы все вместе, в Боге мы испытываем друг другу любовь, кому-то больше, кому-то меньше. Но молитва, она всегда помогает нам держаться, так сказать, даже если мы на расстоянии от любимых людей, да, или по каким-то, каким-то причинам мы не можем проявить свою любовь по отношению к ним. Вот. Но молиться о них нужно. Потому что если мы молимся, бывает, о человеке, который впадает в тяжкие грехи, это может быть нам не полезно, потому что мы не всегда можем чисто молиться. Часто присовокупляется и искушение, и осуждение бывает, и то, что мешает человеку действительно вот просить во всей полноте, всем сердцем за этого человека. Но когда мы человека любим, нам ничего не мешает. И поэтому, конечно же, обязательно молитесь, будете его молитвенником. Александр спрашивает. Я очень хочу измениться и стать лучше. Но моя духовная жизнь похожа на топтание на месте. Я совершаю один грех из числа смертных. Перестаю молиться. Становлюсь крайне ленивой, много ем и тому подобное. Долго собираюсь на исповедь и причастие. После одной или две недели живу более-менее прилично, а потом опять падаю и веду животную жизнь. Каждый раз после причащения я уверена, что смогу измениться, но все повторяется. Каждый раз наступает момент, когда мне очень тяжело, и кажется, что все уже равно, и я повторяю все грехи. Как вырваться из этого круга? Я хочу измениться. Я боюсь потерять надежду. Я столько раз верила, что больше не буду возвращаться к этому состоянию. Но опять и опять все повторяется.
Вы знаете, хочу подбодрить вас, потому что все-таки, несмотря на то, что вот так сильно, да, ваше плотское состояние давит на вас, ваше искушение такое сильное внутреннее, и несмотря на это, вы пишете, что каждый раз вам все-таки удается причаститься и провести вот это вот определенное количество времени более в духовном состоянии. Это хороший знак. Это очень хорошо, что вы можете. Бывает же так, что и тяжко грешащий человек молится, согрешая каждый день, ежедневно, молится о том, чтобы Господь хоть на минутку дал ему избавление от его тяжелой болезни, от его страсти. Понимая внутри себя, да, что он согрешает, что не может, вот вообще сил нету. Ни на сколько, ни на час. А вас Господь вам дает, видите, какой-то период определенный помолиться и пожить нормально. Я думаю, что терпение и уверенность в Боге, она будет вам помогать. Только не отчаивайтесь, только не унывайте, потому что уныние, к сожалению, и не дает вам встать. Как только чувствуете, что он начинает обратно подступать, снова готовьтесь к причастию. Не перегружайте себя перед причастием особой подготовкой. Сходите к священнику, договоритесь, чтобы причастие для вас было максимально доступным. Это очень важно. Желательно помните, да, что мы помним одну из заповедей: 6 дней работы, 1 день Господу Богу твоему. Желательно по воскресеньям все-таки быть в церкви и причащаться. Но если не каждый, то через воскресенье. Поэтому все в ваших руках. Еще немного, и уже будет какая-то определенная у вас маленькая победа. Так что все будет у вас хорошо, Александра. Иулия из Санкт-Петербурга спрашивает. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что грех празднословия – это лишние и ненужные слова? А как же уходить от этого греха из нашей жизни? Дома, на работе, да где угодно, при случайных встречах или в общественных местах? Я думаю, что есть определенное непонимание, что празднословие – это не есть, скажем так, слово, которое не обращено к Богу. Ведь множество наших слов обращены к ближним. И грех, он не в том, что вы скажете какое-то то или иное слово, которое является нехорошим, да? Речь идет о внутреннем настрое души, да, где мы помним о том, что человек обладает даром слова. Для чего? Для общения. Для того, чтобы мы сообщали друг другу что-то доброе. Празднословием можно назвать разговоры, которые мы потом называем осуждением. Или увлечение какие-то определенными вещами, которые мы с вами, к сожалению, считаем пустыми занятиями. Вот это бы надо назвать празднословием. А жизнь дома, на работе, при случайных встречах или в общественных местах – это все повод для того, чтобы говорить добрые вещи. И лишь наше внутреннее нежелание, да, приукрасить разговор, который мы на работе, вдруг стали осуждать, да, вдруг зашел разговор, значит, какой-то нехороший. Постарайтесь вытащить этот разговор. Постарайтесь заступиться за человека или просто посочувствовать, если это неуместно, да, человек откровенно какие-то вещи делает не те. Вот, посочувствовать ему. Это уже будет не праздные слова, это уже будет защита ближнего и молитва о нем. Поэтому, я думаю, просто нужно сказать, не все огульно называть празднословием, а прежде всего то, что является разгрехом, то есть нравственно не ведет нас и не является любовью к ближнему. У нас сегодня уже время истекло. Спасибо вам за ваши очень глубокие и очень такие вот важные, как мне казалось, вопросы. Всех вас поздравляю с праздником Вознесения Господня. И также желаю всем помощи Божией и помощи святителя Николая, память которого мы сегодня праздновали, чтобы он сопровождал вас во всех ваших делах. Всего доброго. Храни Господь и Матерь Божия.

0: прозвучал духовный концерт праздника Вознесения Господня композитора Римского-Корсакова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Николая Боткина.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: По рассказу Евангелия, на 40-й день после воскресения Христос вознесся на небо. Явившись ученикам своим, Он, по словам евангелиста Луки, сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города в Вифанию, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Я думаю, ни один рассказ в Евангелии не ощущается людьми, далекими от религии, столь мифическим, легендарным, невозможным, как именно этот рассказ о вознесении Христа на небо. Бедное небо! Сколько доставалось, сколько достается ему в антирелигиозной литературе всех времен! И если существует развенчанный религиозный символ, так это, конечно, символ неба. Но вот, когда спустя 40 дней после Пасхи наступает праздник Вознесения, и снова слышишь эти с детства знакомые молитвы и песнопения, вдруг снова понимаешь, и не разумом, конечно, не этим нашим бедным разумом, который неизбежно останавливается на пороге всего, что ему неподведомственно, красоты, любви, жалости, тайны, чистоты, а понимаешь всем существом, что это понятие неба, и этот удивительный рассказ о вознесении человека на небо, что все это не остатки какой-то древней архаической мифологии, а самое потрясающее из всего, что на человеческом языке и в человеческих понятиях сказано о человеке. Ибо ничего, решительно ничего в этом мире, в его законах и закономерностях, ничего действительно не тянет человека вверх. А уж если куда и тянет нас, то это, скорее всего, вниз. Сидеть легче и приятнее, чем стоять. Лежать приятнее, чем сидеть. Это простое наблюдение, но его можно распространить на всю жизнь. Все легче объяснить снизу, все легче свести к низкому. Но тогда откуда? Откуда это ничем не объяснимое, ни из чего не выводимое вечное стремление человека вверх? Откуда взялся этот символ неба? Откуда вырвался этот неутолимый вздох человека по небесному? И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Это Лермонтов написал о душе человеческой. А другой поэт вторит ему: глаз отдыхает, слух не слышит, жизнь потаенно хороша, и небом невозбранно дышит почти свободная душа. Это писали не наивные примитивы, и даже не специально религиозные люди. И не может быть, чтобы вся эта тоска по небесному была разрешена, разрешима экономикой и политикой. И потому нужно разделаться с небом. Нужно разрушить его, взорвать его, чтобы не было там ничего, а было бы все здесь, в производстве, в технике, вечно кишащими пузырями, не знающих, почему и для чего кишат они. Штурм небес. Так определил кто-то сущность и пафос антирелигии, эту поразительную патологическую ненависть к небу. И потому праздник Вознесения Христова в наши дни, в дни этого штурма небес, приобретает совсем особое значение, значение прежде всего вызова. Христос вознесся на небо, а Христос в вере нашей — это идеальный человек, это то, чем должен, чем призван стать каждый человек. И вот в этом вознесении Христа на небо нам открыто, что именно к подъему, к тому, что вверх, а не вниз, призван человек, что в нем, в человеке, сама земля пронизывается небесной красотой, одухотворяется, преображается, светится. Надо ли еще говорить, что не о пространственном и физическом небе говорится здесь, так как на этот вопрос «Где небо?» столетия тому назад ответил святой Иоанн Златоуст, сказав: «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом?» Надо ли напоминать, что про вознесшегося на небо Христа в молитве праздника сказано, что Он не отлучился, а пребывает неотлучно. Вот радость Вознесения, чтобы был Бог во всем, чтобы стало небо, эта духовная высота, правда и красота, правдой и радостью земли, да будет исполнена жажда, присущая человеку и призывающая его не вниз, а вверх. Сейчас перед каждым из нас стоит выбор. С одной стороны, в мире идет повальное отрицание неба. Все объясняется снизу. И этому низкому и скучному пониманию человека нас хотят заставить поверить и поклониться, и признать, что другого понимания нет и быть не может. И вот на это мы и отвечаем словами, молитвами Вознесения. Прослушайте молитву эту в русском переводе. «Исполнив весь замысел о нас, соединив все земное с небесным, Ты вознесся на небо, Христос, Бог наш, никак не отлучаясь, но пребывая неотступно, и любящим Тебя воскликнул: Я с вами, и никому вас не одолеть. Вот почему с нами та радость великая, которую испытали ученики, вернувшись из Вифании. Вот почему Вознесение для нас — это духовная самоочевидность, которой мы

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иноария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем беседы на книгу «Апокалипсис». Сегодня у нас 28-я беседа. В прошлый раз мы с вами начали разбирать 13-ю главу книги «Апокалипсис» или «Откровение святого Иоанна Богослова». Мы разобрали первые 10 стихов этой удивительной главы, номер 13, где говорится о двух богопротивных фигурах, вот о двух зверях. Один зверь из моря. Ну, об этом звере из моря, или, собственно, антихристе, который олицетворяет собой боговраждебную власть на земле, власть, которая инспирирована, вдохновлена самим драконом, сатаною. И этот зверь из моря является собою как бы, ну, во времена Иоанна Богослова, Римскую империю, конкретного императора также, но может пониматься и в гораздо более обобщенном смысле применительно ко всякому времени. Сегодня мы будем разбирать с вами 13 главу книги «Апокалипсис», начиная с 11 стиха и по 18 стих. Здесь речь пойдет о втором звере, звере из земли. Вот что же это за зверь из земли? Но почитаем сначала, чтобы нам было понятным, 13 глава «Апокалипсис», начиная с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Вот такова 13 глава, ее вторая половина, достаточно таинственная, правда? Вот Иоанн видит второго зверя, который поднимается не из воды, но из суши. У него, как у агнца, как у ягненка, два рога, поэтому его можно ошибочно принять за агнца Христа. Но тайновидец сознательно пишет, что этот зверь выглядит лишь подобно агнцу, так как наименование «агнец» у Иоанна твердо закреплено за Иисусом Христом. Уже язык зверя выдает его происхождение и цель. Он говорит как дракон, то есть как сатана. Поэтому неудивительно, что он всю свою власть и силу проявляет перед драконом и заставляет всю землю и ее обитателей воздавать божественные почести первому зверю, то есть зверю из моря, антихристу. Таким образом, он действует как уполномоченный первого зверя, как его агент. Он состоит полностью на службе первого зверя, от которого и получает свою власть. Позднее Иоанн назовет этого второго зверя лжепророком. Это в 16 главе. Ведь пророк – это уста Бога, говорящие за Бога. Здесь второй зверь говорит вместо первого зверя. Он его уста, этого лжепророка.

0: лже-бога. Значит, он пророк вот этого антихриста. Он всю свою силу полагает на то, чтобы по всей земле распространилось поклонение первому зверю, как богу. Он осуществляет наглядную пропаганду в пользу Римской империи, которую олицетворяет зверь из моря. Поэтому его функции похожи на функции раннехристианских пророков, внешне похожи. Задача пророков состояла в возвещении всему миру Евангелия Христова, а этот всему миру возвещает не Евангелие уже, а злую весть об антихристе под видом, конечно, Христа. Остается не совсем ясным, что следует конкретно исторически понимать под этим удвоением богоборческой власти. Первый зверь, второй зверь. Поскольку второй зверь призывает к поклонению Римской империи, власти, императору, своими речами, чудесами и даже инициативой к воздвижению культового образа, требует религиозного их почитания. Во втором звере видят не какую-то отдельную личность, но коллектив, провинциальное жречество, которое по всей Малой Азии вводило культ императора. Провинциальные власти этой римской провинции со столицей в Ефесе всячески стремились к насаждению культа кесаря и тем самым к подтверждению своей лояльности по отношению к высшей римской власти. Именно в Ефесе, где и жил Иоанн, откуда он и был сослан на остров Патмос, именно в Ефесе начинался культ императора. Именно там впервые начались хлопоты о постройке храма Августу, богине Роме. Всех инакомыслящих второй зверь преследует и принуждает поклоняться статуям императора. Таким образом, под зверем из земли подразумевается вся пропагандистская машина имперского культа, то, что на современном языке называется масс-медиа, то есть средства массовой информации пропагандистские. Этот культ пронизывал и определял всю повседневную жизнь людей. К пропаганде культа относятся чудеса, производящие впечатление на массы. Здесь отражается распространенное ожидание, явление эсхатологического противника Бога и противника Мессии Христа, то есть явление анти-Бога и анти-Христа, обязательно будет сопровождаться знамениями и чудесами. Об этом говорится и во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, и в большой эсхатологической речи Господа Иисуса Христа в Евангелии от Марка, 13 главы. И вот второй зверь наделен способностью творить чудесные знамения. Опасность этого зверя особенно обнаруживается в его способности творить даже библейские чудеса Илии в низведении огня с неба. Своими чудесными знамениями второй зверь совращает людей к тому, чтобы они изготовили культовый образ, икону, статую первого зверя. В этой иконе должна осязаемо присутствовать божественная власть императора. Образ приобретает черты того, о ком мы с вами уже говорили, Нерона оживающего, Неро Редививус, так как вновь указывается на его смерть и оживление. Он имел рану, но ожил. С одной стороны, это может быть указанием на то, что правящий император Домициан в конце первого века, ну, когда писалась книга «Откровение», начавший преследование христиан, что, мол, он оживший и вернувшийся Нерон, Неро Редививус. С другой стороны, это же намекает на то, что первый зверь – карикатура убитого и воскресшего Агнца. Как Христос был убит, но воскрешен, так и Антихрист имел рану от меча, но вот ожил. Однако глава 17 далее нам покажет, что вряд ли Иоанн считал Домициана, жившего в его время, эсхатологическим антихристом. Нет, лишь он одна из его предтечей. Антихрист, как Неро Редививус, как Нерон Оживающий, придет позже, в самом конце, в эсхатоне, перед судом Божиим. Возможности чудотворения у второго зверя столь велики, что он способен даже вложить дух жизни в статую первого зверя, так что статуя обрела способность говорить, двигаться. Одновременно второй зверь принуждает всех поклоняться этому кумиру. Отказывающийся делать это убивается. За этим описанием прежде всего стоит библейский пример царя Навуходоносора Вавилонского, поставившего золотого истукана и вынуждавшего весь мир поклоняться ему. Это книга пророка Даниила, 3 глава. Это нам напоминает также о ситуации иудейского народа при Антиохе IV Епифане, это 2 век до Рождества Христова. Он, этот сирийский царь эллинистический, принуждал всех иудеев под страхом смерти воздавать божественное поклонение своей статуе. В книге пророка Даниила именно Антиох выступает под псевдонимом Навуходоносор. Христиане Малой Азии находятся в очень опасной ситуации, похожей на ситуацию иудеев в середине II века до Рождества Христова. Но текст отражает также опыт из времени самого автора, Иоанна, веру в говорящие и чудотворящие изображения богов. Так о волхве Симоне говорилось, что он мог заставить двигаться статуи и мог оживлять безжизненное. А статуя императора Нерелина, христианский апологет Афинагор, это около 180 года после Рождества Христова, сообщает, что она, эта статуя императора, пророчествует, исцеляет больных. Особенно распространены были издающие различные звуки, двигающиеся кумиры богов в Египте. Все это было мощным средством воздействия на чувства античного человека. Именно об этой распространенной в античном мире вере в чудеса идет речь у евангелиста Иоанна. Эта вера используется вторым зверем и способствует ему проявлять свою власть и силу. Но Иоанн говорит не только о гипнотическом, завораживающем, чудотворящем влиянии второго зверя, но и о его насилии, о его власти принуждать к поклонению статуе под страхом смерти. Имеется в виду преследование христиан, которых убивали при отказе от имперского культа. Иоанн сознает успех внешнего принуждения. Спустя 20 лет после написания «Апокалипсиса» имперский проконсул Плиний из той же провинции Асия будет докладывать императору Траяну, что он отпускает на свободу тех христиан, которые отказываются от христианства, когда они призывают языческих богов и перед статуей императора приносят жертву ладаном и вином. Плиний-младший писал: «Отказывавшиеся от того, что они христиане или были таковыми, я полагаю, должны быть отпущены, ибо они призывали наших богов и воскуряли перед твоим, то есть перед императором, перед твоим образом благовония и приносили жертву вином». Это 10 книга писем, 96 письмо Плиния. Такие обстоятельства, вероятно, бытовали и до проконсула Плиния, восходя ко времени Домициана и Иоанна, так как Плиний упоминает, как уже давно известное в его время, мнение, что действительных христиан, как говорят, невозможно принудить к таким действиям, но соблазн культа Кесаря был очень велик и очень опасен, было много отступников. Далее стихи 15-17 говорят о тотальных притязаниях имперского культа. Эти притязания ведут ко всеобщему преследованию. Культ императора требуется от всех людей, безразлично от того, к какому социальному слою они принадлежат, к высшему или из низов. Все люди, все социальные слои должны как доказательство своей лояльности по отношению к империи носить начертания на кисти правой руки или на лбу. Используется греческое слово «харагма», и под этим словом «харагма» в синодальном переводе «начертание» подразумевается печать римского императора, который могли клеймить наемных солдат, рабов, особенно храмовых рабов, так что они становились собственностью богов или императора. Эта общая характеристика последователей имперского культа понимается тайновидцем как намеренное унижение. Она не столько отвечает исторической реальности времени Юана, но относится к картине грядущего преследования. Все, за исключением христиан, станут рабами зверя. Конечно, не следует предполагать, что все последователи имперского культа действительно будут носить такое клеймо. Юан прибегает к этому литературному средству для описания последователей зверя, чтобы подчеркнуть их противоположность христианам, как и та печать, которую христиане носят на своем челе. Христиане получили эту печать на чело. Об этом уже говорилось в книге. Эта печать охраняет их и охранит во время страшного суда. Как и та печать, которую носят христиане, это клеймо, начертание, должно пониматься символически. Как рабы Божии на своих лбах имеют печать их Господа, 7 глава, 2 стих и далее, так и рабы звери имеют начертание на правой руке или на лбу. Кстати, это сочетание правой руки и лба упомянуто не случайно. Оно упомянуто для отличия рабов зверя от истинно верующих рабов Божиих. Существовало такое старое иудейское правило, которое известно было и в то время. «Если кто-нибудь носит, — говорило это правило, — если кто-нибудь носит свой филактерий, то есть вот этот ящичек, иудейский ящичек с молитвами, маленький, на лбу, то есть между глаз, или на руке, собственно, на кисти руки, то это знак сектантства. От благочестивого человека требовалось носить этот ящичек с молитвами, филактерий, на прикрытом одеждой предплечье левой руки и на лбу у самого начала волос, где повязочка тоже идет, все должно быть прикрыто. Второй зверь принуждает всех поклоняться культу императора. Всякому, не имеющему начертания, угрожает экономический бойкот и уничтожение. Он лишается всякой возможности существования. Но те, которые покоряются Римской империи и имперскому культу, обретают большое преимущество. Только они имеют право заниматься торговлей и ремеслом. Это пророчество следует понимать как радикализацию и обобщение наличного опыта. Общественное устройство того времени требовало, чтобы торговцы и ремесленники объединялись в гильдии, так сказать, профсоюза. Христианин, желавший заниматься ремеслом или торговлей, должен был принадлежать к соответствующей гильдии, корпорации. Неизбежное членство в этом профсоюзе принуждало к участию в религиозных торжествах, среди которых большое место занимали фестивали культа императора. Тот, кто, будучи христианином, не решился на это, подвергал опасности свои экономические возможности. Об этой проблеме мы уже читали в посланиях в Пергам, в Фиатиру, во второй главе книги. Знак, который должны носить последователи зверя, это начертание, обозначает его имя или число его имени, так называемую гематрию. Стих 18 для посвященного читателя приводит это числовое значение. «Обладающий мудростью и умом может расшифровать имя зверя. Автор сообщает, что оно число некоего человека и составляет значение 666». При этом надо сказать, что, конечно, написание этого числа в древности отличалось от современного, ведь люди не пользовались цифрами арабскими, как мы, поэтому 666 не было тремя значками одинаковыми, 6, 6, 6. Это были три совершенно разные буквы, ведь буквы алфавита обозначали числа. И 600 – это буква «хи» греческая, скажем, а 60 – это буква «кси», а 6 – это буква «стигма» – «хи», «кси», «стигма». Читателю предлагается разгадать эту загадку. Узнать, что за личность скрывается за этим числом, способен лишь тот, кто имеет соответствующую мудрость. Здесь мудрость. Ну, собственно, это выражение, которое обозначает «а ну-ка, угадай, ты премудрый». Таким образом, число 666 следует понимать как символическое, смысл которого доступен только посвященным. В долгой истории толкования число 666, а другое чтение в старых рукописях, в некоторых есть 616, интерпретировалось различно. Например, Мартин Лютер толковал его применительно к папе, как антихристу. Но верным было бы идентифицировать его с какой-то современной Иоанну персоной. Если под зверем из моря понимать императора времени написания апокалипсиса Домициана, то и число 666 должно как-то означать именно его. Подавляющее большинство современных специалистов согласны в том, что число 666 – сумма букв еврейского имени Кесарь Нерон. Это число относится не к историческому императору Нерону, а к Неро Редививус из легенды, то есть к императору Домициану, так предполагали некоторые. Такое истолкование опиралось на распространенную в те времена легенду о Нероне. Итак, задача читателя – определить имя из данного числа. Гематрия – излюбленная игра античности. Слово «гематрия» – это еврейское слово, искаженное греческое «геометрия». Ну, геометрией тогда называли всякую математику, всякий счет. А вот этот счет, подсчитывание числовых значений букв в том или ином имени – это шарада такая, игра, в которую играли древние. Буквы того или иного слова переводились в числа, а эти числа складывались, и получалась сумма, которая давала на число того или иного слова. А вот обратная задача по сумме угадать соответствующее слово требовала особого искусства, особой мудрости. Вся игра предполагает, что как иудеи, так и греки не имели числовых значков, цифр, вместо них пользовались буквами, которым придавались определенные числовые значения. Ну, например, в греческом языке альфа – это 1, бета – это 2, йота – это 10, каппа – это 20. То же самое и в еврейском алфавите, то же самое в церковнославянском алфавите. Вопрос теперь в том, какое слово стоит за числом 666. Ответ затрудняется тем, что мы не знаем заранее, какой алфавит предполагается в задаче – греческий или еврейский. Для грекоязычного читателя книги Откровения прежде всего следовало бы ожидать гематрии, предполагавшей греческий алфавит. Толкование осложняется еще тем, что чтение греческого текста неоднозначно. Кодекс Ефрема читает не 666, а 616. Однако 666 засвидетельствовано лучше, и этому чтению следует отдать предпочтение. Но при этом 616 – не случайный вариант или ошибка переписчика. Некоторое время считалось, что соответствующее этому числу слово приводит к имени одного из римских императоров, который вполне мог олицетворять устрашающий образ Римской империи и, на первый взгляд, подходил к содержанию 13 главы книги Откровения. Считалось, что это Гай Цезарь, именуемый Калигулой, который правил Римом с 37 по 41 год после Рождества Христова. Действительно, Калигула был фигурой устрашающей для иудеев и для христиан, потому что это был первый император, он был безумный, это был первый император, который повелел воздвигнуть себе статуи во всех храмах Римской империи, в том числе и в Иерусалимском храме единому Богу. К счастью, это не свершилось, потому что Калигула умер раньше, чем это было исполнено. Сумма чисел, написанного по-гречески имени Гайос, кесарь, дает 616. Г – это 3, А – единица, И – 10, О – 70, С – 200, К – 20, и опять, и так далее. Всего 616. Тем не менее, чтение 616 следует отклонить, ибо в конце первого столетия, когда была написана книга Откровения, вряд ли актуально было вспоминать давно прошедшую фигуру Калигулы. Предполагалось, что вариант 616, вероятно, возник потому, что первоначальное значение загадочного числа 666 вскоре забылось, и в голову приходило другое число, которое, как казалось, имело больше смысла. Так в случае использования греческого алфавита. Но современные ученые в своем подавляющем большинстве полагают, что за гематрией 666 стоит не греческий, а еврейский алфавит. Это нас не должно удивлять, так как тайновидец Иоанн был иудеохристианином, и иудеохристианское влияние в ранних христианских церквах нельзя не учитывать. Может, конечно, показаться странным, что здесь, в греческом тексте, используется еврейский алфавит, но эта странность не столь уж велика. Ведь уже сам текст обращает внимание на то, что требуется особая мудрость для разгадки имени, которое скрывается за числом 666. То есть это не просто там вот взял по греческий посчитал, вот еще надо и по-еврейски посмотреть. К тому же следует считаться с тем, что вестники, доставлявшие церквам книгу Откровения, имели особую информацию, особую тайную информацию. И тайновидец, очевидно, полагает, что таким путем можно избежать дополнительной опасности для христиан в том случае, если эта информация, если этот текст попадет в руки их врагов. Все это было опасно, нужно было шифровать. Хотя Иоанн и взывает к готовности христиан принять мученичество, он нигде не пишет о том, что христиане обязаны умереть мученической смертью. Все-таки надо быть осторожным. Наиболее признанное до сих пор толкование сводит число 666 к Нерону. И это толкование построено на числовых значениях букв именно еврейского алфавита. Нерон кесарь. Вот тут, значит, мы считаем по-еврейски. Нун – Н – 50. Реш – Р – 200. Вав – 6. Опять Нун – 50. Ков – 100. Самех – 60. Реш – 200. Итого 666. Это решение лучше всего подходит к толкованию зверя, как Нерона, оживающего из легенды, Неро Редививус. Такое толкование объясняет также появление варианта 616 в некоторых древних рукописях, как не случайного. Дело в том, что еврейскими буквами можно было транскрибировать либо греческое имя Нерона, Нерон, либо его латинское имя Неро, без последнего «н». Разница всего в одну букву «н». В еврейском числовом обозначении «н», буква «нун», это 50. Получается, что при транскрипции с латинского языка число 666 уменьшается на 50, то есть должно получиться 616. Ну, несколько более подробно, может быть, мы будем еще говорить об этой проблеме позже, во всяком случае, с легендой о лженероне, о Нероне воскресающем и так далее, мы еще встретимся, когда будем обсуждать последующие главы книги Откровения. Сегодня же я с вами прощаюсь, мы завершили с вами обзор 13 главы книги Апокалипсис.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче мы начинаем чтение фрагмента книги выдающегося современного греческого богослова Христоса Яннароса, который называется «Вера Церкви». Про наши передачи прозвучит глава «Иисус Христос». Возмутительная несообразность. Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Подобное соединение непостижимо с точки зрения логики, во всяком случае недоступно позитивному познанию. Апостол Павел первым заметил, что, по крайней мере, для греков понятие богочеловечества есть истинное безумие. Греки научили человечество правильно мыслить. Они разработали метод познания, основанный на определении. Все вещи, все существующее в мире определяется своей сущностью, то есть совокупностью признаков, благодаря которым каждая вещь есть то, что она есть. Например, цветок потому и цветок, что у него имеется стебель, лепестки, чашелистики, тычинки и пестик. Он не может оставаться цветком и в то же время обладать ногами, крыльями, глазами или голосом. Так и Бог, чтобы быть Богом, должен пребывать бесконечным, беспредельным, всеведущим и всемогущим, ни от кого и ни от чего не зависящим в своей жизни и действии. Невозможно оставаться Богом и одновременно обладать ограниченным материальным телом, нуждаться в кислороде для дыхания и в пище для утоления голода, чувствовать усталость, потребность в сне, претерпевать душевные и физические страдания. Оппозиция греческого мышления понятию богочеловечества динамически выявилась в лоне самой христианской церкви. Ее наиболее характерным выражением стали две крупнейшие ереси – несторианство и монофизитство, в течение нескольких столетий возмущавшие христианский мир и представлявшие собой две тенденции или два постоянных соблазна для христианского сознания. В несторианстве обнаруживается тенденция к тому, чтобы видеть в Иисусе Христе лишь человеческую природу, то есть человека, конкретного индивидуума, которому Бог даровал особые исключительные свойства. Подобная точка зрения все еще дает о себе знать. Очень многие люди отзываются о Христе с благоговением, но видят в нем не более чем учителя нравственности, основателя замечательной по своим качествам религии или же социального реформатора, направившего человечество на путь небывалого этического прогресса. Монофизитство же выражает тенденцию к тому, чтобы видеть в лице Христа исключительно Бога, вмешавшегося в человеческую историю. Подразумевается, что человеческий облик Бога был кажущимся, то есть, что Христос всего лишь призрак человека, но не истинный человек по своей природе или сущности. Эта тенденция проявляется в лоне христианства до наших дней в форме философского и морального дуализма. Его сторонники хотели бы сохранить непреодолимую пропасть между божественным и человеческим, духовным и материальным, вечным и приходящим, священным и профанным. Для человеческого мышления это было бы так удобно. В этой связи уместно вспомнить о наблюдении психиатра Игоря Карузо. Он видит в обеих вышеупомянутых ересях проявление двух основных тенденций или побуждений человеческой психики. Каждая из них в случае абсолютизации приводит к еретическому мировоззрению, носящему наименование невроза. Карузо усматривает исторические следствия невротических отклонений в многочисленных проявлениях абсолютизированного антропоцентризма или столь же абсолютизированного идеалистического отношения к жизни и к истине. В самом деле, мы можем ясно различить присутствие несторианского духа в рационалистическом оптимизме, в эффективности морализма, в переоценке роли исторической критики, в научной демифологизации метафизики, в абсолютизации политики и социальных институтов, в представлении о приоритетной роли производственных отношений. Равным образом можно усмотреть монофизитскую реакцию в пуританском идеализме, в презрении и недоверии к человеческому естеству, к телу и его функциям, в страхе перед любовью и сексуальной жизнью, в мифологизации и мистицизме, культивируемых в отношении непогрешимых властей. Итак, с помощью этих врожденных и противоположных друг другу тенденций человеческой психики церковь стремится словесно определить данную в опыте истинного воплощения Бога в исторической личности Иисуса Христа. В течение четырех веков на третьем, четвертом, шестом и седьмом вселенских соборах церковь отстаивала истину божественного воплощения от попыток извратить ее, представив в виде некой интеллектуальной схемы, претендующей на официальное признание. Христос ереси – это либо нравственный образец совершенного человека, либо абстрактная идея невоплощенного Бога. В обоих случаях человеческая жизнь не претерпевает никаких существенных изменений. Живое человеческое тело по-прежнему обречено тлению, а индивидуальное или коллективное улучшение жизни не более чем обман, бессмыслица или лживая надежда. Но не за абстрактную метафизику и не за неприкосновенность нравственного образца боролась церковь в течение четырех столетий. Она боролась за спасение даже не духа, но тела человека. Наше тело – плоть, а не один лишь дух. Может ли оно воссоединиться с Богом, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно? Может ли человеческая природа в единении с природой божественной конституировать единый факт жизни? Если да, то смерть не существует. Как пшеничное зерно ложится в землю, чтобы, взойдя стократно умножиться ко времени жатвы, так и тело погребается, дабы осуществилась полнота человеческой жизни. 4 столетия борьбы потребовалось для того, чтобы наше тело было спасено от абсурда смерти, чтобы обнаружилась способность земного праха к воссоединению с божественной жизнью, при котором тленное облачается в нетленное. Потребовалась стойкость и героизм для того, чтобы наш повседневный условный язык обрел силу выражения жизненной динамики в том виде, в каком и открывает нам воплощенное слово, чтобы наряду с речью та же истина могла быть передана кистью художника, передана не фигурально и не символически, но в рисунке и красках, выражающих красоту и славу человеческой плоти, ставшей нетленной. 4 века потребовалось для того, чтобы истина могла зазвучать в пластическом песнопении архитектуры, в камне и глине, ибо творение архитектора объемлет собой того, кто необъятен, и воплощает того, кто бесплотен. И потому оно оправдывает собой существование и красоту всей твари. Церковь боролась за то, чтобы все та же истина выразилась в гимне поэта и в мелодии композитора, в искусстве, подчиняющей себе смыслы, вместо того, чтобы рабски склоняться перед ними, и раскрывающим через это подчинение тайну жизни, торжествующей над смертью. Кенозис. На возражение греков о невозможности соединения в одно целое двух различных природ или сущностей святоотеческая теология и Вселенские соборы отвечают так. Это возможно постольку, поскольку речь идет о Боге и человеке, ибо обе эти природы имеют один и тот же личностный способ существования. Мы уже видели, что согласно церковному опыту, божественный модус бытия есть личностная инаковость и свобода от какого бы то ни было естественного детерминизма. Личность предшествует сущности, ипостазирует ее, то есть превращает в ипостась, в конкретную экзистенцию. Образ этого божественного модуса бытия и был запечатлен в самой глубине человеческой природы. Наше естество, хотя оно и тварно, также может реализовываться лишь в личностной неповторимости, в свободе по отношению к тварной ограниченности и природному детерминизму. Человек был создан не только по образу, но и по подобию Божьему. Личностный модус бытия открывает перед ним тот путь жизненной свободы, что свойственен самому Богу, путь вечной жизни, неограниченный естеством. Первый Адам отверг эту возможность, и тогда Бог сам вмешивается в историю. Он делает это не для того, чтобы помешать людям уподобиться ему, но чтобы самому уподобиться людям. Личностная потенция человеческой природы полностью осуществилась в великом таинстве ипостасного соединения с божеством, соединения непосильного для человека даже до грехопадения. Однако Бог соединился не с той безгрешной природой, которой обладал бы Адам в случае беспрепятственного движения по пути уподобления Богу. Нет, историческая личность Иисуса Христа – это конкретная человеческая индивидуальность, разделившая наряду с другими людьми последствия грехопадения. Это индивидуальность ограниченная, конечная, подверженная всем превратностям тварного бытия. Лишь однажды на горе Фавор Христос обнаруживает истинное следствие единения человеческой природы с божественной – преображение человека в славу Божию. За исключением этого момента, на протяжении всей своей земной жизни Христа, божественная жизнь в нем оказывается сокрытой. Церковь учит о кенозисе Бога, о добровольном отказе Христа непосредственно явить миру свою божественность. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, и умолив себя до соответствия нашему уничиженному телу. Этот кенозис божества в лице Христа есть результат личностной божественной свободы, свободы воплотившегося Сына и Слова Божия. Кенозис не умаляет и не искажает истинного соединения двух природ во Христе. Не подчиненный никакой сущностной или природной необходимости, Бог может ипостазировать в своем лице не только собственное бытие, собственную сущность или природу, но и бытие человеческое. При их ипостасном соединении в единой личности сохраняются природные свойства обоих естеств. Однако эти свойства вовсе не обязательно должны выявляться актуально. Вот почему Христос в состоянии предотвратить проявление как славы своего божества, так и материальности своего человеческого тела, например, тяжести, в результате чего он может свободно ходить по воде. Если бытие ипостазируется только в личности, тогда никакая природная необходимость, божественная или человеческая, не ограничивает экзистенциальное проявление личностной свободы. Неслитно и нераздельно. Бог, присоединяя к себе человеческую природу, делая ее причастной к своему естеству. При этом в единой экзистенции, в единой личности ипостазируется способ бытия, общий обеим природам. Это личность, воплощенное слово, второе лицо Святой Троицы, ставшее плотью. единородный Сын Бога Отца Иисус Христос, помазанник Божий. Обе природы соединяются во Христе неслитно и нераздельно. Они не смешиваются между собой. Их различие не упраздняется. Как божество, так и человечество Христово сохраняет присущие им свойства в лоне единой и неделимой экзистенции, в единой личности Христа. Церковь исповедует Христа как совершенного Бога и совершенного человека. Ни человеческое, ни божественное его естество не претерпевают, соединившись, никакого искажения, изменения или же умаления. Все эти формулировки, однако, рискуют показаться чистыми абстракциями, если мы забудем о том способе, каким личность ипостазирует природу, реализует ее как экзистенциальный факт, а также о способе соединения природ. Необходимо помнить, что природа может реализоваться лишь в образе личностной ипостаси, что вне личности она просто не существует. Личность же ипостазирует природу тем, что воссоединяет в единственной неповторимой экзистенции, в собственной инаковости и свободе все природные энергии – волевую, интеллектуальную, сексуальную, творческую и так далее. Естество открывается нашему познанию лишь как экзистенциальное событие, то есть лишь через посредство своих энергий, экзистенциально явленных в личности. Природа вне энергии есть просто абстракция, просто отвлеченная сущность, несуществующая реально. Но и личность вне ипостазируемой природы не более чем абстрактный принцип. Опасность интерпретации соединения двух природ во Христе как всего лишь умозрительного принципа, относящегося к лишенным всякого реального существования логическим сущностям, обнаружилась в церкви в связи с ересью монофилитства и моноэнергизма. Сторонники этой ереси признавали соединение двух природ во Христе, человеческой и божественной, но мыслили его таким образом, что в результате этого соединения в личности Христа присутствует лишь одна воля и энергия. Между тем, наличие одной воли и одной энергии свидетельствует о существовании и одной единственной природы. Ведь вторая природа, не проявленная как экзистенциальный факт, есть тем самым нечто несуществующее. Если во Христе действует только его божественная воля и энергия, значит, его человечество в действительности не ипостазировано. Тогда он всего лишь призрак человека, не обладающий реальным бытием. Тогда человеческая природа не может считаться ни воспринятой, ни исцеленной божеством. Церковь видит во Христе воплощенное Слово Божие. В этом конкретном экзистенциальном факте ипостазирована как божественная, так и человеческая природа. В единой экзистенции, в ее личностной инаковости и свободе соединяются и действуют энергии обоих естеств. Личность предшествует природе, воссуществляет ее, воссоединяет естественные энергии и проявляет их, оставаясь свободной по отношению к ним. Так свобода Христа как личности не зависит от энергии двух природ. Она подчиняет их себе, при этом соподчиняя их друг другу таким образом, что воля человеческая не противоречит и не противопоставляет себя всемогущей божественной воле, но покоряется ей. Следовательно, первенство на божественной воле во Христе не есть результат природной необходимости, оно не навязано человеческому естеству всемогуществом Божества. Это дело личного свободного выбора Христа, который Церковь противопоставляет выбору Адама. Первый человек отказался от возможности реализовать свое бытие, личностное существование природы по образу Троицы, жизнь как единение в любви и самоотречение в любви. Адам, обладая личной свободой, проявление направления естественных энергий, конституирующих экзистенции, предпочел направить волевую энергию своей природы не по пути жизни, но по пути смерти. Это означало иссякновение жизни, сведение ее к индивидуальному выживанию, к изолированному, ограниченному существованию ради самого себя. Природа, приобретая экзистенциальную автономию, действует как жизненная необходимость, как инстинктивное стремление выжить, самоутвердиться, продлить самое себя. Естество отделяется от возможности личного бытия, природной энергии, от личностной свободы, от личностного способа проявления, превращаясь в экзистенциальную самоцель, в естественную необходимость. Личность подчиняется природе, условиям тварного бытия и приходит этим путем к смерти, как последней природной неизбежности, господствующей над тварью. Напротив, второй Адам Христос свободно подчиняет свою человеческую волю, волю божественной, воле истинной жизни, проявляющейся в послушании Отцу, в самоотдаче любви. Божественная воля во Христе есть единая воля Святой Троицы, воля к жизни, любви и свободе. Свободе от какой бы то ни было необходимости, свободе равнозначной вечной жизни. Продолжение чтения фрагментов книги Христоса Янароса «Вера Церкви» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжение передачи слушайте в пятницу. в это же время.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал за достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: «20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня мы продолжим с вами наши беседы о символе веры. «Воедино святую соборную и апостольскую церковь» — так звучит девятая часть символа веры, о которой мы с вами сегодня побеседуем. Вознесением на небо Господа Иисуса Христа завершилось Его видимое пребывание в этом мире. Завершилась Его искупительная миссия. Но можем ли мы с вами говорить, что вознесением закончилось дело спасения рода человеческого? И какое бы значение для нас, людей, живущих почти через 2000 лет после вознесения Господа, так вот какое бы значение для нас имело все то, что Он совершил в истории? Каким образом то, что произошло с кем-то когда-то очень давно, может влиять на нас, на нашу жизнь и преобразовывать ее? Да, это было, но прошло. Из евангельской истории мы знаем, что Христос исцелял людей, воскрешал их из мертвых, кормил голодных, обращая камни в хлеб. Слова и дела Спасителя многих привлекали к Нему и подвигали на изменение своей жизни. И порой закоренелые преступники, люди без совести и чести, приносили Богу покаяние, полностью меняли свою жизнь и становились верными последователями Христа. Но опять-таки все это произошло с кем-то, а не с нами. И если мы с вами просто вспомним или прочитаем в Евангелии, что Господь кого-то исцелил, то это не вернет нам нашего здоровья. Если мы вспомним или прочитаем, что Христос накормил голодных, то мы не станем от этого сытыми. И так далее. Нам надо не воспоминание о том, что произошло с кем-то когда-то, а реальная сила, воздействующая на нас и преобразующая нашу жизнь. Да и потом, Бог пришел на землю для того, чтобы избавить людей от власти греха, от власти дьявола. Но ведь мы-то совершаем грехи и вновь подчиняем себя власти темной силы. А ведь никакой собственной разницы нет между грехопадением людей Ветхого Завета до искупительной жертвы Христа и нашими грехами. Следствие греха всегда одинаковое – потеря Бога и рабство дьяволу. Так неужели Богу опять придется приходить на землю, чтобы искупить уже наши грехи, людей новозаветной эпохи? Нет. Господь придет второй раз в этот мир, но не для принесения себя в жертву, а для суда над миром, о чем мы говорили на прошлой беседе. Искупительная жертва Христа была принесена один раз и на все времена, за всех людей, когда-либо живших, живущих и будущих жить на этой земле до скончания мира, о чем мы находим свидетельство у апостола Павла в его послании к евреям. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Значит, дело спасения, исцеление, вразумление и обращение людей к Богу, совершенное Христом, относится не только к тем 3 годам Его общественного служения, в границах которых и были совершены все эти чудесные и великие дела. Искупительная жертва Христа была принесена не только за грехи Его современников и людей, живших до Бога воплощения. Все это в равной степени относится и к нам с вами. Потому что все то, что единожды совершил Господь во время Своей искупительной земной миссии, становится реальным и действенным для каждого человека, когда бы он ни жил. Актуализируется силой Святаго Духа через живой богочеловеческий организм, который основал Господь и назвал Церковью. Еще будучи здесь, на земле, Христос в ответ на исповедание Петра сказал, что вера в Него, как в Сына Божия, как в Бога, является тем камнем, тем фундаментом, на основании которого Он создаст свою церковь, которую силы зла не одолеют. И я говорю тебе, ты, Петр, то есть камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И это обетование о создании церкви стало реальностью. Через 10 дней после Вознесения Господа, в иудейский праздник Пятидесятницы, когда на апостолов, собранных в Сионской горнице, сошел Святой Дух. После чего они перестали быть уже просто общиной единомышленников, объединенной единой верой в Господа Иисуса Христа. Но их община, их молитвенное собрание стало тем местом, где пребывает Бог, где человек соединяется с Богом. В этот день была дана жизнь Церкви Христовой. Церковь по-гречески «экклесия» буквально переводится как «собрание». Собственно, в день Пятидесятницы, или как мы его теперь чаще именуем, День Святой Троицы, произошло приблизительно то же самое, что имело место быть в день Рождества Христова, а точнее даже в момент Благовещения. Тогда, в начале истории нашего спасения, архангел Гавриил на недоумение Девы Марии о рождении ею ребенка без мужа отвечает: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». То есть сошествие Святаго Духа на Деву Марию дало жизнь Бога человеку, Иисусу Христу. А сошествие Святаго Духа на апостолов дало жизнь Бога человеческому организму, Церкви Христовой. В богочеловечестве Спасителя Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, соединился с человеческой природой Иисуса Христа. А в день Пятидесятницы Дух Святый, третье лицо Святой Троицы, соединился с человеческой природой апостольской общины. Значит, Церковь – это продолжение присутствия Бога человечества в истории. Да, между богочеловечеством Спасителя и нашим пребыванием в Церкви есть существенные различия. Христос по своему человечеству не имел греха и полностью подчинил свою человеческую волю воле Божией. Тем самым достиг обожения своей плоти, выполнил замысел Божий о человеке, и не только божеством, но и человечеством был вознесен в лоно Пресвятой Троицы, одесную Бога и Отца, о чем мы с вами уже говорили. Мы же, будучи частями этого богочеловеческого организма, который именуется Церковью, совершаем грехи, не подчиняем свою волю воле Божией, а потому и не достигаем цели человеческого бытия. То есть божественная эта природа присутствует и действует одинаково как в личности Иисуса Христа, так и в Церкви. Но конечный результат, обожение человека, зависит уже от человека, от его желания, усилий и воли. Следует ли он путем, приближающим его к Богу, или идет в обратном направлении? Вот, размышляя о втором лице Святой Троицы, Господе Иисусе Христе, мы говорили, что смысл и цель Боговоплощение – это спасение людей. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес. Дело спасения, совершенное Христом, было совершено один раз на все времена. Но само это дело ограничивалось определенными временными рамками. Промежуток длиной в 33 года земной жизни Христа, от Его рождения до воскресения и вознесения на небо. А продолжает это дело спасения людей в истории Церковь. Ну, каким образом? Как мы с вами можем, преодолев пространство и время, совершенно реально оказаться на месте очевидцев жизни, дел, учения, страданий и смерти Спасителя и получить в ответ на свою веру и молитву то, что получали они? Для этого Господь буквально накануне своих страданий, во время своего последнего ужина с учениками, такой ужин называется вечеря, так вот во время своей последней вечери с учениками, которое происходило уже в обстановке конспирации, тайны, так как Христа должны были вот-вот арестовать, почему она и вошла, эта последняя вечеря, в историю, как тайная вечеря. И вот в заключении этой, в общем-то, традиционной пасхальной иудейской трапезы произошло нечто.

Святой Евхаристии. И разговор о церкви – это в первую очередь разговор о таинстве Евхаристии. Потому что именно через таинство Святой Евхаристии для каждого поколения людей, живших, живущих и будущих жить после искупительной миссии Христа, силой Святаго Духа актуализируется то, что было совершено Богом в истории. Через причащение тела и крови Христовой мы становимся частью Его тела, а значит, проходим вместе с Ним путем искупления, путем Голгофы, благодаря Его жертве освобождаемся от своего собственного греха, так как мы причастники того самого тела, которое страдало за нас. И все плоды дела спасения, совершенного Христом, усвояются нами. Почему и называется это таинство Евхаристия, что значит перевод из греческого языка, благодарение. И последний возглас священника от, как бы от лица народа, обращенный к Богу, так и звучит во время евхаристического канона. Благодарим Господа. За что благодарим? Да благодарим за то, что совершил Он по Своей любви вместо нас, принеся Себя в жертву за наши грехи. И каждый из нас, каждый день может воспользоваться плодами вот этого дарованного нам спасения, совершенного однажды в истории Богом. Мы усваиваем для себя эти плоды через таинство тела и крови Христовой, участвуя в таинстве Святой Евхаристии, которая совершается в Церкви. В Церкви, которая, по словам апостола Павла, является телом Христовым, а мы члены этого тела. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам ясно и недвусмысленно указывает на то, что Церковью мы становимся именно тогда, когда совершаем Евхаристию. Этот текст приведен в 11 главе первого послания к Коринфянам. Он достаточно объемный, и я не буду его зачитывать, но смысл апостольских слов «когда вы собираетесь в церковь» относится не к храму, не к помещению, в котором собираются верующие, а к природе и цели собрания. Как я уже говорил, само слово «церковь», «экклесия» значит «собрание». Но понятие «собраться в церковь» означает не просто собрание людей в храме, не приход людей из дома в церковь. Собраться в церкви, в понятии раннего христианства, значит составить такое собрание, цель которого – выявить или осуществить церковь. Церковь не как сообщество людей, а как тело Христово, как продолжение присутствия богочеловечества в истории и дело спасения людей, что и осуществляется в таинстве Святой Евхаристии. Другими словами, мы становимся церковью тогда, когда принимаем участие в таинстве Евхаристии, причащаясь, приобщаясь, соединяясь через принятие в себя тела и крови Христовой с Господом, мы становимся членами Церкви Христовой. Вот как пишет об этом единстве Церкви и Евхаристии профессор Лоски. Таинство тела и крови Христовых – это осуществленное соединение нашей природы со Христом и одновременно со всеми членами Церкви. Узнаем чудо этого таинства, говорит святой Иоанн Златоуст, в чем оно состоит, для чего оно дано и какая от него польза. Едино тело, сказано, мы бываем, иуды его, от плоти его и от костей его. А это бывает через пищу, которую Христос даровал. Для того Он смешал самого себя с нами, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, соединенное с головой. О том же более точно говорит и святой Иоанн Дамаскин. Если через причащение действительно бывает единение со Христом и друг с другом, то мы действительно объединяемся по свободному расположению и со всеми причащающимися вместе с нами. В таинстве Евхаристии Церковь является единой природой, соединенной со Христом. «Ты, Господи, даровал мне, чтобы эта тленная храмина, моя человеческая плоть, соединилась бы с Твоей пресвятой плотью, и чтобы моя кровь смешалась бы с Твоей. И отныне я член Твоего тела, прозрачный и светящийся. Я восхищен вне себя и вижу себя таковым, о чудо, каковым я стал. Одновременно боясь и стыдясь себя, я поклоняюсь Тебе и страшусь Тебя, и не знаю, куда мне девать, для чего употребить мне эти новые члены, страшные и обоженные».

0: Такими словами святой Симеон Новый Богослов прославляет в одном из своих гимнов единение с Богом в таинстве Евхаристии, в котором мы становимся членами тела Христова. Это единение вводит в глубину нашей природы огонь божества, нераздельный от тела и крови Христа. «И я причащаюсь огня, будучи сеном, и дивное чудо, несказанно орошаем, как некогда купина, не опальне горящая». Значит, Евхаристия — это то таинство, которое являет собой Церковь. Оно совершается на основной церковной службе, основном церковном богослужении, которое называется литургия. В переводе с греческого «литургия» значит «общее дело». Во время литургии вспоминается вся жизнь Спасителя, начиная с его Рождества, когда священник, заготавливая агнец на проскомиде, полагает звездицу на диск со словами «И пришедша звезда, и ста верху, и держи бе отрача». То есть начинается литургия с Рождества Христова, где диск символизирует Вифлеемскую пещеру, в которой родился Богомладенец. Агнец, предназначенный на заклание прежде создания мира. Затем выход Спасителя на общественное служение, его проповедь, его слова, которые мы слышим во время чтения Евангелия. Затем апогей евангельской истории, мы вспоминаем страдания, смерть и воскресение Господа, и как завершающий акт его пребывания в этом мире вознесения. «Вознесися на небеса Божия, и по всей земле слава Твоя». С такими словами священник переносит святые дары с престола на жертвенник. Вот как описывает символику божественной литургии, опять-таки, профессор Лоский. Обрядовая символика есть нечто большее, нежели простое представление, обращенное к нашим чувствам и напоминающее нам о реальностях духовного порядка. Слово «анамнезис» не означает просто воспоминание. Оно указывает скорее на посвящение в таинство, на раскрытие реальности, всегда в церкви присутствующей. Именно в этом смысле святой Максим Исповедник и говорит о символике богослужения. Божественная литургия представляется ему совокупностью спасительных промышлений божественных. Вход знаменует первое пришествие Спасителя. Вхождение первосвященника в алтарь к горнему месту есть образ вознесения. Вход сослужащих символизирует вхождение в церковь язычников, отпущение грехов в суд Божий, открывающий каждому особую о нем волю Божию. Священные песнопения выражают радость, охватывающие чистые сердца и возносящие их к Богу. Прошения о мире напоминают о мире созерцательной жизни, наступающей после страшной борьбы подвижничества. Чтение Евангелия, схождение первосвященника с горнего места, удаление из храма оглашенных и кающихся, закрытие церковных дверей символизирует действие страшного суда. Второе пришествие Господне, разделение на избранных и осужденных, исчезновение мира видимого. Затем великий вход представляется собой откровение мира невидимого. Лобзание мира, соединение всех душ в Боге, совершающееся постепенно. Исповедание веры есть великое благодарение избранных. Свят, свят, свят, возношение душ к ликам ангельским, которые в неподвижности вечного движения окрест Бога славословит и воспевает Троицу. Отче наш есть наше сыновство во Христе, а конечное песнопение «Един свят, един Господь Иисус Христос» вызывает нас мысль о последнем входе тварного в бездну единения с Богом. Церковные праздники заставляют нас участвовать в событиях земной жизни Христа на уровне более глубоком, чем в плоскости простых исторических событий. Ибо в церкви мы уже больше не зрители, а свидетели, освященные Духом Святым. Да, действительно, литургия – это не просто воспоминание о том, что было. Это воспоминание во Святом Духе. Вот как только что мы с вами слышали, анамнезис – это не просто вспомнить о чем-либо, но это значит силой Святого Духа стать соучастником того, что произошло в истории. И более того, стать соучастником того, что еще даже не случилось, но в будущем будет иметь место. Вот в таком, на первый взгляд, странном воспоминании говорят слова одной из евхаристических молитв. Звучит она так. «Вспоминающий уба спасительную сию заповедь», то есть заповедь о совершении Евхаристии, «и вся я же она сбывшая», то есть все то, что Бог сделал ради нашего спасения. И дальше причисляется. крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное паки пришествие. Вот это вот последнее, второе славное паки пришествие, наверное, может вызвать удивление. Ведь вспоминаем мы о том, что уже было, но как можно вспомнить то, чего в истории еще не произошло? И, как известно, второго Христового пришествия-то еще не было. Так вот, в данном случае воспоминание — это не работа нашей памяти, а действие Святаго Духа, силой которого на нас распространяются все плоды Христовой жертвы, все то, что Бог сделал и еще сделает нашего ради спасения. В таинстве Святой Евхаристии мы реально становимся соучастниками всех тех событий, которые в домостроительстве нашего спасения были совершены Богом в прошлом, совершаются в настоящем и будут совершаться в будущем. Известный литургист XX века, протоиерей Александр Шмеман, в своей книге «Евхаристия. Таинство Царства» пишет: «Воспоминание в Евхаристии есть собирание воедино всего опыта спасения, всей полноты той реальности, что дана нам в Церкви, что составляет нашу жизнь, реальность мира как творения Божьего, реальности его как спасенного Христом, реальности того нового неба и земли, на которое восходим мы в таинстве восхождения в Царство Божие». Почему, собственно, божественная литургия начинается возгласом «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа»? Да потому что Царство это в момент Евхаристии становится для нас реальностью. Мы входим в это вечное Царство, в котором нет времени, нет прошлого и нет будущего, но во всем присутствует Бог. И диакон перед началом литургии на благословение священника отвечает: «Время сотворите Господи». То есть наступает время, где будет творить Бог. В Евхаристии мы входим в совершенно иную реальность. Значит, церковь – это богочеловеческий организм, основанный Господом, в котором пребывает Святой Дух, который продолжает дело спасения людей в истории после вознесения Бога-человека Господа Иисуса Христа, реализует дары этого спасения через таинство Святой Евхаристии. И закончу сегодняшнюю беседу еще одной цитатой из уже упомянутой книги отца Александра Шмемена. Для православных основой толкования Евхаристии навеки остаются слова святого Иринея Лионского: «Наше учение согласно с Евхаристией, а Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение. Все, что касается Евхаристии, касается Церкви, все, что касается Церкви, касается Евхаристии, и этой взаимосвязанностью испытуется». На этом наша сегодняшняя передача подходит к концу. Я вам желаю всего доброго, призываю на вас Божие благословение. Храни вас Господь. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век.

0: В исполнении хора Покровского собора в Нью-Йорке под управлением Николая Афонского прозвучал «Символ веры» композитора Александра Архангельского. Запись архивная.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Николо-Богоявленском соборе. Форум «От культуры языка к культуре духа» прошел в молодежном центре развития. Епископ Митрофан совершил божественную литургию в Иоанно-Богословском соборе Череменецкого мужского монастыря. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун дня перенесения мощей святителя и чудотворца Николая 21 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Никольском морском соборе Кронштадта. Его высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрит Алексей Ганжин с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, курсанты Морской технической академии имени адмирала Дмитрия Синявина, Военно-морской академии имени адмирала Николая Кузнецова, учащиеся Кронштадтского морского кадетского корпуса, а также военнослужащие срочной службы. За усердное служение Святой Церкви были награждены иерей Герман Дашевский правом ношения набедренника, диакон Дионисий Шиткин правом служения с двойным орарем. Храму была подарена икона страстотерпцев Бориса и Глеба. Верующим раздали иконки чтимых святых. В праздник перенесения мощей святителя чудотворца Николая из Мирликийских бар 22 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе. Его высокопреосвященству сослужили епископы Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа, настоятель протоиерей Алексей Скляров, протоиерей Алексей Исаев, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов, главный врач детской больницы номер 2 Святой Марии Магдалины Автандил Микава. За усердное служение Святой Церкви были награждены протоиерей Алексей Скляров правом служения божественной литургии с отверстыми царскими вратами до херувимской песни, иерей Андрей Бондарев правом ношения наперстного креста, иерей Алексей Николаенко правом ношения камелавки. В центре храма перед праздничной иконой было пропето величание святителю Николая, архиепископу Мирликийских, чудотворцу. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона равноапостольных Кирилла и Мефодия, настоятелю преподнесен наперстный крест. Был зачитан поздравительный адрес от губернатора Александра Беглова. Директор воскресной школы храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей в преддверии Дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия 21 мая прочитал лекцию «Ко дню славянской письменности и культуры. Просветительская миссия святых Кирилла и Мефодия. Ее причины, история и итоги» в Центральной библиотеке Приморского района имени Михаила Салтыкова-Щедрина. Слушателями стали учащиеся Невского колледжа имени Александра Неболсина. Благодаря трудам храм святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, у славянских народов появилась азбука и книжный литературный язык. Было положено начало славянской письменности. Отныне наши предки могли молиться и совершать богослужения на родном языке. Они стали приобщаться к письменной культуре других стран – Византии и Болгарии – и создавать собственное письменное наследие – летописи, своды законов, литературные произведения. Отец Дмитрий рассказал об истории создания святыми Кириллом и Мефодием первой славянской азбуки глаголицы, а затем их учениками кириллицы, которой теперь пользуемся и мы. Познакомил слушателей с историей развития литературного славянского языка от древнеславянского, бытовавшего до и во время крещения Руси, до церковнославянского, используемого ныне в русской церкви за богослужением. Учащиеся под руководством отца Дмитрия прочитали несколько отрывков из старинных славянских книг разных эпох и наглядно увидели различия и изменения, которые произошли в славянской письменности в течение веков. Форум «От культуры языка к культуре духа», приуроченный ко дню славянской письменности и культуры, прошел 19 мая в Молодежном центре развития. Он был организован при поддержке администрации информационно-методического центра Приморского района. Встреча собрала старшеклассников, молодых педагогов, директоров школ, представителей молодежного совета и священнослужителей Приморского благочиния. Человек создан творчески, открыл встречу благочинный иеромонах Александр Ковальский. Каждое слово, которое мы произносим, должно нести не разрушительный, но творческий потенциал. Язык наших родителей, предков нес молитву и любовь. Мы говорим «здравствуйте», желаем здоровья, «спасибо», желаем спасения. Мы порой не задумываемся, какую духовную силу дает язык. Особенно больно, когда дети произносят нецензурные слова. Это ведет к разрушению. Несите творческую энергию в свои дома, чтобы там были тишина и покой, тогда мир начнет меняться. Заместитель главы районной администрации Владимир Фациевич Слинченко выразил надежду, что форум будет способствовать оздоровлению языковой среды. Состоялось выступление православной рок-группы «Атриум». В дискуссии «Чистота языка и влияние слова на душу, мифы и правда о ненормативной лексике» приняли участие Владимир Фациевич Слинченко, настоятель храма Дмитрия Солунского, протоиерей Александр Рябков, заместитель директора информационно-методического центра Ольга Мазур, семейный психолог Надежда Шегрен и представитель молодежного совета района Егор Петров. Работу в тематических секциях, посвященных философским и практическим аспектам языка, вели священники благочиния и приглашенные эксперты. 21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в Иоанна Богословском соборе Череменецкого мужского монастыря. Его преосвященству сослужили благочинный Лужского округа протоиерей Николай Денисенко и благочинный монастыря иеросхимонах Иноарий Соборанский. На сугубой Иктине были вознесены особые прошения, архипастырь прочитал молитву о Святой Руси. По окончанию богослужения был совершен крестный ход вокруг обители и славлене святому. Владыка поздравил прихожан и насельников обители с продолжающимися пасхальными днями и памятью апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 21 мая, в канун Дня памяти перенесения мощей святителя чудотворца Николая из Мирликийских в Бар, преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил всенощное бдение в храме святителя Николая Чудотворца, бывшего Лоцманского собрания в поселке Лебяжье. Его преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов и настоятель храма протоиерей Александр Михеев. По окончанию богослужения архипастырь поздравил верующих с престольным праздником и обратился со словом проповеди. И последнее сообщение. Четвероклассники Святогорской средней общеобразовательной школы вместе с учителем пришли на экскурсию в храм Рождества Пресвятой Богородицы города Святогорска. Учащихся с педагогом встретил настоятель храма, председатель миссионерского отдела Выборгской епархии иерей Михаил Котов. Отец Михаил провел беседу о молитве и ответил на волнующие школьников вопрос. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
6: Включаю «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 43-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 20 главы.
1: В те дни, в первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, а потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
0: Послушайте 48-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 14 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, то соблюдите мои заповеди. Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В эти дни мы празднуем Вознесение Господне. Я кратко напомню саму историю этого события. Через 40 дней после своего воскресения Господь ведет своих учеников на гору Елеонскую. Надо сказать, что очень много в земной жизни Спасителя было связано с этой горой. Любил он это место и часто уединялся там для молитвы. На Елеонской горе он произнес свою пророческую беседу о грядущем разрушении Иерусалима, о судьбах мира и о своем втором пришествии. Последняя перед страданиями прощальная беседа с учениками произошла также на Елеонской горе, и у подножия этой горы в Гефсиманском саду Христос был взят под стражу. И вот теперь завершение евангельской истории, ее последнее событие, также связано с Елеонской горой. Христос произносит напутствие своим ученикам, благословляет их и начинает несколько отступать, отделяться от земли и возноситься на небо. Видимым образом для апостолов это выглядело именно как вознесение на то физическое небо, которое мы видим над своей головой. И апостолы видят, как фигура Христа медленно исчезает в высоте, его закрывает облако. Но вознесся Христос, конечно, не в космос. Он возносится в пока неведомый нам духовный мир, в неведомое для нас измерение, которое для нас, людей, живущих в трехмерном пространстве, является непонятным и необъяснимым, и где оно находится, нам знать не дано. Мы не можем этого понять, пока сами не станем частью духовного мира. И тогда, по словам апостола Павла, увидим его лицом к лицу. Но вот чем важно для нас событие Вознесения Господня. Наверное, в Евангелии не случайно так часто упоминается, что Господь после своего воскресения сохранил человеческое тело. В воскресных Евангелиях мы читаем, что Господь ест и пьет с учениками, предлагает им осязать себя, то есть потрогать руками, дабы они убедились, что Он не привидение, не дух, ибо дух костей и плоти не имеет, говорит Христос. Другими словами, Он всячески давал им понять, что сохранил всю полноту человеческой природы. И более того, те раны, которые были нанесены Ему при распятии на руках и ногах от гвоздей и на ребре от копья, эти раны остались на Нем как доказательство непризрачности Его плоти. Помните, апостол Фома говорит: «Пока не увижу ран от гвоздей и не вложу пальцы мои рану на ребре от копья, то не поверю, что Христос воскрес». Господь является ученикам, среди которых уже и Фома, подходит к нему и предлагает вложить ему его пальцы в свои раны, дабы он уверовал. И вот с этим телом, которое несло на себе следы грехов человеческих, человеческой злобы и жестокости, это израненное и вместе с тем воскресшее и прославленное тело, Господь возносит в неведомый нам мир, в лоно Святой Троицы. Ведь на землю сошел только Бог, второе лицо Святой Троицы. В утробе Девы Марии Бог соединился нераздельно и неразлучно с человеческой природой. Но возносится на небо не только Бог, но и человек. В личности Иисуса Христа человеческая природа, человеческая плоть возносится туда, где тело человека никогда не было, в иное измерение, в духовный мир, к тому же на высоту духовного мира, поскольку духовный мир тоже разный. И с момента вознесения Христа человеческая природа, человеческое тело пребывает в жизни Святой Троицы, ведь Бога-человек воссел одесную Бога и Отца. Во Христе была воссоздана падшая человеческая природа. Он прошел тот жизненный путь, который Бог предложил Адаму. Христос был послушен Богу, как говорит апостол Павел, послушен даже до смерти крестная. От Адама, конечно, не требовалось ни страдания, ни крестная смерть. Ему надо было просто соблюдать те заповеди, которые Господь дал. Но Адам этого сделать не захотел. Он, поддавшись на искушение дьявола, решил сам стать Богом, вкусив запретного плода. Богом он, конечно, не стал, но в результате этой катастрофы Богу пришлось становиться человеком и пройти путь послушания Богу уже в искаженном грехом мире, дабы исправить мир и дать человеку возможность вернуться в прежнее состояние и достичь той цели, ради которой Бог и сотворил человека. Ведь Бог-то не просто так сотворил человека, а с целью, с замыслом, дабы человек стал участником божественной жизни – обожился, стал как Бог, и не легким, я бы сказал, не магическим путем, просто вот сорвав плод с дерева, а путем труда, путем послушания Богу, исполнения Его заповедей и постепенного возрастания до Бога. Человек Иисус Христос прошел этот путь послушания Богу. Прошел его не в райских условиях, которые были у Адама, а когда все силы ада, господствующие в мире, были брошены, чтобы его сломать. Сломать через искушение, сломать через страх, через предательство и отречение близких учеников. Сломать через невыносимые физические страдания и душевные муки. Да, Боже мой, все было сделано для того, чтобы не дать Христу пройти путем послушания Богу. Отказаться от следования этого пути. Но даже в самые страшные минуты своей жизни, когда было, казалось бы, невыносимо тяжело, он обращается к Богу Отцу со словами: «Не моя воля, но Твоя будет, Господи». Христос по человечеству своему выполнил замысел Бога о человеке. Поэтому его человеческая природа стала причастна божественной жизни, обожилась, вознеслась, возвысилась до Бога. Вознесшись на небо и седя одесную Бога и Отца, Христос указал цель для каждого человека. Задача нашей жизни заключается в том, чтобы через послушание Богу, Его воле, его закону, через исполнение его заповедей возвысить свою духовную жизнь до той высоты, где божественное соединяется с человеческим, или, говоря евангельским языком, обрести Божие Царство в своем сердце. Христос видимым образом покидает этот мир и вместе с тем говорит ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». Или, как это иначе сказано в кандаке праздника, «Я с вами, и никто женовы», то есть «Я с вами, и никто против вас». И вот в этих словах заключается символ нашей надежды. Это указание на то, что, покинув физически эту землю, Христос пребывает с нами, а значит, ничто не может победить нас. Да, Господь с нами, но ведь надо-то, чтобы еще и мы были с Ним. И ведь, заметьте, «и вопия любящим тебя», то есть сказал любящим его. Здесь нет ничего механического. Это он говорит людям, любящим его, а любящим его значит стремящимся к нему. Любящим значит заповеди его соблюдающим. Как сам он сказал: «Кто любит меня, заповеди мои соблюдет». Вот что значит неразрывное единство Господа и Спасителя с каждым из нас. Если мы любим его, если наше сердце открыто ему, если мы хотим иметь его гостем нашим, и действительно в своей прощальной беседе с учениками Христос так и сказал: «Кто любит меня, тот будет возлюблен Отцом моим, и мы придем и обитель у него сотворим». Человек, с которым пребывает Господь, не бывает одиноким. Нет, конечно, он может испытывать чувство грусти, чувство тоски. Человек есть человек, но это не то чувство, которое иссушает его душу и убивает его внутренний мир. Вот, может быть, самый такой яркий, самый сильный пример в истории Церкви, вспоминаем о Великом посту Марии Египетская, полвека в пустыне в одиночестве. Но для человека, который вечера не может провести в одиночестве, для человека, который время не может проводить в тишине, нужно, чтобы постоянно что-то играло, бубнило, давило на уши, это представляется невероятным, но с ней был Господь. А поэтому она и перешагнула этот предел рамки человеческих сил. Вот цель нашего земного существования – это открыться в любви к Господу и ощутить Его рядом с собой. И когда мы совершаем грех, то что мы чувствуем? Не только мы чувствуем вину перед Господом, но мы чувствуем в такие минуты опустошенность. Через грех мы отступаем от Бога и теряем ощущение Его присутствия с нами. Но когда мы вновь возвращаемся к Нему с готовностью слушать Его Слово и выполнять Его волю, то эти слова «Я есть с вами, и никто против вас» становятся для нас очень близкими. Мы своими сердцами ощущаем Его божественное присутствие, защиту и помощь, и радость. И вот эти последние слова, сказанные Христом Своим 11 ученикам на Елеонской горе перед Вознесением, «Я есть с вами во все дни до скончания века», становится счастливой реальностью нашей жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 мая, 10 мая по старому стилю мы вспоминаем трех святых с именем Симон: апостола от 12 Симона Зелота, святителя Симона Владимирского и блаженного Симона Юрьевецкого. Апостол от 12 Симона Зелот, в доме которого Господь Иисус Христос сотворил первое евангельское чудо, претворил воду в вино, был иудеем и принадлежал к партии зелотов. Члены религиозно-политической иудейской партии, существовавшей накануне пришествия в мир Спасителя, зелоты, то есть ревнители, с особенной ревностью относились к ветхозаветным обетованиям об избранности народа Божия и о единственности Бога Израиля. И поэтому они считали своей священной обязанностью начать войну с проботившей избранный народ языческой Римской империи. И их девизом были слова: «Нет владыки, кроме Яговы, нет подати, кроме храмовой, нет друга, кроме зелота». Поскольку зелоты призывали не платить налоги Риму и даже нападали на римских солдат и чиновников, их жестоко преследовали римские власти. Святой апостол Симон оставил зелотов ради Христа и проповедовал христианство в Иудее, Египте, Ливии, Кирене и Британии. По преданию, мученическую кончину апостол Симон Зелот принял в Абхазии, где был распят на кресте. Погребен он в городе Никопсии около Сухуми. В XIX веке на месте подвигов святого апостола Симона Зелота близ Иверской горы был сооружен Новоафонский монастырь. До ныне сохранилась и пещера, в которой подвязался апостол. Святитель Симон, первый епископ Владимира Суздальской земли, принял постриг в Киево-Печерском монастыре и долгое время там подвязался. В конце жизни он стал епископом Владимирским и Суздальским. Скончался святитель Симон в 1226 году. Блаженный Симон Христа ради Иродивы жил в XVI веке в городе Юрьевце Поволжском. Он проводил время в строгом посте и часто молился на папертях разных церквей. Погребен блаженный Симон в Богоявленском монастыре. Празднование святому совершается с 1635 года. 23 мая украшено памятью мучеников III и IV века Алфия, Филадельфа, Киприана, Анисима, Еразма и иных с ними пострадавших, и мученика Исихии Антиохийского. Святой мученик Исихий жил в городе Антиохии в царствовании императора Максимиана Галерия и занимал высокую должность при императорском дворе. Император издал эдикт, по которому лишал воинского звания и изгонял с военной службы всех христиан. Тем, кто не изменял христианской вере, он приказывал снимать с себя знаки воинского отличия и переходить на положение наемных слуг. В числе таких был и Исихий. Через несколько дней император призвал к себе Исихия и спросил: «Неужели тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Святой Исихий отвечал: «Честь, которую я имел от тебя, временна». Тогда Максимиан приказал утопить святого Исихия в реке, привязав ему на шею жернов. Сегодня прославляется святая блаженная Таисия. Таисия жила в Египте в V веке. Она посвящала себя благотворительности и помощи больным. Зная ее благочестие и доброту, в ее доме часто останавливались иноки. После смерти богатых родителей Таисия попала под дурное влияние, потеряла свое богатство и стала вести неблагочестивую жизнь. Узнав об этом, иноки, которые часто останавливались в ее доме, пожелали спасти ее. К Таисии отправился Ава Иоанн, который усовестил ее и велел идти с ним в монастырь. Таисия безропотно подчинилась. Когда они остановились в пустыне на ночлег, Таисия мирно скончалась, а Иоанн услышал с небес голос. Один час ее покаяния принят более долговременного покаяния других, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения. Также сегодня совершается память преподобной Исидоры Христа ради Юродивой, которая подвязалась в Тавинском монастыре в Египте в середине IV века. Святая несла подвиг юродства, пребывая в смирении и постоянных трудах. Она никогда не гневалась, никого не оскорбляла словом, не роптала на Бога и на сестер и была молчалива. Сегодняшний день освящен также памятью Киево-Братской иконы Божией Матери. Продолжение нашего церковного календаря послушайте житие святителя Симона Владимирского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Епископ Симон – один из тех божьих святых, которые потрудились в деле соборного строения Руси во славу Господа. Из жития святителя Симона известно, что он жил в конце XII – начале XIII века и начал свой подвижнический путь в Киево-Печерском монастыре, первой и самой прославленной древнерусской обители. Учась у величайших подвижников благочестия, живших рядом с ним, он быстро достиг духовных высот, и Господь наградил его усердие. Великий князь Всеволод Георгиевич призвал Симона в стольный град Владимир принять настоятельство в монастыре во имя Рождества Богородицы. После смерти Всеволода его сын Георгий, гордый и независимый правитель, решил основать новую Владимирско-Суздальскую епархию, выделив ее из ростовского подчинения. Он предложил митрополиту всей Руси Матфея, чтобы возглавил ее блаженный Симон, который был хиротонисан в 1215 году в сан епископа. 12 лет святитель Симон был молитвенником перед Господом за Владимирскую землю, освящая ее своим святым житием и проповедуя Слово Божие. Тоскуя по благодатной Киево-Печерской обители, которую почитал домом Пресвятой Богородицы, он освятил два собора в честь Пресветлого Рождества в 1212 году в Рождественском монастыре, в котором полвека спустя были положены честные мощи святого благоверного князя Александра Невского. И в 1225 году в Суздале, незадолго до своей кончины. Этот собор сохранился до ныне. Святительский амофор обязывал блаженного Симона принимать подчас и тяжкие для сердца решения. Князь Георгий был человеком тщеславным и властолюбивым, повинным в смерти многих православных христиан во время своих усобиц с братьями. Наконец, изгнанный добродетельным Константином, он вынужден был покинуть Владимир вместе с женой. Чувствуя, что духовная поддержка более нужна побежденному, святитель Симон последовал вместе с Георгием в городец Волжский. И, может быть, его заслуга в том, что через год, призванный Константином обратно, Георгий уже не чинясь, вернулся с искренней дружбой и любовью. Какими словами наставлял князя святитель Симон, нам знать не дано. Но, читая его послание к преподобному Поликарпу, архимандриту Печерскому, ясно видно, что среди многих забот святитель думал особенно о соборном объединении Руси. Древние страницы донесли простые и мудрые слова блаженного владыки. «Все маловажно, что творишь ты в келье, псалтирь ли читаешь, 12 ли псалмов поешь, все это не сравняется с одним соборным, Господи помилуй». Провидя, что гордыни и раздоры приведут Русь к невиданной беде, святитель взялся за составление Киево-Печерского патерика, назидательных рассказов о житии печерских святых, изложенных им в виде послания другу чернорижцу Поликарпу. Как составитель первого русского патерика и прославился в веках святитель Симон вместе со святыми, о которых он поведал миру, сам при жизни избегая всякого почитания. О себе он говорил так: «Кто не знает меня, грешного епископа Симона, церкви Владимирской и другой Суздальской, которую я создал сам? Скажу тебе, что всю эту славу и честь я признаю грязью и хотел бы лучше щепку торчать за воротами или ссору валяться в Печерском монастыре и быть попираемым людьми, или быть одним из тех убогих, что просят милостыню перед вратами честной лавры». Перед самым Батыевым нашествием духовной поддержкой и пророчеством прозвучат сказания святителя Симона о мучениках Евстратии, Никоне, священномученике Кукше и других божьих угодниках, мучимых иноплеменниками, претерпевших страшные страдания Христа ради и стойкостью своей обративших ко Христу самих мучителей. Святитель Симон представился в 1226 году и был положен в Печерских пещерах среди великих святых, которых он прославил в своих писаниях.

0: В завершении нашего церковного календаря прозвучит рассказ о Киево-Братской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая Киево-Братской, явилась в 1654 году и находилась в Киеве, в Братском училищном монастыре. В 1662 году, при переправе через реку Днепр, крымские татары, воевавшие в союзе с поляками против России, похитили из церкви вместе со священной утварью и святые иконы. Но эта чудотворная икона, пущенная по Днепру, достигла Киева-Подола, где с радостью была принята православными и перенесена в братский монастырь с подобающей честью, и с того времени хранилась там. Предание говорит, что один татарин хотел переплыть на этой иконе реку Днепр. Икона поплыла сама и остановилась среди Днепра, против братского монастыря. Татарин удивился такому плаванию и, сидя на иконе, в испуге кричал о помощи, страшась потопления. Немедленно из монастыря приплыли в лодке, взяли икону и спасли татарина, который после совершившегося чуда пожелал креститься и постригся в монахи. До революции в братском монастыре еженедельно, в субботу, перед этой иконой служили акафист при многочисленном стечении усердных богомольцев.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Духа. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Ивана.

Есть яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согрешив сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера вахом, его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного,
дождь нам

целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь его Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели преста сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаней благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Бабушка Аси Дуровой, Евгения Свиньина, из далекого Ленинграда предупреждала любимую внучку. «Не мечтай о России. Ее попрали люди и покинул Бог». Но она продолжала мечтать о далекой родине. Это утверждают все, кто знал необыкновенную русскую женщину, волею судьбы, оказавшуюся за пределами России. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте чтение воспоминаний Анастасии Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читает Людмила Зотова.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». История крещения Руси, пусть даже в общих чертах, широко известна. Многими также вполне осознается, что церковная традиция Русской Церкви имела в своем начале проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Поэтому не безинтересно будет проследить историю Кирилло-Мефодиевского наследия до того, как оно пришло на Русь. Ежедневно в 13 часов 30 минут, кроме понедельника, слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Рябкова из цикла «Крещение славян».
1: Эта книга приоткрывает тайну вхождения человека, выросшего в мусульманской среде, в лоно православия. Пройдя через душевные страдания и мучительные поиски истины, автор, наконец, обретает веру во Христа. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, слушайте в нашем эфире чтение книги Хризостома Хусейна Селахварзи «Мы будем утешены. Наедине с Богом. Исход от ислама к православию». Читает Александр Крупинин.
2: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
1: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
2: «Посиделкино» – это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное – за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс», глава 10. Как немного было для отца Игнатия в Троице-Сергиевой пустыне отвлечений, одной игуменьи он писал, что сердце настоятеля часто бывает завалено бревнами, кирпичами и звездкой. Он не оставлял ни своего аскетического делания, ни аскетической проповеди. Отец Игнатий много писал и говорил о молитве, и в частности о молитве Иисусовой. Вот он пишет одной монахине. Святый Исаак говорит в сороковом слове: «Возлюби в молитве более поклоны, нежели упражнения в стихословии», то есть в чтении псалмов и канонов. Количество поклонов пусть назначается удовлетворением цели их. Цель их — согреть тело, причем разгорячается и дух. При этом хорошо вспомнить слова святителя Дмитрия, сказанные им от опыта и принадлежащие к келейному пребыванию. Лучше краткая и частая молитва, чем продолжительная с продолжительными промежутками. Вы спрашиваете, что значит телесная молитва? Это вообще молитва новоначальных. В особенности же клиросное пение, наипаче нотное, где все внимание обращено на голос. От этой молитвы, сопровождаемой сильной наружной ревностью, также плотскую, переходит человек к сердечному и умственному вниманию. Пишите, что при начале упражнения в Иисусовой молитве бороли вас только уныние, его порождение, отчаяние, недоумение, сон и прочее. Это хороший признак. «Пользу молитвы, — сказал святый Иоанн Лествичник, — можно заметить из бесовских препятствований, возникающих во время собрания, то есть молитвенного. Вы, конечно, помните, что я вам завещал внимать умом языку, тихо произносящему молитву, отнюдь не позволяя себе самочинно вдаваться в художество, описанное в «Добротолюбии». От художества о ноздренном дыхании уклонитесь. В начале 1850-х годов святитель Игнатий создал целый ряд сочинений о молитве, которые могли бы составить книгу на эту тему. Краткий трактат «Дух молитвы новоначального» состоит из введения, 40 параграфов и заключения. Здесь каждая фраза продумана, нет ни одного лишнего слова. Они часто афористичны. Например, «Истинная молитва есть голос истинного покаяния». Хотя бы кто стоял на самой высоте добродетелей, но если он молится не как грешник, молитва его отвергается Богом. Достоинство молитвы состоит единственно в качестве, а не в количестве. На немногих страницах множество мыслей, и все они подкреплены ссылками на творения святых Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, Григория Синаита, Марка Подвижника и других. Эта статья вводит как некое предисловие во все вопросы, связанные с молитвенным деланием. К ней примыкают краткие по 5-6 страниц слова о келейном молитвенном правиле и о церковной молитве. «Правило», — пишет святитель Игнатий, — какое точное название, заимствованное из самого действия, производимого на человека молитвами, называемыми правилом. Молитвенное правило направляет правильно и свято душу, научает ее поклоняться Богу духом и истиною, между тем, как душа, будучи предоставлена самой себе, не могла бы идти правильно путем молитвы. Отец Игнатий в этих статьях дает инокам драгоценные советы от собственного молитвенного опыта. Новоначальный может по этим сочинениям, как по учебнику, собственно, под руководством самого автора, войти в существо одного из сложнейших аскетических дел. Но это только начало. Далее следует слово о молитве устной и гласной, слово о поучении или памяти Божией, слово о молитве умной, сердечной и душевной. обширное слово о молитве Иисусовой, 80 страниц, и трактат о молитве Иисусовой, 92 страницы. К этому надо прибавить множество поучений о молитве, рассыпанных в письмах святителя Игнатия. Когда вышла из печати изданная Оптиной пустынью книга «Житие и писание молдавского старца Паисия Величковского», старец Макарий прислал несколько экземпляров и архимандриту Игнатию, как и многим другим настоятелям русских обителей. «Здесь, как писал отец Игнатий, с особенной ясностью изложено учение, весьма приличествующее нашему времени, учение о Иисусовой молитве, о которой ныне по большей части имеют самое темное, сбивчивое понятие. Иные, считающие себя за одаренных духовным рассуждением и почитаемые многими за таковых, боятся этой молитвы как какой заразы, приводя в причину прелесть, будто бы непременную спутницу упражнений Иисусовой молитвою, сами удаляются от нее, и других учат удаляться. Изобретатель такого учения, по мнению моему, дьявол, которому ненавистно имя Господа Иисуса Христа, как сокрушающее всю его силу. Он трепещет этого всесильного имени и потому оклеветал его пред многими христианами. Причина прелести — не молитвословие, не псалмы, не каноны и акафисты, не молитва Иисусова, нет. Сохрани, Боже, всякого от такового богохульства. Гордость и ложь — вот причина прелести. Гордость и ложь, которых виновник — дьявол. А он, чтобы свалить с себя вину, дерзостно и богохульно оклеветал Иисусову молитву. Сам же встал в стороне, как ни в чем не повинный. Ныне многие хлопочут, остерегаются, и других остерегают от молитвы Иисусовой, утверждая, что должен от нее удаляться, как от причиняющей прелесть. А о дьяволе, настоящем виновнике прелести, ни слова. Совсем забыли. Ах, какая явная хитрость дьявола! Как он прячется искусно! Отец Игнатий сам был делателем Иисусовой молитвы. Его великий опыт в этом духовном деле позволил ему разрушить дьявольскую ложь. Его писания о Иисусовой молитве вместили в себя опыт всех подвижников Духа, от апостолов и египетских пустынников до русских старцев, таких как Нил Сорский, Паисий Величковский и Серафим Саровский, которого он уже тогда называл святым. Обобщив их опыт, он не оставил без подробного объяснения ни одного вопроса, связанного с Иисусовой молитвой. «Под именем поучения или памяти Божией, — пишет отец Игнатий, — святые отцы разумеют какую-либо краткую молитву или даже какую-либо краткую духовную мысль, которую они приобучились и которую они старались усвоить уму и памяти вместо всякой мысли. Можно ли заменить одной духовную краткую мыслью о Боге все прочие мысли? Можно. Святый апостол Павел говорит: «Не судьих бы ведите, что в вас точие Иисуса Христа и сего распята». Поучение или память Божия есть установление божественное. «Бдите, убо на всякое время молящийся», завещал некогда Господь предстоявшим ученикам Его. Завещевает Он это и нам. Упражнение в непрестанной молитве, продолжает отец Игнатий, при обучении себя к ней необходимо для всякого инока, желающего достигнуть христианского совершенства. Упражнение в непрестанной молитве и при обучении себя к ней есть обязанность каждого инока, возложенная на него заповедью Божией и иноческими обетами. Отчего непрестанная молитва или непрестанное памятование Бога названы поучением, продолжает отец Игнатий, от того, что подвижники на делание которых снизошла роса божественной благодати, обрели в повторяемой ими краткой молитве духовный, глубочайший, неисчерпаемый смысл, постоянно привлекавший и усугублявший их внимание своей духовной новизной. И соделывался для них краткий стих обширнейшую наукою, наукою из наук, а занятие им в точном смысле поучением. Призываемый сердечную молитвою Христос ниспосылает в сердце духовную силу, называемую миром Христовым, непостижимую умом, невыразимую словом, непостижимо постигаемую одним блаженным опытом. «Если ты присытишься, в особенности упьешься», развивает последнюю мысль отец Игнатий, «святый мир перестанет в тебе действовать. Если разгневаешься, надолго прекратится его действие. Если позволишь себе дерзость, он перестанет действовать. Если возлюбишь, что земное, заразишься пристрастием к вещи, к какому-нибудь рукоделию или особенным расположением к человеку, святый мир непременно отступит от тебя. Если попустишь себе услаждение блудными помыслами, он надолго, весьма надолго оставит тебя, как не терпящий никакого зловония греховного, в особенности блудного и тщеславного. Поищешь его и не обрящешь. Восплачешь о потере его, но он не обратит никакого внимания на плач твой, чтоб ты научился давать дару Божию должную цену и хранить его с подобающими тщательностью и благоговением. Моление молитвою Иисусовую, пишет святитель Игнатий, есть установление божественное. Установлено оно не через посредство пророка, не через посредство апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочими возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями, Господь Иисус Христос установил моление Его именем, дал этот способ моления как новый, необычный дар, дар цены безмерной. Как нам, ничтожным, бренным, грешным, принять дар? Не способны для этого ни руки наши, ни ум, ни сердце. Ты научи нас познать по возможности нашей и величие дара, и значение его, и способ принятия, способ употребления, чтоб не приступить нам к дару погрешительно. И вот человек решается приступить к исполнению этого священного завета Господа. «Сила сатаны, — пишет отец Игнатий, — пребывающая в человеке при его рассеянной жизни непримечаемую и непонимаемую, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвизает все страсти в человеке. Посредством их приводит всего человека в страшное колебание, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса. Ибо страсти, как сказано, суть демоны, и исходят от призывания сего имени». Это значит, действия страстей и демонов совокупные. Не придем от этого в уныние и недоумение, напротив того, ободримся и уготовимся к подвигу. «Пребывание умом и сердцем на небе и в Боге, — продолжает отец Игнатий, — вот главный плод, вот цель молитвы. Отражение и попрание врагов, противодействующих достижению цели, — дело второстепенное. Не должно оно привлекать к себе всего внимания, чтоб сознанием, созерцанием победы не дать входа в себя высокоумию и самомнению». Святитель Игнатий приводит высказывания о Иисусовой молитве преподобных Антония Великого, Макария Египетского, святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, упоминает великих делателей молитвы, святого Игнатия Богоносца, мученика Калистрата Карфагенского, преподобных Пахомия и Исаию, уроженцев Верхнего Египта, нитрийских и скитских монахов Египта Нижнего, подвижников Синайской горы. Из этого видно, пишет отец Игнатий, что моление именем Господа Иисуса было повсеместным, общеупотребительным во Вселенской Церкви. Кроме упомянутых отцов, писали о молитве Иисусовой ниже следующие. Преподобный Исихий, иерусалимский пресвитер, ученик святого Григория Богослова, писатель V века, уже жалующийся на оставление монахами упражнения Иисусовой молитвою и трезвение. Преподобные Филофей Синаит, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит, Филипп Филадельфийский, Григорий Палама, Каллиста, Игнатий Ксанфопула и многие другие. Из российских отцов имеется сочинение о ней преподобного Нила Сорского, священно-инока Дорофея, архимандрита Паисия Величковского, схимонаха Василия Поляна Мирульского и иеромонаха Серафима Саровского. Все упомянутые описания отцов достойны глубокого уважения по обилию живущих в них и дышащих из них благодатью духовного разума. Но сочинения российских отцов по особенной ясности и простоте изложения, по большой близости к нам относительно времени, доступнее для нас, нежели писание греческих светильников. В особенности писание старца Василия, можно и должно признать их первую книгу, которой в наше время желающему успешно заняться Иисусовой молитвою необходимо обратиться. Превосходна книга преподобного Нила Сорского. Отеческие книги составляют единственный источник, к которому может обратиться томимая гладом и жаждою душа для приобретения существенно нужных познаний в подвиге духовном. Книги эти — дрожайшее наследие, оставленное святыми отцами их иноческому потомству, нам, нищим. Книги эти — крохи, упавшие к нам и составляющие нашу долю, крохи с духовной трапезы отцов, богатых духовными дарованиями. Позднее русские проповедники в своих поучениях о Иисусовой молитве будут указывать и на сочинение святителя Игнатия. Сам он, сокрушаясь об оскудении духовного наставничества, пишет, что единственным руководителем нашим должны быть отеческие писания и молитвенный плач пред Богом. И далее отец Игнатий дает подробнейшие пространные изложения учения святых православных отцов о Иисусовой молитве, все его основы и оттенки. Он не исключает мирян из числа возможных делателей Иисусовой молитвы, но все-таки нередко указывает, что по-настоящему это дело может быть под силу только инокам. Так считали и многие святые отцы, писавшие о молитве. Да и для монахов умное делание становится все труднее. Даже в монастырях трудно найти место неразвлекаемого уединения, а тем более продолжительной безмолвной жизни. Отец Игнатий пишет: «Совершенное безмолвие в наше время очень неудобно, почти невозможно. Серафим Саровский, Игнатий Никифоровский, Никандр Бабаевский, иноки, весьма преуспевшие в умной молитве, пребывали по временам то в безмолвии, то в обществе иноков. Бывает и так. Святый Симеон Новый Богослов говорит, что по внушению бесов иноки, проводящие лицемерную жизнь, завидуют истинным подвижникам благочестия, употребляют все меры расстроить их или изгнать из обители. Даже благонамеренные иноки, но проводящие жительство наружное и не имеющие понятия о жительстве духовном, соблазняются на духовных делателей, находят их поведение странным, осуждают и злословят их, делают им различные оскорбления и притеснения. Великий делатель молитвы Иисусовой, блаженный старец Серафим Саровский, много претерпел неприятностей от невежества и плотского воззрения на монашество своих собратьей, потому что те, которые читают закон Божий телесно, полагают исполнять его одними внешними делами, без мысленного подвига. Какое огромное количество препятствий лежит на пути делателя Иисусовой молитвы. И тем не менее отец Игнатий призывает приступать к ней с простотой и открытостью. Займемся молитвой Иисусовою бескорыстно, с простотою и прямотою намерения, с целью покаяния, с верою в Бога, с совершенной преданностью воли Божией, с упованием на премудрость, благость, всемогущество этой святой воли. Мы, грешники, недостойные духовных наслаждений и видений, встанем мысленно пред Господом нашим Иисусом Христом в лике прокаженных, слепых, глухих, расслабленных, беснующихся. Начнем пред Ним из нищеты духа нашего, из сердца сокрушенного болезнью о греховности нашей, плачевный молитвенный вопль. Этот вопль да будет неограниченно обилен. В другой статье отец Игнатий напоминает, что и в духовном труде существует опасность надорвать силы. Не должно обременять ум излишним чтением молитв и Писания. Также не должно упускать обязанностей своих для неумеренного упражнения молитвы и чтением. Как излишнее употребление пищи расстраивает и ослабляет желудок, так и неумеренное употребление духовной пищи ослабляет ум, производит в нем отвращение от благочестивых упражнений, наводит на него уныние. Для всякого человека своя мера. При многократном и внимательном перечитывании писаний отца Игнатия о молитве и вообще о духовной жизни читатель может выстроить для себя ту цепь наставнических рекомендаций, которую для него как бы выстроил сам святитель.
2: Страницы книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
3: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

Россия. Очищение огнем. По страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой. Часть вторая. Встреча в СССР. Глава вторая. Переводчик на французской выставке. Москва, 1961 год. Суббота, 23 сентября. Я провела целый день в 100 километрах от Москвы, у Андрея Синявского, с которым встретилась впервые. В Париже мне дали к нему поручение. Я должна была рассказать о его статьях, напечатанных во Франции. Андрей и Маша Синявские обычно живут в Москве в маленькой комнатке коммунальной квартиры, а на лето сняли заброшенную избу в деревне, где их никто не знает. Местные зовут Андрея Бородач. Действительно, у него большая светлая борода и странные глаза. Ему должно быть около 38 лет. Он курит трубку и одевается на манер крестьян прошлого века. Он литературный критик, преподает в Московском университете и находит в деревне покой, благотворный для его исследований. Маша, его жена, невысокая женщина со свежим розовым цветом лица. Она носит серьги в виде больших колец. На голове у нее пучок, толстая закрученная коса. Она живая, веселая, преподает историю искусства и реставрирует иконы, которые вместе с Андреем разыскивает в заброшенных деревнях, очень далеко от Москвы. Именно так они вдвоем объездили весь русский север, спускаясь на лодках по рекам, углубляясь в поволжские леса, проводя ночи на сеновалах и под открытым небом. Иногда им удавалось разыскать на чердаке или на сеновале спрятанные там древние иконы XIV-XV веков. Но затерянные деревеньки совсем обезлюдели. Хотя, по словам Андрея, в былые времена многие из них процветали. Там до сих пор можно найти очень красивые дома, украшенные цветной деревянной скульптурой. Церкви часто бывают просто великолепные. В этих деревнях из 30 дворов жилыми сейчас остаются только 5 или 6 домов. Остальные дома заколочены, и сады зарастают бурьяном. Сельские жители не могут теперь зарабатывать на жизнь традиционными промыслами, рыбной ловлей и обработкой дерева. Они вынуждены работать в колхозах. Им приходится покидать свои родные деревни. Но все же в деревнях еще можно встретить крестьян, проникнутых тысячелетней народной мудростью. Они ничего не знают о современном мире и едва помнят, что происходило в России после революции. Они помнят только бурю, что обрушилась на их затерянные деревни, особенно на церкви. Шла борьба с религиозными предрассудками. На площадях жгли церковную утварь, иконы, священные книги, увозили на переплавку колокола. Разрушили практически все, и те, кто пережил все это, боятся и спрашивают Андрея: «Кто послал тебя, патриарх? Сталин?» На это трудно ответить, поскольку ни тот, ни другой его никуда не посылал. Сегодня суббота, и на даче много народа. Петров, забавный мальчик лет 16, черноглазый, большеротый, белозубый, с вечно всклоченными волосами. Он изучает историю искусства, а Маша занимается с ним живописью. Он очень ловок, и пока готовится обед, сбивает доски, чтобы мы смогли усесться на крепких лавках, которые ночью можно будет использовать как кровати. Еще приехали Мушка и ее муж Юлиан. Здесь также молодой писатель Николай. И еще двое-трое очень симпатичных друзей хозяев дома из той же компании. В ожидании обеда Андрей показывает мне дом. Изба представляет собой крепкое строение, почти не пострадавшее от времени. По деревянной приставной лестнице, стоящей в единственной комнате первого этажа, можно забраться на чердак, где устроена маленькая спальня, стены которой побелены известью. Там, на дощатой кровати, спит Петров. На стенах он развесил свои эскизы и акварели с видами деревни. Из маленького оконца видны поля и бескрайний лес. Кирпичная печь занимает четвертую часть комнаты первого этажа. Это главный спутник русского крестьянина. Поймите, в ней столько теплоты и уюта.
В этих краях зимы очень суровые. Термометр опускается на 30-40 градусов ниже нуля. На заледеневших просторах дуют сильные ветры, а в избе царит тепло и покой. Ночью спят прямо на печи под перинами. Стены дома сложены из круглых толстых бревен, потемневших от времени. В правом углу напротив двери, под низким потолком, на полке, три иконы, принадлежащие прежним хозяевам. В центре Спаситель, слева какой-то святой в полный рост, справа — Голгофа. Длинный стол, покрытый клеенкой, самодельные лавки, несколько бутылок и кое-какая домашняя утварь дополняют обстановку. В глубине еще одна комнатка с двумя раскладушками и столиком, на котором стоит чудесная икона, которую Маша сейчас расчищает. Кое-где под толстым слоем грязи проступают светлые краски древней живописи. В центре иконы Голгофа, в верхней части Благовещения, в нижней — четверо святых. В этой темной комнатке икона светится со всей яркостью небесного света. Среди этого враждебного мира она свидетельствует о существовании невидимого. Она говорит о том, что все ведет нас к любви. Андрей предлагает мне выйти, чтобы спокойно поговорить. Мы идем по полю, беседуя о Франции, литературной деятельности Андрея. Его отец был пламенным революционером, меньшевиком. Он был арестован при Сталине. У Андрея об этом времени остались ужасные воспоминания. Он был тогда студентом, и его будущее было погублено арестом отца. Никто не осмеливался общаться с ним. Он с трудом осознавал происходящее, поскольку и сам был убежденным коммунистом. Потом началась война с ее страданиями, голодом и прочим ужасом. Андрей был слишком молод, чтобы быть призванным в действующую армию, но прервал учебу и остался работать в Москве. Первый раз его коммунистическая вера была поколеблена пропагандой освобождения братских стран — Венгрии и Польши. Десталинизация и появление новой привилегированной касты заставили его окончательно усомниться в истинности идеалов своей юности. Он понял, что оппортунизм — это просто правило игры. С тех пор он в своей духовной эволюции, кажется, движется к христианству. Темнеет, нас ждут к обеду, и нам пора возвращаться. Несмотря на краткость нашего общения, мы глубоко узнали друг друга. Андрей с грустью замечает, что не надеется побывать во Франции. Его духовная эволюция была замечена властями, и ему сильно досталось за последние, уже далеко не ортодоксальные статьи. Он чувствует за собой слежку и боится, что не сможет больше писать, поскольку не в состоянии лукавить и скрывать свои мысли. Он не может продолжать лгать до бесконечности. Я предчувствую глубину раны, которая нанесена духу и душе этого человека. В этом, как мне кажется, и состоит непростительный грех коммунизма, который стремится разрушить самое ценное в человеке — его личность. Запрещено самостоятельно мыслить, следовать зову своей совести. Человека вынуждают скрывать истину от самого себя и лгать другим. Это ли не ад? Стол накрыт тем, что нашлось в доме. Одна тарелка на двоих, деревянные ложки. Нас ждут маринованные грибы и соленые огурцы, черный хлеб, масло и водка. Настоящая деревенская еда. Во время обеда голодные собаки кладут головы нам на колени. Идет оживленная беседа, полная юмора и намеков. Она отражает ностальгическую тоску по культуре, искусству и свободе. До станции идем полем по мокрой от росы траве. Ночь великолепна. На станции ни огонька, в кассе ни души. 10-часовой поезд на Москву отменен. К счастью, нам навстречу попадается автобус, идущий в Москву. Шофер остановился, и меня тотчас же запихнули внутрь. Вместо прощания Андрей мне крикнул: «Вот она, Россия!» Я вернулась в гостиницу с последним поездом метро. Моего отсутствия никто не заметил.

Воскресенье, 24 сентября. Я навестила госпожу Лебединскую, бабушку моей подруги, живущей во Франции. Она меня ждет и приготовила для внучки Сонечки подарок – пластмассового утенка. Она очень волнуется и, несмотря на все усилия, чуть не плачет. Она целиком предана режиму, мечтает об установлении совершенного коммунизма и верит всему, что пишут в советских газетах. Во Франции человек человеку волк, а в России друг и брат. Ей кажется невероятным, что я верующая. Как образованный человек может верить в Бога? Но это просто абсурд. Она все время повторяет: «Но логика, как быть с логикой? Это невозможно». Я ей говорю, что, может быть, то, что пишет «Правда», не совсем верно, что советская интерпретация фактов не безупречна. Тогда она торопливо показывает мне купленные газеты, конечно, коммунистические, на французском языке, французскую «Юманите» и бельгийскую «Drapeau Rouge».

Понедельник, 25 сентября. Сегодня мой последний день в Москве. После завтрака я села в поезд и без звонка поехала в Переделкино к Пастернакам. Зинаида Николаевна, вдова писателя, сидит в конце стола в столовой, которую, когда решался вопрос о Нобелевской премии, фотографировали все журналисты. По правую руку от нее пожилой человек, назвавшийся вернувшимся из эмиграции на советскую родину. Он хитер, болтлив и надоедлив. Три сына Пастернака, Женя, Стася и Леня, вместе с женами тоже там. Нельзя поговорить ни о чем интересном, так как слишком много народа. Перед моим уходом мы с Женей поднимаемся в кабинет Бориса Леонидовича. Это большая комната с письменным столом, диваном и маленькой железной кроватью, на которой скончался поэт. Но все кажется пустым. Карандашный рисунок Пастернака на смертном одре. Он очень похож и трогательно прост. В маленькой витрине посмертная маска и слепок правой руки. Книжный шкаф полон книг, среди которых все издания «Доктора Живаго» и «Старая Библия». На стенах иллюстрации к «Воскресению Льва Толстого» и писанная маслом картина работы отца Бориса Леонидовича. В углу, в ящике, несколько гераней, убранных на зиму. Через широкое окно виден сад, косогор, свежевспаханные поля. Видны и три сосны на кладбище, под которыми, неподалеку от старой церкви, покоится его тело. Но как грустно думать, что на его могиле нет креста. Мне кажется, что ему бы этого хотелось. Должно быть, он не высказал никаких пожеланий. Все, что касалось его самого, было ему так безразлично. Зинаида Николаевна чувствует себя очень усталой. Она недавно перенесла

В третий раз я приехала в Россию вновь с группой «Культура и дружба» и провела там целый месяц с 14 июля по 15 августа 1962 года. Мы ехали на автобусе и пересекли советскую границу неподалеку от Выборга. Советский таможенный контроль – всегда тревожная, тяжелая и унизительная процедура. Многие чемоданы открывают, и горе тем, у кого обнаружат религиозную литературу на русском языке или просто журналы, такие как «Пари Матч» или «Мари Клэр». Журналы тут же конфискуют, а таможенники с удвоенной энергией набрасываются на другие чемоданы. Именно поэтому отец Дюпир просил нас оставить в Финляндии все религиозные книги и церковные вещи. С чувством глубокого сожаления я закопала в землю сотни маленьких нательных крестов, которые мне передали перед самым моим отъездом. Все в порядке, и мы можем отправляться в Ленинград. Наконец мы подъехали к городу и остановились в кемпинге на берегу Финского залива. На красивой лужайке импортные летние домики, а в центре лагеря закусочная, туалеты и душевые кабинки. Каждый день мы проезжали 60 километров до Ленинграда. Тамара, гид, работавший с нами в 1959 году, часто сопровождала нас при посещении музеев и исторических памятников. Как-то раз она, смущаясь, предложила мне встретиться с одним из своих друзей, желающих познакомиться со мной. Я охотно согласилась, ничего не опасаясь. Но, — добавила она, — он член горкома партии. Я ответила ей, что для меня это не имеет никакого значения и что я буду рада встретиться с ним. Тогда я еще была совсем наивна и не могла даже предположить, к чему приведет эта встреча. Мы договорились встретиться на завтра около 2 часов дня в одном из городских ресторанов. Нам заказали столик, чтобы мы могли побеседовать за порцией мороженого. В назначенный час я пришла в ресторан. Тамара меня уже ждала и подвела к столику, за которым сидел невысокий, хорошо одетый брюнет. Он вежливо встал при нашем приближении, представился и внимательно на меня посмотрел. У него были живые маленькие глазки, и мне никак не удавалось поймать его взгляд. Он подозвал официанта и заказал мороженое и шампанское. Сделав комплимент моему знанию русского языка и отсутствию какого-либо акцента, он предложил мне бокал, чтобы, как он сказал, отпраздновать мое возвращение на родину, в родной город. Затем он вспомнил о подвигах Надежды Дуровой, моей двоюродной бабушки, во время Отечественной войны 1812 года. От его слов мне стало неловко. Я безмолвно молилась и держалась настороженно. Как всегда в России, разговор продолжался бесконечно. Я ушла, сославшись на то, что меня ждет группа. Он сожалел о том, что наша встреча была столь непродолжительной, и хотел бы снова со мной увидеться завтра, в то же время, в гостинице «Европейская», и пригласить на эту встречу еще 2 своих друзей. Я была встревожена, но не хотела этого показывать, и согласилась. На завтра, в 2 часа дня, едва войдя в вестибюль гостиницы, я встретила моего друга, очень обходительного. Он предложил мне пройти с ним. Мы поднялись на 3-й этаж, в номер, где нас ждали 2 его друзей. Я сразу поняла, что попала в мышеловку, так как дверь за мной заперли на ключ. В отношении этих типов сомнений у меня больше не было. Это сотрудники КГБ. Взаимные представления, обмен любезностями. 2 друзей, конечно же, очень хотели со мной познакомиться, так как они внимательно, без стеснения и с интересом меня рассматривали. Одному было лет 50, его полное лицо вызвало во мне мгновенную антипатию. Второй, Виктор, худой, молоденький, голубоглазый блондин, мне был скорее симпатичен. Я притворилась, что чувствую себя легко и непринужденно, но внутренне молила Бога помочь мне никого не скомпрометировать. Первые вопросы не смутили меня. В Ленинграде я больше никого не знаю. Родители и друзья или умерли, или уехали из России. Тогда неприятный тип спросил: «Но сами вы католичка, мне кажется?» «Да, я католичка, но это не мешает мне любить свою страну и своих братьев православных. Но я люблю и Францию, которая дала мне все,

0: так как если бы я осталась в России, меня, скорее всего, уже не было бы в живых.
1: Ну, не стоит преувеличивать. Мы уважаем честных граждан. Вам бояться нечего. Мы не упрекаем вас за то, что вы покинули Россию, тем более, что тогда вы были еще ребенком. Совершенно нормально, что вы последовали за родителями. Но, Анастасия Борисовна, вы позволите задать вам несколько вопросов? Вы так хорошо знаете Францию.
0: Я понимала, что они готовы к нападению, и их притворные манеры начинали меня раздражать и сердить. Но в то же время я чувствовала себя ягненком, запертым в клетку с тремя волками. Я старалась сохранять хладнокровие и не позволить им себя запугать. Я предала себя в руки Господа, дабы Он научил меня, как отвечать. Они задали мне несколько вопросов об отце Дюпире и его деятельности в «Двух медведях», о его отношениях к коммунистическому режиму в СССР. Мне не представило труда ответить правду. Отец Дюпир француз, а его деятельность носит строго образовательный и религиозный характер. Он только старается привить своим студентам любовь к стране и дать им возможность лучше узнать ее.
1: «Впрочем, если вы хотите узнать о его деятельности подробнее, приезжайте в Париж», — сказала я.
0: Затем я попросила позволения уйти, поскольку мне надо было еще успеть на экскурсию в музей. Старший добавил: «Анастасия Борисовна, только не рассказывайте никому о нашем разговоре. Вы сами понимаете, что наша беседа строго конфиденциальна. Мы никому не хотим ничего плохого, но нам надо знать, кто к нам приезжает. Вы можете очень нам в этом помочь. Вы русская, вы любите Россию. Мы не хотим, чтобы к нам приезжали недоброжелательно настроенные люди. У нас к вам есть еще несколько вопросов, и, если вы согласитесь, Виктор с удовольствием пригласит вас к себе на дачу на берегу Финского залива, совсем недалеко от вашего кемпинга. Вы не откажетесь встретиться с нами еще раз, не правда ли?»
1: Что я могла ответить на это? Я мечтала только о том, чтобы скорее открылась дверь, и я смогла бы уйти.
0: Они пожали мне руку, и Виктор вежливо проводил меня до гардероба. Выйдя за порог гостиницы, я облегченно вздохнула при мысли о том, что я на улице и свободна. Вечером я рассказала отцу Дюпиру. Мы оказались в затруднительном положении, но договорились, что я больше не буду принимать никаких приглашений. Провожая меня, Виктор уточнил, что заедет за мной в кемпинг часов 8 вечера, и мы поедем ужинать на дачу вместе с его женой, дочерью и друзьями. Я ему ответила, что поскольку он желает сохранить наши отношения в тайне, я не могу ничего обещать наверняка, потому что не знаю расписания группы. Без 15:08 я увидела Виктора, который прогуливался вокруг кемпинга. Я подошла и сказала, что ехать с ним не могу. У нас собрание группы, что, кстати, было правдой, и мое отсутствие будет сразу замечено и, может быть, неправильно истолковано. Он кажется раздосадован и долго настаивает, но я не уступаю. Тогда он назначает мне встречу в Новгороде, куда мы уезжаем на следующий день. Моего согласия он уже не спрашивает. На следующее утро, едва мы приехали в новгородский кемпинг, как ко мне подошел какой-то мальчик и сказал, что меня ждут у входа в лагерь. Я сразу поняла, о ком идет речь, и шепнула отцу Дюпиру, что должна идти. Виктор радостно со мной поздоровался. Должно быть, он боялся, что я снова от него ускользну. В 500 метрах от лагеря нас ждала спрятанная в кустах черная «Волга». Виктор помог мне сесть на заднее сиденье и сам сел рядом. Признаюсь, я не чувствовала себя спокойно и поручила себя Богу. Мы едем в гостиницу «Волхов». В бюро пропусков Виктор предъявил свои документы сотрудника КГБ и члена КПСС. Мы поднялись в комнату на втором этаже, отведенную для этих господ. Оба ленинградских типа уже там. Дверь снова закрывается на ключ, который Виктор кладет себе в карман. Я раздраженно интересуюсь, уж не боятся ли они, что я от них убегу. «Нет, что вы, Анастасия Борисовна, но, знаете, в гостиницах всегда столько надоедливых постояльцев, а так неприятно, когда тебе мешают».
1: Я сразу почувствовала, что атмосфера изменилась. Они твердо решили добиться своего. Они недовольны, что пришлось поехать за мной в Новгород. Разговор начался с религии. Один из них заявил, что уважает католическую веру, к тому же оказалось, что у него мать тоже католичка из Прибалтики. Он добавил, что советские законы гарантируют свободу совести, и никого из представителей религиозных конфессий никто не беспокоит, постольку поскольку они соблюдают советские законы и регистрируются в Совете по делам религии. Когда он закончил говорить, я спросила: «Вы говорите о свободе совести, но детям школьного возраста не разрешают посещать церковь. Вы запрещаете религиозную литературу и церковные вещи. Вы не разрешаете давать уроки катехизиса группам крещенных детей из христианских семей. Почему? Вы сами себе противоречите». «Анастасия Борисовна, ну кто вам такое сказал? Вы прекрасно знаете, что все, кто того хочет, могут крестить своих детей. Вы, конечно, присутствовали в наших церквах на крестинах. Никто никому не мешает водить детей в церковь и учить вере дома. Но мы не хотим никакой дискриминации, никаких различий между детьми в школе. В большинстве случаев каждый сам волен выбирать. Но член партии не может быть христианином. Вы знаете, что коммунизм в принципе атеистичен, и невозможно объединить коммунизм и христианство. Это вещи взаимоисключающие. Следовательно, христианин здесь не является полноценным гражданином, если он не лжет и не скрывает от властей своей веры. Свобода совести не уважается. Вы закрываете церкви, преследуете настоящих верующих, тех, кто открыто, не таясь, живет по-христиански в соответствии с Евангелием. Да, если их поведение противоречит законам нашей страны. Нет, если они не провоцируют беспорядков, любят свою страну и соблюдают ее законы. Вспомните последнюю войну. По призыву патриарха христиане собирали средства на строительство танков. Я уже вижу, что спор ни к чему не приведет, поскольку они уклоняются от прямых вопросов, отвечают не по существу и передергивают. Не знаю, что вам от меня надо, говорю я, но хочу, чтобы вы поняли. Я христианка и католичка, прежде всего, а уже потом русская. Я не скажу и не сделаю ничего ни против церкви и ее членов, ни против своей совести. Кроме того, я русская сердцем и по крови. Я здесь родилась, все мои предки русские, и всегда честно и доблестно служили Отечеству. Они воспитали во мне чувство чести, верности своим обязательствам и признательности тем, кто делал мне добро. Поэтому я заявляю вам, что не сделаю и не скажу ничего, что могло бы повредить Франции, которой всем обязана, и России, поскольку это моя родина. Вы задаете мне вопросы, касающиеся других людей. Мне неизвестны ваши намерения, но я не настолько наивна, чтобы не понять, к чему вы клоните. Прежде чем вы снова станете задавать ваши вопросы, я предупреждаю, что не буду лгать. Я буду говорить правду, но не всю правду, если сочту, что она может кому-нибудь повредить. В этом случае я отвечать не буду. Мне совсем не страшно. Я жалею и презираю людей, опустившихся до выполнения подобных заданий. Я чувствую свое единство с Богом, словно я держусь за Него своей душой и разумом. Чувства мои обострены до предела, и я прекрасно представляю себе важность происходящего в этот момент. Мои могущественные друзья слушают меня с видимым удивлением. Их явно озадачило мое красноречие, но мне кажется, они понимают, что я их не боюсь. Однако они быстро пришли в себя и начали льстить мне, уверяя, что не хотят мне ничего плохого, что у них нет никаких дурных намерений в отношении моих друзей, что они просто хотят как можно больше узнать о некоторых организациях, занимающихся СССР, о мотивах и целях их деятельности. Они задают мне множество вопросов, стараясь запугать меня и не дать времени на размышления. По несколько раз повторяют один и тот же вопрос, но каждый раз ставят его чуть иначе, чтобы поймать меня на противоречиях. К сожалению, моя память не сохранила всех подробностей этого двухчасового допроса. Я запомнила только, что они осуждали деятельность Никиты Струва. Они просили подробно рассказать о деятельности монастыря в Шеветоне и особенно о брюссельском центре «Жизнь с Богом» Ирины Пасновой.
0: Не могу вспомнить точно, что им отвечала, но надеюсь, что Святой Дух не дал мне сказать ничего, что могло кому-то повредить. Я была совершенно обессилена, но сознание мое оставалось ясным. Только поздно вечером Виктор, наконец, отвез меня обратно в кемпинг. Как и днем, он оставил машину в кустах, поблагодарил меня за то, что я согласилась встретиться, и снова настоятельно советовал никому не рассказывать об этом. Я не думаю, что пообещала ему это. Я все рассказала отцу Дюпиру. Он очень встревожен и огорчен. К счастью, подобные инциденты больше не повторялись. Легко угадать мои ощущения после подобной беседы. Меня унижает даже сама мысль о том, что они считали меня способной предать, сотрудничать, дать себя купить. Я испытываю чувство глубокого отвращения, граничащего с отчаянием. Только переехав границу, я поняла, что освободилась от груза тревоги и отвращения ко злу, которое незаметно обволакивало и преследовало меня. И сегодня, спустя более чем 30 лет, когда я пишу эти строчки, я снова и снова переживаю это состояние. Я никогда этого не забуду.

Вы слушали передачу «По страницам книги воспоминаний» Анастасии Борисовны Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия опус 49 номер 2 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти святителя Николая Чудотворца святейший патриарх Кирилл молился за литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкино. В Орле состоялось прославление праведного Афанасия Сайко, Христа ради юродивого исповедника. В Ханты-Мансийске заложили часовню в память о жертвах политических репрессий. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бар, святейший патриарх Московский в Сиаруси Кирилл молился за божественной литургией в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино. Богослужение совершил личный секретарь его святейшества епископ Раменский Алексий. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь. 21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Орловский Болховский Тихон возглавил божественную литургию в Богоявленском соборе города Орла, за которое был совершен чин прославления праведного Афанасия Сайко, Христа ради юродивого исповедника. Святой был прославлен в соответствии с решением Священного Синода от 14 мая сего года о включении имени Афанасия Сайко в поименный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в лик исповедников. По запричастном стихе было оглашено житие праведного Афанасия, повествующее о его жизненном пути, подвиге родства Христа ради и исповедническом служении. После божественной литургии был совершен праздничный молебен праведному Афанасию Христа ради юродивому исповеднику. По окончании богослужения всем молившимся в память о знаменательном событии были вручены иконки с изображением новопрославленного орловского святого. Памятные образа были подготовлены и предоставлены настоятельнице Веденского женского монастыря игуменей Олимпиады Рожновской. В завершение владыка Тихон обратился к духовенству и пастве с архипастырским словом, сердечно поздравил всех с праздником Вознесения Господня и днем прославления праведного Афанасия, а также призвал хранить память о святых земли Орловской и укрепляться в вере, взирая на примеры их жизни и духовного подвига. Затем на территории Богоявленского собора была организована праздничная трапеза. С этого дня на месте упокоения праведного Афанасия будут совершаться ежедневные молебны. 20 мая председатель Синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский посетил Центр пробации «Справедливое общество», где провел с подопечными центра беседу на тему «Как обрести радость в жизни». За помощью в некоммерческую организацию обращаются осужденные, приговоренные к альтернативным видам наказания, также бывшие осужденные. Специалисты центра оказывают им содействие в трудоустройстве, получении юридической, социальной, психологической помощи, а в ближайших планах – организации регулярной духовной поддержки. Глава Синодального отдела по тюремному служению поделился с участниками встречи своим опытом окормления осужденных к пожизненному лишению свободы. Привел немало примеров, когда люди, совершившие особо тяжкие преступления, проходили к глубокому покаянию, обретали веру в Бога и меняли свою жизнь, пусть даже и в условиях несвободы. Некоторые из присутствующих рассказали, что во время содержания под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы им довелось прочитать книгу отца Кирилла Марковского «Испытание тюрьмой и как его преодолеть». Они были удивлены и обрадованы, что им представилась возможность пообщаться с автором лично, задать интересующие вопросы. Отец Кирилл пожелал помощи Божией как сотрудникам Центра пробации, так и оступившимся людям, которые искренне стараются вернуться к нормальной жизни, отметив, что такие встречи с духовенством непременно должны быть регулярными. Закладка первого камня в основании будущего мемориального храма-часовни собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в память о жертвах политических репрессий состоялась в Ханты-Мансийске. Сегодня мы заложим первый камень в основу проекта по возведению храма-часовни, который будет напоминать нам об истории нашего государства, нашего региона, печальных и трагических страницах нашего народа. 1930-е годы большое количество людей без вины были признаны врагами народа. Сегодня наша с вами гражданская обязанность, ответственность перед тем самым поколением, которое испытало все лишения, эту трагедию, восстановить историческую память, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отметил, что более 10 лет жители просили почтить память и возвести памятный объект, чтобы не забыть о трагедии репрессированных. Участием всех жителей, строителей, руководителей этот объект будет возведен и не просто как храм, а как мемориальная часовня, подчеркнул митрополит. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Жига» из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: «20 мая. Годовщина со дня смерти протоиерея Владимира Сорокина».

О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание к римлянам. Пути Господни. Непридуманные истории о вере и надежде, о поисках и встречах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. У каждого человека свое начало и свой характер пути к Богу. Но, начавшись, этот путь продолжается порой всю жизнь. Сегодня мы поговорим о том пути, которым идет настоятель князь Владимирского собора, протоиерей Владимир Сорокин. Отец Владимир, здравствуйте.
1: Я вас приветствую всех.
0: С чего начинался ваш духовный путь?
1: Ну, я родился в 1939 году, мне уже 86 лет, и действительно я сейчас обозреваю свою жизнь. Я родился, когда в стране было такое тревожное очень время. Я когда спрашивал своих родителей, а почему меня так назвали Владимиром? А мама мне говорила, у тебя есть старший брат, у меня старший брат Николай, он на 3 года старше меня. Когда его спросили, как будут звать мальчика, он говорил, Володя, потому что в то время было распространено это имя. И меня назвали Владимиром. Уже потом, когда я был в семинарии, я тогда узнал о том, что у меня День Ангелов, День равноапостольного князя Владимира, 28 июля. Когда в семинарию поступал, нужно было справку о крещении. На кого сослаться? 39-й год. Ясно, что записи никаких нигде не было. И мне мама и крестная моя, сестра мамы, Татьяна Максимовна, говорит, мы поехали в Кировоград, а у нас деревня от Кировограда, наверное, 70 километров. Крестный такой Игнат Ильич. Вместе они поехали в город крестить. И говорит, крестил батюшка ночью, чтобы поменьше было видно. И там собралось несколько человек, он крестил. Потом они узнали, что его через несколько дней арестовали. После крещения мы, говорит, вернулись. Таким образом состоялось крещение. Я очень добивался у мамы, насколько это правдоподобно и правильно ли, потому что у Лескова есть, знаете, такое произведение «Крещённый поп».
0: Да.
1: Когда он обнаружил, что он крестит людей, а сам вроде некрещённый. Точно такая же история. Но я верю и родителям, и крестным, они были живы. Я их потом очень настойчиво допрашивал, потому что на самом деле я же понимаю, что это серьезное дело. Но убеждали меня, доказывали, что это правда, и потом они были все-таки верующие люди. И когда я пошел в семинарию, то они понимали, что это уже служение церкви, и поэтому очень ответственно относились. Но я помню действительно годы войны. В нашей деревне немцы стояли где-то в 43-м году, я уже, так сказать, чуть-чуть соображал. И помню, как были в хате у нашей, и во дворе стоял танк, и немцы у нас были. Причем они очень разные были, но их было человек 5, и 2 из них такие нам давали конфеты, и как-то с нами обходились дружелюбно. А остальные были такие агрессивные, пьяные иногда были, и мы... Дети Николай, я помню, как мы от них прятались, но ужасы войны, во всяком случае, мне известны, и поэтому я сейчас, когда слышу, как люди страдают в областях, где идет наше СВО, во всяком случае, такой мне урок Господь преподал. Потом я пошел в школу, я октябренком был. Ну, пионеры тогда автоматически всех зачисляли. А вот когда стал вопрос о том, чтобы в комсомол, а я уже в это время ходил в храм. Меня больше влекло быть среди верующих, чем среди других людей. У меня почему-то с детства такое было чувство, оно и до сих пор у меня присутствует, идти в жизни путем сравнения. И вот мне приходилось как-то сравнивать тех, кто верил в Бога, и те, кто не верил. Особенно меня поражало те воины, которые вернулись с войны, безнравственные, я бы сказал. Они пили здорово, ругались и жили как-то не так, не по-нормальному. В то время как остальные люди все-таки пережили войну, с трудом переносили все эти тяготы. У них как-то было больше миролюбия все, и у меня всегда к ним тянулось. Особенно соседка у меня была, бабушка Параскева, она мне рассказывала, показывала, и в храм повела я, поэтому к храму как-то больше проникся. И вот с того времени я чувствовал, что я в храме среди верующих чувствую себя более комфортно, чем среди тех, кто ведет себя недостойным образом. В школе мне удалось все-таки комсомолом не заниматься. Меня пытались, так сказать, сагитировать, обязать, но я все время отказывался, а потом я сказал, что я же в храм хожу. В деревнях там не спрячется, там все видят.
0: А вы с крестиком ходили в школу?
1: Ну, конечно, у меня крестик был, но показывать не показывали его. Но мы все-таки в деревне обдевались как-то поплотнее, потому что холодно же. А летом уже в школу не ходили. Но я очень хорошо помню, когда то, что называется призвание, что ли, обнаружилось во мне, что мне предпочтительнее все-таки быть в храме с верующими, чем с людьми, которые вне храма, и, может быть, даже и неверующие. Хотя в деревне не очень афишировали, что они неверующие. Правда, была одна женщина, ее муж в 30-е годы занимался коллективизацией и вот этими всякими проблемами, связанными с выселением. А потом он был председателем колхоза, они и храм тогда закрывали. Вот она роптала, когда храм открыли после войны. Она говорила, ну зачем открыли храм? Ведь когда его не было, тогда вроде, так сказать, и совесть спокойна. Ни ходить не нужно, ничего, ни обязательств никаких. А вот когда открыли храм, как бы укор тому, что вот... А в деревне у нас все-таки, у нас старообрядческая такая деревня была, традиции были, люди ходили в храм, особенно по воскресеньям, по праздникам, по родительским субботам. И она вынуждена была, хотя сама не разделяла этих убеждений. Она очень тороптала. Ну, зачем его открыли? Не было храма, и все люди спокойно себя чувствовали. Вот появился храм, и люди пошли в храм, и как-то стали, ну, ориентироваться уже на другие ценности. Хотя ведь это же было советское время, и не поощрялось это, но все равно ж храмы открывались, и ходили же, и священник у нас в деревне был. Одно время было среднее образование школьное, 8 классов. Я 8 классов закончил, неплохо закончил. И как раз такой отец Николай Беззубов был в деревне соседней. Он мне говорит, а ты бы пошел в Кировоград, там владыки Иннокентия нужны и подьяконы. А я не знал, что такое подьякон. Ну, я поговорю, может быть, тебя там примут. А в то время была такая система, что в деревнях не давали паспорта, чтобы оставались там. Не разрешалось выходить там в город, выезжать или в другое место. С одной стороны, города приманивали рабочую силу, но ведь в деревне что-то должен был работать. И тогда не давали паспортов. Когда я в Кировоград попал, все-таки по рекомендации отца Николая, и слава Богу, в Кировограде был владыка Иннокентий Леоферов, епископ, и был настоятелем в Покровском соборе в Кировограде отец Петр Тарановский. Хороший батюшка и архиерей у нас хороший. Когда я появился там, естественно, стал вопрос, а как я должен там оформиться государственно? Паспорта у меня нет, ничего нет. А для того, чтобы получить паспорт, нужно было получить справку с места работы, где устроился. Тогда на основании этой справки давали. И вот, к моему удивлению, они мне дали справку, что я являюсь и подьяконом у епископа Кировоградского Николаевского Иннокентия. Я с этой справкой пришел в свой паспортный стол районный. На меня так посмотрели. Да куда ты пошел? Ты что? Ты же у папы пошел. У нас старухи все перемрут, и будешь без работы. Тебе же есть нечего будет. Ты молодой человек. Зачем это тебе нужно? Кто тебя туда сагитировал? Я говорю, дайте мне паспорт. А все-таки закон был, они мне паспорт выписали, хотя выписали с ошибкой. У меня отец Иустин, они написали в паспорте Устим. Я так всю жизнь с этой ошибкой и живу. В церковных документах я прохожу как Иустинович, а в гражданской по паспорту я везде вынужден писать Устимович. Но выписали мне паспорт, и на основании этого паспорта я целых 2 года владыке Иннокентия был и подьяконом в Кировоградском соборе. За это время изучил и службы, и все, и вошел уже в церковную такую среду, в службу. А потом я поступил в Киевскую духовную семинарию. Там хороший был коллектив, и хорошие преподаватели, и нас там было, наверное, человек 35 под Андреевским собором, такое большое общежитие. Кстати, ректором у нас тогда был владыка Иоанн Вендланд, сейчас его жизнь изучается. А инспектором был игумен Филарет, который еще до сих пор жил на Украине, вот этот патриарх так называемый. Но я вам скажу, обстановка была в семинарии очень хорошая. Но я там 3 года поучился, и вдруг семинарию закрывают. Хрущев настоял на том, чтобы из 8 семинарий осталось 2 или 3. Вот Киевская семинария подлежала закрытию. А нам порекомендовали, не просто перевели, а порекомендовали обратиться в Одесскую духовную семинарию. Если там примут, то, пожалуйста, продолжайте. Но я так и сделал, и кончал я Одесскую духовную семинарию. А вот на летние каникулы я домой приезжал на короткое время, но должен был как-то побыстрее уезжать, потому что родителей стали теснить. А тогда таким образом, если вы в чем-то провинились, что ли, перед государством, или в моем случае в семинарию пошел, они рассматривали это так: раз церковь отделена от государства, значит, это как измена родине. У родителей было 30 сотых огороду, им оставляли только вокруг двора, маленький такой участок, остальное все запрещали, обрезали. Это такая была форма наказания, так
0: сказать. Ничего себе. Но... А родители не возражали? Вот они вам не говорили, что не ходи туда?
1: Нет, отец и мама особенно, они, конечно, удивлялись. Они когда узнали, что я поехал в Кировоград по церковной линии, они сразу вспомнили. По маминой линии ее дядю, отца Ивана, расстреляли в 1937 году. Он был в нашей деревне священником, а когда началось гонение, он уехал в Ярославскую область. В Ярославской области его назначили в деревню, где он служил спокойно, но в 1937 году, поскольку было всеобщее такое преследование, его там вычислили и расстреляли. Мама не знала, родственникам же не говорили. Но знали, что он исчез. И знали, что священников, которые в нашей деревне, всех репрессировали. И даже в Кировграде священника, который нас крестил, его потом расстреляли. И поэтому они очень удивлялись. Кроме того, это же деревня, там же все знают. А раз узнали, что я пошел по церковной линии, мне сколько раз говорили, что это значит, у человека кровь сыграла роль.
0: Наследство такое.
1: Наследственность.
0: Да.
1: Это же кровь деда его сыграла роль, да. И что он пошел. Потому что так просто, ну как это вдруг? Я учился в школе, был как все ребята, а тут вдруг решил поехать по церковной линии. Вот народное в деревне представление было, что раз я пошел по этому пути, значит, кровь родовая сыграла свою роль.
0: Гены.
1: Ну, не знаю, как ученые на это смотрят, и все, но могу тоже с этим согласиться. Но какие-то молитвы моего дедушки,
0: безусловно,
1: так сказать, сыграли свою роль. И вот
0: да.
1: Я оказался в Одесской семинарии, и на время каникул я искал себе место всегда на каком-нибудь приходе, псаломщиком или как-то пристроиться. И очень здорово меня выручил такой отец Геннадий Бартов в Пермской области. И был у них архиерей тогда владыка Павел. Хорошего образования был человек, приехал из эмиграции. И его власть очень не жаловала, потому что он принимал вот таких семинаристов, молодежь, к себе в епархию, распределял по приходам и таким образом как-то устраивал нас. Я приехал к нему, а он сказал: ну, езжай в Кунгур, там батюшка тебя встретит. Там отец Борис Бартов, его сын, отец Геннадий Бартов, настоятель Троицкого собора из Малыцкого. Я там у них 2, наверное, лета очень хорошо практиковался, жил там у одной бабушки. И вот у него было на приходе 2 псаломщицы, замечательные. Оказывается, когда монастыри наши закрывали в 30-е годы, то вот эти монашки тоже искали где-нибудь себе место. Ну, те, которых высылали, это понятно, они где-то там в Казахстане что-то себе искали. А здесь все-таки они как-то прятались и где-то при храмах их устраивали. И они были такие замечательные люди. Как они несли свое служение, с какой любовью, благоговением. И вот они и меня учили, и подсказывали, и я там прошел такую хорошую закалку. Но особенно, конечно, большое влияние на меня оказал отец Борис Бартов. И он тоже старался молодежь как-то пристроить. А тогда это не считалось большой добродетелью со стороны государства. Всячески преследовалось. Приходилось искать вот такие возможности, где бы себя применить, и все. А после окончания уже Одесской семинарии, это уже был 1960 год, я поступил в духовную академию. В Ленинградскую тогда. Уже. А мне долго не приходил ответ. Уже где-то август месяц, уже скоро учебный год, а мне не дают никакого ответа. А потом я получил ответ: приезжайте. Оказывается, в это время в газете «Смена» было объявлено о том, что семинарию нужно закрыть, академию, зачем там в городе трех революций, гнездо контрреволюции, в общем, уничтожение. Но все-таки каким-то образом осталось. Все это не закрыли, и я поступил на первый курс. Закрыли тогда Киевскую семинарию, Ставропольскую, а осталось только три семинарии – в Загорске, в Одессе. И, кажется, еще Минская осталась. В академии зачислили, первый курс был укомплектован. А вот семинарию укомплектовали совсем малым числом, где-то 8 или 10 человек, причем люди совершенно неполноценные такие, потому что назначили Красного уполномоченного. Ох, такой убежденный атеист, коммунист, убежденный, что он всех тут к порядку призовет и очень усердно старался, и поэтому в семинарию запретили. Ну, где-то человек 8, наверное. Ну, они такие были психически нездоровые, но все равно как-то учились. Это же была политика властей. А потом Господь их проучил. Когда пришел митрополит Никодим, он был председателем отдела внешних отношений, ему нужны были кадры, каким-то образом же надо было вести и контакты. А оказалось, что вести-то их некому, потому что те люди, которые в семинарию, в принципе, с ненормальным состоянием здоровья, куда их пошлешь? И тогда стали разрешать. Благодаря энергии, конечно, митрополита Никодима и его активной деятельности стали принимать побольше в семинарию, нас в академию, стали с нами считаться. Хотя было очень тревожное время, я вам скажу. Вот в эти 62-й год, я помню, лекции читал у нас Александр Федорович Шишкин, такой известный человек в церкви, он был в свое время обновленцем, и известным музыкантом и регентом, а сейчас вышла книжка «Церковная музыка во время блокады». Там вот и о Шишкине, и о Федорове, и о других. И он читал у нас Конституции, и мы всегда спрашивали, ну студенты же есть студенты. Александр Федорович, ну что же это такое? Вот мы учимся, скоро кончаем, а храмы-то закрываются, батюшек много же без работы. Он был очень остроумный и очень такой шутливый человек. Говорит: братцы, не переживайте, храмы не закрываются, а укрупняются приходы. Вы же понимаете, одно дело служить на маленьком приходе, а когда большой приход, то это уже представляет собой силу и все прочее. Поэтому вы не переживайте, Господь устроит. А была такая ситуация очень опасная, потому что у Хрущева были планы уничтожить полностью. Все-таки ему удалось большинство храмов закрыть
0: и разрушить.
1: И главная его беда, я бы сказал, грех на нем. Не знаю, как он перед Господом там отвечать. Но он ведь не просто закрывал храмы. Он ведь уничтожал историю России. Вот то, что сейчас делается на Украине, кстати, там убирают все русское. Вот я в свое время, когда стал работать в архиве, то вы знаете, вот выписываешь дело, а написано, ликвидировано в 60-м году. Он дал указание в архивы уничтожить все те документы, которые касались, с его точки зрения, тех событий, которые не имели никакого отношения. Представляете, какое преступление? Ужасно. Вот сегодня вы, когда начинаете этим интересоваться, то действительно вы встречаете в архиве такую запись. Ликвидировано в 60-м, 61-м году. Там. Это, представляете, был такой приказ. Это же на его совесть. Это же история наша.
0: Так, отец Владимир, более того, сейчас вот корни свои многие люди не могут отыскать, потому что церковные записи все уничтожили.
1: Да, все уничтожили. Знаем, это же по его распоряжению было. И уцелели только лишь те, если сотрудники музея где-то там прятали. Потом я уже был преподавателем, и был такой на Литейном проспекте магазин старой книги. И там иногда можно было встретить вот эти дела. Вот они продавались. А сколько уж было уничтожено.
0: Да.
1: И еще на его совести я не могу равнодушно это говорить. Он ведь в Святой Земле все наши подворья, все наши земли, храмы продал за бананы там или за какие-то апельсины, которые пока шли в Россию, сгнили. А до сих пор у нас там остается только малая часть. Сколько уже лет борется, чтобы нам вернули от палестинского общества какие-то здания или что. А он как раз сказал, нам это не надо. Более того, еще в 30-е годы у нас же Русская Православная Церковь имела за рубежом в каждой стране храм, земли, здания. И правительство, когда запросили эти страны, ну, что нам делать с этим хозяйством, ответили, что с ним хотите делать, нам оно не нужно. Оно уже в Советском Союзе не понадобится, тем более храм. Или такое преступление было сделано, я считаю. Вообще, вы знаете, история нашего Отечества, когда я ее занимаюсь, это просто иногда дрожь понимает. Когда в Китае принимали новую конституцию, поехала туда наша делегация. Главой делегации был такой Иудин. Была же Китайская православная церковь, серьезный, большой, есть и интересные люди и все прочее. И когда спросили, а что делать с этой церковью, им ответили, не надо вам вводить эту церковь в закон, потому что у нас с православием осталось там несколько моментов, мы с ним покончим, и вам не надо это делать. Не вписывайте ее ни в какие законодательные там акты. Они не уписали. А сейчас, представляете, это надо референдум всекитайский делать. Теперь до сих пор мы не можем там официально утвердить свою церковь, потому что мы сами сказали, отказались, что нам это не надо. Да. Я когда уже после академии стал заниматься поплотнее этой эпохой, я даже не понимаю, почему так у нас получилось в истории. То ли Господь нас испытывал на прочность, то ли мы слишком не так себя вели, как положено, наверное, сами, потому что все же это делалось своими же руками. И в нашей деревне, я помню, я даже помогал батюшке нашему тоже возрождать храм, и тоже была проблема, потому что у нас приход единоверческий. Есть старообрядцы, а есть единоверцы, которые при Павле Первом были каким-то образом старообрядцы, я бы сказал, легализованы. Они приняли какую-то часть наших традиций, подчинились иерархии, а сохранили за собой и пение, и устав, и все прочее. Вот у нас в деревне как раз такой приход. Я как раз принадлежу по отцовской линии к единоверческому приходу. И когда их стали теснить и пытались закрыть, я тогда растолковал местным властям, что это все-таки разница есть между никонианской, там у нас есть такая, ну, вынужден был сказать, и единоверческой. Не надо их, так сказать, ликвидировать, потому что это уникальное явление, и пускай они себе молятся, как молятся. Так до сих пор и молятся. Там я приезжал каждый год на могилу своих родителей в сентябре до недавнего времени, а сейчас не стали пускать. Но там храм, я слышу, существует храм. Слава Богу, что он как-то уцелел даже вот в это время. Но, правда, их там теснят, потому что он в народе назывался «Русская церковь», а та, мол, «Никонианская церковь». У нас два прихода. Ну, вот таким образом я свою земную жизнь, вот так меня Господь вел по этим своим путям, где я, наверное, ошибался, но проходил своего рода испытания. Я усвоил за это время для себя такие богословские тезисы, что ли, на которых я опираюсь как священник, как богослов. Вот я убежден, что у нас в это время Церковь Христова, может быть, и в меньшем количестве существовала, но официальная позиция Церкви никогда не была противостоянием. Был принцип сопоставления. Есть принцип противопоставления. Можно себя противопоставлять государству или там Илья, а можно сопоставлять. То есть ты должен жить таким образом, чтобы человек со стороны мог сравнить вот твой образ жизни и образ жизни коммуниста там или комсомольца. Вот чем отличается комсомолец, партийный человек, от верующего человека? Не добиваться противопоставления, не искать то, что людей противопоставляет. Это всегда очень опасное ситуация. Тогда вы провоцируете в обществе напряжение, да и самому неудобно. Если вы заинтересованы вести какой-то диалог, чего-то искать, то интересно же с людьми, даже с противоположным мировоззрением, с ними же интересно говорить. Я потом уже был, когда в духовной академии, инспектором и ректором, да и сейчас. Понимаете ли, очень легко и просто объявить человека там вероотступником, там безбожником, атеистам, и прекратить с ним всякое общение. Я всегда вспоминаю Евангелие, которое читается в неделю православия на молебне, где Господь говорит, если согрешил брат твой, то ты его обличи наедине, а он тебя не слушает. Тогда пригласи своего друга, Вместе.
0: При свидетелях, да.
1: Свидетелях. А он опять не слушает. Ну, тогда пригласи всю твою братью, церковь свою, попытайся. Угу. А он опять не слушает. И конечно. Тогда сказано в Евангелии, да будет тебе, яко язычник и мытарь. Многие очень воспринимают это. Ну, и пошел, я с тобой больше не разговариваю, не общаюсь, и в общем-то. А это на самом деле Господь же пришел спасти грешников и мытарей, верно? То есть начинай сначала все. Значит, твой пример, твой образ жизни и твои слова, они неубедительны оказались для этого человека. В жизни нужно идти по пути сопоставления. Живите таким образом и стройте свои отношения и с людьми, и с Богом, и с природой так, чтобы на тебя могли посмотреть и сказать, да, вот этот образ жизни более приемлемый.
0: Как и неожиданно. Вот,
1: нет, для меня это является краеугольным.
0: Угу.
1: Я никогда не искал в любой своей деятельности, а у меня были в жизни очень сложные моменты, я не искал вот этого желания противопоставить себя. Я сейчас занимаюсь эпохой гонений и репрессированными. У нас принцип такой в соборе. На стенде, где собраны, наверное, 5500 православных северо-запада, кого там расстреляли, репрессировали, еще 1000 инославных. Кроме того, там находятся воины, погибшие во время Великой Отечественной войны, во время блокады. Вот сейчас будут списки опубликованы новой нашей операции, мы тоже их туда внесем. И вот там написан тоже тезис. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляет серебро». Это слова пророка Давида. То есть принцип испытания, Господь испытывает на прочность, на верность, где ты участвуешь в этом месте со всеми. А есть принцип наказания. В основном люди склоняются к тому, что нас Господь наказал, там блокада и там еще. Не наказал. Когда вы исповедуете этот принцип наказания, то вы все время ищете врагов. Кто наказал, за что наказал, почему наказал. И так вы всю жизнь будете искать врагов и нагнетать в себе напряжение. А вот когда вы смотрите на все события в истории как на испытания, тогда вы понимаете, что вы вместе со всеми, Господь нас испытывал, даже во время той же блокады, Господь нас испытывал, мы ее выдержали. И слава Богу, мы одержали по-светски победу. А на самом деле мы действительно выдержали то испытание, какое нам Господь послал и сохранил нам жизнь. И также с эпохой гонений. Можно же смотреть, что Господь наказывал. Другое дело, когда Господь испытывал. И вот если смотреть подробнее на жизнь новомучеников-исповедников, а мне пришлось читать много очень допросов, документов, в связи с этим, то довольно многие наши новомученики как раз говорили, что это нас Господь испытывает. И мы должны выдержать это испытание, не озлобиться. Многие из них считали, что да, советская власть закрывает, и все это плохо. Но ведь мы тоже не оказались на высоте, и поэтому нам Господь дает возможность увидеть систему и выдержать ее, чтобы Господь нам помог выйти. Я считаю, что это очень такой принципиальный тезис. Да. Так же, как у меня есть библейское понимание своей жизни. Когда учился в семинарии, потом в академии, а потом стал уже преподавателем, у меня однажды возник вопрос. Библия заглавлена как? «Книги священного писания Ветхого и Нового Завета». А почему же в школах закон Божий преподают? Слово «завет» и «закон», вдумайтесь, это разное наполнение. Закон – это когда тебе предписали, выполняй и думай,
0: не нарушай,
1: и все, и тебе легко. Все. А когда завет, тем более с Господом, то Господь говорит, вот если будешь жить вот так, то будешь иметь вот такую, и сам будешь закаляться, так сказать, и вокруг тебя будут люди, и у тебя будет простое и ясное общение со своими собратьями, со всеми людьми, с окружающим миром. А если закон, ну тут мало места остается для твоего собственного проявления, для развития твоих качеств, твоего созревания для Царства Небесного. Святые отцы даже говорили, что человек же созревает для Царства Небесного. Они важны, законы. Никто не говорит, что их не нужно. Если бы мы не после грехопадения жили, то, может быть, и не нужно было бы закона. Но коли после грехопадения, он есть. Но все-таки Библия называется книгой Священного Писания Ветхого Завета. Такая у меня есть книжечка «Завет Божий». где как раз я объясняю вот этот принципиальный подход. Одно дело, когда вы Библию воспринимаете как закон,
0: да,
1: а другое дело, когда вы воспринимаете ее как завет.

0: Библия является книгой всех народов,
1: да,
0: вселенских. А если вы исповедуете, что Господь только с Авраамом заключил завет и с еврейским народом, тогда это получается история еврейского народа. Одного. Это узкое очень понятие. У нас это после Петра Первого стали закон Божий. До этого у нас все-таки Библия была как завет. А когда мы из Запада уже стали получать влияние и увлекаться, система закона возобладала. И сейчас все говорят о законе. Надо преподавать закон Божий. Нужно завет Божий. Завет и воспитывает. Закон дисциплинирует человека. Но завет воспитывает. Он дает возможность человеку в свободе, в равном диалоге с Богом, потому что завет – это диалог, как-то находить себя и получать от Господа какие-то сигналы, что ли, как нужно действовать. И если я их послушаю, я тогда получаю свою закалку, свое утверждение. А если я только выполняю то, что Господь сказал, Господь потом, мол, меня накажет, слишком упрощенное, и мне кажется, в нашем воспитании вот это имеет принципиальное значение. Одно дело, когда вы ребенку говорите, вот ты должен таким быть, иначе я тебя накажу. А другое дело, когда ребенок воспитывается и взрослеет, и возрастает в таком свободном диалоге. Когда всякое событие, всякое дело рассматривается не с точки зрения, что тебя накажут, там, какой момент. Это же очень серьезные принципиальные положения. Вот я в течение жизни вот это все выверял, проверял, так сказать, и пришел к заключению, что действительно, православие – это великое благо и великая сокровищница. Но ее надо все-таки знать, исповедовать и руководствоваться этим. В частности, для меня, я не знаю, как для других людей, но я пытаюсь людям тоже об этом рассказать. Человек же – это великое создание Божие, это же образ и подобие Божие. Это Господь дал нам такую возможность. И с каким ответом мы придем к Богу, скажем, что «ну, я закон твой выполнял». А где же твоя личность от слова «лик», верно? Где твое участие? В чем оно заключается?
1: Есть нам повод задуматься над вашими словами и что-то, может быть, принять себе в сердце и в душу. Отец Владимир, у меня к вам еще такой вопрос. Школа духовничества, школа старчества, она сейчас существует? И что вы думаете вот на эту тему? Сейчас вот наши храмы переполнены, и найти себе вот человека, который именно тебе укажет твою тропиночку, не так просто.
0: Мы верим воедину, святую, соборную и апостольскую церковь. Обычно эта формулировка как-то уходит в тень. Говорят о церкви как о людях, об иерархии, там, о таинствах, о форме, в общем. А ведь форма отражает содержание. А содержание церкви – это единство с Богом, с людьми, святость, соборность и апостольство. Так вот этот соборный разум церковный как раз и состоит в том, чтобы мы чувствовали себя вместе едиными перед Богом. И духовники, несомненно, на моем пути встречались очень хорошие батюшки. Я не скажу, что у меня были старцы, что ли. Я критически отношусь к этим людям, которые провозглашают себя сегодня старцы, а завтра слышишь о них, что они там куда-то уходят в свое личное пророчество, что ли. Вот. Я действительно с настороженностью всегда отходил, но я доверяю соборному разуму церкви. Поэтому, если меня что-то интересует, то я хочу послушать, как сегодня человек этот говорит и что он из себя представляет. Сверить это с теми, кого уже церковь причислила к лику святых или к авторитетным святым отцам. Каково постановление соборов церковных, потому что соборы выражают ту систему, которая свойственна церкви. Если духовник тоже все это принимает, у меня были такие люди, я с ними всегда советовался, то тогда это понятно. Мы все составляем у Бога единое целое все-таки. Господь создал нас все-таки для единства. А если выделять и искать себе какого-нибудь отдельного духовника или отдельную личность, которая бы мне там нравилась или не нравилась, я этому не придаю большого значения. Для меня соборный разум церкви, то, что в богослужении, в житиях, в постановлениях соборных, в традициях. Я вот скажу из своего детства опять-таки. Такое есть слово «закодировали», говорят. Верно?
1: Да.
0: А я не боюсь этого слова. Я хочу сказать, что меня в детстве закодировали. Потому что у нас старобряческое село было. И уважение к старшим, к родителям – это закон. До школы еще меня все

0: Когда папа или мама говорили, пойдешь в школу, тебе там Зинаида Николаевна научит. Она приходила в класс с такой длинной указкой. Деревенские мальчишки, то и девчонки сидят, руки на стол все, сидеть и слушать. Если только начинал человек что-то вертеться там или что такое, на его раз указка, сиди. А на перемене уж тогда свобода. Дальше, когда я пошел в храм, то мне вот эта соседка Параскева говорила, в храме нужно стоять, молиться и смотреть только прямо на алтарь. Нельзя поворачивать головой назад, потому что бес вскочит сразу, и ты будешь не в храме, а где-то на другом месте. Или мы говорили, нельзя уходить с богослужения, пока не закончится там литургия, потому что Иуда ушел с тайной вечери, и ты будешь подобен Иуде. Вот такие с детства мне как гвозди забили в мою жизнь. Mm-hmm. Меня научили правильно то, что называется мыслить, держаться. И не считаю, что было для меня это какой-то неволей, принуждением. Такова была традиция.
1: Да.
0: Если я шел, и навстречу мне шел старый человек, я обязательно должен был поклониться, сказать «Здравствуйте, дедушка!» и все. Если я этого не сделал, вечером мне папа говорил, «Ты что это не здороваешься с дедом таким-то?» И для меня это был урок. В следующий раз я уже глядел, а у нас тогда старики были с бородами, такие солидные, степенные. И вот таких моментов в моей жизни было достаточно с тем, чтобы как-то направить меня по этому пути. Mm-hmm. Я ошибался, я где-то, может быть, что-то делал не так, но это для меня был урок. Я никогда не считал, что меня Бог там наказывал там или что. Испытывал Господь меня по всяким вопросам. Даже в отношениях с советской властью, вот когда я уже стал инспектором в академии, а это было время очень сложное, с митрополитом Никодимом мы тогда отбирать должны были в академии, в семинарию людей. А это же обязательно связь с властями. Если бы с ними не велся диалог, поиск, ну вот представьте себе, 5 или 6 человек на место в семинарию. Надо из 5 выбрать одного. Власть стремилась подсунуть нам и пропустить тех, кого через полгода мы должны были выкинуть, потому что одно дело, когда митрополит Никодим сохранил духовную школу, прогласив сюда африканцев,
1: mm-hmm.
0: потому что да, Советский Союз хотел экспортировать свою революцию, и это сняло вопрос. Но власти не оставили своего желания все-таки дискредитировать семинарию таким образом, чтобы туда подослать, пропустить людей безнравственных, каких-то там, каких-то еще там. Потом сказать, а что это у вас там такое? Опубликовать, придать значение большое. Mm-hmm. И мне митрополит Никодим всегда говорил, держи уши востро. Завалишь меня семинарию или что? Смотри, Бог с тебя взыщет.
1: Mm-hmm.
0: Будь осторожен. Да. И поэтому я вынужден был с людьми. И вот когда список утверждался, они там, вот этот такой-то... Вот он таким-то в колхозе был. Ну так и что? Давайте нам его на исправление. У нас в семинарии все-таки нравы же другие. Тогда это получался диалог. А были те диссиденты, которые вот воевали, вот ничего не получалось. Это все только озлобляло. Благодаря тому, что вот этот диалог был, удалось тогда увеличить количество поступающих в семинарию, в академию. Мы даже сделали по 2 класса, по 30 человек. Духовники разные были, все, вот вы спросили о духовниках. Это вопрос очень деликатный, очень осторожный. Я никогда не рекомендую, вот когда мне, вот такой-то человек, не надо, подождите, проверьте, проанализируйте, узнайте, какие результаты, не получается ли какой-нибудь фанатизм, куда-то попадете. Сейчас такое время, что только слышишь, то где-то в Сибири там начинают общины создавать, то еще какие-то чудотворцы.
1: Очень
0: время,
1: осторожно.
0: Когда апостол Павел сказал, глядите, как опасно ходите. Я этому придавал всегда большое значение и доверял соборному разуму церкви. Надо проверить того же духовника через святых отцов, через жития святых, через постановление церкви. Я не страдал от того, что у меня, может быть, не так много старцев в моей жизни, но те, которых я знал, действительно, они мне помогали, и я был с ними тоже на страже. Я доверял людям, но я все-таки проверял.
1: Понятно. Отец Владимир, еще один вопрос. Вы говорили, в 60-е годы, когда вы учились в Ленинграде, в Академии, в Духовной, храмы закрывались, у нас было не так много действующих храмов.
0: Да.
1: Какие храмы для вас тогда были важны, куда вы ходили? Что касается князь Владимирского собора, он никогда не закрывался. Вы туда заходили, и могли ли вы себе представить, что вы будете настоятелем там?
0: Вы знаете ли, когда я учился в Духовной Академии, было запрещено прихожанам ходить в академический храм. Я помню, инспектор Лев Николаевич Парийский стоял в коридоре и как бы подлавливал студентов и говорил: идите возле дверей, стойте, не пускайте верующих. И когда верующие возле академии стояли и плакали, они привыкли в этом храме молиться. Их же после войны пустили туда. А тут вдруг нельзя, потому что уполномоченный говорил: раз это учебный храм, только учащиеся. А это не приходской храм. Конечно, академический храм для меня был основным местом, где я прошел свою и духовную закалку. По другим храмам нас возили на экскурсии. Не только по православным храмам. Профессор Михаил Филаревич Русаков брал нас в воскресенье, кто хотел. И мы с ним ходили с городом знакомиться, в храмы заходили. Брали автобус. Нас возили, были в синагоге, у баптистов, у католиков. Ну, конечно, Троицкий собор у нас был близок, и там в основном богослужения были. Я в князе Владимирском соборе бывал, но очень редко. Я был там на отпевании отца Евгения Амбарцума, был там настоятелем, это я очень хорошо запомнил. А потом бывал там иногда, не так часто. Вот когда меня уже назначили в собор, я стал там служить, а потом уже больше 20 лет я там настоятелем. Меня заинтересовала история собора сама по себе, потому что собор почти одновременно с основанием города. Действительно, интересная история, много интересных людей. Мы сделали такое древо собора, где вычислили всех, кто служил. Священники, диакона, псаломщики там. Мы сделали много таких наглядных пособий, по которым можно определить, какое место князь Владимирский собор занимал в истории города, да и в истории России. Потому что князь Владимир крестил ведь Русь. Мы все-таки ему обязаны тем, что мы все православные. У нас есть специальная витрина. Книга мы издали, альбом «Заветы князя Владимира». Для меня собор является основным теперь источником и знаний, и сведений, и опыта. У нас более-менее стабильная ситуация, и у нас есть система оглашения. Сейчас вот мы пытаемся паломническую службу отрегулировать. Оригинальность в соборе и свои особенности такие очень характерные есть. Я могу об этом много говорить. Приходите к нам в собор, мы вам расскажем, покажем, в чем его уникальность. А он действительно уникален. Ну, так же, как каждый храм по-своему уникален. Даже простой пример. Кресты на храмах. А вы не найдете их одинаковых. В каждом храме своя фигура креста.
1: И вот она не случайная, очевидно.
0: Да, есть, конечно, да. Вот и в нашем соборе. Архитектор, создавая собор, специально и крест такой сделали. В Никольском соборе свои кресты, в Преображенском там свои кресты. Да в любом храме повторения нет. Хотя, казалось бы, ну что там перекладины, две перекладины идут. И в этом и красота православия, что если мы видим эти грани, особенности, красоту, вот тогда мы, наверное, все-таки находимся на правильном пути поиска своего места в жизни.
1: Отец Владимир, ваш сын, отец Александр, очень известный священник не только в нашем городе. То, что он пошел по вашим стопам, по вашему пути, вы вот так воспитывали его, или то, о чем вы говорили, мы должны своим образом не противопоставлять, а сопоставлять себя с другими, и он увидел в вас вот этот...
0: Ну, у нас в семье образ жизни такой, у меня и матушка верующий человек церковный. У нас в семье не было противоречивых моментов, когда мы могли там спорить, нужен пост, не нужен пост, нужно на Пасху идти на службу или не нужно, нужно приложиться к святыне или поехать в монастырь. У нас в семье это свобода. И даже сейчас у меня вон внуки и внучки чувствуют, что у нас нет желания их заставить. И так же было с отцом Александром. Помню, когда он кончил школу, он поступил в университет на филологический факультет, болгарское, что ли, отделение. А потом его забрали в армию. А когда он вернулся из армии и стал в вопросах, что ему дальше делать, я ему сказал: действуй, как твоя совесть тебе подскажет. Выбирай путь сам. Я его защищал, когда еще только в школу пошли. Мы тогда жили в Духовной академии, а школа была на Гончар, рядом с храмом Чадоровской Божьей Матери. Пошел он в школу, прошло какое-то время, потом мы чувствуем, что там, знает, что это сын папа, начинается какое-то шевеление. Я пошел к директору. Вот вы знаете, что мой сын у вас учится. Давайте так, ни вы, ни мы не создаем вокруг ребенка атмосферу, в которой он будет чувствовать себя агрессивно или обороняющейся стороной. Не надо этого делать. Вы не давите, мы тоже даем свободу. Ну ладно, давайте так. И потом все действительно в школе. Он учился хорошо. После армии он мне говорит, я хочу в семинарию. А я уже тогда в семинарии инспектором был, я не помню, какой-то важный пост. Я ему сказал, хочешь на общих основаниях. Положено в семинарию поступать и молитвы знать. Вот иди и сдавай. Вот как пройдешь, так и будет. Я навязывать тебе не буду. И не буду навязывать семинарии. Это противоречит моему внутреннему принципу. И он пошел, сам сдал, поступил, учился хорошо. И потом он такой человек, я бы сказал, не то что увлекающийся, а интересующийся. Он сегодня во многих вопросах разбирается очень, даже лучше, чем я иногда у него спрашиваю. Там, потому что он же в центре информационной там, ситуации. Я благодарю Бога, что мой метод не навязывания, а сопоставления.
1: Да.
0: Он все-таки дал положительные результаты с
1: и
0: ним,
1: в семье.
0: И с дочкой. У меня дочка преподавательница в начальной школе. Внуки, слава Богу, они пока не по церковной линии пошли, но, во всяком случае, от храма они не отказываются, они ходят, и все, слава Богу. В этом отношении, я думаю, что у меня диалог с Богом через свою семью, через родных и близких, пока что дает положительные результаты. Я не знаю, как будет после моей кончины, но я уверен, что они понимают разницу между тем, кто верующий, кто неверующий, там и тем, что общество диктует.
1: Очень важно уметь и успеть передать своим детям, внукам самое главное, для чего
0: да,
1: собственные призваны.
0: Я считаю, что Господь мне в этом отношении помог.
1: Ну что ж, отец Владимир, наша передача закончена. Еще очень много хотелось бы вас спросить, но я надеюсь, что эта встреча на волнах нашего радио не последняя. Нам есть еще о чем поговорить.
0: Пожалуйста, я готов.
1: И напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии был протоиерей Владимир Сорокин, настоятель князя Владимирского собора. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания, братья и сестры.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» прозвучит аудиозапись лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 18 февраля 2026 года в конференц-зале «Радио Град Петров».
4: Тема, которую сегодня хотелось бы озвучить, звучит следующим образом. История Библии, длинное тире, история европейской культуры. И вы знаете, по сути, вся лекция будет посвящена вопросу о том, что поставить вместо тире. История Библии, тире, история европейской культуры. Как они связаны между собой? История Библии – это история европейской культуры, либо история Библии внутри этой культуры, либо как составная часть. В общем-то, правильному уяснению вот, взаимосвязи этих двух понятий будет посвящена, в общем-то, вся эта лекция. Ну, это главный будет вопрос, на который, вы знаете, как недавно один наш преподаватель в Духовной Академии такую мысль процитировал одного какого-то ученого, который сказал, что до тех пор, пока я не напишу текст, я не знаю, как я думаю. И действительно, мне кажется, каждый, кто занимался практикой ведения дневника, либо каких-либо конспектов, записей, понимает, что до тех пор, пока мысль не высказана, пока она не записана, ее и самому-то понять, в общем-то, сложно. Так что надеюсь, что мы с вами совокупными усилиями попытаемся на этот вопрос ответить. Ну, и я должен, конечно, оправдаться за а то, что, как было сказано, тема какая-то не очень православная. Да, ну, на самом деле, конечно, ничего неправославного, противоречащего православию в ней нет, но я должен говорить сразу про слово «европейское». Вообще-то изначально я хотел назвать лекцию «История Библии как история культуры в целом». Но тут сразу бы можно было бы сказать, ну а что, вы знакомы с китайской культурой, японской и так далее, с нашим ближним, и не только ближним, Дальним Востоком. И здесь, чтобы быть чуть-чуть скромнее, я все-таки сказал о европейской культуре только потому, что, наверное, она нам из нашего Санкт-Петербурга видна как будто бы чуть лучше, да, возможно, это предположение. И блаженный Иероним Стридонский, изображенный на картине Караваджо, это картина первого десятилетия 17 века, которая называется «Пишущий святой Иероним», замечательного художника Караваджо, который знаменит своими библейскими сюжетами и не только. Я думаю, она олицетворяет все то, о чем будем говорить сейчас в этой лекции. Вот давайте я спрошу вас, а что делает святой Иероним здесь? Правильно. Блаженный Иероним известен тем, что он стал автором латинского перевода Библии. И, по сути, блаженный Иероним является одним из тех редких примеров святых отцов, которые в совершенстве владели древнееврейским языком. Как правило, большинство наших святых отцов, например, Сесилиан Златоуст, они читали Библию по-древнегречески, для них это был родной язык. И поэтому, как правило, они пользовались греческим текстом Библии. Блаженный Иероним известен тем, что он сличал текст Ветхого Завета с древнееврейским, и поэтому мы видим здесь три томика. Это еврейская Библия, греческая и латинская, которую он пишет. Поэтому блаженный Иероним, о нем будет сказано еще впоследствии, может в принципе быть назван, наверное, главным библеистом европейского средневековья и, пожалуй, главнейшей, важнейшей фигурой в деле развития библейского наследия и развития европейской культуры в частности. Именно поэтому образ блаженного Иеронима столь полюбился художникам. В нашем Эрмитаже есть тоже несколько картин, изображающих святого Иеронима. И он известен тем, что обычно он изображается со львом. Здесь льва нет. А лев изображается по той причине, что в его жизнеописании содержится такая история, что он помог льву, вынул занозу из его лапы, и тот был ему очень благодарен за это дело. А те, кто из вас знают святого Герасима Иорданского, могут провести параллель между житием святого Иеронима Стридонского и Герасима Иорданского. Ну и череп, да, Мементо Мори, помни о смерти, да, все в классических таких тонах Караваджо изображают блаженного Иеронима. Итак, в нашем разговоре будут два понятия – история Библии и история культуры европейской. Ну, в общем-то, я должен сразу сказать, что я не искусствовед, не культуролог. Я занимаюсь историей Библии, собственно. Поэтому большая часть нашего разговора будет посвящена, собственно, истории Библии как таковой. Но обычно, когда говорят про Библию и культуру, обычно понимают следующее. Как библейские образы, сюжеты были отражены, скажем, в литературе, в живописи, в музыке и так далее. И этому посвящен, в частности, цикл работ замечательного нашего исследователя, отца Александра Мени, который до сих пор, на мой взгляд, является непревзойденным в области вот исследований именно этой стороны культуры. Да, он является автором нескольких статей, изданных в замечательном журнале «Иностранная литература». Я думаю, что здесь есть, значит, среди нас те, кто с этим журналом знакомы не понаслышке. Отец Александр Мень написал ряд статей для журнала «Иностранная литература», посвященных интерпретации образа Иисуса Христа в разных литературных произведениях. И у него получилось замечательно. Но главный вывод, к которому он склоняется на протяжении всех своих работ, посвященных этой теме, его работы на этот счет обобщены в таком зелененьком томике, который называется «Библия и литература». Может, кто-то видел у отца Александра Мими такой зелененький маленький томик «Библия и литература». И главный вывод, к которому он приходит, следующий, что, в общем-то, никому не удалось создать адекватный образ Иисуса Христа, который отражал бы всю глубину евангельского повествования и в то же время был интересен с точки зрения современных литературных норм. Ни одно литературное произведение, которое пыталось подойти к этой проблеме, отца Александра не устраивало, и я здесь склонен с ним согласиться. И именно поэтому, во-первых, потому что я не искусствовед, во-вторых, потому что я немножко прочитал отца Александра Мими, я позволю себе посвятить нашу лекцию не тому, о чем можно было бы догадаться, предположить, что будет рассказано про иллюстрации к Библии Караваджо, Рафаэля, Нестерова, наших русских и так далее, а будет рассказано о том, как внешняя история Библии, то есть история Библии с точки зрения ее, простите, материальной части, тесно переплетена с самыми основными вехами, собственно, человеческой в целом и конкретно европейской культуры. Конкретно мы поговорим о том, как с точки зрения вот, внешней истории создавалась Библия. Поговорим об истории самых интересных, важных, значимых для нас библейских рукописей, переводов Библии, изданий Библии и о том, как эти издания повлияли на европейскую культуру. Надеюсь, я смог обозначить то, о чем я буду говорить. Итак, давайте приступим. Что такое Библия? С точки зрения нас, как христиан, Библия – это Слово Божие, Священное Писание, которое лежит на престоле, которое является откровением от Бога, данным израильскому народу, а через этот израильский народ всем нам. Но с точки зрения своей материальной части, Библия – это свод книг. И для начала, чтобы нам разобраться в этой сложной истории, я позволю себе немножко напомнить нам о том, откуда взялось само слово «Библия». Вообще-то слово «Библия» по-гречески означает «книги», «Библия». И только уже начиная с латинских переводов, затем у нас в Геннадийской Библии и так далее, это слово «Библия», которое изначально было множественного числа, книги, стало пониматься в собственном смысле. Библия как конкретный свод книг. Да? Для, знаете, недавно я был в школе и общался с старшеклассниками, и один из старшеклассников задал мне вопрос: а как вы относитесь к книгам Библии, написанным после смерти Иисуса Христа? Вот такой был коварный вопрос. Наверное, автор вопроса предполагал, что это поставили какое-то неловкое положение, что вот, дескать, как-то подделали Библию, да, значит, Иисус Христос умер, да, как же Библия после Него написана? Вот, ну, в общем-то, для нас, как христиан, нет никакой проблемы, потому что новозаветная часть написана десятками лет позже смерти и воскресения Иисуса Христа. Однако ветхозаветная часть, как нам известно, написана гораздо раньше. Так вот, само слово «Библия», греческое слово «библос», откуда наша «библиотека», восходит, вероятно, да, этимология – это вещь очень неблагодарная. Вообще можно рыться в этимологии очень долго, и потом какой-нибудь ученый 21 века тебя оспорит, скажет, что все это неправильно. Но все-таки попробуем немножко даст этимологию. Так или иначе, слово «Библия» – «Библос» – связано с городом Гевал или, по другому произношению, город Библ. Город Библ – это был замечательный финикийский город, очень древний город, который также у нас фигурирует в нашем Священном Писании. Древняя Финикия, второе тысячелетие до Рождества Христова. Финикия росла на тем, что это морская держава, торговая держава, которая ведет активную морскую торговлю. И, естественно, самый близкий сосед, те самые Тир и Сидон, о которых мы так много читаем в нашем Священном Писании, Естественно, самый близкий сосед, помимо киприотов, это, естественно, Египет. По-еврейски Мицраим. И именно с Египтом финикийцы ведут активную торговлю. Чем же они торгуют? Ну, много чем, конечно. В частности, изготавливаем в Египте папирус. Папирус изготавливается из тростника, из стебля тростника. Это пищематериал, который изготавливается следующим образом. Берется стебель тростника, его специальным образом разрезают и сдавливают между собой. Таким образом получаются такие небольшие полотна сантиметров по 30. И их склеивают друг с другом, и получается такой длинный лист папируса. Так вот, именно в город Библ привозили из Египта папирус, который был основным пищематериалом, уже начиная с второго тысячелетия до Рождества Христова. И именно, вероятно, по этой причине слово «библос» – книга, связана с городом Библ, в который привозили папирус, и в этом городе изготовляли, собственно, книги. По другой версии, в общем-то, все было ровным счетом наоборот. Само слово какого-то догреческого происхождения, а город Библ назвали потому, что в нем делали книги. В общем, как я сказал, терминология речь не очень благодарна. Но то, что связь между этим городом и словом «библос» – книга есть, это совершенно однозначно мы можем говорить. Таким образом, само слово «библос» оно входит в обиход древнегреческого языка, и уже в эпоху нового, в христианскую эпоху, это слово, та Библия, то есть эти книги, начинают применяться к Священному Писанию. Ну, я вот говорю, книги, а все-таки Библия – это сколько книг? Вот как вы думаете? 27. Это Новый Завет, отлично. Так, 60 или не совсем? 40. Разные версии, я знаю. Или тысячи книг. Ну, на самом деле, достаточно определенные цифры мы можем назвать. Новый Завет действительно – это 27 книг, 4 Евангелия, книга Деяний, 7 соборных посланий, 14 посланий апостола Павла и Апокалипсис. Ветхий Завет состоит из двух частей. 39 книг еврейского канона и 11 книг, которые входят в раздел так называемых неканонических книг. Это те книги, которые не признаются Священным Писанием у евреев, но входит в христианскую Библию. Таким образом, 39 плюс 11 – 50, 50 плюс 27 – 77. 77 книг, если уберем неканонически, будет 66. Это те книги, та Библия по-гречески, которые образуют свод Священного Писания. И для нас, конечно, вот эта внешняя история играет, ну, как бы, вроде бы, второстепенную роль. Для нас Библия – это в первую очередь откровение от Бога. Фрески из замечательной синагоги в местечке в Сирии, которое называется Дура Европос. Дура – это крепость. И в этом месте, в III веке, были изготовлены эти фрески, которые сейчас экспонируются в Национальном Дамасском музее, и на этих фресках самые древние изображения сцен из Ветхого Завета. И вот одно из них, фреска III века, которая иллюстрирует исход евреев из Египта. Евреи, переплывающие через Черное море, не путать с Черным морем и с Красным морем, да, через то самое Черное море, они вот перебираются, а по центру это Моисей. И насколько мы можем судить, вот эта фреска III века является первым изображением Моисея, дошедшим до наших дней, середины III века по Рождеству Христу. Что интересно в этой фреске? Мы знаем, согласно второй заповеди Деколога, было запрещено изображать Бога. Не сотвори себе кумира. Никакого изображения того, что на небе вверху, и так далее. Изображать Бога было строго запрещено. Ну, в общем-то, по вполне практичному соображению. Потому что наш брат с вами падок на обожествление всяких символов и представил себе, что какие-нибудь наши евреи второго тысячелетия до Рождества Христова, получив некое изображение Бога, естественно, были бы склонны это изображение абсолютизировать, обожествить тем самым. Понятно, поэтому вполне практичность и глубина смысла второй заповеди, но все-таки как-то же нужно изображать действие Бога. Вот здесь мы видим, как это изображено. Руки. В верхней части фрески вот эти самые руки. Что изображают эти руки? Действие Бога. Моисей, он берет жезл, ну то есть трость, посох, простирает его над водами Черного моря, и он, и эти воды расступаются, и войско фараона тонет в них. Но это же не сила самого Моисея. Это же сила Бога, верно? И вот эту Божью силу мы видим изображенную здесь, вот в образе этих самых рук. Читая внимательно псалмы, мы слышим выражение «мышца Господня», «рука Господня», образы определенные, да, которые пытаются донести до нас очень важную идею, то, что Бог вмешивается в человеческую историю, как протягивает руку, как на той самой знаменитой фреске Микеланджело, где Адам и Бог соединяют свои руки. Так вот, Священное Писание для нас – это, конечно, вторжение Бога в историю, это откровение от Бога. По-гречески слово «откровение» означает «апокалипсис», буквально «откровение». Но мы сегодня попытаемся посмотреть, как это откровение от Бога обрело конкретную материальную форму – историческую, географическую, филологическую. И если мы попытаемся понять, каков мир Библии, то окажется, что мир, знакомый библейскому еврею, может уместиться в понятие, ну, скажем так, Восточной Средиземноморья, ну, с некоторыми примечаниями. Но надо сказать, что здесь мы не должны терять бдительности. То, что, скажем, Пакистан упомянут в Библии, это не значит, что библейские евреи о нем очень много знали. Конечно, имеется в виду земля, на которой находится современный географический объект. Другие страны, современные, естественно, упомянуты не по их современным названиям, а по тем регионам, которые были известны в древности. На самом деле, конечно, собственно, история Библии протекает в регионе, который у нас, благодаря англоязычной терминологии, принято называть Левант. То есть, собственно, Передняя Азия. Если мы поместим всю историю, скажем, от Авраама до Иисуса Христа, то она, в принципе, уместится в этот самый Левант. Здесь у нас и Ур Халдейский, и земля Гесем в Дельте Нила, и Иерусалим, и Иерихон, наша Палестина. То есть, в принципе, помещается все это дело. Но если мы уже берем историю Нового Завета, то здесь у нас открываются миссионерские путешествия апостола Павла, это Кипр, это Малая Азия, это европейские путешествия, наконец, Рим, предание о том, что он путешествовал даже до Испании и так далее. Так вот, мир Библии – это, в общем-то, в первую очередь тот самый Левант. Почему же мы говорим о европейской культуре, если Библия – это плоть от плоти, продукт, ну, скажем так, с точки зрения с человеческой своей стороны, именно Передней Азии? Но это есть множество причин. И в первую очередь потому, какова история рукописи Библии и ее изданий и переводов. Но об этом мы чуть-чуть тоже поговорим. Мне бы хотелось также сослаться на замечательного преподавателя, профессора Юрия Григорьевича Циркина, который преподавал также в нашем Петербургском университете и который издал замечательную монографию, которая называется «История библейских стран». И вот в этой монографии автор настаивает на том, что он предпочитает название не Левант, а именно библейские страны. То есть тот самый регион, который я упомянул, он называет библейскими странами. Мне нравится название. предлагаю взять на вооружение и с ним работать. Итак, но если с точки зрения географии мы с вами определились, то хотелось бы определиться с точки зрения языка. Библия, на каком языке она написана? На самом деле преимущественно Ветхий Завет, если мы берем вот собственно книги еврейского канона, ну и не только, некоторые неканонические книги тоже, были написаны на древнееврейском языке. Здесь я тоже немножко пояснить. Вот давайте с вами уясним, обговорим, договоримся о некоторых понятиях. Язык. Есть понятие письмо. А есть понятие алфавит. Вот эти понятия вроде бы очень близкие друг к другу, на самом деле обозначают немножко различные вещи. Да? Ну, например, в нашей истории мы говорим о древнееврейском языке, но каким письмом этот древнееврейский язык был записан? Оказывается, что за время своего существования древнееврейский язык использовал как минимум два, может быть и больше, способа письма. Здесь мы видим современное еврейское письмо, тот самый иврит, если вы приедете в Израиль, то вы увидите там, скажем, какие-то надписи, вот именно на современном английском языке. Вот алиф, бет, хей и так далее. Современное еврейское письмо восходит к арамейскому квадратному письму. Об арамейском языке чуть-чуть позже поговорим. Однако до того, как древнееврейский язык стал записываться на вот этом квадратном письме, видите, разница между вот этими двумя столбцами очень небольшая. Да, вот алиф, алиф, ну практически одинаковые. Ну практически очень близки друг к другу. Если мы сравним с другими, то кажется, что гораздо больше. Хотя они есть, безусловно. До того, как древнееврейский язык стал записываться вот этим квадратным арамейским письмом, существовало палео. Ну, палео означает буквально древний. Отсюда у нас наука палеография. Палеос – греческий, графу пишу. Древнее писание, палеография. Так вот, палеоеврейское письмо, древнееврейское письмо. Оказывается, что оно по своему алфавиту, да, вот здесь мы третье понятие применяем, язык, письмо, алфавит. Алфавит такой же, как и в современном еврейском языке. Количество букв такое же. Сам палеоеврейское письмо, по всей видимости, восходит своим алфавитом к финикийскому алфавиту, который до 20 века считался первым алфавитом вообще в человеческой истории. Возможно, в учебнике истории 5 класса вы так и услышите, что финикийский алфавит – это первый алфавит вообще существующий, самый древний алфавит. Так считали действительно до 20 века. У нас наш замечательный современник Алексей Тимович Левданский, замечательный ученый, библеист, гибраист, филолог, является автором исследований по истории западно-семитского письма. У него замечательное исследование на счет статьи в российской, большой российской энциклопедии, в православной энциклопедии. Он преподает в Высшей школе экономики в Москве. И вот он пишет о том, что, в общем-то, до 20 века действительно считалось, что финикийский алфавит – это самый первый алфавит, самый древний алфавит. Однако находки первой половины 20 века, а именно обнаружение протосинайского письма, были обнаружены некоторые памятники, которые называют протосинайским письмом. Тексты, написанные протосинайским письмом, датируют примерно началом второго тысячелетия до Рождества Христова, 1800-е годы до Рождества Христова. И здесь мы видим основание считать, что не протосинайское письмо произошло от финикийского, а скорее наоборот, финикийское от протосинайского. Ну откуда возникло протосинайское письмо? Оно, в свою очередь, восходит к древнеегипетским иероглифам. Да, мы видим очень похожую взаимосвязь. Буква «алиф» буквально означает «голову быка». Само слово «алиф», как и в других языках, в еврейском языке буквы означают, название букв обозначает конкретные слова. Например, алиф – это бык, бет – это дом и так далее. Реш – дело и так далее. И почему все это очень важно? Еще, пожалуй, до 19 века скептические ученые спрашивали, ну, помилуйте, вы говорите про некого еврейского Моисея. Ну, предположим, он жил в 15 веке до Рождества Христова. Но разве тогда существовала вообще алфавитная письменность? Как он мог записать эту вашу Тору, если не было письменности? Такой, казалось бы, ну, вроде бы аргумент очень мощный, да? Однако уже в начале 20 века мы находим письменность старше Моисея на 300 лет, находящуюся в том самом ареале, где потом библейский Моисей получает заповеди Торы. И, что важно, давайте еще раз отметим, в чем принципиальная разница между иероглифами и алфавитным письмом. В иероглифическом письме иероглифы обозначают конкретные понятия. В алфавитном письме они обозначают звуки, буквы. Мы можем, конечно, записать нашу Библию, скажем, на языке древнеегипетских иероглифов. Но это будет очень большой текст, и будет очень сложно читать. Алфавитное письмо – это огромная революция в деле записи вообще любых текстов. И поэтому тот факт, что протосинайское письмо было обнаружено, играет очень важное значение. Кстати, здесь обращу ваше внимание на то, как в протосинайском письме обозначается буква «тау». Греческая буква «тав» обозначает цифру 300. И в христианской традиции толкования вот это сходство цифры 300 и христианского креста, оно было очень давно обнаружено, и у святых отцов есть ряд толкований аллегорических, связанных именно с этой буквой. Вот здесь мы видим, это самая древняя рукопись Библии, которая у нас есть вообще в нашем распоряжении. Это отрывок из книги чисел, 6 глава, 24 стих и далее. Благословение, священническое благословение. Почему оно до нас дошло? Вообще удивительно, как вообще ученые смогли это расшифровать. Вот что вообще понятно? Вот это то самое палеоеврейское письмо. Так вот, здесь мы видим, что это очень узкий вот такой отрывок материала, на котором палеоеврейским письмом заключен текст этого священнического благословения. Текст был скручен в такую небольшую как бы, трубочку. Речь идет о так называемых тефилин и мезуот. Это такие, простите за термин, аксессуары, да, которые носят иудеи, строго следуя 6 главе книги чисел, которая гласит, что заповеди твои должны быть перед глазами твоими постоянно. Они поняли эту заповедь буквально и реально записали их на небольших листочках бумаги, скрутили небольшую трубочку и повесили на своей голове. Вот, собственно, вполне буквальное исполнение этой заповеди. Если спросят, где была ваша заповедь, можно достать из-за ушка, значит, текст и сказать «вот здесь». Ну, при всем уважении к еврейской традиции, да, надеюсь, это не будет воспринято как-то, да, превратно. Но именно благодаря этой замечательной традиции для нас дошел этот текст 6-7 века до Рождества Христова, собственно, одна из древнейших библейских рукописей. А вот эта потрясающая рукопись называется «Большой свиток Исаии». Это 7 метров папируса, 7 метров, на котором записана почти полностью вся книга пророка Исаии. Здесь мы видим как раз то самое квадратное арамейское письмо, уже не палеоеврейское, а вот то самое квадратное арамейское письмо. Большой свиток Исаии представляет из себя именно свиток. То есть это мы видим как раз тот самый, очень хорошо видно технику изготовления свитков. Листы папируса соединены друг с другом, и свернутый в большой длинный свиток. Ну, как вы думаете, удобно ли использовать свиток? Вот я попрошу вас, найдите там главу 39, стих 3.
5: Сейчас разберу, да.
4: Свиток...
6: Читали по очереди, каждый
4: день. Свиток наматывался на две специальных палки. Очень вполне понятное приспособление, да, свиток. Вполне надежное. Тот факт, что это древнейшая рукопись, это рукопись до христианской эпохи, эта рукопись была найдена в кумранских пещерах в 40-х годах 20 века. А эти рукописи были сохранены только по одной причине. Про них забыли. Значит, свитки, библейские свитки, возможно, Иерусалимского храма, библиотеки Иерусалимского храма, были помещены в специальные сосуды и сверху закрыты специальным материалом и погружены, оставлены в пещерах. А после того, как Иерусалим был разрушен в конце 1 века, 70-м году нашей эры, иудеи эти свитки, в общем-то, так или иначе, забросили, и случайные, значит, бедуины нашли эту пещеру, ну, подумали, что в этих сосудах находится, ну, может быть, деньги, какой-то клад, начали их доставать. Эти бесценные рукописи, которым больше 2000 лет, стали рассыпаться прямо на их глазах. Но, слава Богу, все-таки не все они, значит, разрушили. И очень быстренько люди все-таки сообразили, что перед ними бесценные манускрипты. Однако содержание этих манускриптов, тех самых кумранских рукописей, очень долго было скрыто от широкой общественности. В 47 году первые рукописи были обнаружены. Как вы думаете, когда они полностью были опубликованы? В 91 году. Почти 50 лет. Мы снимаем квартиру, и в этой квартире жила замечательная бабушка, которая очень интересовалась Библией. Так получилось. Совершенно не связана со мной никак, не связана бабушка, которой, к сожалению, уже нет на свете. В этом доме мы с супругом обнаружили огромное количество книг, связанных с библистикой. Представляете, вот так вот. Всякие еврейские энциклопедии исписаны, Библия исписана, прям вот выписаны номера заповеди, какие-то комментарии к Библии ручкой проставлены. Представляете, вот такие тексты. И замечательная библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова. Может быть, кто-то сталкивался с ней. Такая библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова, еще 19 век. И вот замечательное издание, и там куча газет. Вырезок из газет, чувствую, что она сама своими ручками вырезала ножницами, писала что-то. И там, значит, такая газета. Судя по тому, что на обратной стороне речь идет какую-то кубинскую историю, это 60-е годы прошедшего столетия. И там, значит, такой заголовок. Кумранские рукописи. Конец христианства. Значит, и замечательная статья, в которой прекрасный автор описывает, что вот, буквально еще пару лет, максимум 5 лет, и, наконец, весь мир узнает о том, что христианство – это подделка, Иисус Христос – это просто сектант из кумранской общины. На самом деле все это придумано, значит, только осталось вот просто расшифровать эти кумранские рукописи. Вот буквально чуть-чуть, буквально пару-тройку лет, и все, наконец, христианство будет покончено. Такой, знаете, оптимизм такой, да, человек. И в 91 году, наконец, мы получаем первое опубликованное собрание всех кумранских рукописей. Ну, опять-таки, то, что их опубликовали, это же древнееврейский язык. Ну, там есть и древнегреческие рукописи и так далее. Их же нужно еще перевести и расшифровать, интерпретировать, понять, в общем, это очень долгая работа. Так вот, сейчас, в 2026 году, можно вполне со 100% уверенностью гарантировать, что в истории христианства кумранские рукописи ничего с ног на голову не переворачивают, а скорее даже наоборот. В чем уникальность кумранских рукописей? Кумранские рукописи – это древнейшие свидетели еврейской Библии, которые во многом подтверждают ее христианское прочтение. Дело в том, что вас, может быть, удивит тот факт, что, собственно, до 20 века древнейшие еврейские рукописи, полные, которые мы располагали, это 10-11 век по Рождеству Христову. Давайте вспомним, когда жил библейский Моисей. Есть две датировки. Обычно, традиционно, это 15 век до Рождества Христова. Есть еще другая датировка, это середина 13 века. Так вот, между библейским Моисеем и самой древней рукописью Библии у нас получается сколько? 2500 лет. 2500 лет. Представьте себе. Ну как же так? Где же все рукописи? Спросите вы. Ответ следующий. Оказывается, что в постхристианскую эпоху евреи, после того, как был разрушен Иерусалимский храм, евреи были распространены по Средиземноморью, не только, образовали диаспору, и у них возникла проблема, то, что в отсутствии единого религиозного центра рукописи Библии становятся все более непохожими друг на друга. Ну, вы знаете, попробуйте переписать конспект вашей подруги слово в слово. Вы сделаете с десяток разночтений, я уверен. Даже я пытался переписывать свои собственные там, какие-то тексты. И знаете, пропустишь строчку, два раза запишешь одно и то же слово. Ну, то есть, такие бытовые ошибки. А представьте, сколько таких ошибок закопится за 1000 лет. Огромное количество. Но евреи – народ мудрый. И поэтому они приняли следующее решение. Дабы вот предохранить текст Библии от такого вот бесконечного размывания и такого вот наслоения этих разночтений, необходимо текст унифицировать. Что значит унифицировать? Привести в единый формат. И поэтому уже позже, несколькими столетиями позже, начинается работа еврейских ученых масоретов. Масора по-еврейски означает предание. Масореты тщательнейшим образом переписывают текст Библии. И они добились того, что текст Библии, восходящий вот к X веку, совершенно точно унифицирован. То есть одна и та же Библия лежит на полках наших замечательных синагог, именно благодаря тому, что древние еврейские ученые, эти масореты, сожгли все остальные рукописи и тщательно следили за тем, чтобы текст был похожим на себя самого. Итак, кумранские рукописи, благодаря тому, что они очень древние, открыли для нас, во-первых, то, что вот масоретский текст, еврейский текст, оказывается очень надежным, он очень похож на то, что содержится в этих рукописях, да, протомасоретский текст. И, наконец, они открыли для нас то, что христианская традиция прочтения Библии имеет историю гораздо раньше, чем, собственно, сама христианская вера. Мы, может быть, чуть позже вернемся к этому. Я бы хотел прокомментировать тезис о том, что Библия написана преимущественно на древнееврейском языке. Замечательный ученый Хагай Мискав, филолог, у которого есть замечательные лекции по Таре, то есть по Пятикнижию, и который открыл очень интересную деталь. Давайте вспомним историю Иосифа Прекрасного. Помним, да, кто такой Иосиф? Иосиф, сын Иакова, был продан в Египет. Там он был при Потифаре возвышен. Затем, собственно, благодаря той же жене этого Потифара, он был посажен в тюрьму. И там, давайте вспомним, какие спутники у Иосифа. Виночерпий и Хлебодар. Главный Хлебодар фараона и главный Виночерпий фараона. Чем известен Иосиф Прекрасный? Он толкователь снов. Иосиф Прекрасный видел сны, ну, мы тоже видим сны, но Иосиф Прекрасный умел их толковать. То есть имел этот замечательный дар истолкования снов. И вот к нему эти два его спутника, сокамерника, Хлебодар и Виночерпий, говорят о своих снах. Значит, сон Виночерпий, что он наливает вино в чашу фараону, и тот пьет из этой чаши. Иосиф говорит, что через 3 дня фараон тебя освободит, и прошу тебя, вспомни обо мне, когда ты выйдешь на свободу. Хлебодар говорит о другом сыне. У него 3 некоторых, значит, решетчатых корзины, в которых на его голове, ну, несут, значит, на голове корзины с хлебом,

0: Все зафиксировали. Три детали. Хлеб, птицы и тело. И оказывается, что на древнеегипетском языке есть такой замечательный словарь древнеегипетских иероглифов. Слово «смерть» записывается тремя иероглифами. Как вы думаете, какими? Птица, хлеб и тело. Представляете? Уникальная взаимосвязь между древнеегипетскими иероглифами и сном хлебодара, который толкует Иосиф. Если мы внимательно будем читать подробности и жизнеописание Авраама, те обычаи наследования, брака, которые существовали в то время, то мы совершенно точно обнаруживаем те обычаи древности, которые не то что там каким-то вавилонским иудеям, даже сейчас нам, с нашей Википедией, совершенно незнакомы. О чем это говорит? Что те предания, на основе которых написаны библейские тексты, имеют очень древнее происхождение, очень древнее.
1: Прозвучала первая часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года. Продолжение лекции слушайте в нашем эфире в следующий четверг, 28 мая в 19:10. Полную видеоверсию лекции можно также найти на странице «Радио Град Петров» ВКонтакте в разделе «Видео».
2: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для вас вновь прозвучит музыка современного эстонского композитора Арво Пиарта. Сочинение, которое мы послушаем, написано не так давно, в 2004 году, но производит впечатление пришедшего к нам из глубины веков. Арво Пиарт – уникальный мастер, сумевший органично войти в глубокую, живую традицию многовековой христианской музыкальной культуры. «Да пацем домини ин диебус нострис» – «Дай, Господи, мир во дни наши». На текст этой молитвы, которая звучит в особых богослужениях, мессах о призвании мира, написано это небольшое песнопение. Как отмечают исследователи, Пиарт всегда отталкивается от текстов в их изначальном смысле и от их литургического предназначения. В этом основная особенность творчества композитора. Гимн «Да пацем домини» — песнопение удивительной красоты. Выразительный образец особого стиля, который был создан Арво Пиартом еще в конце 70-х годов и был назван им «Тинтинабули», что по латыни значит «колокольчики». Простота в выразительных средствах, внимательное вслушивание в длящееся созвучие, словно нанизанное на выдержанные тоны, которые действительно звучат, как маленькие небесные колокола. Вот отличительные черты этого стиля. Подтверждает это и преданный исполнитель музыки Пиарта, хоровой дирижер Пол Хиллиер. По его мнению, именно гимн «Да пацем домини» является собой яркий пример особого музыкального миросозерцания Пиарта. Предельно простая структура, медленное повторение ритмических формул, практически полный гармонический покой, в котором каждый акцент точно помещен в свою позицию. Последовательность параллельных аккордов разрешается так называемым кадансом Ландини, визитной карточкой старинной музыки. Действительно, произведения Пиарта адресуют нас прежде всего к средневековым церковным песнопениям, и исследователи без труда узнают в мелодике, ритмике, гармонических последовательностях музыки Пиарта плоды кропотливого многолетнего изучения композитором старинной церковной музыки. Но даже самый неискушенный слушатель, которому незнакомы особенности ранней музыки, не может не почувствовать совершенно особый воздух, которым дышит произведение Арво Пиарта.

0: Наш маленький концерт завершен. Сегодня для вас прозвучал гимн «Да пацем домини», «Дай Господи мир» современного эстонского композитора Арво Пярта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровекина и Александр Горухов. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: прозвучал духовный концерт праздника Вознесения Господня композитора Римского-Корсакова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Николая Боткина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Александр Крупинин. Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти святителя Николая Чудотворца, и в связи с этим событием я хочу прочесть вам две проповеди, посвященные Николаю Чудотворцу. Первая из них принадлежит святителю Николаю Сербскому. Она так и называется «О святителе Николая Чудотворца». Сегодня мы прославляем одного богача, который вошел в Царство Небесное. Господь сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Но Господь не говорил, что богатый совсем не может войти в Царство Небесное. Ибо если бы Он сказал, что это невозможно, то многие из богатых людей, которые унаследовали богатство от родителей, было бы с самого начала, не будучи виновными в этом, отлучены от Небесного Царства. В таком случае и святой Никола, который наследовал богатство от родителей, был бы отлучен от него. Был бы отлучен и царь Неманя, святой Симеон Мироточивый, сербский царь, который имел 7 башен грошей и дукатов. Были бы отлучены и другие, которые в этой жизни считались богатыми и чьи имена, между тем, мы находим в церковном календаре. Нет, братья мои, никого благий Господь наперед не лишает своего царства, и ни перед кем, кто желает вечной жизни, он не закрывает врата небесные, какого бы положения или звания он ни был. По неизреченному своему человеколюбию Бог желает всем людям спастись». И в этой жизни невозможно помешать кому бы то ни было спастись ни единому человеку, если он сам себе в этом не помешает. Не потому богатому трудно пойти в Царство Небесное, что он богат, но потому что мало кто из богачей может справиться с искушениями, которые приходят с богатством. Редко кто из богатых людей может воздержаться и не злоупотребить богатством. Мало таких богатых на свете, кто бы своим богатством не купил себе место в аду, вместо рая, вечные муки, вместо вечной жизни. Мало тех, которые не прилепились бы сердцем к своему богатству и не удалились от Творца всяческих. Мало их, но были и они. Тяжко богатому войти в Царство Небесное, но некоторые богачи вошли. Вошел святой Никола, вошел царь Неманя, вошли и другие. Им богатство не только не помешало, но еще и помогло войти в царство и быть вписанными в святцы, ибо они употребили свое богатство во славу Божию и на спасение своих близких. Имея богатство, они как бы ничего не имели. Все, что у них было, считали они собственностью Господа, а себя – Божьими слугами и хранителями чужих сокровищ, которые распределялись и делились ими согласно евангельским заповедям. Таким путем они спасли свои души и другим помогли спастись». Это героические души, которые не поддались тому, чтобы ими завладело их богатство, но они сами владели им.